0: Потому что, ну, как бы он никак не причастен к этому. Там, допустим, подпалили еще
1: а
0: что-то.
1: А если причастен?
0: Значит, не жалко.
2: Хорошо, какие есть версии.
3: Ну, нет, если дом сгорел, и тебя, ну, ты видишь, что это там твой либо друг, либо еще какой-то знакомый знакомых, допустим, и так далее, ну, то... И он не выставляет себя как вот этого коллегу, какого-то инвалида, типа, вот, все, жизнь закончена, то, ну, такому человеку, типа, такой, типа, видишь, что, ну, как бы за ним будущее еще есть. Ну, и ты хочешь ему помочь, потому что, я не знаю, мне вообще вот не горю желанием помогать тех, кому прям вообще жалко, там, вот допустим, это, скорее всего, всякие бомжи, там, еще там инвалиды, которые
0: люди,
3: себя жалеют.
0: Люди, которые сами
3: виноваты в том, что да, они такие. Да, да, вот именно к ним просыпается жалость, а чувство сопереживания, это другое, мне кажется, немножко. Потому что жалость — это какое-то такое прям унылое чувство, я не знаю, по крайней мере, в моей жизни это так, то есть...
0: Ну, оно может, ты даже тем самым, отчасти, если ты будешь постоянно жалеть человека, ты можешь просто подпитывать его вот эту, есть такое
4: жалость
0: понятие, выученная
4: себе.
0: Беспомощность, да. Когда человек постоянно страдает,
1: ну, то есть...
0: ему нравится это, ты его говоришь, вот ты бедный, несчастный, у тебя всегда проблема, а ты думаешь, что он ничего не меняет в своей жизни, ты бы уже тысячу раз все это поменял и решил бы все свои проблемы, он сидит и ноет.
1: То есть, если человек попал в какую-то беду, проявить жалость, проявить сочувствие, это абсолютно правильно и нормально. Но если человек как бы входит в некую такую зависимость от тебя, и ты продолжаешь с ним взаимодействовать просто из-за жалости, да, понимая, что ничего из этого хорошего не получится, лучше, наверное, в этот момент не проявлять жалость, а проявить какое-то благоразумие, но в то же самое время, ну, может быть, как-то деликатно, насколько это возможно, обсудить, да, данную ситуацию и расстаться. Ну, не знаю, что вы по этому поводу думаете. Я исходя из ваших вот...
0: Ну, это не так просто, на самом деле, как кажется. Особенно если ваши отношения, например, раньше были нормальными, а потом уже как бы, ну, все вышло, как бы сказать, из колеи, и тебе нужно сказать человеку вот как есть. Это тоже, знаете...
1: Да,
3: не... Нет, подожди, так, ну, то есть...
1: А может, оно еще вернется обратно в колею?
3: Он же не скатывается, типа, раз, в один шаг скатился. Ну, типа, не происходит такого. Ты же видишь все равно изменения, ну, как он катится к тому... Ну, какой-то неизбежности, и из-за чего тебе станет его жалко.
0: Ну, типа... Ну, я согласна с тобой,
3: вот
0: что,
3: поэтому
0: например,
3: надо,
0: оно может быть поэтапно. Но ты же не можешь... Это, если человек катится, ты не можешь иногда на это повлиять.
3: Ну, да.
0: Он будет катиться и лететь.
1: Да, давайте затронем еще такую сторону. Вопрос, как жалость к самому себе. А что это такое?
3: Тоже противное чувство.
1: Почему?
3: Никогда
1: противное?
3: Бы его не испытывал. Да, потому что ты тоже начинаешь раскисать. Вот, у меня все плохо, хочу полежать на диванчике и так далее.
0: Но ну, это вообще бред. Это отчасти.
3: И ты вообще недееспособный, думать мысли нормально не можешь. Никакого счастья в жизни. Угу. Вообще не прикольно.
4: Мне кажется, вот как в ситуации, когда сказали про... Когда ты находишься в отношениях с человеком и... Он вот начинает жалеть. Ну, точнее, и ты не можешь с ним расстаться, потому что он там плохо отреагирует, или он умирает, или еще какие-то причины. Мне кажется, вот в этой ситуации нужно пожалеть себя. Ты жалеешь вот этого человека, ты не можешь расстаться с ним, потому что тебе его жалко, а тебе нужно пожалеть в первую очередь себя. Потому что...
0: Потому что он тебя не жалеет, раз тебе нужно
4: да.
0: с ним расстаться.
4: И вот отчасти, этот момент, возможно. Когда ты такой, я пожалею себя, мне важно мое внутреннее состояние, мне важно, что в моем окружении, ну, люди, которые, ну, с которыми я общаюсь не из-за чувства жалости, и ты, жалея себя, отпускаешь его.
1: То есть опять мы приходим к такой дилемме. Бывают ситуации, когда жалость к самому себе, она разрушительна, потому что она мешает тебе жить, она мешает тебе... сконцентрироваться на развитии, на росте. А с другой стороны, иногда надо пожалеть себя, но это, наверное, вот ты мне показалось, Лен, говоришь больше не об эмоциональном состоянии, а больше о каком-то таком рациональном решении.
4: Угу.
1: Я пожалею себя, и поэтому я прекращу, например, что-то делать. Или, наоборот, займусь чем-то другим, да? Вот. Как-то, наверное... Как-то так, исходя из ваших ответов.
3: Как обычно, у всего есть две стороны, хорошая и плохая.
0: Надо научиться просто...
1: Жалость и милосердие, есть взаимосвязь?
0: Мне кажется, есть.
1: Если мы стоим перед выбором Если мы стоим перед
3: выбором.
1: Для
3: меня все-таки жалость – это негативное чувство.
1: Негативное чувство.
3: Да, потому что оно разрушает. Типа, не бывает такого, что я, допустим, пришел с работы там, и так далее, и хочешь себя пожалеть. Ой, я бедненький, устал, пойду посплю.
1: Если ты стоишь перед выбором проявить жалость, где-то, может быть, проявить милосердие, где-то скатиться на негативную жалость, или отрезать очень грубо и все, в пользу чего лучше сделать выбор. Друзья, у нас осталось совсем немного времени. Мы очень благодарны, что вы были с нами. Действительно, иногда, наверное, лучше ошибиться в сторону жалости и в сторону милосердия. При этом хочу пожелать вам особой мудрости, чтобы вы могли отличить одно от другого. И если у вас есть что сказать, мы ждем ваши комментарии на нашем сайте и в социальных сетях.
0: Пока! Пока.
5: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Тема сегодняшней проповеди, ну, по крайней мере, мне не приходилось, может быть, я не натыкался на эти проповеди, на такую именно тематику. Вот, много проповедей я слышал на любви к ближнему. Очень мало слышал проповедей, и вообще я не слышал проповедей на тему любви к себе, родимому, да? Хорошо, проповедь так и называется «Возлюби самого себя». Сегодня мы постараемся об этом говорить. Сразу обозначу, что проповедь достаточно объемная, по информации очень содержательная. И если у меня не получится сегодня уложиться в назначенное время, мы просто-напросто разобьем ее на две части, и в следующую субботу мы эту тему продолжим. Итак, давайте мы начнем с чтения Евангелия от Марка, 12 главы, 31 стиха. Иисус Христос говорит о первой заповеди, и дальше речь идет, смотрите, о чем. Вторая, подобная ей, первой заповеди. Итак, в чем же смысл или суть второй заповеди? «Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповеди нет». Вопрос. Это заповедь, вообще заповедь – это просьба. Бог просит заповеди соблюдать. Или это повеление? Повеление. Повеление – это своего рода глагол с нашей с вами стороны. То есть требующий от нас определенного усилия и определенного действия. И находясь в церкви уже много лет, я заметил, что этот глагол мы очень сильно практикуем на первой части этой заповеди. И более всего мы говорим именно о первой части этой заповеди. «Возлюби ближнего своего». Мы много раз говорили о том, а кто мой ближний? А как же этого ближнего мне нужно любить? Но эта заповедь состоит из двух частей. Первая часть – «возлюби ближнего», а вторая часть этой заповеди остается постоянно в тени. И как бы получается, что она и не требует от нас никакого усилия. У нас создается впечатление, что мы и сами по себе себя любим. Если бы это было так, то не было бы повелением «возлюби ближнего, как самого себя». Я бы ее перефразировал и сказал так. «Если ты возлюбишь себя, то ты возлюбишь и ближнего. Если ты научишься любить себя, то ты научишься любить и ближнего». И я с вами хочу сегодня поделиться вот такой информацией. Дело в том, что все мы, все живущие, живые существа, в Библии слово так употребляется, живые твари, ну я скажу так, живые творения, все живые творения, животные, любое животное существо, оно нуждается в любви. Будь то кошечка ваша, будь то ваша собачка, даже если она агрессивная, она очень нуждается в том, чтобы ее хозяин погладил по-шорстке. Будь то человек, мы все нуждаемся в любви. Мы таким образом созданы, что нуждаемся в любви. А нуждаясь в любви, мы занимаемся поиском этой любви. То есть мы делаем все возможное, чтобы быть любимым, чтобы нас любили. Сделал такую маленькую ремарочку, подчеркну. Я не верю в альтруизм человечества. Я не верю. Человек не может быть альтруистом по своей сути, по природе своей. Уже после грехопадения. Он не может быть альтруистом. Что значит слово «альтруизм»? Когда вы делаете добро, ничего не желая взамен. Единственное, кто имеет эту сущность, это Бог. Он любит, Он любящ, и Ему ничего не нужно от нас. Он просто, являясь самой любовью, эту любовь изливает на людей. Люди же, желая быть любимыми, идут на определенные действия, чтобы эту любовь получить. Итак, первая часть этой заповеди. «Возлюби ближнего своего, как Возлюби ближнего твоего. Остановимся на любви к ближнему. Так ли это? То есть то, что мы делаем сегодня, будучи христианами, будучи женой или мужем, будучи папой или мамой, будучи детьми, является ли на самом деле любовью к ближнему? То есть мы любим их просто так, ближнего, или на самом деле что-то, что-то мы делаем, пытаясь получить что-то взамен? Итак, процитирую вам одного очень известного в XVI веке писателя Франсуа Ларош-Фуко. И смотрите, что он пишет о нашей добродетели. «Мы так привыкли носить маски перед другими, что в конце концов стали носить маски даже перед собой». То есть мы так привыкли думать, что мы любим ближнего, что сами начали в это верить, что то, что мы делаем, это и есть любовь к ближнему. Сами себе, извините за такое сравнение, мозги запудрили. Теперь я хочу вместе с вами посмотреть, как же человек, что человек делает для того, чтобы быть любимым. Что человек делает, чтобы быть любимым? Не чтобы любить, а чтобы быть любимым. Итак, первое. Люди поняли следующую вещь. Чтобы получить любовь, ее нужно заработать. Первая стратегия зарабатывания любви. Первое. Главный инструмент этой стратегии – я молодец. Я молодец. Все я строю на достижениях. Это очень сильно развито в религиозном плане, поэтому, или в религиозной среде, поэтому ставлю ее на первое место. Что значит «я молодец»? Если ты хочешь получить любовь, начиная с детского сада, начиная вообще с ясель, начиная, вот вы появились на свет, и только у вас тут закумекала ваша головушка, и вы начали с мамой, папой контактировать в детском садике, в школу и так далее, вы поняли, чтобы к вам родители проявляли любовь, вы должны учиться как? На 5. Если папа озабочен спортивными достижениями и ведет сына в спортзал, а сын вообще, у него, знаете, как этот, звезда Сан-Тропеда, или какая там звезда, какая разница между землей и солнцем, да? У сына к спорту вот такое же желание, как расстояние между землей и солнцем, он художник по своей природе, но он понимает, что если папа его привел в спортзал, и он в спортзале будет достигать определенных поставленных целей, то папа его будет любить. Я молодец. И многие, придя в церковь, движимы вот этим осознанием, чтобы тебя любили, ты должен быть молодец, что начинают с Богом? Как строить отношения? Какие они в отношениях с Богом? Я молодец. Что я делаю? Да я крут во всех отношениях. Бог сказал быть праведным. Я праведен. Я буду делать. Вот что мне Бог скажет, я все буду делать и буду доходить до самого высшего разряда в этом. Я молодец. А раз я молодец, то что Бог? Должен меня любить. Я ж молодец. Поэтому у нас создается впечатление, что как бы я молодец, я вот так для Бога все делаю, я так Бога люблю. На самом деле я не люблю Бога. А я хочу, чтобы меня любили. Я хочу, чтобы Бог меня любил. Я соблюдаю заповеди, я помогаю людям, я приношу десятину. Помните в Евангелии от Луки, 18 глава, как этот фарисей молился? Вот у него в молитве он молодец. Знаете почему? Смотрите, там он: «Благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». И вот здесь начинается вот это «я молодец». Что он говорит? «Я крут, я пощусь, и дальше что я делаю? И я приношу десятину, я супер, Боже, люби меня, я благодарю тебя». Это первое, что мы делаем, чтобы получить любовь. «Я молодец». Вторая стратегия. Кстати, люди, знаете, как некоторые люди одну стратегию выбирают, чтобы заработать любовь, а некоторые используют множество стратегий, чтобы получить любовь. Вторая стратегия, очень вам тоже известна, это стратегия «пожалейте меня». «Пожалейте меня, я такой бедный, несчастный». Вы себя не замечали никогда в молитве, как вот вы пытаетесь с Богом строить отношения, когда вам надо что-то от Бога, ну вот так, вот мне надо, чтобы Бог меня сильно полюбил. Я становлюсь на коленки, ухожу в свою тайную комнату, и на молитве я начинаю говорить: «Господи, у меня такая жизнь сложная, я так пережил много, у меня столько в жизни проблем, пожалей меня, пожалуйста». То есть стратегия, когда человек жалуется всем, кто его окружает, на свою жизнь, на то, что у него проблемы. Я вот вам вопрос задам. А скажите, тут есть вообще человек, у кого нет проблем? Так почему одни жалуются, а другие нет? Потому что у каждого из нас, вот тех, кто жалуется, у них стратегия. Они думают, что если они будут вам жаловаться на свою жизнь, то их обязательно пожалеют и полюбят. Это недостаток, понимаете? Человек хочет любви. В смысле, недостаток любви. Ему любви не достает, и он ищет эту любовь. И он готов ее получить любым методом. И он избирает для себя метод жалости. Возьмите ребенка. Вот появился у вас ребенок. У кого дети вообще были? Поднимите руку, чтобы я видел. Были у вас дети? Ну, скажите, вот у вас дети родились, что они сразу требовательные, они сразу там жалуются на жизнь, кто-то кого-то обижает, хитрый у вас ребенок. Нет. Я бы сказал так, дети рождаются, понятно, что они с пятном греха рождаются, да, то есть уже на них печать греха есть, но они рождаются чистые, у них нет никакого опыта, они еще не знают, родившись, что хорошо, что плохо. Вы начинаете в них что-то вкладывать. Третья стратегия, чтобы получить любовь. Я буду такой, как ты. Я хочу, чтобы меня любили, я буду такой, как ты. Многие, знаете, вот в церкви это особенно прослеживается. Особенно в адвентистской церкви это прослеживается. Объясню почему. Потому что адвентистская церковь очень сильно делает акцент на доктринальные вещи, да, на доктрины. И очень сильно она доктрины свои, извините за такое выражение, прокачивает доктринальность. И очень, знаете, когда вы попадаете в такую ортодоксальную адвентистскую церковь или адвентистскую среду, я вам гарантирую, что вы обязательно будете слушать проповеди постоянно о законе, постоянно будете слушать проповеди о здоровом питании, постоянно будете слушать проповеди о сестре Уайт, о трудах сестры Уайт. И каждый, кто приходит в эту церковь, он обязательно должен к этим параметрам, которые прокачивается церковь, он должен в эти параметры или в эти рамки попадать. И человек старается в эти рамки попасть. Почему он это делает? Думаете, потому что он хочет это? А для чего он хочет быть таким, как все? Чтобы его полюбили. Понимаете? Он хочет быть принятым. Он хочет, чтобы его любили. И формируется это сознание. Любовь к ближнему, я же люблю ближнего. Знаете, у апостола Павла есть интересная вещь, и очень часто мы к этой вещи прибегаем. Апостол Павел говорит: я, в принципе, могу есть мясо, а могу мясо не есть. И я не буду есть мясо. По какой причине? Он там объясняет. Если я пришел и вижу, что сидит тут вегетарианец, слабый и немощный в вере, он говорит, чтобы этого слабого и немощного в вере человека не смущать, я его люблю, и я не буду мясо есть. Так дело в том, что апостол Павел-то имел правильное понимание и отношение к заповеди «возлюби ближнего, возлюби себя». Он понимал, как себя любить. И поэтому его мотив или его действие, оно было правильно смотивировано, то есть имело правильный мотив. А мы мотивируемся неправильным, то есть наш мотив неправилен или посыл неправильный. Наш мотив, чтобы нас приняли, чтобы нас любили. Потому что если мы не будем такими, вы не попадали просто в такую, знаете, церковь ортодоксальную, где приди ты не такой, как все. Но я думаю, что любая церковь проходила через это состояние, когда все должны быть... Я вспоминаю время, когда в СССР у всех детей были пыжиковые шапки. И какие пальтишки, вспомните? Клетчатые пальтишки. И все так ходили в садик. Тын-тын-тын-тын. Все одинаково одеты были. Итак, вторая стратегия. Я такой, как ты. Я буду таким, как ты. Ты только люби меня. Все, что скажете сделать, я буду делать. Только любите меня. Следующая стратегия. Вот это моя стратегия. Я так добивался любви. Это люди, я их так называю, я плохой. То есть, если вы не хотите любить меня, то я хочу, чтобы вы меня полюбили. Я понимаю, помните, такая была песенка? Хорошими делами прославиться нельзя. И кто пел? Старушка Шапокляк, да? И у меня эта песенка была такая любимая. Я пел, ходил, напевал. Хорошими делами прославиться нельзя. Был еще такой, я Бармалей, помните, тоже из мультфильма. Вот. Почему? А дело в том, что есть определенная категория людей, которых привлекают люди, которые не в социуме, которые выделяются из социума, которые ведут себя вызывающе в социуме. И есть категория людей, которым это нравится. Из своей жизни приведу вам маленький пример. Я работал поваром в столовой, и к нам постоянно присылали летом практикантов, которые учились. У нас там в Краснодаре был Краснодарский сахарный техникум, и с него присылали практикантов в столовую на работу. И девчонок присылали молодых, красивых таких. И там ходила у нас была главная по официантам, там старшая официантка, она ходила, этих девочек предупреждала. Она говорила: «С Виталиком не дружите». Они говорят: «Почему?» «Он плохой». И девчонки за мной, как сзади, знаете, бегали, в очередь выстраивались. Я говорю: «Чего вы за мной бегаете?» «Потому что ты плохой». Понимаете? И эту стратегию люди избирают. То есть они хотят, чтобы их любили, и они никак не могут привлечь внимание, или для них самый лучший или легкий способ привлечь внимание, обрести эту любовь, стать плохим. Понимаете? Стать плохим человеком. Слышали, наверное, про синдром, когда, допустим, бандит этот, преступник, берет в заложники людей, и, находясь с этим преступником, через некоторое время заложники что делают? Эмоционально и мысленно переходят на сторону бандита этого. То есть они начинают ему сочувствовать, они начинают его понимать, они влюбляются в него. Это еще одна стратегия, как получить любовь. Я плохой. Еще одна стратегия называется «я обиделся». Ой, это знакомо вам всем, да? Я обиделся. Не буду говорить про близких мне людей, потому что будет работать вот это. Я обиделся, я обиделась. Проходили через это? Допустим, вас обидели, что вы делаете? Вот с мужем вы или с женой, допустим, вы, вот у вас произошел конфликт, и вы обидели, что вы делаете? Не разговаривать. А почему вы не разговариваете? Не хочется. А что вы хотите-то, если вы не разговариваете? Вы не хотите вы разговаривать. Что вы хотите? Что вы хотите добиться тем, что вы не разговариваете? А? Наказать его? Ну, не хочется разговаривать. Вы хотите, знаете, чего вы хотите добиться? Вы хотите, чтобы он пришел к вам и сказал... Допустим, моя жена, если она на меня обиделась, она со мной не разговаривает, она хочет, чтобы я пришел и сказал: «Прости меня, пожалуйста, я виноват, я плохой». А она мне скажет: «Еще что-нибудь, подарок мне какой-нибудь купи». То есть, понимаете, обиделся, я обиделся, это тоже определенный из движений, направленных на то, чтобы получить любовь, чтобы получить признание. И мы таким образом себя в церкви ведем. Вы не замечаете, вот знаете, когда у нас вечеря Господня, я уже неоднократно говорил, есть люди, которые годами в контрах. Годами! Почему? Вы представьте, человек годами находится в обиде. А на самом деле знаете, что он хочет? Он хочет, чтобы его полюбили. Он нуждается в любви. И вот он ходит, вот эту обидку держит. Почему? Он хочет, чтобы к нему подошли и сказали: сестра, там, допустим, да, сестра, я тебя люблю, прости меня, я была не права. И она ощутила: о, елей по моему сердцу пошел, меня-то наконец-то любят. Но проблема заключается в том, что и один обиженный хочет, чтобы его... Короче, инструмент достижения любви и у одного обида, и у второго обида. И вот они оба ходят, обиженные и нелюбимые, понимаете, желая быть любимыми. Еще одна стратегия. Это очень плохая стратегия. Кстати, тоже моя слабость была. Это безотказность. Стратегия. Быть любимым, значит, быть безотказным. Мне очень тяжело было, знаете, когда... Так, люби ближнего. Люби ближнего, как самого себя. Ко мне Коля подходит и говорит: Вальтерич, помоги там. Ну, Коль, я придумываю на ходу. Он приходит и говорит: там, Вальтерич, помоги мне одну вещь сделать. Я думаю, если я ему откажу, что будет? Если я ему откажу, он скажет: какой ты, Вальтерич, все-таки, фу. Я думаю, он, наверное, обидится на меня. А я же хочу, чтобы он меня любил. Я говорю: хорошо, Коль, что надо? Надо траншею выкопать 50 метров и 2 метра глубиной с лопатой. Я прихожу, люблю Колю, ближнего люблю, понимаете, так копаю лопатой. Говорю, и сам про себя думаю: вот гад, а. Заставил меня копать. Но видимость, вы понимаете, видимость, как будто я его люблю, как будто я к нему проявляю любовь. На самом деле-то чего я хочу? Чтобы он меня любил, понимаете? Я не хочу потерять любовь. Поэтому, когда ко мне любой подходит и говорит: Вальтерич, можно у тебя что-то попросить? Знаете, какая фраза у меня все время звучит? Да. Я безотказен, но при этом ничего не, никогда... Коля, не, Коля, даже не думай. Я яму копать не буду, сразу говорю. Итак, быть безотказным. У Пушкина есть интересная... В переписке Пушкина есть интересная фраза. Он пишет в записках его: «Я встретился с Надеждиным у Погодина. Он оказался весьма простонародным, вульгарен, скучен, заносчив и без всякого приличия. Например, он поднял платок, мною уроненный». Вопрос сразу: а почему он неприличный, этот человек, если Пушкин уронил платок, а он его поднял и подал Пушкину? Почему это неприлично? А? Нет. Интересно, там дальше написано, почему. Вот слушайте, что он говорит. «Мой острый глаз на качество человека, который не любит себя и готов к унижению». Понимаете, что он замечает? Он видит неприличие в человеческой природе, когда человек в погоне за тем, чтобы быть любимым, готов к унижению. И это неприлично для Пушкина. Понимаете? А мы живем в поисках любви. И порой встречаешь в своей жизни людей, которые якобы, вот в кавычки я ставлю, они соблюдают первую заповедь: «Я возлюби ближнего своего», но ведут себя, унижая свою собственную природу. Если бы он действительно вот этот, как его фамилия-то, если бы он действительно был нормальным человеком, да, любящим себя, то сделал бы это так, что Пушкин бы его за это не осудил. Следующая стратегия получения любви, она сегодня очень актуальна для современного общества, для девушек особенно. Особенно для девушек. Я когда маленький был, у меня были такие кудрявые, длинные волосы. Я был кудрявый, кстати. Очень много волос было на голове. После того, как я родился, и вот мне годик был, все окружение, все знакомые моих родителей, все детей наделали. Вот такое влияние на них оказал такой красавчик. И я когда в детский садик мама меня отвела, то туда приводили родители, чтобы посмотреть, какой я красивышный. Приехал мой дед, одет мой старой закалки, прошел это, в войну, даже на вот этом японском конфликте принимал участие, такой был строгий дядька, приехал, увидел меня, ну, потом мне мама рассказывала, подмышку притащил в парикмахерскую и сказал: «Под бокс!» И меня... И в садике приходит воспитательница, привезла какого-то человека, который смотрел там, что в садиках происходит. Она приходит, это самое, у нас заведующая детского садика, и так увидела меня, руку мне на голову положила, так теребит мне голову, и спрашивает воспитательницу: «А где Виталик?» Ну, типа, надо показать, какой он красавчик. А ей говорят: «Так вот он же, вы же его за голову держите». И она так увидела меня и ужаснулась. Так вот, вы понимаете, когда дети красивые, родители детям говорят: «Ты красивый, ты красивый». Ты... И у ребенка складывается впечатление, чтобы что-то получить, чтобы получить любовь, надо быть красивым. И сегодня, если вы посмотрите, что происходит в окружении вас, то есть целый пласт молодежи, которые понимают, чтобы их любили, нужно быть какими? Красивыми. И они делают все, чтобы стать красивыми людьми. Знаете, интересно, сейчас, если вы понаблюдаете, я, допустим, смотрю пост там, такая девушка, такая девушка, такая девушка, такая девушка. Вы заметите интересную вещь. Они все почему-то становятся на одно лицо. То есть вы берете какую-то форму, фотографию какую-то, и все девушки начинают походить на одно лицо. И вы понимаете, что это не природная красота. Что это красота какая? Сделанная. Сегодня есть целая индустрия. То есть вы видите, у всех одинаковые губы, у всех одинаковые брови, у всех одинаковые уши, у всех одинаковые прически, у всех одинаковый бюст. У всех все одинаковое. Почему? Потому что они думают, что красота, если я буду красивый, значит, меня будут любить. Тут как-то смотрел одну вещь, знакомство по интернету. Знакомиться по интернету, этот парень выложил уже видео в YouTube. Она садится к нему в машину. Первый раз они встречаются, она садится к нему в машину. Она такая говорит: «А что у тебя за такой мусоровоз?» Он говорит: «Как мусоровоз? Это Мерседес последней модели, я за него отдал 4 миллиона». Она говорит: «Не, фигня, это не машина». Он говорит: «А на чем я должен был приехать? Ты должен был там на Бентли прикатить». А он такой: «А Бентли сколько стоит там, допустим, 12 или 20 миллионов, да? 20 миллионов рублей. Я на этой машине не поеду». А он ей задает вопрос: «А ты кто?» Ну, я, допустим, вот я приехал, у меня машина за 3 миллиона рублей. Я заработал 3 миллиона, я зарабатываю деньги. Я трудяга, я вот заработал. Ты что из себя представляешь? Почему я должен приехать к тебе на Бентли? Знаете, что она ему отвечает? «Молодец». Она сказала: «Я красивая. Любите меня, я красивая». Ну, ты красивая, может быть. Хорошо, итак, люди идут для того, чтобы быть любимыми, и понимают, что любовь можно получить, если ты красавчик, если ты красивый. И еще последнее, как они получают любовь: «Я буду таким, каким ты хочешь, чтобы я был. Я буду таким, каким ты хочешь, чтобы я был». Тоже очень похоже, правда, на отношения в семье, на отношения в церкви, на отношения к ближним. Я люблю ближнего своего. Я буду таким, каким ты хочешь, чтобы я был. Хочешь, чтобы я там ходил на футбол? Я буду ходить на футбол. Хочешь, там я в церкви, так, в церковь, как надо ходить, Володя? Как? Хочешь, я буду ходить там в какой юбке, скажи? В такой. Я буду ходить в юбке в такой. Тут один писатель написал, увидел одну нашу сестру и говорит: «О, вот я вижу верующая женщина там, она, у нее волосы не крашены, у нее нет губной помады, у нее нет этих украшений. Все, вот она, божественная природная красота. Вот так должны выглядеть девушки». И у тебя сразу так, допустим, я понимаю, что если он будет строить отношения с кем-то, то эта девушка, ему должна сказать: «Хочешь, я буду, какой ты хочешь. Не буду краситься, не буду то, я не буду все делать». Вот. Это вся... Это

Потому что заповедь говорит, возлюби ближнего, как, Василий Васильевич? Как самого себя. Поэтому, чтобы любить ближнего, нужно научиться любить себя. Переходим к главному. И я думаю, что главное мы с вами в следующую субботу скажем. Итак, давайте прочитаю вам несколько высказываний приятных. «Если вы не любите себя, вы не будете счастливы с собой. Если вы не можете любить себя, вы не можете любить кого-либо еще. Если вы не можете любить себя, вы не можете любить никого». И еще одно высказывание. «Найдите любовь, которую вы ищете, сначала найдя любовь внутри себя». Хотите найти любовь, которую вы ищете? Найдите ее вначале внутри себя. Поэтому, когда мы читаем вот эту заповедь «Возлюби ближнего как самого себя», то вот эта часть самого себя все время остается в тени. Но она и есть формула любви к ближнему. И если мы не научимся любить себя или не откроем, как себя любить, если это не произойдет, если это озарение с нами не произойдет, то мы будем с вами играть в эту игру. Знаете, есть автор, который написал книгу «Люди, которые играют в игры», и вторая у него книга вышла «Игры, в которые играют люди». Мы так и будем с вами играть в игры. А так как мы с вами верующие в Бога, и мы христиане, то мы будем играть в игру под названием «Христианство», соблюдая заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя», при этом совершенно не имея никакого отношения к любви к ближнему. Мы просто хотим, чтобы мы нас любили, чтобы нас принимали, чтобы мы были любимыми. А проблема заключается как раз в том, что себя-то мы не любим. Ну и сделаю вам вступление такое, чтобы вы в следующую субботу прибежали для того, чтобы понять, как же себя любить-то? Как научиться себя любить, чтобы вот это все, о чем мы говорили, не было стратегией нашей жизни? А чтобы мы по-настоящему любили ближних? Прочитаю вам одно высказывание. «Человек должен сначала полюбить себя. Отсутствие этого чувства не скрыть ни эпатажным поведением, ни заносчивостью, ни веселостью, ни вежливостью. Люди безошибочно определяют человека, который в глубине своей готов к пренебрежению и даже унижению». Цицерон сказал, Марк Цицерон, влюбленный в себя человек соперников не имеет. Влюбленный в себя соперников не имеет. То есть необходимо в первую очередь научиться любить меня, себя. То есть каждый должен научиться любить себя. Хорошо, все, хватит. На сегодня хватит. Я думаю, что у вас будет время дома подумать, поразмышлять над тем, что вы услышали, проанализировать, чем же я в жизни пользуюсь, то есть как я с людьми выстраиваю отношения и почему я выстраиваю эти отношения. Что я хочу на самом деле? Любить или быть любимым? Что является основным мотивом, движущим моей христианской жизни? Что же мне хочется? Вот когда я иду по этому жизненному своему пути. Давайте еще раз заповедь прочитаем. Как Иисус Христос сказал, вторая подобная ей, какая? «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». В следующую субботу мы с вами раскроем, как любить себя. Правильно? Лучше вы останетесь голодными, чем перекормленными. Помолимся, попросим благословения. Интересно уже, да, Саш? Как же себя любить? Я сам не знаю. Хорошо, помолимся. Наш Отец Небесный, Иисус, мы благодарим Тебя за вот простоту Евангелия, за простоту Твоих слов. Но мы можем говорить о том, что заповеди 10, и мы сегодня читали на разборе урока субботней школы, о том, что ты, заключая завет, говорил народу своему, что в этом завете они должны следовать определенным принципам, определенным

правилам, и мы читали, что священники выходили, читали закон народу и истолковывали его. Заповеди, о которых ты говоришь, две. Возлюби Бога всем сердцем и разумением, всею крепостью своей, всею душою своей, силами, всеми силами своими. А вторая заповедь подобна ей. Возлюби ближнего своего, как самого себя. И мы сегодня, Господь, просим Тебя, пожалуйста, благослови нас. Благослови нас хорошо подумать о второй части этой заповеди. А как же себя любить? Как правильно любить себя? Как правильно строить к себе отношения, чтобы любить ближнего? Потому что вроде стоит фраза впереди «возлюби ближнего», но суть этой заповеди как раз заключается в том, что мотивацией к любви к ближнему лежит умение любить себя. Пожалуйста, благослови нас поразмышлять над этим, подумать о том, как мы себя в этой жизни ведем, что мы делаем правильно, что неправильно. Благослови нас, чтобы в следующую субботу мы пришли уже в поиске того, как же нам научиться себя любить, как правильно себя любить. Интересно, что когда мы научимся себя любить, и когда человек правильно имеет отношение к себе, то он и правильное отношение имеет к этому миру, к окружающему его, к людям, которые его окружают. Человек, который не умеет себя любить, он никогда не будет любить других, он никогда не будет видеть их ценности. Единственное, чем он движим, это быть любимым. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя. Благослови нас. Тебе слава, честь, хвала и благодарность. Аминь. Все, да благословит вас Господь, братья и сестры. Надеюсь, как в Библии написано, и будет в последние дни, что у людей будет не жажда пищи, не жажда воды, а жажда Слова Божьего, жажда присутствия Господа. Да благословит нас Господь.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Есть такое выражение. Глубина испытываемой радости зависит от количества выпавших на нашу долю страданий. Так ли это на самом деле? И как овладеть искусством жить в радости? Сегодня у нас в гостях исполнительница христианских песен, организатор и участник благотворительных мероприятий, жена и мама Лола Кафтанова. Лола, спасибо тебе, что ты нашла время и пришла к нам в эти праздничные дни.
2: Большое спасибо за приглашение. Очень приятно быть здесь.
1: Я смотрю на тебя и вижу твой позитивный настрой, ты улыбаешься, и это прекрасная черта в человеке. Скажи, что помогает тебе сохранять этот позитивный настрой?
2: Наверное, поддержка родных и близких в том числе тоже. Вообще, умение наслаждаться каждым моментом своей жизни и быть, наверное, благодарным Богу за все, что происходит.
1: Я знаю, что с детства в твоей жизни совершались различные, да, ситуации, когда совсем наоборот, да, когда ты, ну, далеко не радовалась, а наоборот были печальные события. Вот расскажи, пожалуйста, вот касаемо инсульта бабушки, когда ты помогала маме, и в 9 лет ты также приходила, ухаживала за бабушкой. Вот что ты испытывала в те моменты? Расскажи поподробнее.
2: Вообще я, если честно, думаю, что в каждом из нас, да, заложено вот это вот сострадание, ну, почему-то, видимо, может быть, в ком-то большей степени, а в ком-то немножко поменьше, но у меня его слишком, наверное, бывает много. И в тот период, конечно же, я, если честно, думала о том, как помочь маме. Я знала, что для нее это очень большая нагрузка, ну и, конечно же, бабушка, она вообще для меня была... ну, очень близким человеком. Я считаю, что мне очень повезло с моими родителями, с бабушкой. Настолько вот Бог меня благословил и окружил мудрыми людьми, потому что именно любовь вот к Богу, такую вот, какому-то анализу вообще, что в жизни происходит, это привила именно бабушка. Мы с ней очень много всегда разговаривали, сколько мы с ней гуляли и общались. Это просто не счесть времени. Мы могли пойти гулять, то есть она со мной общалась как взрослым человеком. И мы могли пойти гулять и пройти, наверное, остановок 7, шагая, обсуждая какие-то темы. Она рассказывала мне вот о своем детстве, мне было очень это интересно слушать. И давала мне, конечно же, советы, что нужно всегда молиться Богу, говорить о любых переживаниях, даже если какие-то ситуации в жизни проходят, конечно же, он все видит и всегда поддерживает. Ну вот в этом плане, конечно, бабушка, да, для меня вот приоткрыла такую дверь, можно сказать.
1: Да, слава Богу.
2: Да, слава Богу. И, конечно же, ну, в тот период мне хотелось быть, поскольку я ее любила, хотелось помочь ей и поддержать маму, быть для нее максимально полезной, то есть быть на подхвате.
1: Я знаю, что с детства, и ты вообще такой человек творческий, музыкальный человек, очень красиво поешь.
2: Спасибо.
1: И ты в детстве хотела поступить в музыкальную школу. Но, к сожалению, так получилось, что и ехать нужно было с пересадками, да и не было материальной базы, да, чтобы можно было это все организовать. Угу. И я знаю, что твоя мама, она очень переживает по этому поводу, и до сих пор она, конечно, жалеет, что... ты не поступила тогда. А скажи, а вот на тот момент, что ты испытывала по этому поводу? Что происходило у тебя в душе?
2: Ну, сказать сейчас, наверное, что эта мечта осталась, но не реализованной, очень сложно. Я понимаю, что если бы, наверное, в тот момент была бы такая возможность, может быть, в жизни бы моей... все сложилось бы немного по-другому, но на самом деле Бог так удивительно все делает. Вот кто бы мог подумать, что без музыкального образования можно поступить, например, в колледж губернский, да, на музыкальное отделение. Ну, конечно же, мне хотелось. И мечта, она где-то там была вот у меня. Но на самом деле, если есть желание, то это все реализуемое. То есть... не было у меня, конечно, вот навыка играть, но все равно я училась сама, что-то делала и как бы это восполняла мою вот такую нужду творческую. Ну, а так я просто стараюсь в жизни это тоже реализовывать. Ну, будучи в служении в церкви и так далее.
1: То есть, получается, ты самостоятельно, можно сказать, да, осваивала музыкальный инструмент?
2: Ну, да, такой? да. Я, конечно, знаю, что мама, она всегда так говорит, когда я играю какое-нибудь произведение, высылаю видео, чтобы просто она порадовалась, она говорит, я прям смотрю, и мне немножко грустно от этого всего, но я говорю, не расстраивайся, поэтому, ну, у меня нет никаких вот таких вот обид, что это не получилось. Я прекрасно понимаю, что, не было возможности. Но вижу, как Бог в моей жизни приоткрывает другие дверки, поэтому я думаю, что все еще впереди.
1: Конечно. А расскажи, был такой период, когда вы переехали в другой район, то есть ты перешла в другую школу. Угу. На тот момент что происходило у тебя внутри, что ты испытала по этому поводу?
2: Волнение. Все-таки всегда волнительно, покидать, да, уже привычный круг, сформировавшееся общение, друзей, а это ведь совсем другое. Я человек, на тот период не могла бы сказать, что вот была такой открытой и могла бы легко вот подружиться с кем-то. Наверное, сейчас, сравнивая себя тогда вот и сейчас, какая я есть, это совсем два разных человека, потому что я была очень в детстве обидчивая, очень. Мне нельзя было сказать вообще ничего. Вот если... Вот даже не шучу, можно было сказать, что у меня была тетрадочка, где я записывала так. Все, вот с этой не общаюсь, потому что так она меня обидела. И эта тетрадочка была где-то в голове. Но потом это молитвами, конечно же, я молилась, что это неправильно, так не должно быть. Это все как бы прошло. Но на тот период я очень, да, боялась, что вот как меня примут в классе. Тем более я ходила в школу. У меня в школе был определенный какой-то статус, так сказать, перед моими одноклассниками. То есть они знали, что я хожу в церковь, что я верующая. И они очень уважительно ко мне относились. Я помню, что даже у меня были дома курсы о том, как молиться, что нужно делать. Потому что они спрашивали, Лола, ты всегда хорошо учишься, у тебя вот пятерки по контрольным. Как так? Рассказывай секрет, что ты такое делаешь. Наверное, тебе Бог помогает. Вот. И поэтому они часто ко мне приезжали. Старая моя школа вот до переезда, она довольно далеко находилась от нашего дома, поэтому я всегда ездила на транспорте. То есть они приезжали, не боялись ко мне туда. Вот. И когда я перешла в новую же школу, конечно, я переживала, как меня примут, будут ли у меня друзья. Вот. Ну, вот так было.
1: Расскажи, вот в этот момент повод для радости ты находила? И в чем находила его?
2: Наверное, тогда еще не особо. Это ведь все-таки приходит жизнь постепенно. Было больше, да, волнение, наверное, какое-то. Но мне с классом, на самом деле, очень повезло. У нас был внимательный классный руководитель, который сразу взяла вот в оборот нас всех новеньких. Нас было, наверное, тогда человек 4, кто тоже вот пришел в этот же год. И она сразу нас подружила с классом. И вот у нас в классе действительно была такая обстановка дружественная. И всегда был лес рук. То есть мы всегда хотели, чтобы там нас спросили, чтобы мы ответили на уроки, мы договаривались, там у тебя уже, вот ты уже отвечал на том, да, я буду на следующем. У нас такая вот была договоренность, класс был очень дружный. И так вот мы дружненько проучились до 9-го. Там уж, как обычно бывает, кто-то уходит в училище там, или переводится в более там, какие-то направленности узкой школы. То есть вот так. Для меня тот период такой был интересный, и тоже как бы радость была, потому что я все-таки нашла друзей там, с которыми мы вот очень так тесно дружили. Ну, вот так вот было до 9 класса.
1: Да, касаемо друзей, я знаю, что у тебя была очень близкая подруга, с которой такое было достаточно глубокое общение. Да, так получилось, что она тебя предала. То есть она выбрала круг общения себе по интересам. Вот скажи, в тот момент, как ты отнеслась к этому? И удалось ли тебе обрести радость, несмотря на вот такое испытание в твоей жизни?
2: Ну да, тот период, он был для меня непростым, но таким, можно сказать, переломным, да, вообще в моей жизни и относительно вот поиска Бога как раз. Мы действительно очень близко дружили с этой девочкой, вплоть что, сутками могли мы общаться, то есть мы виделись в школе, после школы мы всегда возле подъезда часами там с ней болтали, моя мама уже звонила ее и говорила, где Лола, пожалуйста, выгони оттуда, скажи, что я ее жду. Бывало такое, что одноклассник мой проходил мимо, то есть музыкальную школу, он нам помашет, а мы вот болтаем, потом он уже возвращается с музыкальной школы, мы все еще стоим, разговариваем, потом я приходила домой, мы еще и по телефону висели, болтали, и совместные уроки делали. Да, действительно, мы очень вот так вот тесно дружили, но у нас как бы еще была компания из 4 человек, да, девочек, это все-таки уже был, ну, по окончании 9 класса такой подростковый период, да, когда уже интересы у всех формируются в виде там, ну, кому что интересно. Вот кому-то интересно, там мальчики начинают проявляться, да, такие вот моменты. Мне почему-то в тот момент хотелось знать, для чего же вот вообще моя жизнь. Ну, мне было интересно, ну, что Бог для меня приготовил, что вот он, ну, как бы вот для меня именно, какую роль отвел, да, вот в этой жизни. И меня это очень интересовало. И наверное, в этот момент у нас с девочками как раз вот произошло такое вот, ну, разделение. Им стало как бы интересно одно, мне другое. И почему-то в тот период как раз вот началось, наверное, такое, мне кажется, сеяние каких-то вот подростковых, да, моментов неуверенности, что «А, это ты у нас там самая толстая среди нас», или же там как вот самая страшная подруга. Вот не знаю почему, так вот как-то все это было. Но я помню, поехала в лагерь христианский, молодежный, и вот тогда я уже поняла, что я вот хочу принять крещение, что вот, ну, мое сердце к этому готово. И решила, что почему-то не хочу я вот говорить о том, что я вернулась. Уже, ну, то есть должен был начаться 10 класс, школа, и я решила, что ай, вот когда пойду в школу, тогда я отзвонюсь, скажу, о, привет, я появилась. И не стала как-то вот давать о себе знать, что я приехала. Но еще, наверное, стоит сказать, что для меня это был первый урок тогда. Вообще я, ну, то есть настолько была прикреплена, что ли, вот к человеку именно. Потому что ведь тот период, на самом деле, после 9 класса ко мне подходил директор школы и говорил, что вот мы тебе предлагаем перейти в гимназический класс. Ну, за успехи, да, соответственно. Ты можешь пойти в турецкий лицей, вот у нас здесь есть, прямо в этой же школе. А я вот, ну, не соглашалась и думала, как я могу подругу оставить? Ну, как вот, как мы вообще будем вместе, да? Не будем вместе учиться, что ли? Мы же всегда, круглые сутки вместе. И отказалась, то есть я осталась. И на самом деле, вот когда я уже, ну, дала о себе знать, то есть это было 30 там, августа, я позвонила, сказала, что... Вот, все, я здесь, что мы идем, как обычно, в школу, и она уже так, да, идем, но вот с нами пойдет вот эта девочка. Я думаю, так, интересно, у нас как, ну, какой-то новый друг, о котором я еще не знаю. Думаю, ну ладно, хорошо. Но когда вот мы пришли 1 сентября, получилось так, что она уже, ну, как бы всем видом дала знать, что все. Мы, ну, не общаемся, то есть я как стала, как пустое место. То есть со мной особо не разговаривали, я так думаю, ну ладно, значит, так нужно, ну, сначала я не переживала как бы на этот счет, ну а потом, да, немножко все так получилось, что как-то, ладно бы мы наши пути разошлись, но как-то получился настрой, что, а не общайтесь с Лолой, да, она вот какая-то такая там, да, немножко, что-то у нее там свои какие-то мысли, куда-то она там, ну, пропадает, и получилось так, что я вот, ну, действительно стала немножко такой вот какой-то изгой в классе. Хотя были люди, которые со мной общались, да, но для меня был тогда сложный период. Я стала прогуливать в школе. Было такое, что вот я...
3: А почему?
2: Мама об этом не знала. Потому что мне не хотелось туда приходить. Да, конечно. Я привыкла, что я вроде как, ну, в этом круге свой человек. И тем более я... Ну, как бы все знали, что ко мне можно обратиться в любой момент. Да, я всегда помогу. А тут так получается, что... Ты приходишь, и действительно все как будто... Никто с тобой не здоровается, делает вид, что тебя нет. Ну, сложно, конечно же, в такой обстановке находиться. Я поэтому смотрела, какие вот предметы более там важные, старалась их посещать, на какие-то не приходила. Родители, конечно же, об этом не знали. Мама не знает, наверное, еще, может быть, до сих пор, что я так очень сильно прогуливала. И на самом деле я потом уже только, да, со временем... Я переживала очень сильно. И мама это видела, потому что мы очень много общались. И я говорила, как бы, ну, я не могу вот понять, почему... Ну, что я такого сделала, что со мной, ну, вот так как бы вот обходится. То есть, ладно бы просто не общался человек, да, потому что у него, ну, у него другие интересы. Ну, почему вообще никто со мной не общается? Что я такого сделала? Вот, и... Она мне говорила, что тебе нужно простить, что, да, нужно, ну, молиться, mm-hmm. чтобы у тебя вот, ну, вот эта вот обида, она прошла, потому что этим ты только делаешь хуже себе. А, потому что ты переживаешь, ну, вот это будет сказываться на твоем здоровье. И я действительно молилась. Я вот помню ту самую молитву, когда я первый раз вот почувствовала, как камень с души просто упал. И я подумала, что я действительно, я все, я тебя прощаю, у меня нет на тебя злобы. И что самое интересное... То есть она в тот же период всегда могла ко мне подойти, то есть я никогда не грубила ей или там что-то плохого не говорила, всегда могла помочь советом каким-то даже, ну, что в принципе я и делала, потому что у нее были проблемы с той подружкой, и она очень часто ко мне как бы подходила, говорила об этом, и я, ну, с ней общалась. Вот. Но тогда для меня был первый урок, что нельзя настолько вот прилепляться к человеку, потому что могут, да, пути разойтись. Mm-hmm. И я вот сейчас думаю, действительно, как бы я вот думала, что как я буду без нее. И на самом деле упустила вот многие такие вот интересные моменты. А могла ведь пойти бы и в турецкий лицей отучиться, и гимназический класс.
3: То есть, возможно, какие-то другие пути, да?
2: Да, могли быть, mm-hmm. да. Но вот я тогда была вот сконцентрирована, что нет, как это же моя подруга, как я вот ее оставлю, как это... Угу. Вот так. Но вот тогда был такой для меня первый урок, что нельзя, нужно...
3: То есть, получается, тебе помогло, да, вот то, что тебе посоветовала мама, все-таки простить и начать активно молиться, да, по этому поводу?
2: Да, но тогда я еще стала вот активно уже ходить прям вот в церковь. То mm-hmm. есть, если до этого периода я как-то там появлялась изредка, обычно mm-hmm. вот на праздники, или же, ну вот, в лагерь mm-hmm. было место, да, вот куда я всегда приезжала. А тут я уже все, то есть целенаправленно стала приходить уже в церковь. И у меня на самом деле было очень много вопросов, да, к Богу. И так было удивительно, что когда я приходила на служение, слушала проповедь пастора, и было ощущение, что вот он просто отвечает на все мои вопросы. И только на мои именно. Как будто вот сидит там в зале 80 человек, но вот то, что он говорит именно для меня. И, конечно же, я, ну, решила, что... Я, ну, поняла те вот вопросы, ответы, да, которые меня тогда волновали. И уже решила, что все, я хочу уходить в церковь, связать mm-hmm. свою жизнь именно с Богом. Ну, принять крещение. Вот так. Mm-hmm.
3: А вот следующее испытание, которое выпало, да, на твою судьбу, это болезнь. Болезнь, я бы назвала, страшная, неприятная, инфекционный аллергический артрит. Скажи, кто и что тебе помогло в тот момент не упасть духом и снова научиться радоваться?
2: Ну, да, этот период, он был осложнен только тем, но то, что мне очень часто нужно было появляться в больнице, но вот благодарность Богу, да, то, что происходит в твоей жизни, вот этот вот, не знаю, критерий постоянный, анализ того, что, ну, происходит в твоей жизни, я видела, что, несмотря на то, что я нахожусь в больнице, на самом деле происходит очень много интересных вещей, знакомств каких-то, приятных очень на самом деле. И я не могу сказать, что вот как бы для меня это прям был очень так сложный, да, период в моей жизни. Я помню ситуацию, когда... Врачи уже меня всегда знали. Вот очередной раз я легла, и они такие: «Лола, мы же тебя только выписали, ты уже опять здесь? Неужели? Что ты тут забыла?» Я говорю: «Ну как, все по плану уже, ну вот нужно лечиться». И к нам попала девочка. Она, то есть ее дедушка нашел, мама родила ее и выбросила прямо в мусорный контейнер. И он ее оттуда вытащил, поскольку проследил, и вот принес вот в это детское отделение. Сказал, что я не могу ее выходить никак, за ней смотреть не могу. Пожалуйста, ну вот возьмите, примите. И вот она тогда была в этой больнице, малышка, крошечка. И я помню, что, ну, конечно, это была такая для всех, да, ситуация, и для города, ну, такая шоковая. И я помню, что, ну, врачам не хватало тогда времени, и вот они мне разрешили к ней приходить. И даже как бы тогда вот мои, может быть, такие мрачные будни в больнице, они были скрашены тем, что я вот приходила помогать этой девочке. И причем, что она действительно как бы вот у всех на руках плакала, когда я приходила, она себя вела спокойно. И поэтому мне было приятно. И вот какие-то такие знакомства, даже вот это время, там же очень много детей, но мне тогда было, пускай, сколько лет? 14-15, наверное, все равно я была постарше. И опыт в лагере, то, что когда ты сам едешь ребенком, да, христианский, ты уже многие вещи знаешь и можешь это тоже с ними реализовать. И ты видишь вот эти вот глаза горящие, как детям это все нравится. И я помню, что получилось так, я ушла на выходные домой, меня отпустили. И в этот день, оказывается, в субботу выписали девочек по палате, а там был вообще разный возраст. И была девочка, 7 лет, смешная, и постоянно все время меня мучила, то скакала на мне, то еще что-то. Я люблю тебя прям, вот чтобы ты как злилась. Она вот всегда так была, такая смешная. И тут ее выписывают, а я вижу записку, она мне оставила, где пишет: «Я так тебя люблю, вот мой номер, ты мне звони, не забывай, пожалуйста». Мне до сих пор эта записочка хранится. Думаешь, надо же вот так вот. То есть даже какой-то такой вот мимолетный момент, мы можем быть для кого-то, да, радостью, что-то привнести, и нам могут тоже так же, да, вот да, принести аминь. Какую-то радость. Поэтому, ну, несмотря, да, на такой вот, ну, период, наверное, жизни, все равно как бы есть много доброго, что вот я могу вспомнить.
3: Да, я знаю также, что в те непростые сложные периоды ты часто обращалась к Библии,
2: да,
3: и опиралась на те слова, да, которые там оставил Господь, угу, которые написаны в Божьем Слове. И скажи, вот, ну, по-другому это молитва по обетованиям.
2: Да.
3: И что это для тебя значило? Почему ты обращалась именно к этим молитвам?
2: Вообще у меня есть очень любимый стих, да, и с позволения я его,
3: конечно,
2: прочту, потому что я так-то знаю его наизусть, но от волнения могу неправильно сказать. Это находится стих в числах, 23 глава, 19 текст. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». И вот этот стих, он для меня всегда был таким вот центральным в жизни. Я, смотря на то, что действительно происходило, да, в моей жизни, причем что не всегда же мы учимся на всех, да, ошибках сразу. Иногда приходится проходить некоторые вещи дважды, например, да, даже несмотря на то, что вроде в первый раз мне казалось, что в школе я этот момент прошла и учла, что больше я так человеку, ну вот, не прилипаю сердцем, но был у меня еще в жизни такой же момент, не очень приятный. Но на самом деле я действительно прихожу к тому, что да, вот Бог, Он же не человек, чтобы ему лгать, да, что Он сказал, то ли Он не исполнит. И поэтому все те обетования, которые есть в Библии, они, ну, доступны каждому. Вообще я считаю, что вот, ну, самое важное в жизни — это отношения с Богом, да, молитва. Потому что когда ты испытываешь радость, все равно унылый дух, он сушит кости. Да? Если мы будем от каждого, ну, переживания, ну, сильно в это углубляться, я вообще считаю, что, конечно, нужно любые эмоции переживать. Да? Если хочется плакать, нужно плакать, потому что нужно давать волю, да, своим чувствам. Но, конечно же, благодарность за то, что происходит в твоей жизни, и, наверное, умение находить в этом что-то, ну, полезное для себя — это всегда придет к тому, что ты будешь радоваться, потому что это будет тебя же держать в психологическом, да, таком вот равновесии. Ну и окружающим с тобой тоже будет приятнее, когда ты спокойный, счастливый. Вот так.
3: Да, мне все-таки интересно, почему все-таки это именно обетование, потому что многие же считают, как достаточно просто прочитать молитву «Отче наш» или, к примеру, «От сердца помолиться Господу». Что ты думаешь по этому поводу?
2: Ну, когда я общаюсь с Богом, на самом деле, я тоже говорю все как есть на самом деле. Ведь наша жизнь, она так устроена, есть абсолютно разные моменты. Бывает, что когда у тебя просто нет, например, не то что, не настроение, нету сил, наверное, что-то сказать, и ты просто говоришь про себя, что Господь, ну ты сам все видишь и все знаешь. И, то есть, конечно же, и я так общаюсь с Богом. Но когда есть обетование, это как вот уверенность в том, что Господь, ну ты же обещал, ты сказал, что да, приложу вот там пластырь. И ты просто более, наверное, твердо понимаешь, что Бог пообещал. И, ну, Он это исполнит. Уверенность такую вот некую.
3: Что ты чувствовала после этих молитв? И была ли радость у тебя от них?
2: Ну, конечно, да. Я, тем более, особенно, когда ты видишь результат, ответы, да, на молитву, пусть они бывают всегда и не быстро, да, когда ты видишь результат, ответ, но иногда уходит на это время. Ну, конечно же, благодарность Богу за все то, что происходит в жизни.
3: Да, слава Богу за все. Ты с детства ходила с мамой в церковь, да, а чуть позже узнала, что же такое молитва. Да, исходя из тех опытов, которые у тебя сложились. Расскажи, в чем разница, как ты думаешь?
2: Ну, как я говорила, да, что вот моя бабушка, она вот со мной много общалась, мама, она тоже, на самом деле, со мной очень много разговаривала, и вот молиться она научила именно меня, как бы вот мама. Она очень много, ну, вот, говорила со мной, и относительно молитвы, даже когда мне было 9 лет, она вот всегда говорила, нужно молиться уже сейчас о муже. Я говорю, мама, мне 9, какой еще муж? Ты что, Бог должен дать тебе хорошего мужа. Но я считаю, что ну, Бог, Он слышит всякую молитву на самом деле. Сложно немножко как бы ответить на этот вопрос мне, потому что в любой период моей жизни Бог всегда как бы отвечает на любую молитву, даже пусть это будет не всегда там по обетованиям. Но главное, чтобы это было искренне от души, ну, от сердца.
3: Да, согласна с тобой. Исцеление пришло.
2: Да, да, исцеление пришло. И ну, для меня это было чудом, потому что тот момент, когда я решила принять крещение, я сказала Господу, что вот сейчас, да, я зайду в воду. И, ну, если, как бы, вот, ты можешь исцелить, чтобы это тоже было в этот же момент. И на самом деле, вот, как я приняла крещение, вот уже сколько ведь лет прошло, я вообще, ну, ничего не помню вот об этой болезни. Не обращалась, да, ни к врачам. То есть мне ничего не беспокоит. Все прошло, слава Богу. Потому что до этого я всегда стабильно осень, весну всегда лежала в больнице.
3: Лула, а пришло ли прощение за предательство?
2: Да, конечно. Я вообще не держу зла. Я даже оборачиваясь вот на тот момент, я понимаю, что мне это, наверное, нужно было, потому что, ну, да, я вынесла вот уроки, да, полезные для моей жизни, потому что, учитывая тот стиль жизни, ну, когда ты переезжаешь, заводишь новые там общения, друзей, все-таки нужно уметь дружить искренне, но и не совсем, да, настолько, чтобы прям вот полностью отдаваться, погружаться, да, вот в человека. И с этой девочкой мы, ну, как бы до сих пор общаемся, ну, то есть я всегда рада буду ее увидеть, и я знаю, что она тоже рада со мной видеться. Просто сейчас мы живем в разных городах. Но бывает, что списываемся. Нет, у меня нет никакой абсолютной обиды на нее.
3: Лула, вот бывает такое, что, исходя из этого опыта, да, неприятного, когда тебя кто-то предал, возникает потом страх общения, ну, когда ты снова знакомишься,
2: ну,
3: с кем-то.
2: Есть такое, да.
3: Есть такое? До сих пор или было раньше?
2: Раньше было, но сейчас я, наверное, просто пришла к тому, что нужно вообще в общении с людьми отдавать столько, сколько ты можешь дать, не ожидая взамен. Я, к сожалению, вот, ну, не научилась, наверное, единственное, что вот дружить поверхностно, если уж дружить, так дружить, да, быть верным, преданным другом, всегда готовым, ну, поддержать, прийти на помощь. Поэтому, то есть, когда я общаюсь, дружу, то я не жду ничего взамен. Вот. Хоть всегда говорят, что мы всегда что-то на самом-то деле внутри ждем. Но нет, нужно просто, наверное, понять, насколько ты можешь, ну, вот отдавать так, чтобы не ждать, что вот к тебе тоже прибегут в какой-то момент, да, сделают так вот, что вот как нужно. Ну, сейчас я не боюсь заводить общение на самом деле. И вообще считаю, что каждый из нас может быть для кого-то ведь каким-то таким вот, не знаю, светильником, да, даже... Я причем знаю, многие же ведь говорят это, то есть отмечают, что там настолько там интересно с тобой общаться и чувствуешь глубину какую-то, да, что вот можешь там довериться, открыться, что люди на самом деле это ценят. То есть им это важно, это и в мире ведь не так много таких людей на самом деле. И все равно люди это ценят, они это отмечают.
3: Да,
2: ну, бывало такое, что вот мне говорили, например, что, знаешь, ты вот настолько много вот даешь, что на самом деле не каждый в жизни готов так делать. Поэтому, ну, меня спрашивают, не сложно ли тебе от этого самой? Нет, наверное. Может, потому что, да, я понимаю, что я, ну, не жду ничего взамен. И поэтому стараюсь отдавать, ну, столько, сколько могу.
3: Угу. А это можно в своем роде назвать ответственностью просто? Или все-таки здесь в другом секрет? Или это искусство уже все-таки?
2: Наверное, может быть, да. Может быть, да.
3: Но сейчас у тебя есть люди, с которыми ты искренне можешь пообщаться, доверить какие-то вопросы?
2: Да,
3: есть такие,
2: да,
3: люди в окружении?
2: Есть такие люди. Слава Богу, Бог дает таких людей. Их, возможно, мне не так много, но они есть. И слава Богу. И они помещаются на пальцах, да, на одной руке. Кто-то говорит, вау, это уже круто. Есть, да, слава Богу, есть такие люди, с которыми я могу говорить абсолютно на любые темы, открыться, знаю, что меня не осудят. Mm-hmm. Знаю, что просто могут помолчать со мной, когда нужно. Вот.
3: Да, слава Богу за этих людей. А вот на фоне этого предательства, да, близкой подруги, вот насколько тебе было легко или, может быть, сложно довериться было своему будущему мужу, своему супругу, когда ты приняла решение выходить за него замуж?
2: Вот если честно, я считаю, что вот настолько Бог вот меня любит, что окружает с самого детства, да, мудрыми людьми, как вот мои родители, бабушка. На самом деле, когда мы еще не были, да, то есть еще тогда не мой муж, а парень, Евгений, он пришел в мою жизнь в самый нужный момент. Когда я вот была в отчаянии, на самом деле, да, у меня были вопросы, да, к Богу, почему так происходит. Я скажу, что у меня была очень низкая самооценка на самом деле. Все-таки, ну, когда ты подросток, ты же начинаешь в это верить. Хотя я вот, например, смотрю свои, ну, фотографии, думаю, да где же я там самая толстая или еще что-то. Ну, что уж они там выдумывали. Вот. Но была у меня и низкая самооценка на самом деле. Но когда мы с ним общались, вот то, что он мне открыл, что Бог меня очень любит, что я для него ценное дитя. И на самом деле именно вот общение с Женей, оно меня исцелило тогда. То есть у меня не было уже такого вот страха какого-то, да, ну, в плане, что им открыться, довериться. У меня было, наверное, больше смущения того, что все-таки, когда мы с ним начали общаться, он уже был священнослужителем, и я думала, что, наверное, он меня оценивает. Мои знания Библии, как я молюсь, наверное, сейчас слушает, там, как делает какую-то экзегезу, не знаю, там, да, на все мои ответы. Был такой больше страх. Но потом, когда я увидела, что такого нет, и человек, да, на самом деле смотрит как бы мою душу, на какие-то вот мои переживания он там направляет и говорит, слушай, да, ну вот я понимаю, что у тебя там так непросто, но вот на самом деле Бог, он хочет, ну, сказать так, и даже вот в этой ситуации там посмотри, попробуй вот так. И слава Богу, что на самом деле вот так все получилось, потому что действительно вот эту вот какую-то переоценку и осознание того, что Бог настолько меня любит, как свое дитя, да, что я ценная для, ну, для него в его глазах, это вот пришел в тот момент. И после этого уже, да, как-то вот все, слава Богу.
3: А, ты творческий человек, и тебя всегда тянуло к творчеству. И с музыкальной школой не получилось, да, в свое время.
2: Ну, да.
3: Потом ты хотела поступать на режиссуру. То есть тебя привлекала вот эта сфера, но мама все-таки сказала, что не стоит, так как ее это как раз сфера отталкивала. Сейчас что ты думаешь по этому поводу?
2: Ну, я смотрю на это так, что на все воля Божья. Я, да, знаю, что как бы хоть к этому меня и тянуло, и я даже скажу, что на самом деле театр, он мне был всегда гораздо ближе, чем пение, например. Вообще петь я не любила никогда. Вот, ну, по крайней мере, в тот период, да, вот лет до 17. И вот чтобы спеть на сцене, это вот тоже опять работа мамы и Жени. Они постоянно говорили, тебе нужно это делать, у тебя же есть от Бога талант.
3: У тебя действительно дар свыше.
2: Я думаю, зачем мне это вообще нужно? Я не хочу, это мне это не нравится. Я там трясусь, как кленовый листик. Вообще для меня это стресс. Вот сцена, вот то ли театр, сыграть какую-то роль, это вообще, это же просто наслаждение какое-то.
3: Но там же тоже стресс испытывает актер.
2: А вот такого не было.
3: Правда, не
2: да,
3: было
2: вот
3: такого?
2: Совсем разный страх, абсолютно. И только потом вот уже, да, я как-то стала любить пение. Наверное, тоже, опять же, потому что Господь показывал, да, какие-то плоды, ну, через людей. И ты видишь, что действительно это нужно. Вот. Да, мама, ну, так воспрепятствовала моему такому, да, осуществлению мечты, можно сказать, на тот период. Но на самом деле я это вот могу проявить в служении. И за это слава Богу. Вот, не знаю, может быть, я думаю, что, ну, вот, я просто доверяю Богу и вот верю, что все вот как Он ведет, и оглядываясь на свою жизнь, я действительно вижу, что Он ведет. Вот, я думаю, что так нужно было, значит.
3: Вот когда сейчас у тебя в жизни происходят какие-то неприятные моменты, уныние, переживания, как ты с этим справляешься?
2: Я, ну, во-первых, всегда... Ну, общаюсь, говорю, да, Богу о своих каких-то переживаниях. И, не знаю, внутреннее вот это вот спокойствие, которое дает Бог, да, вот этот мир, понимание, что доверие вот Ему полное, да, что, что пусть что ни происходит в твоей жизни, даже вот самое тяжелое, не всегда же, вот и в моей жизни не всегда вот бывает такое, что все прям так гладко проходит, да, но вот это вот спокойствие, осознание того, что Бог для тебя приготовил лучшее, просто сейчас нужно потерпеть, оно дает вот эту вот уверенность, спокойствие какое-то вот. И, конечно же, близкие люди тоже, они тоже вносят для меня, ну, такую вот радость. Вообще, я люблю и общение с людьми, то есть мне нравится, и элементарно, когда просто кто-нибудь подойдет, обнимет как-то. Поэтому, в общем, ну как-то так.
3: Дорогие друзья, вы можете зайти на наш сайт «Три ангела» и посмотреть в исполнении Лолы замечательные христианские песни. Лола, сейчас я хочу тебя попросить исполнить для нас также песню, которую хотелось бы тебе вот именно сейчас исполнить, спеть, которая вот особенно как-то откликается в твоем сердце.
2: Вообще, я очень много, да, люблю песен, и вот в какой-то период, как правило, песни, они, да, отвечают вот нашим потребностям, но, наверное, есть такая песня, которая для меня, она всегда со мной, наверное, по жизни идет. С нее, можно сказать, я начинала петь, это когда смолкнет все. И действительно, там есть фразы, да, строчки вот из песни, которые всегда для меня, вот как звоночки, что ли, какие-то, в отношениях с Богом. Вот. А звучит она так.

0: открыть. Ты смотришь в сердце мое. Ну и там припев. Ну вот эти вот строчки, что да, тебе я песню спою, но не просто, чтобы спеть. И, то есть действительно те песни, которые я пою, мне всегда хочется, чтобы после услышанного у человека что-то внутри вот зародилось. Что для меня на самом деле нет ничего лучшего услышать, когда ко мне подходят и говорят не то, Лола, как ты классно владеешь голосом, да, как у тебя вот там получается петь, а когда говорят, знаешь, вот эту песню слушал, не обращал внимания на слова, а вот в этот раз зацепило. Или, а можно вот эту песню там скинь мне послушать, я вот хочу ее слушать и слушать. И думаешь, слава богу, значит, человек вот понял смысл, и ему откликается.
1: Лола, слава богу за тебя, за твой талант, за то, что ты несешь свет. И этот свет, он виден и заметен в твоей улыбке, в твоей радости. Оставайся всегда такой же радостной.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе за это общение.
0: Спасибо за приглашение.
1: Дорогие, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Эти слова из Священного Писания адресованы каждому из нас. Несмотря на испытания и трудности, нам нужно с искренней верой принять их и поверить, что именно Бог является самым главным источником радости и счастья.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Кто такой Бог? Вопрос этот, наверное, задает себе каждый думающий человек. Особенно сегодня, в эти дни, когда все меньше и меньше людей называют себя атеистами. Действительно, насколько важно понимать, в кого мы верим. Однако вопрос, который я задал, не является новым. Он всегда интересовал людей. И интересовал он их и 2700 лет назад, когда задал его народу пророк по имени Илия. Тот, кого мы называем Ильей-громовержцем. Сегодня мы вышли за пределы города Иерусалима и отправились на север страны по пути пророка Илии. Давайте вместе с вами сегодня пройдем по этому пути для того, чтобы ответить себе на вопрос, а в чем же весть этого пророка? Как он отвечает на вопрос, который сегодня также является злободневным?

0: запретил своим гражданам посещать храм, что находится в Иерусалиме. Он ввел новую государственную религию, которая заключалась в том, что теперь эти северные колена Израилевы поклонялись золотым тельцам, которые изображали Бога, выведшего израильский народ из Египта. Но через несколько поколений после царя Иеровоама, сына Наватого, пришел еще более грешный царь, царь Ахав. Он взял в жены себе Иезавель, дочь сидонского царя, которая принесла в страну культ Ваала, бога плодородия. Культ отвратительный, который сопровождался очень извращенными и мерзкими, очень блудными оргиями, происходившими по всей стране теперь открыто, без стыда перед детьми, женами и мужьями. Тогда Бог решил говорить. И для этого был послан пророк Илия, который пришел и сказал во всеуслышание: «По слову Божьему не будет больше в стране 3 года дождя». Это было сделано специально. Дело в том, что Ваал был богом плодородия. Бог решил показать, кто хозяин этой земли. Есть такая молитва сегодня, которая молится в иудаизме. Благословен Господь Бог, Царь Вселенной, выводящий хлеб из земли. Бог, Творец неба и земли, Царь Вселенной, выводит хлеб из земли и дает урожай. И не какое-то божество Ваал. Интересно в ближневосточной мифологии обнаружить следующую закономерность. Дело в том, что эти боги – Ваал, Астарта, Мардук и так далее – эти боги, они, оказывается, колдуют. Задашься вопросом, а зачем богу колдовать, если он бог? Оказывается, дело здесь очень простое. Боги не всемогущи. Боги лишь только знают заклинания, которые проникают в так называемый мир магии и достигают там с помощью определенных манипуляций своей цели. Вот такое понимание было в те далекие времена. Мне кажется, что сегодня понятия многих не изменились. Только мир магии заменен космосом. Сегодня есть попытка поклоняться подобным божествам. Интересно заметить, что на той горе, куда мы позже с вами пойдем, для того, чтобы посмотреть и изучить ближе весть пророка Ильи, на горе Кармель сегодня располагается храм Бахаев. Это одна из языческих религий, поклоняющаяся безликому Богу, воспитывающая в человеке умение достигать этого безликого космоса с помощью каких-то таинственных манипуляций и тем самым достигать того, что хочет человек. Печально, но факт. Человечество не учится на собственных ошибках.
1: Земля обетованная.
0: После того, как Илья сказал в открытую о том, что не будет 3 дня дождя, он, естественно, стал неугоден. Естественно, царица Иезавель, да и ее муж Ахав захотели избавиться от неугодного пророка. Поэтому Господь сказал Илье: «Скройся с глаз их». Илья ушел сюда, на

юг, в иудейскую пустыню, и скрывался многие месяцы вот в таком ущелье. Там, внизу этого ущелья, когда-то тек поток. Многие месяцы Илья находился там, под охраной Божьей, и вороны кормили его. Эта история кажется неправдоподобной. Как ворон может принести количество пищи, достаточное для человека? Но я лично убедился на своем жизненном опыте в способности ворона нести приличную ношу. Однажды, когда мы жили на 4-м этаже, и рядом с нами был выход на крышу, моя супруга решила разморозить холодильник. И она выложила на снег 1,5-килограммовый кусок масла. Через час мы этот кусок не обнаружили, но рядом с ним обнаружили следы вороны. Оказывается, ворон способен нести до 0,5 килограмма груза. Бог не оставил пророка своего здесь. Он здесь находился до тех пор, пока поток не иссяк. И после этого ему предстояло еще нелегкое служение, на которое он пошел. Туда сейчас и мы отправимся. К тому месту, где был Илья и где он проповедовал. Голод в земле начал усиливаться. Уже 3 года, как не выпадал дождь в свое время. Это означало, что никакого урожая вырасти не могло. Но народ продолжал упорствовать. Иезавель, жена Ахава, продолжала вводить народ в заблуждение с помощью своих пророков, которые служили Ваалу. Каждый день возносились Ваалу молитвы и жертвы, но ничего не помогало. Тогда нашли виноватого. Козла отпущения. Вот кто мешает. Это пророк Илия. Он сказал, что 3 года не будет дождя, он заколдовал это небо. Какое страшное заблуждение. Как часто мы пытаемся сбросить наши проблемы на кого-то, сказать о сглазе, о колдовстве. Не сегодняшний ли язык это? Хотя Ахаву нужно было лишь просто открыть закон Божий, Тору, где Моисей 700 лет до его правления написал черным по белому и сказал, книги Левит, 15 глава, 26 стих. «Если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, то вы не будете исполнять заповеди моих, нарушив завет мой, то, написано так, я сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь». Это Бог делает. Это не человек колдует. Это не человек, который имеет какие-то каналы с космосом, может пойти, договориться, и дождя не будет. Это Бог обещает, и по слову Его случается. Народ, к сожалению, не понимал. Народ, погрязший в язычестве, уже не в состоянии был понять этих слов, которые сказал Моисей. Вот почему нужен был Илия. И поэтому Бог говорит Илии: «Пойди и покажись Ахаву».
выйди из укрытия своего и пора действовать. Пора сказать народу истинную причину, почему так происходит. Настало время объяснения. Бог ничего не делает, не посылает никакого суда, не объяснив, за что и почему. Илья встречается с Ахавом, и Ахав говорит ему: «Ты ли это, смущающий Израиля?» Илья отвечает: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели постановление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил и 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Иезавели». Илья пригласил всех на гору Кармил не зря. Это самое плодородное место в Израиле. Это житница страны. Здесь произрастают виноградники, оливковые рощи, фруктовые сады и зерновые. Но в тот год Кармил выглядел уныло. Житница не давала хлеба. Бог призвал народ, чтобы объяснить ему причину. Через пророка Илью Бог пригласил всех тогда на гору Кармил для того, чтобы поговорить один на один. «Пойдемте же на эту гору. Давайте поднимемся на ее вершину и послушаем, что скажет Илья пророк».

Вот мы с вами и добрались до вершины горы Кармил. Сейчас это популярное туристическое место. Люди приходят сюда, устраивают пикники. Однако наша с вами задача – вернуться на 2700 лет назад и послушать то, что говорил Илья народу, который он вызвал на гору Кармил. Третья книга царств, 18 глава, повествует. «И подошел Илья ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ Ему ни слова». Если бы мы могли вчитаться в то, что записано на языке оригинала, в слова Ильи, мы бы прочитали это иными словами. Кто ваш Бог? Элохим или Ваал? Выберите себе, кто? Кто такой этот Элохим? О нем написано в самых первых словах книги Библии. Элохим – это Бог. И сказано о нем так. «Вначале сотворил Элохим небо и землю, а также и сказал Элохим, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Вот кто такой Элохим. Мы видим здесь очень серьезную проблему, которой обращается Илия пророк к народу. Фактически мы видим здесь то, что может касаться и нас сегодня. Илия иными словами говорит, выберите себе вашего господина, того, кому вы поклоняетесь. Выберите себе из двух возможностей. Либо Бога, который сотворил эту землю, который сотворил человека по образу своему и по подобию своему, либо Бога, которого сотворили вы сами по образу своему и подобию своему. Вы знаете, это серьезная проблема. Сегодня говорят о том, что есть очень много путей к Богу. Сегодня этими словами пытаются оправдать все, что угодно. Однако же Библия пишет конкретно. Есть один Бог, сотворивший человека по образу своему и подобию своему. Однако же есть много богов, сотворенных по образу и подобию человеческому. Конечно. Поклоняться Богу, который у тебя в душе, намного легче. Бог, которого создал ты себе сам, не предъявляет к тебе никаких требований. В отличие от Бога, который сотворил человека по своему образу и подобию. Как часто люди идут по пути наименьшего сопротивления. Так же и в то время. Люди пошли по пути, который легче. Люди пошли за Ваалом, потому что культ его привлекателен, он развратен, распутен, и все, что требует
так это исполнять ритуал. Но Бог желает, чтобы человек соответствовал его образу. И поэтому Бог дал человеку заповеди. Заповеди, соблюдая которые, как написано, человек жив будет. Потому что только тогда он сможет приблизиться и стать подобным образу Божьему. Но есть другая проблема. Как часто мы хотим делать какие-то философские выводы? Как часто наша вера в Бога заключается лишь в том, чтобы что-то заявить, что-то прочитать, о чем-то подискутировать? Здесь Илия адресует вторую проблему. Здесь Илия хочет показать, что Бог, сотворивший небо и землю, является реальным Богом. А Ваал, который является Богом плодородия, по мнению людей, это просто выдумка –

0: Очень много философов пытались доказать существование Бога. Но вы знаете, доказать существование Бога так же невозможно, как и его несуществование. Нет на это математических выкладок. Нет этому экспериментального подтверждения. И оно не нужно нам. Но есть реальная жизнь, когда Бог, Творец неба и земли, сотворивший нас по своему образу и подобию, присутствует в нашей жизни силой своей и всемогуществом своим. Вот поэтому Илия говорит: давайте испытаем, какой Бог реален. Давайте посмотрим, какой Бог услышит мои молитвы или ваши молитвы. Он говорит такие слова: пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца, это пророки Ваалы, и рассекут его, и положат дрова, но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего, тот Бог, который даст ответ посредством огня, и есть реальный Бог. Мы знаем, чем эта история закончилась. Мы знаем о том, как пророки Ваалы целый день прыгали вокруг жертвенника, истошно кричали, надеясь, что Бог Ваал их услышит, резали себе вены, но результата это не дало. Тогда пришла очередь Илии, и он сказал: хорошо, давайте сделаем следующую вещь. Чтобы не уличить меня во лжи, давайте возьмем и мой жертвенник, который я построил, обольем водой. Мне всегда было интересно, при том, что 3 года не было воды, в дождя не выпадало, откуда они взяли воду, чтобы облить жертвенник? Единственный источник воды мог быть только в море. Вы можете себе представить, здесь, с вершины этой горы, я с трудом вижу, на горизонте синеется Средиземное море. Но люди пошли. 3 года засухи, 3 года бесполезных молитв к Ваалу заставили людей искать. Они пошли для того, чтобы наконец убедиться, для того, чтобы в конце концов узнать, где же истинный, реальный Бог. Мы знаем, что произошло дальше. Когда вода наполнила и даже ров вокруг жертвенника, Илия обратился к Господу: услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе. И не спал огонь Господен, и пожрал все сожжения, и дрова, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!»
1: Земля обетованная.
0: Понимаем ли мы сегодня, кто таков наш Бог? Очень часто мне приходится встречаться с людьми, которые заявляют о том, что веруют в Бога, и с другой стороны утверждают, что мир был сотворен в течение миллионов и миллиардов лет. К сожалению, сегодня человечество очень плохо понимает, кто есть наш Бог. А если бы было бы не так, то Иоанн в своей книге «Откровение» не написал бы это предупреждение, записанное в 14 главе. «Убойтесь Бога и воздайте славу Ему, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод». Сотворившему небо, землю, море, все, что в них, сотворившему человека по своему образу и подобию. Поклоняемся ли мы ему сегодня? Об этом предлагаю сегодня задуматься.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
3: Для вас поет группа «Мост X».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! На прошлой передаче мы рассмотрели сексуальные взаимоотношения мужчины и женщины. Настоящая семья для гармоничных взаимоотношений всегда рождает ребеночка, и это для них настоящее счастье, как для женщины, так и для мужчины. Но правда ли это, что ребенок приносит счастье в семью? И действительно ли это является целью в семье? Сегодня в данном вопросе нам поможет разобраться священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Виталий, правда ли действительно ребенок является, так скажем, целью создания семьи, целью создания гармоничных отношений в семье, да, развития отношений в семье? Правда ли это? И нужно ли брать ребенка за аспект вот, во взаимоотношениях?
4: Ну, создание семьи или в создании семьи целью, создание семьи целью не является появление ребенка или результат, можно так сказать, результат создания семьи, то появляются дети. Да, мы говорили о сексуальных отношениях, и как известно, что очень часто бывает так, что когда у людей есть сексуальные отношения, то появляются дети. Смотрите, как Слово Божие говорит в отношениях семейных, в отношении семейных ценностей. Да? «И благословил Бог семью, и благословляя, сказал им, да, мужчине и женщине, сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Это одно из условий благословения появления детей на свет. Если вы возьмете контекст библейский, будете изучать вопрос вообще, что Библия говорит по поводу появления детей, то Слово Божие говорит, что счастлив человек тот, у которого есть дети. Да? Дети делают жизнь нашу с вами более счастливой. Опять же, есть исключение из правил, не все люди хотят иметь детей. Я думаю, что в этом есть определенная причина. Да? Не каждый человек хочет брать на себя ответственность. К примеру, мне очень всю жизнь хотелось, чтобы у меня была собачка или кошечка. Да? И всю жизнь отказываю себе в этом удовольствии. Почему? Потому что я понимаю, что это определенная ответственность. Более того, в сферу своей профессии, да, мне нужно перемещаться, и я понимаю, у меня появляется вопрос, а куда мне деть тех животных, которые мне очень хочется иметь в своей жизни.
3: Угу. Вы дети, интересно сказали.
4: Дети,
3: вот, да.
4: Да-да, дети – это гораздо ценнее, чем просто какие-то живые существа в вашем доме. И прекрасно вы понимаете, что они требуют определенной ответственности. И некоторые люди отказываются от этой ответственности.
3: А да? Почему они отказываются? Что происходит? То есть макет, вот этот образ настоящей семьи, он ушел куда-то у нас?
4: Нет, я думаю, что есть просто люди, которые более сосредоточены на понимании своего счастья с наименьшей отдачей. И они хотят жить счастливо и необремененно. И поэтому есть категория людей, которые для себя принимают такое решение. Но это обязательно должен быть и мужчина, и женщина. То есть, да, у них взгляды в этом вопросе совпались. Поэтому про них мы говорить не будем. Да? Мы будем говорить про тех людей, кто все-таки живет вот этой мыслью о том, что дети являются благословением от Господа, и люди понимают, что появление ребенка в их семье – это счастье. Опять же, вот видите, я вам сказал, что есть люди, которые не особо стремятся быть ответственными. Поэтому прежде чем создавать семью, да, прежде чем, допустим, там девушка или парень решили создать вот семейные узы, они должны поинтересоваться друг у друга, какие взгляды у моего партнера на вот эти ценности, да, на ценности появления ребенка в жизни. Вы, наверное, слышали, что бывают семьи, которые разрушаются по причине того, что, допустим, ожидание мужа. Муж хочет иметь ребенка, жена не хочет иметь. Или наоборот, жена хочет иметь, муж не хочет иметь ребенка. И семьи распадаются. Или бывают ситуации такие, которые связаны именно с вопросом здоровье человека, да, или один не может по состоянию здоровья, или второй не может по состоянию здоровья. Вот эти вещи нужно всегда обговаривать до того, как создается семья и создаются семейные отношения.
3: А если люди любят друг друга, вот мужчина влюбился в женщину, да, вот, ну, мы понимаем, что это вот гормоны, да, когда вот людей влечет друг к другу, а женщина в итоге там, или мужчина не хотят иметь детей. Но это же продолжение их истории любви. Как вот здесь в данном случае, неужели расставаться?
4: Вы понимаете, что, ну как, Бог говорит о том, что браки создаются на небесах, и они нерушимы для Бога, да, они священны. Поэтому прежде, я обговариваю, что прежде чем создать семью, вы должны этот вопрос обговорить, вы должны этот вопрос для себя уяснить. И вы должны себе ответить на вопрос, согласны ли вы, да, при самом отрицательном раскладе семейных отношений, да, когда ну, у вас не было никакого опыта в семейных отношениях, у вас не было опыта никакого в интимных отношениях, вы совершенно не знаете свое физиологическое состояние, потому что бывает очень часто именно в браке обнаруживается, что человек не в состоянии родить, да, там, или женщина не может родить, или мужчина не может дать потомство. И вот здесь вы должны себе ответить, насколько вы любите человека, насколько вы согласны жить с ним, не имея именно от него ребенка. Хотя сегодня в свете того, что медицина продвинулась очень далеко вперед, можно этот вопрос все равно каким-то образом решить. Но вопрос сейчас не в этом. Вопрос заключается в том, что одна из функций семьи именно репродуктивная, то есть появление детей на свет. Но я хотел оттолкнуться от того, с чего мы с вами начали. Мы начали с вами с финансово-бытовой функции семьи, и я прочитал там вам один текст, где сказано, что не дети имущество родителям своим собирают, а родители собирают имущество своим детям. И здесь очень важен вопрос в появлении детей на свет, да? Что когда общаешься с молодежью, у них есть дети, ты им задаешь вопрос, спрашиваешь, а как у вас ребенок появился на свет? Они говорят, а... Вот как так, так, вот так, вот так. Опа, получилось, и все, появился ребенок на свет. Нет. Здесь речь идет о том, что мы все-таки должны относиться к появлению детей с глубоким размышлением и мудрым подходом. Мы должны понимать, что у нас должно быть столько детей, скольким мы можем дать, во-первых,
3: обеспечить их.
4: Обеспечение, да, чтобы это не были дети, которые... Я бегаю все время, где там помощь оказывают, да, там
3: социальные,
4: да, да, помогите мне, у меня много детей, дайте мне помощь там, чтобы не было такого, чтобы я, во-первых, думал все время о том, чем их накормить и как их одеть, и третье, что появляется потом в процессе, какое дать им образование, и четвертое, что появляется, судя по тому тексту, это как их отправить в эту жизнь, да, то есть чем вы их своих детей снабдите. Поэтому ну, я, как верующий человек, отношусь к репродукции, то есть появлению детей в семье с глубокой ответственностью.
3: И осознанностью.
4: И хотелось бы, да, чтобы каждый, кто создает семью, относился к появлению детей именно так, осознанно и ответственно. Почему еще нужно вот эта ответственность и осознание к появлению детей? А потому что еще одна из функций, которые относятся к семейным ценностям, это функция воспитания. То есть помимо того, что дети появляются, помимо того, что их нужно накормить, одеть, дать образование, отправить в жизнь, их еще нужно правильно воспитать. Вот. И вот здесь мы с вами переживаем, мне кажется, мы переживаем мощнейший кризис современности. Это недовоспитанность наших детей. Я хочу прочитать вам библейский текст, что
3: да,
4: Бог нам говорит по вот этим функциям, о которых мы говорим, репродуктивно. Да? Бытие, 1 глава, 28 стих. «И благословил их Бог», да, благословение дал им, «и сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Плодитесь и размножайтесь – это благословение. Да, но есть еще текст о воспитании. Притчи, 13 глава, 25 стих. Бог не просто сказал, плодитесь и размножайтесь, да, он еще сказал. Кто жалеет розги свои, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Я не знаю почему, но всенодальный перевод имеет вот такое определение, кто жалеет розги. Я хочу вам прочитать современный перевод вот этого же текста, как он звучит. Родители, искренне любящие своего ребенка, поправляют его. Чем больше ты любишь своего ребенка, тем быстрее ты наставишь его на путь истины. Итак, в синодальной Библии написано, что кто жалеет розги, тот ненавидит сына, да, или не любит своего ребенка. И создается впечатление, как воспитывать детей. Когда я читал этот текст, сразу стало ясно и понятно. Есть такая детская история. Называется «Как ремешок в гости к попе ходил».
3: То есть уже
4: чаще всего, да, родители используют именно этот метод воспитания. Они думают, что так они воспитывают детей. Дело в том, что там стоит интересный текст, интересное слово, которое можно перевести следующим образом. Это жезл, а не розга, жезл. Жезл был у царя или жезл был у пастуха, который ведет за собой, да, показывая или подавая пример. Можно так переводить. Можно еще переводить как инструмент, которым вот брали овечку, допустим, да, это может быть прутик какой-то такой мягкий, которым берешь за шею овечку и водишь ее, как, ну, как собачку на привязи. Да, то есть водишь до тех пор, пока эта овечка не научилась делать то, что ее хотят научить. Вот. Но вот я не знаю, почему все-таки люди понимают воспитание, это процесс просто наказания. Библия не говорит о том, что воспитывать – это надо наказывать. Одна из функций семьи и семейных отношений – это воспитание детей.
3: Правильное и грамотное воспитание, да? Вот вы правильно подвели к тому, что не именно вот акцент должен быть на том, что вот, да, вот розги вот эти, да, вот, да, наказание ребенка, потому что я думаю, что это вообще неуместно. Это не метод общения с ребенком, правильно? Потому что, общаясь так, мы прививаем ему, соответственно, то, что и он так должен потом в перспективе разговаривать и общаться. Это метод отношений, но это не есть здоровые взаимоотношения. Виталий, тогда объясните, что значит вот в здоровом смысле слова воспитывать ребенка? Как это нужно делать правильно? Что мама и папа должны вносить в воспитание ребенка?
4: Ну, можно так сказать. Дело в том, что не только мы воспитываем детей, но и дети воспитывают нас. Да? Вот буквально два слова скажу. Дети все равно, они делятся на определенные возрастные категории, да? И они детьми все равно остаются и в возрасте 16-18 лет, и они многому нас могут научить, то есть оставаться, извините за такое сравнение, в тренде, да, в том, чтобы мы понимали, что происходит в этом мире, который нас окружает, а не извечная проблема отцов и детей, да, как вот люди говорят. Мы воспитываем друг друга. Как правильно воспитывать детей? Что вкладывается в понятие воспитания ребенка? Мы пытаемся говорить слова. То есть детей мы пытаемся воспитывать словом. Но ребенок так не воспитывается. Вот это родители должны понимать и знать однозначно. Вот они должны это запомнить. Дети воспринимают не то, что вы говорите, а то, что вы делаете. И я вам говорил, что молодежь, создавая семьи, она переносит модель, которую она видела, модель взаимоотношений в своей семье, она переносит и пытается моделировать свою семью и именно то, что они видели.
3: Виталий, а вот модель взаимоотношения, это что такое? Вот потому что большинство наших телезрителей, да, они не знают, что такое модель взаимоотношений.
4: Ну, я смотрю, как папа с мамой мой общается. Да, если мой папа голос повышал на маму и не уважал ее, я это тоже буду делать. Вообще, когда люди ходят на добрачное консультирование, к примеру, я девочку прошу, я говорю ей, ты была в гостях у них? Там была. А ты была в такой атмосфере? Никогда тебя в гости позвали? А просто ты побывай у них часто в гостях и понаблюдай, как они строят друг с другом отношения. Посмотри, как папа строит отношения с мамой. И если он грубит, хамит, как он относится к родителям, мамы, к примеру, вы должны понимать, что фокус у ребенка, то есть у этого парня, он будет точно такой. Он будет это проецировать на отношения с тобой. Потому что у него другого нету опыта.
3: И ориентира, так скажем.
4: Как устроены наши дети, то есть, чтобы мы понимали, как их воспитывать. Дело в том, что мозг ребенка не совсем развит. до конца. Там и префронтальная кора у него не совсем развита, и лобная доля у него не совсем развита. И у него работает, как, ну вот так если говорить, основной компьютер у него работает хорошо. И этот компьютер работает таким образом, что ребенку тяжело анализу подвергать все, что происходит. И ребенок воспринимает все как правда, но как картинка. Ну, допустим, понаблюдайте, как дети играют в песочнице. Девочки, к примеру, да? Девочки играют куколки, у них семья, папа, мама, у них рождаются дети, они уже роли там есть какие-то, они готовят еду, и они воображают, что это действительно происходит так. Некоторые дети даже песок едят, когда они там котлеты сделали там. Как мальчики играют, там, в войнушки, в машинки, или, допустим, он эту палку взял, залез на эту палку и тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык скачет. Что он представляет? Он представляет реально, что он скачет на коне. Поэтому ребенок, находясь в вашей семье, он воспринимает происходящее за реальность, и это отправляется в его, ну так, как сознание или подсознание, и формирует его как личность, формирует его как личность. То, что вы ему говорите, это делать нельзя, к примеру, да, там, чужое брать нельзя. К примеру, мама себе чай сделала, бутерброд положила, папа зашел на кухню, стоит чай, стоит бутерброд, берет, и мама говорит, ну, сделай себе сам, да, если хочешь, или попроси меня, я тебе сделаю. Да ладно, я тороплюсь. А сыну говорит, не бери там чужой бутерброд, не бери чужой чай. Что ребенок будет делать? Если он воспринимает картинку.
3: Все равно он рано или поздно этот бутерброд себе тоже сделает.
4: Да, и он когда будет не брать видит, чужое. Да. Нет, он будет брать чужое. То есть он, если видит, что папа берет чужое, хотя папа говорит, чужое брать нельзя, он будет брать чужое. Он не будет, он не слушает то, что вы ему говорите, он видит то, что вы делаете.
3: И, соответственно, повторяет.
4: И это, это он повторяет. Поэтому, когда мы говорим о воспитании детей, то есть о репродукции, мы понимаем, что... Да, дети, мы хотим детей, мы хотим быть счастливыми, но мы должны понимать, что на нас огромная ответственность. Теперь наше поведение, да, почему я сказал, что дети тоже являются, то есть не только мы детей учим и воспитываем, но и дети нас учат и воспитывают. Почему? Потому что мы понимаем, что дети воспринимают не то, что мы говорим, а то, что мы делаем, и мы начинаем анализировать то, что мы делаем. И наше поведение от этого начинает меняться. То есть мы тоже воспитываемся в этом образе. Поэтому очень важно иметь детей, и очень важно иметь к появлению детей правильный подход. Вы становитесь лучше, и ваши дети становятся лучше. Качество семьи становится лучше.
3: Да, абсолютно верно. Да, и так и происходит.
4: Кстати, Аня, вот скажу тебе, вот почему я сказал, что это проблема современности. Я встречаю детей, которые не, вот, даже в семьях христианских, когда дети не говорят ни здрасте, ни до свидания, когда они не говорят ни спасибо, ни пожалуйста. Откуда все это берется? Это берется из семьи.
3: Абсолютно
4: верно. То есть сегодня совершенно люди не занимаются воспитанием детей. А это важно.
3: Да. Виталий, я благодарю вас. Вы замечательно раскрыли репродуктивную сферу семьи. И я думаю, что наши зрители прекрасно понимают сейчас и осознают, что в первую очередь нужно воспитывать себя. И в семье нужно понимать, что начиная с себя и с самовоспитания, соответственно, мы принесем этот макет своему ребенку. И наш ребенок уже, глядя на нас, сможет достойно представлять и свою семью, и себя лично, и нести образ Божий. Виталий, благодарю вас за эти ценные советы. Дорогие друзья, вы можете оставлять комментарии, любые интересующие вас вопросы. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! Мы приглашаем вас на программу «Контрасты души». Сегодня мы будем говорить о разномыслии, о проблемах взаимопринятия людей в церкви. На наши вопросы отвечает пастор Андрей Евгеньевич Синельников. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Первый вопрос: из чего состоит церковь?
2: Церковь, конечно же, состоит из людей. И из людей разного социального уровня, разного образования, из людей различных национальностей, различной культуры. И поэтому это, наверное, создает определенные сложности во взаимоотношениях.
1: Но, с другой стороны, церковь – это храм, в первую очередь, когда люди приходят и предполагается, что они у дверей оставляют все свои различия и, придя в храм, приобщаются к общему, да, к сыновству Божьему. Насколько это возможно – оставить в дверях храма то, что было в миру, и прийти в церковь, и там приобщиться к этому единству с Богом?
2: Верно. Церковь, она объединяет людей в едином познании Бога и в едином богопоклонении. И это верно. Но человек, он не может одномоментно измениться как личность, даже при, будем так говорить, более интенсивном познании Священного Писания или какой-то новой церковной субкультуры. Человек, он единое целое и цельное. И поэтому, чтобы измениться человеку в чем-то, то необходимо, понятно, время. И должно, наверное, учитываться этот фактор времени и теми людьми, кто уже находится в церкви давно, и теми, кто только-только попадает
1: то
2: в лоно церкви.
1: Мы говорим о том, что человек, приходя в церковь или приходя в храм, должен прийти и в общину, да, в которой исповедуют эту религию. Да? То есть человек, придя в церковь, должен влиться в общество, так или иначе.
2: Все верно. То есть тот человек, новообращенный, можно сказать, он должен прежде всего для себя определить, в какое место он приходит, с людьми какого мировоззрения ему предстоит сейчас жить вместе, да, общаться. И он должен, видимо, считаться с определенными правилами и принципами. И он должен учитывать, что не церковь приходит к нему, а он приходит в лоно церкви. И поэтому даже существует такая поговорка, да, что в чужой монастырь со своим уставом не входит, независимо от того, кто приходит в лоно церкви.
1: Часто человек, который приобщается к вере или начинает этот путь веры, в первую очередь смотрит, а кто же священник, то есть кто священнослужитель, и идет слушать священнослужителя. И на первом этапе, кто его окружает, его не так волнует, потому что он неофит, то есть ему интересно узнавать истину, информацию из уст того, кто компетентен ее рассказать. Когда начинаются конфликты или взаимоотношения с теми, кто тоже слушает этого же пастора? Что делать этому
2: человеку? Да, вопрос интересный. В общем, знаете, конечно, существует, может, такое понятие, как проводник. Когда человек приходит к Богу, существуют, наверное, такие, условные говоря, посредники в богопознании, которые помогают неофиту осмыслить новую реальность, церковную реальность, эту действительность, которая есть в лоне церкви. И, конечно, первым человеком обычно является именно пастырь. Но проходит какое-то время, и человек начинает смотреть вокруг себя, кто его окружает, какие интересы у людей его окружающих. Возможно, является определенная проблема, что когда человек приходит только в церковь, у него уже есть определенные установки или какие-то понятия. И он ожидает увидеть в лоне церкви именно то, о чем он имел в себе такое умозрительное представление. И зачастую практика и его представления, они разнятся. И это создает определенное напряжение. Возможно, священнослужители, пастыри, человек желает увидеть какой-то образец, вот будем говорить, верующего человека. И он имеет, конечно, право ожидать этого. Но, с другой стороны, ему нужно еще подойти к пониманию, что даже священнослужитель, он, независимо от его уровня богопознания, независимо от его времени нахождения в лоне церкви, все-таки он остается человеком. И ничто человеческое, как бы сказать, не чуждо. И это должно учитываться, наверное.
1: То есть, когда человек приходит в церковь, он должен понимать, что кое-что он должен оставить вне церкви. Да, и понимать, что те, кто в церкви несовершенны, и терпение проявлять.
2: Ну, мы говорим о представлениях, потому что, по словам церковь, обычно подразумевается такое, знаете, как бы собрание святых. И вот это понятие святости, оно уже определенный элемент особости представляет. И поэтому человек, который приходит в церковь, бывает, что он ожидает что-то внеземного или, может быть, надземным.
1: Да, а ему указывают на колготки или на платочки, на штаны, на сережки, на помаду.
2: Бывает.

0: отношениях, которые нужно четко улавливать и пытаться к ним подстроиться.
1: Надо быть чутким. Можно такой дать совет тем людям, которые готовы прийти в церковь.
0: Да, вот мы много даем советов тем, кто хочет прийти в церковь, да, а что бы мы могли посоветовать тем, кто внутри церкви?
1: Вы знаете, советов тем, кто находится внутри церкви, на самом-то деле еще больше, чем тем, которые должны прийти в церковь. Почему? Потому что, во-первых, мы предполагаем, что люди, которые находятся внутри церкви, они уже находятся на определенном духовном уровне. Они уже находятся на каком-то, ну, возможно, более зрелом этапе богопознания. Из этого мы можем иметь расчет или рассчитывать на то, что в них все-таки, в людях верующих, будет более явственно отражен образ Божий или характер Божий, о котором мы имеем представление, что Бог добрый.
0: Но ведь часто случается, что человек, больше познавая истину, больше и гордится этим познанием. Он знает, он уже спасен, то есть он уже обладает какой-то такой информацией, которая уже его возвышает над людьми, и это чувствуется иногда.
1: Вы знаете, может быть, и обладает информацией, но это не та информация, потому что апостол Павел говорил в свое время, что мудрость, которая сходит свыше, она, во-первых, мирна, и она скромна наверняка. Поэтому вот эта вот гордость или духовная гордость, это, наверное, совсем не то, что составляет духовность человека. Совсем не то. Может быть, какой совет можно дать людям, которые уже значительное время в церкви, и они претендуют на такую истинность богопознания? А прежде всего, это проблема же взаимопринятия людей. Тех людей, которые находятся совсем на другом уровне. Может быть, у них совсем другой социальный статус, может, у них совсем другое образование. Они выросли в другом культурном контексте, у них совершенно иное воспитание. Вот если верующие люди, находящиеся в церкви, они по умолчанию смогут принимать человека, входящего в церковь, с учетом возможного разнообразия вот во всех этих элементах, которые я упомянул, то они, наверное, смогут легче себя поставить на его место и посмотреть на церковь, вот, может быть, новым взглядом с точки зрения вот этого нового человека.
0: То есть есть даже большая радость для общины, когда приходят новые люди, потому что они приносят новые идеи, может быть, новый взгляд.
1: Знаете, всегда хорошо, если взгляд на какие-то вещи обновляется. Почему? Потому что, знаете, иногда, вот это не вопрос, может быть, духовной гордости, но иногда есть такая определенная склонность людей, которые уже значительное время находятся в лоне церкви, считать, что вот как это принято здесь, в данном месте, то это такая незыблемая традиция, и это не может быть подвергнуто никакому изменению.
0: Если человек из одной общины посетит другую общину, не будет ли для него шоком узнать, что люди, которые исповедуют одну и ту же религию и одни и те же принципы в своей жизни, на самом деле такие разные?
1: Ну, действительно, я не знаю, как насчет шока, но ведь мы говорили о том, что люди, они разные. Мы сами по себе разные. Мы, у нас, начиная с того, что мы выглядим по-разному, у нас разные вкусы, и заканчивая тем, что у нас разное отношение к некоторым вещам.
0: Но теперь есть большая проблема, что истина одна, а мы ее видим по-разному все.
1: Может быть, вы дошли до корня, до сути, откуда возникает этот вопрос? Почему людям, которые считают себя уже познавшим истину, сложно принять точку зрения или взгляды людей, которые только-только приходят в луноцеркви и постигают вопросы веры? А по умолчанию получается, что люди, которые находятся в истине определенное время, они считают, что уже истина ими осмыслена, что они достигли какой-то определенной зрелости или полноты, и что эти элементы, они уже не могут быть сдвинуты в сторону, туда или сюда. И они считают, что если у кого-то есть другой взгляд на вещи, то это взгляд уже неправильный априори.
0: Но действительно, мы живем в таком месте или в такой ситуации сейчас, что единственная точка верная существует. Понятия о плюрализме истин мы не знаем. У нас даже текст Библии один. Понятие слова «церковь» в мышлении человека всегда рисуется определенная картина, а не разнообразие церквей.
1: Вы знаете, вот вы упомянули как бы ссылочку на тексты Священного Писания. Я думаю, что ключевой текст для того, чтобы правильно понять эту проблематику и найти правильные подходы к решению этой проблемы взаимопринятия людей в церкви, вот в этом разномыслии, есть текст определенный ключевой апостола Павла. И знаете, в первом послании к Коринфянам, в 13 главе, есть интересные слова, которые он написал в этом письме в церкви города Коринфа. Он пишет так, что наше знание, оно частично, то есть оно отчасти. И наше ведение, и наше знание пророчеств, и знание многих тайн от Бога, оно частично, потому что человек ограничен. Мы сегодня ограничены своей природой, призмой нашего взгляда или мировоззрения. И поэтому познание абсолютной истины – это уже та категория, к которой на самом-то деле мы не имеем прямого отношения. И поэтому при частичности знаний

0: следует все-таки сделать какой-то люфт или допуск того, что мы чего-то сегодня еще не понимаем так, как это видит Бог, или так, как Бог хочет, чтобы мы увидели.
1: Но ведь феномен веры как раз в том и заключается, что я верую, убеждение в том, что ты веришь. Если мы оставляем место сомнению или говорим, что какая-то часть нашей веры мы еще не совсем поняли, тогда у нас может возникнуть внутренний конфликт в душе человека. Что он вроде и верит правильно, но в то же время он может подразумевать, что кто-то верит более правильно.
0: Знаете, внутренний конфликт у человека возникнет с течением времени, если ему внушат ту идею, что то, что ему передают сейчас, это абсолютное знание, это абсолютное видение.
1: Именно так и происходит.
0: Если это так происходит, это проблема тех людей, которые убеждают человека, что они передают абсолютную истину и абсолютное знание. Это проблема. И поэтому, как священнослужитель, как пастор, человек должен подходить к данному вопросу очень аккуратно, чтобы не создать ложного представления, что у меня есть всеведение. И не надо присваивать себе атрибуты Бога Всевышнего. Я думаю, это не стоит делать, потому что действительно это будет проблема для вот этого человека. И не только для этого человека, для всех людей в церкви.
1: Может ли быть несколько мнений об одном и том же? Мы говорим о библейском корпусе, да?
0: Да, апостол Павел написал такие слова, что надлежит быть некоторым разномыслием или разногласием между вами, дабы выявились среди вас искусные, то есть более сведущие в тех или иных темах. А, знаете, невозможно замолчать, создать вид, что ты понимаешь все тайны, и ходить вот с этим видом и всеми тайнами посреди всех остальных людей, чтобы все думали, что вот это есть какое-то воплощение вот сакрального Божьего. Мы всегда общаемся. И в этом общении мы убеждаемся, что, оказывается, у нас есть различные точки зрения. И на богословские вопросы в том числе. И мы должны понимать, что приход к истине – это не одномоментное действие. Для того, чтобы осмыслить такие колоссальные вещи, как божественное откровение, нужна поэтапность. И, знаете, бывает, когда люди берутся сразу за все и думают, что у них все получится мгновенно, то за место, может быть, вот этого систематического, такого взвешенного подхода к серьезным вопросам веры, у них получается как винегрет в кастрюле, где много ингредиентов смешано, и они даже сами не могут разобраться.
1: Но синкретичность вопросу. Веры – это одна из современных тенденций, когда в человеке очень много истин умещается.
0: Вы знаете, все-таки для меня понятие синкретизма – это немножко другое. Это для меня, прежде всего, смешение элементов различных религий или различного богословия. А если говорить в лоне христианства, допустим, это просто, будем так говорить, различная интерпретация или различные способы к осмыслению тех или иных текстов Священного Писания.
1: Да, сейчас у человека очень трудно определить, во что он верит. Самому человеку трудно определить, потому что слишком много информации. Читая книги, мы читаем авторов разных конфессий, разных богословских школ.
0: Это полезно.
1: Да, как человеку самому собрать в себе единый образец того, во что он верит.
0: Знаете, прежде всего, человеку, я думаю, что любой священнослужитель должен ему пояснить, что до зрелости в вере ему предстоит еще дойти. Понимаете, вот мы очень часто склонны к тому, мы переживаем за нового человека, который приходит в церковь, и мы стараемся его оградить от какой-то информации, которая, как мы считаем, может ему повредить. И мы пытаемся предполагать, как бы в нашем понимании, ему такое чистое словесное молоко, чистое знание.
1: Известные списки закрытых книг, да,
0: чистое знание. И потом говорим обычно так: ну, когда у тебя уже будет сформировано правильное представление о вещах, тогда ты имеешь право касаться уже каких-то таких более сложных,
1: ограниченных тем. По-моему, мы детей точно так же воспитываем.
0: Это правильно. Но здесь, знаете, может содержаться элемент манипуляции. Вот нам надо внимательно относиться к этому моменту. Почему? Потому что даже из благих побуждений мы можем ограничить свободу выбора человека. А я убежден глубоко, что Бог так не делает. Ведь Бог не создает такие условия, чтобы у нас неправильные книги горели в руках или, может быть, ломает нам ноги, когда мы идем немножко не в ту сторону. Ведь Бог не действует такими методами. И поэтому на нас, как бы, может быть, принять правильную позицию в этом вопросе.
1: Ну, еще одна проблема возникает по поводу разномыслия. Потому что человек разномыслие, да, если он не умеет согласовать свои мысли с другим человеком внутри определенной общины или внутри определенной конфессии, то в конце концов наступает такой момент, когда он принимает решение, что то, во что он верит, не соответствует тому, чего верит общество, в котором он ходит. И сейчас это огромная проблема, и даже патриарх об этом сказал при своей инаугурации, что основная проблема церкви сегодня – это как раз и есть раскол, то есть разномыслие, да, то есть по каким-либо вопросам.
0: Вы знаете, для меня есть разграничение вот между разномыслием и расколом. Разномыслие предполагает различные подходы к одному вопросу, к решению вопроса богословского, возможно, и поиск методов и поиск ответов. Это одно дело. А раскол – это тогда, когда человек уже принимает какое-то, знаете, внутреннее волевое решение, он сразу уже ставит в какую-то нишу все общество, всю церковь. Он ставит ее в одну нишу, закрывает ее, условно говоря, эту дверцу и закрывает там ключ. И эти люди для него не существуют. Эти люди для него, ну, если не враги, то, по крайней мере, это не те люди, с которыми он готов обмениваться мнением.
1: Но именно так и происходило в истории. И иногда из-за одной буквы споры богословские превращались в разделение
0: этнические. Нельзя переходить эту границу. Мы можем спорить, мы можем быть в каких-то моментах оппонировать даже друг другу, потому что, извините, невозможно и постижение, процесс познания без анализа. Анализ – это, знаете, будем так говорить, процесс непростой. Но при вот этом анализе мы не должны отрицать друг друга, мы не должны делать кого-то изгоями и не должны вот такую обструкцию создавать тому или иному человеку. Почему? Потому что, знаете, это потом разбивает веру человека. Вера предполагает разные подходы или разное видение, но вера не предполагает непринятие друг друга. Вот для меня это вот такое разграничение между расколом и разномыслием.
1: Еще один вопрос. А что делать, если моя истина или мое видение истины оказалось неверным? Как быть проигравшим в разномыслии?
0: Вы знаете, надо, во-первых, в вере быть честным человеком. Знаете, это как говорят, и в науке надо быть честным человеком, так же и в вере надо быть честным человеком. Мы должны усвоить такую простую вещь. Наше знание, во-первых, частично, во-вторых, оно прогрессирующее. Мы постигаем с процессом времени, нашего опыта и так далее, откровение Божие. И так как мы, каждый из нас, находится на разной ступени постижения откровения Божия, мы должны понимать главную одну вещь. Мы можем находиться на разных ступенях богопознания, но мы все стоим на этой одной лестнице. Мы не можем пихаться локтями и сталкивать людей с этой лестницы только потому, что он стоит на другой ступени. И это мы должны сделать для себя правилом определенным.
1: Но вы исходите с позиции, что вы все-таки обладаете какой-то истиной. А вдруг вот оказалось, что ваша истина не есть истина, а вот в этом споре, в разномыслии оказалось, что
0: да,
1: вы
0: неправы. Да, я хотел продолжить, да, как бы ответить на этот ваш вопрос. Если я честен, и я действительно понял, что моя точка зрения, она была достаточно поверхностной, или она была поспешной, выводы мои были поспешны, мне надо иметь определенное смирение. Потому что элемент смирения – это очень важный элемент в росте верующего человека. Очень важный элемент. Понимаете, если нет элемента смирения, тогда наш ум может превозноситься над умом других людей, над их верой может превозноситься. И это будет служить однозначно не действию Божьему в церкви. Вот мы не будем согласовываться с действием Божьим.
1: Какой есть принцип понимания того, что то, что Бог открыл мне, является в правильном русле, да, является правильной истиной?
0: Ну, знаете, однажды, извините за такое, может быть, не библейское, не церковное, как бы, цитату, Карл Маркс, по-моему, сказал, что он держится принципа «подвергай все сомнению». Вот и нам кажется, что сомнение и вера – это взаимоисключающие понятия. На самом-то деле, для того, чтобы вера была укреплена, надо пройти через определенный этап сомнения, анализа, взвешивания. Невозможно, не сомневаясь, быть уверенным в том, что у тебя есть абсолютно верная точка зрения. Нет такой гарантии. Почему? Потому что человек, он же мыслящее существо. И он не знает, у него нет прямого откровения Божьего. Это процесс. Прямое откровение я подразумеваю под абсолютной идеей той, что мои мысли – это уже божественные мысли.
1: Бог надиктовал,
0: во все,
1: да?
0: Да, во всей полноте.
1: Да, мы часто можем встретить таких людей, и, может быть, с нами такое случается, да, что у нас есть такое ощущение, что Бог нам надиктовал. Вот мы это слышим. Как проверить, это действительно весть от Бога или это просто одно из вариантов наших представлений?
0: Вы задаете очень интересный вопрос, но я думаю, что это очень большой вопрос. И я не думаю, что сейчас в конце нашей программы мы успеем в полноте осветить. Я думаю, что, может быть, стоит какой-то первичный вывод в том, что для того, чтобы принять другого человека в церкви, нам надо понимать, что мы такие же, как и он такой же, как и мы. Почему? Потому что мы все идем по пути познания, и все мы несовершенны в своем знании.
1: Спасибо, пастор Андрей. Мы сегодня говорили о такой большой и острой проблеме разномыслия. Каждый из нас обладает знанием, каждый из нас ищет Бога, и каждый из нас находит какие-то истины. И сегодня мы услышали несколько важных моментов, советов, которые дает нам пастор Андрей, в том, чтобы наша мысль не превозносилась над мыслью другого. Смирение – самое важное, что необходимо, приходя в общество других людей, которые также верят, как и мы. И мы сегодня говорили о том, что не нужно быть самоуверенным в том, во что мы открыли или то, что открылось. Всегда прислушиваться к мнению других людей и их точку зрения ставить не выше и в то же время не ниже своей, а на одном уровне, чтобы мы могли иметь диалог друг с другом. Потому что диалог – это самое важное в общении между людьми. Пусть Бог благословит вас. До свидания.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Привет, ребята! Сегодня мы поговорим о волшебных словах.
1: Здрасте, до свидания. Знаем мы эти волшебные слова? Одно надувательство.
2: Почему же надувательство?
1: А потому, сколько я не пробовала их говорить, все равно ничего не получается.
0: Может быть, ты не с той интонацией произносил?
1: Я со всякой интонацией произносил, все равно бесполезно.
0: А вот какая же польза, по-твоему, должна быть от волшебных слов?
1: Как какая? Ну, захотел, чтобы уроки сами сделали, сказал слова, открыл тетрадку, и на тебе, пожалуйста, там же все написано.
2: Очень интересно. И какие же волшебные слова ты знаешь?
1: Разные.
0: Ну, например?
1: Там, абра, швабра, кадабра и всякое такое.
2: Все понятно. Такие слова вряд ли помогут.
0: Я имею в виду совсем другие волшебные слова.
1: Это какие другие?
0: Ну, например? Здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста, и еще много разных слов.
1: Какие же это волшебные слова, самые обыкновенные слова?
0: А вот и нет.
1: Ну что, нужно сказать, уроки сделайте сами собой, пожалуйста.
2: Да, смешно.
0: И все-таки эти слова не зря называют волшебными.
1: И в чем же их волшебность?
0: А это мы сейчас узнаем.

0: Сейчас я научу тебя играть в одну игру. Мы будем бросать друг другу мяч и произносить при этом разные слова. Если слово волшебное, мяч надо поймать. Если нет, то сначала он должен удариться о пол, а потом его нужно только поймать.
1: Ну, давай. Гудбай.
0: До свидания.
1: Хрюшка.
0: Нет, хрюшки нам не надо. Добрый вечер.
2: Доброе утро. Добрый день.
0: Больше нет волшебных слов, да?
1: Карамба!
0: Такое слово я не знаю. Между прочим, у каждого волшебного слова есть свое значение. Ну, например, если ты говоришь другу «до свидания», то это значит, что ты желаешь с ним встретиться снова. «До свидания», то есть «до новой встречи». А если ты говоришь «здравствуйте», то это значит, что ты желаешь здоровья.
1: А еще можно сказать «будь здоров», когда человек чихнул.
0: Ну да.
1: Все-таки мне непонятно.
0: И что тебе непонятно?
1: Помнишь те волшебные слова, о которых я говорила в начале?
0: А, да, это абр, швабр, кадабр и всякое такое.
1: Ну да.
0: И в чем вопрос?
1: Что, чудес вообще не бывает?
0: Почему? Бывает. Вот смотри. Вот, у нас есть веревочка. Мы завязываем два узла. Один узел, второй. И сейчас я завяжу третий, и эти два узла развяжутся. Абра, швабра, кадабра.
1: Ух ты, как это у тебя получилось?
0: Все дело в волшебных словах.
1: Ну, серьезно.
0: Вот видишь, ты и сам не веришь.
1: Надь, ну, пожалуйста, объясни, как ты это сделала.
0: Ну, ладно, смотри. Берем веревочку, завязываем два узла, но не затягиваем их. Далее, правый конец этой веревочки сначала продеваем в нижний узел, а потом в верхний. И тянем за концы.
1: Здорово! Обязательно покажу этот фокус друзьям.
0: Ты запомнила, как делать?
1: Да.
0: Так.
1: Абра, швабра, кадабра.
0: Надо будет немножко потренироваться сначала, прежде чем получится этот фокус.
1: Ну да. А если без фокусов чудеса бывают?
0: Конечно, бывают. Но совершить настоящее чудо может только Бог.

0: В древности многие люди верили в идолов.
1: Это такие статуи из камня или дерева.
0: Люди думали, что они могут управлять погодой, совершать всякие чудеса. Одного из главных идолов называли Ваал. Люди боялись его, приносили ему жертвы и молились как Богу.
1: Но есть только один Бог, который создал этот мир.
0: И вот однажды пришел пророк по имени Илия и обратился к народу с такими словами.
1: Хватит вам хромать на оба колена, ведь нельзя же верить и в Бога, и в идолов. Надо сделать выбор.
0: Илия предложил такое испытание. Пусть пророки Ваала построят каменный алтарь и возложат на него жертву и дрова. То же самое сделает и Илия.
1: Пророки Ваала будут молиться своему идолу, а Илия будет молиться Богу. На чьем алтаре дрова загорятся сами собой, тот и есть настоящий и живой Бог.
0: И вот пророки Ваала стали взывать к своему идолу. Проходил час, другой, третий, но огонь не загорался.
1: «Кричите громче!» – смеялся Илия. «Может, Ваал уснул, и его надо разбудить?»
0: Целый день пророки Ваала кричали. Каких только слов они не говорили, чего только они не делали. Все было бесполезно.
1: Но вот настала очередь Ильи, и он начал молиться. «Услышь меня, Господи, пусть весь народ сегодня узнает, что только Ты истинный Бог!»
0: Едва Илия произнес эту молитву, случилось чудо. С неба сошел огонь. Загорелись не только дрова, но и весь алтарь.
1: И после этого люди поняли, что есть только один настоящий Бог,
0: который управляет всем миром и может совершать любые чудеса.
1: Выходит, чтобы произошло чудо, нужно просто молиться Богу?
2: Ну, в общем, да.
1: Вот сегодня же и проверю.
2: И как интересно, ты собираешься это проверять?
1: Уроки-то я еще не сделал. Приду, молюсь, открою тетрадку.
2: Подожди, подожди, Бог не будет делать за тебя то, что ты и сам можешь сделать. Он дал тебе руки, глаза, голову, чтобы думать.
1: Да знаю, знаю. Приду, молюсь, открою тетрадку и начну решать задачу.
2: А о чем ты будешь молиться?
1: Ну, чтобы хорошо понять и усвоить уроки.
2: Ну, я вижу, по крайней мере, один урок ты уже усвоил. Ребята, сегодня мы говорили о том, зачем нужны волшебные слова, такие как «здравствуйте», «до свидания». Напишите, какие еще волшебные слова вы знаете и что они означают?
1: А еще мы узнали историю о том, как Бог ответил на молитву пророка Илии. Какие еще вы знаете истории, в которых Бог ответил на молитву человека?
2: Может быть, такие истории произошли лично с вами или вашими знакомыми?
1: Пишите нам, будем очень ждать!
2: До свидания!
1: Всего вам доброго!

Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Лицемерию.нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую всех. Мы опять на «Лицемерию нет». И сегодня будем говорить о теме посещения церкви по привычке. Ну или по какой-нибудь другой причине, лицемерной причине, скажем так.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств».
1: Люди посещают в основном, некоторые люди посещают церковь, потому что это их убеждение, что они должны там быть регулярно, они поклоняются Богу, они там какие-то обряды производят. А вот далеко не все так, и некоторые приходят туда, кто-то по привычке, кто-то потому что ему выгодно, кто-то ему потому что ему невыгодно не приходить, кто-то еще там по разным каким-то причинам. Явно вот лицемерные такие причины. Это хорошо или плохо? Главный вопрос.
3: Ну, по крайней мере, Священное Писание говорит нам. Послание к Евреям, 10 глава, текст 25. «И не оставляйте собрания вашего, как есть у некоторых обычай».
4: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
1: А, то есть некоторые настолько уже у них в обычаи вошло не приходить,
3: ну,
1: да?
3: Ну вот, получается так, даже во времена уже апостола Павла такая тенденция была. Ну вот поэтому совет Павла, он остается актуальным и значимым. Не оставляйте собрание.
1: Да.
3: Почему не оставлять собрание?
1: Мы уже говорили,
3: ваше?
1: Сколько христиан во всем мире, только в церкви их почему-то всех нет.
5: А смысл какой приходить человеку, если ему вот не хочется, ему неинтересно там, скучно?
2: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
5: Ну, он не хочет. Вот зачем ему идти туда, в собрание?
3: Ну, такой вопрос. Хлеб необходимо есть?
5: Ну, хлеб
3: каждый
5: необходимо.
3: День.
5: И воду пить.
3: А вот не хочется хлеба есть.
1: Через день захочется.
3: И воды или жидкости, допустим, пить не хочется. Ну и что произойдет через 7 дней, если человек не будет употреблять жидкость?
6: Через 2 дня захочет очень сильно, даже раньше.
3: А вот не захочет. И через 7 дней что наступит?
5: Обезвоживание организма.
3: А это чем чревато?
1: Ну, смерть. Ну что?
5: Ну, смерть.
3: Так и тут. Принцип один и тот же. Если Священное Писание говорит так, значит так. Потом, ведь как Иоанн написал, если же ходим во свете, в первом послании, первая глава, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом.
5: А имеют ли они это общение? Ходят ли во свете, когда приходят вопреки своему желанию? Там что-то происходит, какой-то процесс, когда вдруг тебе не хотелось, но ты пришел, собрал себя в пучок, в кулак, пришел, ну и все, здесь нормально все вроде стало, захотелось, и Слово Божие стал слушать с удовольствием. Или это вот что-то из области фантастики?
3: Есть вещи, которые мы делаем через «не хочу». А это нужно делать, это жизненно важно. И примеров таких в жизни полно. Я как-то читал, по-моему, у Жюля Верна, где там застряли они во льдах Арктики, их корабль начал льдом, значит,
5: раздавливать,
3: да, и нужно было пилить лед при 45-50 градусном морозе. Кто-то мог остаться в каюте и сидеть там. Там комфортно, пока еще тепло, значит, уютно, а там трескучий мороз, этот лед пилить. Но это нужно делать, иначе корабль раздавит. Вот точно так же. Многие потерпели, как Павел написал, кораблекрушение в вере. По какой причине? Да потому что люди сами себя отстраняют от общения со Христом и обществом Божиим. И поэтому происходит смерть духовная.
1: Я вот
3: она неизбежна. Себя. Она просто неизбежна. И если человек приходит на богослужение, пусть даже через «не хочу», там, находясь в собрании Божьего народа, он обретает благодать все равно и уходит наполненный домой.
1: Наполненный?
3: Наполненный. Обязательно наполненный. По-другому быть не может.
1: К сожалению, не всегда. По крайней мере, те, с кем мне приходилось общаться, не каждый свидетельствует о наполненности после богослужения. Некоторые, выходят с такой же скучной миной, с какой они сюда пришли. Вот. И особенно это может касаться подростков или тех, которые пришли вместе с родителями. Ведь не редкость такой, когда родители берут своих детей тоже в церковь. Угу. Вот. Либо они не могут их оставить дома, либо не хотят, либо хотят им привить любовь к церкви, вот, как-то воцерковить их. Вот, и они приходят, и этим скучно там. Вот они стоят, вот идет служба, он там стоит или сидит, или ну, где как. И он ничего не понимает, ему неинтересно, ему хотелось мяч на улице побить. И он какой пришел пустой, такой ушел пустой.
3: Я вот про себя скажу. Может быть, нехорошо говорить, но скажу. Я вырос в семье, у меня мать была адвентистка, отец был коммунистом. Вот такой парадокс. Угу. Так? Я читал много книг разных, особенно характера фантастического и приключенческого. Мне нравятся книги про охоту, про природу, Виталия Бьянки и так далее. Но я всегда читал Евангелие. Мне не всегда хотелось его читать, но я его читал, потому что надо. И знаете, что я испытывал после чтения? Одной главы Евангелия. Вот помню я это четко с первого класса. Какая-то благодать. И умиротворение всегда наступало. Много книг можно прочитать. Нами несут вот внутреннего такого мира, такого вот настроя духовного. А эта книга, она несет в себе вот внутреннюю силу. Ну, правильно сказал Достоевский, Господи, что это за книга Священное Писание? Какое чудо и какая сила дана из нее человеку. Это надо ощутить. И независимо от того, хочешь или не хочешь, это делать надо.
6: Так вот, может быть...
3: И происходит чудо внутри.
6: Так вот, может, этого и достаточно. Сидеть и дома самому читать эту книгу. Это действительно, я согласен, происходит умиротворение. Я тоже читаю Библию ежедневно.
4: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
6: А церковь-то, это же другое дело. Ну, не хочется идти в церковь. Дома хочется читать Библию, а в церковь не хочется идти.
1: А в церкви найдется какая-нибудь бабушка, которая тебя где-нибудь дернет за что-нибудь, не так оделся, не так сел, не так встал, не так как-то...
6: Или пастор уже 15 раз одно и то же говорит.
3: Что такое бывает?
6: Ну, в смысле разными словами, но он уже как бы чувствуется, что, может, он исчерпал свой ресурс, или у него какая-то любая тема, это вот ты же слушаешь монотонно, неинтересно.
3: Кроме этого, есть общее пение, духовных гимнов.
6: Так, может, эти песни уже 100 раз все перепели и надоели еще хуже, чем пастор.
3: Ну, что уж это. Я еще раз повторю, это хлеб и вода. Нам же не надоедает никак.
6: Нет.
3: Мы каждый день вкушаем хлеб, пьем воду, потому что без этого нельзя. Это основа жизни. Точно так же и здесь. Хоть они 1000 раз пропеты, но они всегда звучат по-новому. Не знаю. Я вот не рассказываю вам сказки. Я рассказываю вам свой опыт личный. Каждый раз любое богослужение – это фантастическое приключение. И когда человек идет с таким настроем на богослужение…
1: Вот здесь вот позвольте вас перейти.
3: С таким
1: вот
3: настроем.
1: Да.
3: А настрой он есть, потому что есть опыт прошлого собрания, а это фантастическое приключение. И хочется повторить снова.
5: А если не пережил раз, два, три?
3: Но это же зависит от самого человека, с чем мы идем.
5: Вот здесь я согласен. Вот с чем мы идем, вот с каким, что мы хотим вообще там. Хотим мы пережить вновь или хотя бы в первый раз, может быть, но хотим ли мы пережить эту встречу с Богом, я не знаю, с друзьями. Вот. Но если нет вот этого желания, вот тогда что?
3: Вот рассказывает такой пример. Один служитель церкви пришел посетить женщину, ну, сестру-прихожанку, домой. Она стирала белье. Это такой банальный пример, но он имеет место быть. Она сконфузилась, отложила белье в сторону, и пастор ее спрашивает, о чем я говорил 4 недели назад? Она говорит, не знаю. Ну, а 3 недели назад? Не помню. Ну, а вот в прошлый раз на богослужении? Она говорит, не знаю. Теперь уже служитель сконфузился. Она говорит, не переживайте. Ваши проповеди действуют на меня точно так же, как это белье. Я не знаю, что я с ним делаю. Мну там чего-то, тру, оно становится другим и чистым. Вот так ваши проповеди действуют на меня. Хотя не помнить ни одной. Но это естественное ощущение, оно происходит. Вот это опыт, который освещение, нужно пережить. Вкусите, да? И увидите, как благ Господь. Вкусить надо. Угу. Те люди, которым неинтересно богослужение, они не вкусили. И не увидели, как благ Господь. Надо вкусить. Вот, как говорил Спержин, по-моему, как нужно Священное Писание читать. Прочтите этот текст, прочтите еще раз, и еще раз, и посмотрите на него и так, и эдак. Потом жуйте его, как корова жует жвачку. Сосите его, как младенец сосет грудь матери. Сверлите его, к как червяк сверлит яблоко. А потом плескайтесь в нем и купайтесь в нем. И когда вы вдоволь наплескаетесь, улягтесь на его поверхность.
1: Ага, а потом напишите книжку с ересью.
3: Постепенно пропитываясь и наполняясь им. Вот если такое есть...
5: Ну, это красиво, конечно.
3: Но это говорил какой-то проповедник.
1: Красиво, но реальность жизни почему-то такова, что кого не спросишь, даже людей, которые ходят в церковь не первый год, а то порой и уже и десяток лет, и спрашиваешь их, вы Библию когда последний раз открывали, читали? И уже не стыдно как-то становится. И понятно, в принципе, пообщаешься чуть, понятно, что не вчера, и не сегодня, и не неделю назад.
6: А я вот читаю,
1: и они начинают спрашивать, а почему? А он говорит, а я вот. Как открою Библию, так у меня глаза закрываются, потому что мне скучно, потому что я спать хочу.
3: Ну, это уже серьезная проблема. Это об этом Христос, наверное, сказал, пусть мертвецы хоронят своих мертвецов.
1: В таком случае. Ну, что ж, теперь все, можно списать этих людей?
3: Он, для них есть возможность... Что
1: делать? Вот они читают без толку, они ходят, получается, без толку. А смысл тогда ходить? Лицемерить? Самому себе врать? Что я приду, и что-то поменяется. Хотя 10 лет хожу, и ничего не меняется.
3: От чего это происходит?
5: Ну, если 10 лет не меняется, это, конечно, уже серьезно.
3: От чего это происходит? Какая причина? В чем причина? Потому что люди ожидают что-то получить. Вот человек созданный получатель, и он привык все получать. А кто-то сказал, кто привык только брать, того ничего не тронет. Это правда. И вот такая категория людей привыкла только брать. Они приходят в церковь, чтобы что-то получить, что-то взять. Угу. Таких людей ничего не тронет. Ни Божья благодать не тронет. Ни Священное Писание уже не трогается абсолютно и совершенно. Ни жертва Христа, они просто не рассуждаются. Совсем. А ведь рассуждать об этой жертве нужно каждодневно. Когда мы берем стакан в руки с водой, мы должны помнить, что это стакан воды благодаря только жертве Христа, которую он принес на Голгофе. Каждый кусочек хлеба говорит об этой жертве. Вот такое сознание, понимание, если оно есть, живой будет христианин. А кто мертв, Павел сказал, так встаньте, или встань, спящий, и воскресни из мертвых, да осветит тебя Христос. Есть такое определение. И это не схоластика, это реальная жизнь. Вот вопрос, Андрей говорит, и Дмитрий, да, и Андрей тоже говорит, да, что вот молодым людям неохота идти в церковь, там скучно все, неинтересно, псалмы какие-то занудные и так далее, ну, песни христианские занудные, да, тоже нравится, что там они слушают через наушники. Вот, я вспоминаю себя, когда я учился в школе. Богослужение в субботу – это закон номер один. Нас никто не тянул. Я жил без отца и матери в другом городе совершенно, учился там. На субботу это закон номер один – идти на богослужение. Хотя, какие там были в ту пору проповедники? Взятые от сахи, не имеющие образования богословского. Вот мой дядя, например, он имел образование 4 класса. Это считалось здорово. Он был преподавателем в школе, учителем русского языка. Ну, в ту пору, вот, те 50-е годы, да. Вот. И он говорил проповедь так. У него набор изысканных стихов. Он знал их текстов, он знал их наизусть. Он выходил, штук 20 их цитировал наизусть. Это была проповедь. Знаете, как ложилось хорошо на сердце? Я вот помню эти проповеди, состоящие из текстов Священного Писания. Без всяких комментариев. Сегодня мы кучу комментариев нагородим, да? экзегезу приведем. Почему скучно и неинтересно? Нет живых опытов общения с Богом. Их нету. Это проблема. Человек разучился слышать голос Божий. Даже когда он выезжает на природу, вместо того, чтобы послушать пение птичек, шелест листвы, или там на поле поехать, где засеяно поле рожью, послушать разговор колосьев в июльский день, он берет с собой тот же iPad, всыхает себе в уши и слушает этот грохот там на природе. Вот это проблема номер один. Я недавно в интернете обнаружил такую карикатуру, не карикатуру, не знаю. Сидит молодой человек, значит, у него здесь наушники, телевизор спереди, а с правой стороны этот приемник мой, все это грохочет, кричит, он говорит, Господи, как же трудно услышать голос Твой. А вверху так облачкой надпись. Надо приглушить кричащий звук мира, чтобы услышать голос. Вот этот звук мира надо заглушить. Я смотрю, христиане слушают похабную музыку в машинах. С грохотом въезжает даже в христианский культурный центр. При таком раскладе дел голос Божий расслышать невозможно. И в церкви в том числе.
1: Ну вот человек оставил все это дело, поднял себя через «не хочу», через там еще какие-то свои проблемы, пришел в церковь, пробыл в церкви час-два часа на службе, спел вместе со всеми, послушал проповедь и ушел пустой.
3: Не может такого быть. Не верю. Не верю.
1: Потому что это противоречит вашему опыту. Ваш опыт другой. Но это не значит, что такого опыта нет у людей. И очень многие люди свидетельствуют о таком своем опыте.
3: Не верю. Некрасов сказал.
1: На самом деле, вы сказали, вот единственное, что я заметил из всего этого общения, вы сказали, что вы приходили с желанием.
3: Да.
1: Что есть у этих людей, с чем они не приходят, получается? Что препятствует им получать?
5: Я думаю, вот, Андрей, это не только опыт Виталия Семеновича. Угу. У меня вот, например, тоже такой опыт был. Ну, может быть, не совсем такой. У меня было так, что я шел без всякого желания. Угу. Без всякого настроя. Я просто знал, что ну, надо идти. Ну, потому что это время встречи с Богом. Вот. И когда приходишь, окунаешься в эту атмосферу, угу. что-то на самом деле происходит. Что-то меняется внутри человека. И я не хочу сказать, что это абсолютно все должны то же самое переживать. Есть, наверное, и такие, о которых вот вы говорите. Правда, есть. Я и сам таких людей встречал. Но когда это с человеком происходит из года в год, и уже, как вы говорите, если 10 лет, ну, здесь уж, наверное, этому человеку, я не знаю, смысла, может быть, тогда уже и нет. Раз он... А хотя, кто знает, может быть, на 11-й год что-то там изменится.
6: Ну, вот я согласен с Виталием Семеновичем в том, что тем людям, которые 10 лет ходят, и им все это скучно и тошно, надо попробовать послужить в этой церкви.
3: Вот.
6: Попробовать
5: что-то сделать.
6: Что-то начать делать для тех людей, которые тоже ходят. А вот если перейти к сути вопроса, вот нужно ли идти в церковь, если не хочется, да, вот, то я вот как думаю, что если, значит, как мы сказали, 10 лет человек не ходит в церковь, это отдельная проблема, да, угу. Но вот если человек регулярно ходит, но вот одну там субботу или две субботы ему хочется побыть в тишине, он от всего устал, я не вижу в этом проблемы, может, иногда нужно остаться дома и одному.
5: Если это способствует, если это его
6: способствует духовному, этому, это духовному рост. Там, росту, развитию. Иногда нужно что-то переосмыслить, остаться одному, подумать. Но в целом ходить в церковь... Вот человек... Да, надо читать Библию, надо молиться, а не хочется. Что делать? Это то же самое, как и с церковью. Не хочется идти в церковь, а что делать? Да? Я думаю, что надо искренне об этом Богу сказать в своей молитве. Mm-hmm. Господи, я не хочу ходить в церковь. Вот не хочу. Я не хочу читать Библию, не хочу молиться.
3: До свидания, Господи.
6: Да, но понимаю, что это надо. Это надо, но я это не хочу. Искренне сказать, Господи, сделай что-нибудь, вызови это желание. Бог может изменить, желание в сердце может пробудить, и все. Люди бывают, вот, как Виталий Семенович, более дисциплинированные, да? Надо и пошел. А некоторые более прислушивающиеся к своим желаниям. Но на поводу своих желаний тоже не всегда идти ведь правильно.
3: Да.
6: Поэтому лучше, если эта проблема в сердце появилась, я бы посоветовал этому человеку искренне об этом сказать Богу и сказать, Господи, измени это в моем сердце.
1: Угу. Получается, то лицемерие, которое есть у этого человека, пока он ходит, надо каким-то образом перейти на откровенность, то есть убрать лицемерие
6: хотя бы
1: из соседних вещей, чтобы добраться до этой. То есть он ходит в фактически лицемерие, он может даже сам, в принципе, это осознавать. Вот. И если, как вы говорите, надо Богу сказать, Господи, я не хочу, ты сделай что-нибудь, вот, это уже преодоление определенного лицемерия.
6: Да, и это, я считаю, что это честнее и пред собой, и пред Богом, и на такие молитвы Бог всегда отвечает.
1: Но при этом, вот он сказал, я не хочу, и что ему теперь после этого делать? То есть вот помолился он такой молитвой, и сразу ничего не произошло. Вот, он, ему поднимать себя, опять собирать себя в кулаки, опять идти?
6: Ну, здесь уже от ситуации, конечно, зависит. Может быть, есть смысл еще пообщаться с пастором на эту тему. Ну, вот, рассказать ему о своих желаниях. Здесь главное, чтобы не было равнодушия. Если человек не хочет, и он равнодушен к этой ситуации, скорее всего, он перестанет ходить в церковь. И, скорее всего, в результате того, что он перестал ходить в церковь, в том числе, вера его будет слабеть. Это однозначно. Человек, не посещающий, добровольно не посещающий богослужений и собраний, он слабеет в вере. Как ни крути, это закон духовной жизни, один из принципов духовной жизни. Да? Поэтому я бы не злоупотреблял. Лучше, лучше пересилить иногда себя, чем подвергать риску.
1: Не злоупотреблял бы
6: непосещением.
1: Как написано, как есть у некоторых обычаев, вы читали в самом начале.
6: Пойдет в привычку, и хуже будет.
5: Угу. Мне кажется, всегда были те, которые, ну, которым не хочется идти. Вот. Всегда такие люди есть, и они будут. Но говорить им о том, что ну хорошо, так и оставайтесь, раз не хочется, сидите дома, это, конечно, неправильно. Все-таки для них, вот для тех даже, которым не хочется, нет настроения и желания, все-таки единственная возможность и единственный шанс что-то изменить в своем настрое, в своих предпочтениях, вкусах, желаниях, это все-таки там, когда ты туда придешь. Да. Потому что если ты не придешь, 100% у тебя не появится оно уже, это желание. И чем дальше, тем больше.
3: Это, наверное, связано или согласуется, или идентично тому, что делает человек зарядку физическую по утрам или нет. Вот он ее делает, и он уже не может ее не делать.
6: Да.
3: Угу. Правда? Потому что мышцы просят. Они хотят этой нагрузки. И если утром ее не дал... Целый день кисель киселем, потому что не сделал зарядку. Так точно так же и здесь, в духовной жизни. Тот же самый принцип. Мышцы духовно ослабеют. Ну а если вот такой тупик и безысходность, как написала Наталья Щеглова? Разбей безысходность верой. Отчаяние молитвой.
1: Вот обратите внимание.
3: Небо дает не мерой силы в бурях и битвах. Пусть не найти ответа и не видна дорога. Из всех тупиков на свете есть выход – престолу Бога. Но нет другого пути. Вот он есть, все, как хотите. Для христианина однозначно и определенно.
1: Вот интересно получается. Мы впервые вот в этом лицемерию нет, сколько мы говорим. У нас тема получилась такая, что мы рекомендуем в этом конкретном случае лицемерить. Вы обратили на это внимание?
3: Нет.
5: Потому что мы в самом начале делали и некоторые оговорки. Лицемерие, лицемерию, ну, как бы рознь получается. Mm-hmm. Потому что не всегда то, что не соответствует твоему внутреннему миру, вот, ну, то, что ты внешне выражаешь, не всегда это является чем-то плохим. Не всегда это Бог осуждает. То есть есть вещи, которые, мы говорим, это проявление воспитанности, это проявление культуры или этикета. Ну, то же самое и здесь, вот в общении со своими единоверцами или в общении с Богом, когда ты сидишь дома,

0: не хотел меняться, опять же, вы говорили вот, тогда, что...
1: Вот. Это самая страшная форма лицемерия.
0: Самая страшная форма, да. Которая как раз-таки хуже неверного, да, она является именно той, когда он лицемерит, делает это сознательно и не собирается меняться. В данном случае мы говорим о человеке, который хочет таки поменяться. У него просто по какой-то причине что-то не состыковывается, и так у него не получается. Вот. Но если бы человек не хотел меняться и продолжал приходить, то действительно можно десятилетиями приходить, ничего не будет.
2: В данном случае лицемерием будет оставаться дома и при этом называть себя верующим человеком и говорить при этом, я просто не хочу, останусь я дома, мне там скучно и неинтересно. Это будет большим лицемерием, верно, чем пойти через «не хочу», потому что у тебя проблема духовная, раз ты не хочешь, и решать эту проблему.
3: А почему то большее лицемерие?
2: Ну, потому что ты называешь себя верующим человеком,
3: и при этом ничего не делаешь для того, чтобы
2: измениться, исцелиться от этой «не хочу», да, от этой вот ситуации.
1: Понятно, что христианская жизнь – это битва. И битва с самим собой прежде всего. И победить в этой битве надо самого себя сначала. И если этого не произойдет, ну как об этом Христос сказал? Нужно упасть, что сделать? На камень. И разбиться о него. Со всеми амбициями, желаниями нашими плотскими, несовершенными. Как говорил Мартин Лютер, кажется, говорил, нашими желаниями дорога вымощена в ад. Так вот оно, желание или нежелание. Не хочу идти. Так, если такие желания культивируются без конца, и, скажем, из месяца в месяц, из недели в неделю, они просто культивируются. Ну и нормально,
0: и хорошо. А потом и не появится, и нет,
1: и не будет все, появиться. И все на этом, и духовная жизнь умерла.
0: Да.
1: Но это надо понимать это. И нужна духовная самодисциплина. Без этого никак нельзя. Если Павел сравнивает себя с воином, сравнивает себя с кем еще? С бегуном, да?
0: Да.
1: На ристалище. Так бегите, чтобы получить. Ну, это на самом деле так.
0: Ну, значит, усилия надо выйти должны. И проявлять, да, усилия. А и Христос говорил, что с этого времени Царство Божие силой берется. То есть уже невозможно просто так вот, ничего не делая, не предпринимая ничего. Получается, что мы должны менять себя. Вот помнится, когда мы еще определение лицемерию искали, было какое-то определение, где оно такое заумное очень было, где проскальзывало, что лицемерие граничит с шизофренией, что там постоянная борьба внутри происходит.
2: Когнитивный диссонанс.
0: Да. Вот. И вы сказали, что у христианина эта борьба должна быть.
1: Да.
0: Вот. И если этой борьбы нет, значит, он либо уже весь из себя святой, чего в жизни едва ли встретишь, либо он уже просто труп. Вот. Поэтому, да, в церковь по привычке, в церковь нехотя, но ходить, но получается, надо, потому что надо. Это единственный способ выжить.
3: Не можешь двигаться, ложись в этом направлении и лежи.
0: Да. Ну что ж, надеюсь, это поможет и нам в общении с некоторыми другими людьми, и, может быть, поможет кому-то, кто нас услышит, даст силы, что ли, двигаться в этом направлении тогда, когда не хочется и нет каких-то других стимулов, помогающих им в этом.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше –

0: Минутка.
1: Из древесины этого дерева раньше делали пропеллеры для самолетов. Циолковский назвал его деревом будущего, а Мичурин – деревом-комбинатом, потому что все его части – зрелые и зеленые плоды, скорлупа, листья, древесина и даже кора – все идет в дело. Речь в этой программе пойдет о многофункциональном грецком орехе. Тур Хейердал – один из самых известных путешественников XX века. Он поражал мировое сообщество своими рискованными экспедициями. Со своими помощниками он пересекал океаны на рукодельных лодках и даже на плоту. Такие путешествия могли занимать много месяцев, поэтому организаторы очень тщательно подходили к подготовке путешествий. Продуманным шагом было обязательное включение грецких орехов в рацион мореплавателей. Орехи по калорийности вполне сопоставимы с мясом или маслом, а по количеству витаминов могут поспорить даже с цитрусовыми. Благодаря совершенному составу толченые с медом ядра орехов быстро возвращают силы ослабленным людям. Не случайно даже космонавты во время полетов едят приготовленные из орехов пасту и сливки. Орехи практически на 60% состоят из важных для здоровья жиров. Но большей частью это жиры ненасыщенные. В отличие от насыщенных жиров животного происхождения, они не опасны для сосудов. Кроме того, в ядрах грецких орехов много магния, который обладает сосудорасширяющим и мочегонным действиями. А также много калия, способного выводить натрий из организма. Все это полезно для сердечно-сосудистой системы и нормализует давление. Из-за большого количества фосфора и кальция ядра ореха полезны беременным женщинам. По той же причине орешки полезны детям для профилактики рахита. При малокровии и при упадке сил орехи также незаменимы, потому что содержат в составе много железа, кобальта, меди и цинка. Орехи содержат целый комплекс биологически активных веществ, которые положительно влияют на состояние головного мозга. Древнегреческий историк Геродот утверждал, что жрецы древнего Вавилона запрещали простым людям есть грецкие орехи. Считалось, что они способствуют развитию интеллекта, а простолюдинам это ни к чему. По счастью, сейчас никто не запрещает употреблять этот полезнейший продукт. Институт питания Российской академии медицинских наук рекомендует годовую норму потребления ореха для человека 3,6 килограмма, то есть по 10 грамм каждый день. Особенно полезен орех людям умственного труда. На масле грецкого ореха замешивали свои краски Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан, Гоя и Рембрандт. Пусть грецкий орех, появившись на вашей кухне, также вдохновит вас на творчество. И пусть удовольствие принесет вам и вашим близким только пользу.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Вы, наверное, помните, друзья, это знаменитое выражение. Я тебе один умную вещь скажу, только ты не обижайся. Почему люди обижаются, когда им кто-то говорит умную вещь? И вообще, почему не стоит обижаться? А вот и вопрос. А может ли Господь, Бог, обижаться? Об этом мы сегодня поговорим. Я приветствую вас, мои дорогие подписчики, дорогие друзья, дорогие зрители. И все, кому сегодня эта тема достаточно интересна. Потому что, вы знаете, будем честными, иногда возникает такой вопрос. А вот когда я помолился, попросил у Бога прощения, а потом опять согрешил, не будет такого, что Бог посмотрит на меня, знаете, и скажет, ну, не хочу я с тобой разговаривать, все, ты меня обидел, я не буду отвечать на твои молитвы. Вы знаете, я думаю, что эта ситуация достаточно популярна. Во многих умах, головах она может именно такой и оставаться. Я бы хотел, чтобы мы сегодня ответили на вопрос, может ли Бог обижаться, нормально ли это вообще чувство, и чем отличается обида от оскорбления, потому что это смежные понятия, очень синонимичные, близкие по своей эмоциональной нагрузке, но они совершенно разные. Я хочу, чтобы мы сейчас начали читать 65 главу книги пророка Исаии с 1 стиха. Мы здесь найдем один очень интересный момент, оборот, который использует Господь по отношению к людям, к своим и к чужим. Итак, читаем. Исаия 65:1. «Я открылся не вопрошавшим обо мне. Меня нашли, не искавшие меня. Вот я говорил я народу, не именовавшемуся именем моим». То есть, обратите внимание, в этом тексте Господь четко показывает, что не его нашли, искали, как сегодня очень часто мы слышим, там, «я искал Господа», и вот мы должны искать Господа. А он говорит, «меня нашли люди, которые меня не искали, но которым я пришел, это не мои люди, они не именовались именем моим», то есть это не израильтяне, это не Божий народ, но он им говорил, «вот я». Вот я, и они его нашли. Это очень сильный текст. Дальше. «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям». Обратите внимание, да? Он обращался к народу не готовенькому, красивому, причесанному, приготовленному, знаете, добродетельному, щедрому, ласковому и внимательному. Абсолютно нет. Еще раз повторим, да, он говорит, простирал руки к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям. В другом переводе написано путем злым, то есть достаточно прямо. Третий, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо. Посмотрите, да, как Бог реагирует. Он обращался к народу, и из этого народа нашлись люди, которые сказали, это Господь, это Бог. А он их искал, он звал, он стучал в их двери сердца. И он здесь говорит, они оскорбляют меня в лицо, этот народ, приносит жертвы в рощах, то есть это уже явный элемент язычества. Дальше, сожигает фимиам на черепках, то же самое, сидит в гробах, ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него. Это очень интересно. То есть, представляете, Бог обращается вообще, ну, как бы по современному языку сказать, к отбросам общества, да? Но дальше он что говорит? Который говорит, остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя, а не дым для обоняния моего, огонь горящий всякий день. Ну и там есть еще и продолжение, это 65 глава книги пророка Исаии. Давайте пока здесь остановимся и обратим внимание все-таки на важные вопросы, потому что нам важно понять сегодня, Господь умеет обижаться или нет, а мне позволено обижаться или нет. И третье, как мне вести себя, когда меня обидели и когда очень хочется обидеть. Вот эти мысли, которые сегодня будут в основе нашего размышления. Мне лично, например, понравилось одно такое короткое, но очень емкое, мудрое стихотворение. «Не торопись сказать обидные слова». Не все и не всегда в нас время лечит. Пусть даже пролетят потом года. Слова те душу просто искалечат. Не дай обидам сердце покорить. И не пускай туда отростки мести. Забудь про все. Начни опять любить, не уронив достоинства и чести. Дай Бог тебе терпения и любви. Дай Бог уметь прощать и просто верить. Обидные слова, их прочь гони. Когда уйдут, закрой плотнее двери. Очень хорошее, емкое стихотворение. Оно, знаете, наполнено глубоким смыслом, потому что проблема, когда люди торопятся сказать обидные слова. Но есть сложная ситуация, когда, например, человек не планирует обижать. То есть большая разница, когда человек планирует обидеть и когда он не планирует обижать. Это большая разница. Но на выходе получается одно и то же. И вы знаете, мне понравилось выражение, что обида, она похожа на укус комара. Если не чесать, то пройдет быстрее. И вот как этому научиться? Мы сейчас об этом поговорим. Между прочим, я хочу подметить одну простую вещь. Читая Божье Слово, ища в поисковиках, вот размышляя, сопоставляя, к чему я пришел. Первое. Бог не мстит, а воздает заслуженное. В чем разница? И давайте еще раз повторим. Бог лично, вот конкретно по Писанию, Он не мстит. Хотя написано «отдай Господу мне отмщение». Но там стоит, а в оригинале слова стоят «воздаяние», «возмездие», «награда». То есть не просто «месть ради мести». И что получается? Бог не мстит, а воздает заслуженное. Давайте это разберем. Давайте пример. Например, когда человек обсуждает ситуацию со стороны. У него складывается впечатление, что как бы он считает, что он правильно рассуждает. Ну, например, да, человека оскорбили, он полез в драку, нанес там побои и так далее. Все говорят, не, ну не надо было, ну зачем реагировать? Ну, ошибся человек. Но если эта же ситуация проигрывается с другим человеком, ну с нами, да, условно говоря, мы начинаем совершенно по-другому реагировать. Почему? Потому что это нас затронуло, мы пережили вот это погружение в эту проблему. И поэтому я еще раз хочу сказать, что все-таки есть большая разница, когда человек хочет обижать, и он от этого получает удовольствие, или когда он не хочет обижать, но оно так получается. Ну, давайте еще приведем пример. Например, езда по обочине. Сегодня это очень распространенная проблема, когда ты стоишь в пробке, рядом есть место, и все туда лезут, едут на большой скорости, да, пыль подымают и так далее. Есть целое движение, обочечники, да, борьба с обочечниками, драки на эту тему и так далее, и так далее. Но теперь вопрос, когда я еду по обочине, ну мне же надо, мне все равно там уже поворачивать, я тут проеду, это как бы одно. Когда я стою и кто-то едет, это уже совсем другое. Или, например, выезд на встречку. Когда меня поймали, да, на встречке, или я не успел закончить обгон. Обидно, конечно, ну как, пешком ходить, да я тут чуть-чуть. Когда мы читаем сводку, что выехал человек там на встречную, а если еще и пьяный, и убилась целая семья, то, конечно, негодование нас переполняет. А если эта семья твои родственники, твои друзья, ты понимаешь тогда всю степень трагедии, постигших эту семью, когда гибнут дети, когда гибнут, знаете, непростой статистический военный язык, когда там мы слышим, противник понес потери в живой силе, а когда ты нянчил этих детей, когда ты их знал, когда у тебя телефон остался записан в твоем, их номер, и их больше нет, то тогда у тебя совершенно другое отношение к этим вещам. И кто-то скажет, ой, ну подумаешь, ну выехал там, ну чуть не успел там, да ладно, не наказывайте. А кто-то скажет, наказывать, лишать и будет прав по-своему. Так вот, точно так же в вопросах Божьего правосудия. Бог не обидчивый, и я сейчас покажу это на библейском тексте. Но есть разница между воздаянием и местью. Вот давайте теперь посмотрим. Как бы, когда в основном, вот если вернуться еще раз, да, к этой теме, человек оценивает свои потери, он очень радикален. Когда он подсчитывает чужие потери, он может быть снисходителен. Так вот вопрос, когда Бог подсчитывает свои потери благодаря или из-за, не благодаря, а вопреки, да, скажем, из-за дьявольской работы, введения в заблуждение, сеяния обид, ссор и распри, как ему реагировать? Как может Бог сказать, ну так получилось, ну подумаешь, ну еще погибло 10 человек, ну что мы сделаем, сейчас время такое, мир такой. Нет, поэтому идет серьезная, великая борьба за души человеческие. И мы, живя в современном обществе, мы уже понимаем, что как только мы подрезали образование, как только мы немножечко подрезали, как люди, я имею в виду, воспитание, да, когда сказали, что, о, знаете, родители неправильно, не умеют воспитывать, мы воспитаем, мы сразу увидели большие проблемы. Медицина, образование, обучение, воспитание, формирование – это очень серьезные вопросы. И поэтому мы не должны сегодня на обиду смотреть немножечко так, знаете, поверхностно, ну, типа, слабенького можно обидеть. Это неправильно, это с детства. Вообще обида – это детское чувство. Я помню этот ролик, очень интересный, наверное, вы тоже его когда-то смотрели, про Аделину, маленькую девочку, как она не хотела учиться. Мама, зачем учиться? Она говорит, Аделина, ты будешь умная. А я не хочу быть умная. Но тогда там какой-то мальчик тебя не будет любить. Он скажет, фу. А, Аделина, фу, он так скажет, да? То есть, а я ему врежу и обижусь на него. И это трагедия в детском мышлении, да, в сознании. Все, на меня обиделись или я обижусь. Это все, это ну, просто верх вообще, скажем, моего возможности выразить свое негодование. Ну, взрослых оно не так. И мы понимаем, что есть какая-то разница. Сейчас я покажу, какая. Ну, например, оскорбление, если сейчас говорить об оскорблении, возникает тогда, когда задета наша честь. Вот это оскорбление. Обида возникает тогда, когда затронуто наше чувство. Итак, разница. Оскорбление, когда затронута честь. Обида, когда затронута эмоция, когда затронуты чувства. И, между прочим, есть также точно большая разница между обидными высказываниями и оскорбительными высказываниями. Это касается и переписки в интернете, и общения между людьми. Что считать обидным, а что считать оскорбительным? Ну, например, да, мне вот понравился такой, допустим, пример. Если человеку, там, девушке, например, сейчас 32 года, и ей кто-то скажет, о, ты старуха, что это? Обидное выражение или оскорбительное? Ну, понятно, что обидно, если человека кто-то назовет старухой. Но судить за это высказывание невозможно человека, да, потому что, ну, это его видение, он так видит, да, это обидное выражение, это неправильно. А почему? Потому что оно не содержит унизительных каких-то, скажем, оценок личности, и оно не имеет неприличной формы, там, обзывания и так далее. И, между прочим, юристы, знаете, что говорят? Есть такая статья КОАП 5.61, оно под оскорблением понимает следующее – унижение чести, достоинства лица, выраженное в неприличной форме. Итак, еще раз, унижение чести и достоинства лица выражено в неприличной форме. Когда мы читаем 65 главу Исаии, он говорит, эти люди, народ, постоянно оскорбляет меня в лицо. И делает это, как мы понимаем из вот этого уголовного кодекса, да, это унижение чести, достоинства еще и в неприличной форме. И вот важно теперь нам с вами понять одну простую вещь. А как Бог реагирует, когда мы ведем себя подобным образом? И как вообще удержать себя от подобного поведения, чтобы мы не были обвинены Господом, что мы его оскорбляем, что мы, ну, скажем, вот таким образом, да, некрасивым, в таком форме, в очень унизительной, унижаем честь и достоинство. Да и вообще, в бытие, скажем, если взять, сатана возникла, когда проблема, да, вот это подозрение на Бога. Что произошло? Он обидел Бога или он оскорбил все-таки Бога? Адам с Евой, они обидели Бога или оскорбили? Вы знаете, что я нашел, чтобы долго не разговаривать? В Библии очень много текстов, где Бог конкретно вступается за обиженного. То есть идея обижать, а именно пользоваться своими, например, сильными сторонами, да, сильно обижать слабо. Я, кстати, прочитал одну интересную заметку. Папа накричал на маму. Окей, мама не осталась в долгу, накричала на сына. Сын накричал на кошку и пнул ее. Кошка, последняя в этом звене, намочила им тапочки. И отсюда выходит интересная мораль. Бесправный – это не значит безопасный. Поэтому Бог, Он начинает не лишать нас прав, давя на нас своим авторитетом, что мы в этой Бог, херувимы, серафимы, ангелы, пророки Божьи, да, скажем, и так далее, там священники, левиты, и я там где-то последний в этой списочке человечек, маленький, бесправный грешник, на которого все давят, все смотрят, и все вот это, знаете, злостно... Вот такое, как ты мог, ты вот подвел. И всегда кажется, что тот, кто выше, он лучше. Но на самом деле, вы знаете, возрастает степень ответственности, а грехи порой остаются те же. Посмотрите, к сожалению, великому, да, на вот те скандалы, которые были среди священства там, Римо-католической церкви. Эти судебные процессы, тяжбы, поломанные судьбы. Казалось бы, да такими грехами может грешить только отморозок какой-то. Но нет, это был какой-нибудь епископ. Но и опять же, если посмотреть дальше, то получается, что мы с вами сталкиваемся с чем-то очень таким достаточно тонким с одной стороны, но очень сильным с другой стороны. Это как леска, как струна. Она может очень больно обидеть, но как бы вопрос, что нам с этим делать? Как нам научиться правильно реагировать? Ну вот теперь давайте посмотрим на некоторые библейские тексты. 2 Коринфянам 12:10. 2 Коринфянам 12:10. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». Что он здесь говорит? Что он благодушествует в немощах и в обидах. То есть вещи, когда нужда, немощь, гонения, притеснения, и есть обида, когда действительно тебя оскорбляют, и ты этого не заслужил. Более того... Книга пророка Иезекииля, очень важный текст, который сегодня нам с вами обязательно нужно прочитать. 22 глава, 7 стиха мы читаем следующий отрывок. Бог описывает некоторую ситуацию. Смотрите, он говорит, и было ко мне слово Господне. Это так первый стих начинается. А вот теперь читаем 7. «У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя». Святынь моих ты не уважаешь, и субботы мои ты нарушаешь. Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь, и на горах едят у тебя идола жертвенное. Среди тебя производят гнусность. Наготу отца открывают у тебя, жену во время очищения нечистот ее насилуют у тебя». Иной делает мерзость женой ближнего своего, иной оскверняет сноху свою, иной насилует сестру свою, дочь отца своего. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь в рост и лихву, и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего. А меня забыл, говорит Господь Бог. И дальше. «И вот, я всплеснул руками моими о корыстолюбии твоем, какое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя. Устоит ли сердце твое? Будут ли тверды руки твои в те дни, в которые буду действовать против тебя? Я Господь сказал и сделаю». Что мы здесь нашли? Вот мы сегодня, когда сталкиваемся с обидой и оскорблением, скажите, пожалуйста, как правильно отреагировать? Вот, например, один оскорбляет другого. Как реагирует цивилизованный человек? Ну, допустим, да, он обращается в суд. То есть идти выяснять кулаками не имеешь права. Обзываться в ответ неэффективно. Что остается? Суд. И вы знаете, вот эта схема, она работает и с Богом. Это очень важно понять. Бог говорит, да, вы вот так себя ведете, вы меня оскорбляете. Вы презираете мои постановления. Вы отвергаете то, что я постановил среди вас, чтобы вам же было хорошо. Но вместе с этим я не буду опускаться на этот уровень, чтобы с вами, знаете, что-то там вот так унизительно выяснять. Нет, будет суд. Я сказал и я сделал. И вы получите по своим делам. И вот это важно понять, что когда человек получает по своим делам, Вы знаете, мы иногда пытаемся быть добрее Бога. Ну как так, вот такой человек, да, там, или девушка там сбила на пешеходном переходе коляску с детьми, с мамой, да, и там двое деток погибло. И вот возникает вопрос, а как? Ну детей же уже не вернуть, вот, ну давайте ее простим. А другие говорят, а как можно ее простить? Я уже как-то об этом говорил. Но это очень тяжелый вопрос. Это настолько тяжелый вопрос, что его вот так сколько не решить. И поэтому я еще раз хочу засвидетельствовать, что Бог никогда не погубил ни одного невинного человека. Бог не действует в пылу злости, да, во имя отомстить. Он нам не ровня, и мы должны это очень четко для себя понять. Он нам, как говорит молодежь, не Кент, знаете, вот такой, который рядом со мной. Как бы нам ни хотелось, мы всегда должны помнить, что это Творец Вселенной, а мы лишь маленькая пылинка в этой Вселенной. И поэтому мы созданы по образу и подобию Божию, и мы должны в жизни своей отображать этот образ и подобие. И как нам приятно, когда мы встречаем честного, порядочного, необидчивого. Многие, кто смотрели мои семинары или были на них, помнят, я молодежи часто говорил, повторяю, никогда ни на кого не обижайтесь. Выбросьте из своей души это чувство. Не обижайтесь, потому что обида – это червяк, который заселяется внутрь и потом не дает спокойно жить. И этого нужно всегда избегать. Кстати, в книге «Плач Иеремия», да, там 3.59, «Плач Иеремия», сам Иеремия в этом своей слезной, плачевной книге говорит: «Обиду мою, рассуди дело мое», то есть обрати внимание на мою обиду, обрати внимание на, как мне больно вообще. И Бог говорит: я знаю. Поэтому не просто так, когда ты смотришь, например, на Христа на кресте, было ли ему обидно? Я думаю, очень. А было ли ему оскорбительно? Был ли он оскорблен? Еще как. И представьте, имея два этих чувства в одном месте – он нашел в себе силы сказать: «Отче, прости им, они не знают, что делать». Знаете, мне понравилось выражение, что обиды нужно не глотать, а сплевывать. Как бы это ни звучало, но это правильное решение. Не нужно ими наполнять себя. Позвольте еще прочитать одну интересную цитату об обидах в книге «Христианское служение». Эллен Уайт написала такую заметку. Я считаю, что она достойна нашего внимания. «Старайтесь поддерживать достоинство работы хорошо организованной жизнью и благочестивым разговором. Мы никогда не должны бояться, что слишком высоко возносим образец благочестия. Всякая грубость и суровость должна быть удалена от нас. Необходимо обязательно проявлять учтивость, обходительность, христианскую вежливость. Наблюдайте, чтобы не быть резкими и грубыми. Старайтесь также не расстраиваться и не обижаться из-за всякого пустяка». Это было написано в 1890 году. По-моему, актуально до сих пор. Стараться не обижать и становиться мягче. Кто из нас не грешил этими грехами, грубостью? Кто из нас не грешил грехом обиды и так далее? Или еще одна интересная цитата. Она взята тоже из книги Маранафа, это был очень интересный «Утренний страж». «Каждый человек, превозносящий себя, обесценивает свои лучшие дела. Человек воистину благородный не опустится до того, чтобы обижаться на ложные обвинения врагов. Любое сказанное слово не причинит ему вреда, ибо оно наталкивается на непреодолимую преграду. Господь желает, чтобы его народ был тесно соединен с ним, с Богом любви и терпения. Всем нужно проявлять в жизни любовь Христа. Пусть никто не осмеливается унижать репутацию или положение другого человека. Это признак эгоистичной натуры». Итак, очень мощные предостережения, поэтому мы сегодня должны этот вопрос для себя усвоить и закрепить. И последнее. Прежде чем мы скажем «Аминь», я бы хотел прочитать Псалтырь, 9-й Псалом. И вот здесь, в 9-м Псалме, мы с вами найдем в самом начале, да, скажем, эти псалмы, 35-й текст. Вот он здесь, Давид, вопрошая Господу, говорит такие слова: «Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоею рукою, тебе предает себя бедный, сироте ты помощник. Сокруши мышцу нечестивого и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестия. Господь, царь навеки, навсегда исчезнут язычники с земли его. Господи, ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенными, да не устрашает более человек на земле. Итак, друзья, вывод. Давайте никогда не обижаться. Это бессмысленно, это будет только разъедать нас изнутри. Второе. Давайте никогда никого стараться не обижать. Даже если это получится, так выйдет, что вы ненароком станете вот человеком, который обидел другого. У каждого своя эмоциональная нагрузка, перегрузка, выгорание, подъем и так далее. Это всегда уладить, когда нет злого умысла. Пусть это будет всегда именно нашим девизом, что мы можем отстаивать какую-то точку зрения, правду, но не с целью унижения обиды другого человека. Третий очень важный вывод для нас. Господь никогда на нас не обижается, потому что, да, мы можем оскорблять Бога в лицо, можем, как люди, но это не повлияет на то, что Он в гневе будет нас вот за это обижать. Обязательно будет точнейший Божий суд, наполненный милостью, наполненный и справедливостью. И вот там будет решено, чтобы каждому воздать по делам его. Поэтому дела покаяния – это очень важно для человека. И последнее. Если вас кто-то обижает, это четвертое, и вам действительно плохо, и вы не знаете, где уже искать эту несчастную справедливость, и языки злые, и наговаривают, и все, что вы делаете, вам переворачивают и, как говорят, одевают опять же на вашу голову. Голову невинную. Что делать? Помните эти слова, что здесь написано следующее, что Господь защитит своих детей, что Господь не даст никого в обиду, что Он обязательно вступится за обиженного, за сироту и за вдову, чтобы мы не были обидчики. Пусть Господь вас благословит, дорогие друзья, вот жить согласно библейскому слову и поступать соответственно. Хочу помолиться об этом. Отец Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое, за эту удивительную тему. Как много людей сегодня обижены друг на друга. Братья не разговаривают с братьями. Сестры, родные не разговаривают с сестрами. Родственники не общаются из-за обиды. Пожалуйста, дай силы таковым простить ее. И дай нам, Господи, правильно понимать, что Ты не обидчивый. Но убереги нас от того, чтобы мы своей жизнью, своим поведением, своим отношением к Слову Твоему и к правилам Твоим, которые Ты нам оставил, как забор, ограждающий нас от зла, чтобы мы оскорбляли Тебя в лицо, чтобы мы, Господи, могли вот так поступать. Храни нас от этого зла, а Ты будь прославлен, наш Господь и Бог, Спаситель и Творец, и скоро грядущий Искупитель, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.

0: Духовное наследие.
1: Темно-синяя поверхность моря сбросила сумрак ночи. С бухты несет холодом, снега нет, все черно. Утренний мороз хватает за лицо, трещит под ногами. Далекий гул моря, прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, нарушает тишину. Дом, бывший прежде севастопольским собранием. На крыльце стоят солдаты с носилками. Вы входите в большую залу собрания. Запах 40 или 50 ампутационных. Доктора с окровавленными по локти руками. Вы увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку. Увидите, как на носилках лежит другой раненый. И, глядя на своего товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от страданий ожидания. Увидите ужасные, потрясающие душу зрелища. Увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе с развивающимися знаменами, а в настоящем ее выражении – в крови, в страданиях, в смерти. И среди стонов, бессознательной брани оперируемых, молчаливый, задумчивый человек, всевидящий и слышащий, доктор Николай Иванович Пирогов.

0: Одной из любимых игр у Пироговых была игра в лекаря. Николай разыгрывал роль доктора. Он выбирал несколько больных, между которыми могла оказаться и кошка, переодетая в даму, и, рассадив их, переходя от одного к другому, выписывал рецепты, объяснял, как принимать лекарства. В 14 лет Николай Пирогов поступил в Московский университет. После 3 лет учебы на медицинском факультете в Москве он продолжает образование в области хирургии и анатомии в Дербском университете. В Дербте, тратя значительные средства на опыты и научные исследования, он целыми неделями питался чаем и хлебом. Чай, на который часто ему не хватало средств, заменяли шалфей и ромашка. Школа бедности, через которую прошел молодой ученый, позволила ему потом иметь ту внутреннюю свободу, которая помогла ему оставить обеспеченное положение и не идти на компромисс со своей совестью. Уже в 22 года Николай Пирогов – профессор хирургии. Он позже становится руководителем медико-хирургической академии. Положение, в котором он застал академию и госпитали, наводило ужас. «Сердце надрывалось видом молодых, здоровых гвардейцев с гангреной», – пишет Пирогов. «Палаты были переполнены больными с гнойным заражением крови. Для операционных не было ни одного хотя бы плохого помещения. Лекарства были похожи на что угодно, только не на лекарства. Стоящие загнивающие болота, в котором все обстояло благополучно для начальствующих, а не благополучно лишь для больных и страждущих, взволновалось. Больные увидели в новом хирурге личного врача. Чтобы подорвать авторитет Пирогова и избавиться от возмутителя спокойствия, в ход были пущены клевета и грязные сплетни. В 1847 году Пирогов едет на Кавказ. Там он помогает раненым и впервые применяет для обезболивания эфирный наркоз. А потом Севастополь. Снова стоны, пол, залитый кровью, хирургический нож. За время осады Николай Иванович Пирогов сделал до 10 тысяч операций. Оставленный Николаем Ивановичем Пироговым дневник старого врача позволяет нам познакомиться не просто со знаменитым ученым. Он дает нам возможность услышать голос сердца, преисполненного состраданием к людям. Позволяет нам увидеть любовь ко всему окружающему, познакомиться с человеком, который имел отзывчивое сердце, с человеком, который умел быть счастлив счастьем других.
1: Духовное наследие.
0: Известно, что детство Николая Ивановича Пирогова было счастливым. Он рос в атмосфере покоя и благоденствия, в семье глубоко верующих людей. Его отец и мать проводили часы за молитвой. Они старались не пропускать богослужений в церкви. О себе же Николай Иванович Пирогов писал, что его верования колебались в разные периоды жизни, но в самом главном, в существовании Бога, он никогда не сомневался. Он был противником теории о случайном зарождении жизни на земле. Существование верховного разума, а следовательно и верховной творческой воли, я считаю необходимым и неминуемым требованием существования моего разума. Понятие о Боге я считаю неотъемлемым и самую дорогой собственностью мыслящего человека. Для меня главное в христианстве – это недостижимая высота и освещающая душу чистота идеала веры. На нем целые века тьмы, страстей и неистовств не оставили ни единого пятна. Кровь и грязь, которыми мир не раз старался осквернить идеал и святость христианского учения, стекали потоками назад на осквернителей. В возрасте 38 лет Николай Иванович Пирогов начинает читать Евангелие, которое до этого времени он сам не читал. Оставаясь человеком глубоко верующим, он разочаровывается в обрядовой религии, которую исповедовал в детстве. Его не удовлетворяло формальное исполнение обрядов. И вот в 38 лет он начинает читать Евангелие. И именно в нем он находит источник живой веры. веровать, что среди нас жил человеческой же жизнью наш Спаситель, испытывал на себе муки и радости этой жизни, это такое еще никогда не испытанное счастье, что каждый, проникнутый этой верой, не может не ставить ее выше всех других чувств и способностей души. Я благодарю Бога за то, что, по крайней мере, успел понять себя и увидел, что ум мой может ужиться с искреннюю верою в учение Христа Спасителя. Быть, а не казаться, было его нравственным заветом. Основой нравственности была для него любовь к людям. И когда этот человек говорил о религии, нравственности, сострадании к людям, это не было формальными словами. Живая вера была источником любви, которой была наполнена жизнь замечательного доктора Николая Ивановича Пирогова. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни.

0: выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: вчера, сегодня, завтра. Ведущий – доктор богословия Александр Болотников.
1: Итак, мы говорили с вами о том, что является избранием. Является ли избранием привилегией? Вот в чем основной вопрос. Потому что если мы поймем это, то мы уже не будем говорить о том, что кто-то, избранный Богом, является у Бога любимчиком. Обратите внимание еще на один стих из книги Второзакония. Интересно, что фактически мы с вами постепенно проходим книгу Второзакония, которая нам и даст понимание того, что такое избранный народ в контексте. Вот что написано. «Вы, сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем, не выстригайте волос над глазами вашим по умершему». Вы видите, о чем здесь непосредственно идет речь? Речь показывает, Господь опять показывает тот факт, что человек, принадлежащий его народу, не просто является какой-то вот, понимаете, высшей расой, а если ты принадлежишь к народу Божьему, то ты не можешь делать всяких вот таких вот языческих ритуалов, да? И дальше у нас стоит: «Ибо ты народ святой у Господа Бога, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». О чем здесь идет опять речь? Опять мы видим, избрание Израиля контрастирует с определенными языческими ритуалами. То есть Бог говорит израильтянам, израилитам, что вы избраны, и так как вы избраны, вы не можете участвовать во всех вот мерзостях, которые делают язычники. То есть Бог не говорит израилитам, вы лучше кого-то там, вы лучше там китайцев, или вы лучше там африканцев. Бог очень конкретно говорит об избрании в контексте с определенной ролью, которую Израиль должен играть, не смешиваясь, не перенимая у язычников ихних ритуалов. Но здесь есть еще одна особенность. Дело в том, что я вам скажу такую вещь. Это связано с синтаксисом древнееврейского языка. На русском языке, в принципе, как можно сказать? «И тебя избрал Господь», а можно сказать «И Господь избрал тебя». Вот. В чем здесь проблема? Давайте посмотрим. Немножко, может быть, вспомним то, чему нас на уроках русского языка, грамматики учили. Я не знаю, учат этому сейчас в школах или нет. Но нас учили, что предложение, оно разбивается на составляющие, да? И есть в предложении подлежащее, сказуемое, дополнение и так далее, да? Кто-то, может быть, здесь есть учителя русского языка, да? Я помню, когда я это, не помню, это пятый или шестой класс, нас поэтому гоняли. Я так этого не любил, страшно. Я еле

вытягивал по русскому языку на четверку. Пока не начал изучать иностранные языки, я хотел в ноги моей учительнице русского языка поклониться. Ну, как я, потому что я помнил, что, чему меня учили. Тут в чем проблема? Древний еврейский язык, на котором написана книга Второзакония, там немножко порядок слов, он более жесткий, чем в русском. То есть в русском языке мы можем сказать: «Тебя избрал Господь» или «Господь избрал тебя». А вот в еврейском языке обычный порядок слов обратный. Обратный, то есть сначала идет сказуемое, потом идет подлежащее, а потом идет дополнение. Это обычно предложение. То есть у нас здесь происходит явление, которое исследователи, филологи называют инверсией прямого дополнения. То есть когда прямое дополнение ставится в начале предложения, это обычно понимается как подчеркивание. Если сегодня это очень легко можно делать, вот этот компьютер, в принципе, там программа делается, то есть я спокойно могу ввести в программу очень такие параметры, когда я их ввожу, вот именно синтаксические параметры, то я выясняю, выражение «избрал Господь тебя» встречается более 30 раз. А вот «тебя избрал Господь» встречается всего 5 раз. 5 раз. И вот, 3 из них, вернее, 2 из них мы увидели, а 3 другие, вот как, в каком контексте они подаются нам. Тоже в книге Второзакония. Обратите внимание. «Священникам левитам, всему колену левиному, не будет части и удела с Израилем. Они должны питаться жертвами Господа, и его частью удела же не будет ему между братьями его. Сам Господь уделом ему». Так говорил он ему. Вот что должно быть положено священникам от народа, приносящих жертву. И вот дальше перечисляется. И потом идет объяснение. Ибо его, вы видите, опять прямое дополнение идет первым. Избрал Господь Бог из всех колен твоих, чтобы он предстоял перед Господом. И вот такое порядок слов 3 раза используется по отношению к священникам. То есть священников и левитов называют избранными из всех колен. Вы видите эту логику? Только что в 2 текстах мы прочитали: «Тебя, народ, избрал Господь Бог из всех народов, а священников избрал из всех колен». Что за этим стоит? За этим стоит одна очень важная вещь, которую выясняли между собой 2 двоюродных брата. Это Аарон и Корей. Они были двоюродными братьями. Причем сыновьям Аароновым было поручено священство, а вот сыновьям Корея было поручено, ну, будем так говорить, уборка
и обслуживание святого святых. Мне постоянно, периодически задают вопрос такой. Между святым и святым святых есть завеса. На эту завесу крапится кровь. И мне задавали этот вопрос такой, вот а кто убирает эту кровь? Ответ. Сыны Корея. Кто такие сыны Корея? Это все из одной семьи. Есть сыны Корея, есть сыны Герсона. Это все одна ветвь из потомков Левия. Поэтому Корей и Аарон были двоюродными братьями. Интересно, что когда два сына Аарона, Надав и Авиуд, подошли ко святому святых в неположенное время и в неположенном виде, они были умерщвлены. А вот, оказывается, сыновьям Корея, а они все потомки Каафа, это все клан Каафа. Да, только Аарон – это один из братьев, из сыновей, с Моисеем, естественно. Корея – это другая ветвь, но это все сыны Каафа. Что левиты там есть, сыны Каафа, сыны Мирари и так далее. Так вот, этой части, этой ветви сынов Каафа, то есть потомкам Корея, им, оказывается, можно было подходить, снимать завесу, накрывать ей ковчег, носить этот ковчег, и никто их не убивал. Это была их обязанность. То есть, вы понимаете? Но Корею казалось, что его лишили какой-то привилегии. И он поднял восстание. Чем это восстание закончилось, мы знаем. Мы знаем, что было поставлено два жезла. И жезл Ааронов, что с ним было? Он расцвел. А вот Корея вместе еще с двумя начальниками из колена Рувимова земля поглотила. И это предыдущая глава. Вот перед нами открыта 18 глава книги чисел. А все то, что я вам сейчас рассказал, это все 16-17 главы. И вот, смотрите, что написано. После этого Бог говорит Аарону: ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище. Ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. Вы понимаете? Дальше рассказывается. Так же и братьев твоих, и колено Левина, племя отца твоего, возьми себе, чтобы они будут при тебе и служат тебе, и сыны твои в скинии откровения, пусть отправляют службу тебе, службу скинии и так далее. То есть что мы видим? Из всего колена Левина, из всего израильского народа, сыны Аароновы, они несут ответственность за любое нарушение. Вы понимаете, что такое избрал Господь? Избрал не для того, чтобы выделить, а избрал для того, чтобы с них спросить. Это ответственность, это не привилегия. А посмотрите, что Господь говорит об израильском народе в целом. Обратите внимание. Итак,
Если вы будете

слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, и то будете уделом моим и всех народов». Если так чисто прочитать этот текст, ну, то делается интересный вывод вообще. А вот, евреи должны были бы слушаться Богу, и тогда бы они были бы избранными. А так как они не послушались Богу, ну, то они не избраны. Понимаете, а суть-то совершенно дальше. А вы будете у меня царством священников. Вы понимаете, почему нужно слушаться гласа? Как быть царством священником? Как можно за что-то отвечать, если не понимаешь, что ты делаешь? Понимаете? Как можно кому-то поручить финансы, если человек считать не умеет? Он же ж, бедняга, каждый день недостачу покрывать будет. В нижнем белье ходить будет, как говорят, да? По своему неумению. Ну, поэтому Бог говорит об избрании. Не потому, что Он хочет кого-то выделить и сказать: «Тебя люблю, тебя не люблю». А потому что Он говорит израильскому народу: «Я вас вывел из Египта, я вам дал законы Торы, теперь вы будьте священниками всему миру». На вас лежит ответственность. Точно так же, как лежит ответственность за святилище у священников и левитов. Давайте еще посмотрим про священников и левитов. Посмотрите, что сказано. Написано, что пусть они при себе отправляют службу скинии собрания, все работы скинии. Посторонний не должен приближаться к вам. Так отправляйте службу во святилище при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сынов Израилевых, ибо братьев ваших левитов взял я от сынов Израилевых и дал их в дар Господу для отправления службы при скинии собрания. Ты и сыны твои с тобою наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику, что внутри за завесою служите. Я даю вам дар службу священства. То есть понимаете, что такое служба священства? Это ответственность за сохранность святилища и проведение ритуалов, которые во святилище. И за это, дальше, если вы будете читать 18 главу книги Левит, они получали десятую часть, если экономическим языком говорить, десятую часть валового национального продукта Израиля. Правильно? Что все, что зарабатывалось, давали десятую часть, и эту десятую часть Бог отдавал левитам. За это он им не дал им земли на дело. То есть территории колена Левиного не было. Но скажите, во святилище много работы? Достаточно? Если мы посмотрим на дальнейшее развитие событий, особенно количество левитов и священников на одно маленькое святилище, то мы читаем в книге Паралипоменон о том, что было 24 череды священников. Это значит, что священник совершал служение сколько? 2 недели в году. Хорошее социальное пособие, можно так сказать, да? 2 недели в году поработал, а потом сиди дома, наслаждайся, получай свои положенную десятую часть. Так? Не так. У священников и левитов была еще одна обязанность. Вот о чем еще говорит нам книга Второзаконие,
когда касается обязанностей священников. Написано, когда он, речь идет о царе, сядет на престоле царства его, своего должен списать для себя список закона с книги, находящейся у священников и левитов. Под чьей ответственностью находилось Священное Писание? Под ответственностью священников и левитов. И вот посмотрите, еще один раз. Моисей написал закон, то есть свою книгу закона Пятикнижия, и отдал его священникам, сынам Левиных, носящих ковчег Завета Господня. И вот еще один текст. Когда Моисей вписал все слова закона сего до конца, тогда повелел Моисей левитам, носящим ковчег Завета, и сказал: «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега Бога нашего». Друзья мои, легкая ли работа хранить Священное Писание? А не очень легкая. Понятно, что Бог ее дал не для того, чтобы закрыть под ключ. Для того, чтобы Он дал им под ответственность, чтобы левиты могли обучать Слову Божьему весь остальной народ. Это серьезная работа. Начиная от переписки, заканчивая самим обучением народа. Вы подумайте, у людей тогда могла быть Библия дома? Знаете, свитки-то какие? Если взять, у меня, к сожалению, нет свитка Торы вам показать. Сам этот свиток, он размером около 20 метров длиной. На его только переписку уходило 1,5 года. Серьезная работа. Кто-то переписывал, кто-то делал чернила, а кто-то изготовлял пергамент, то есть эти овечьи кожи. Знаете, сколько уходило на это? Такой свиток делается из листов. Каждый лист – это живот овцы. 250 овец. Вы понимаете, на что, например, тратиться должна была десятина? То есть это вот десятину с приплода скота отдавали левитам, а левиты не просто ее кушали, они ее в дело, в производство пускали. То есть это серьезная работа по сохранению Священного Писания. Священник только 2 недели в году приходил во святилище. Все остальное время он заниматься должен был сохранением, производством, преподаванием основы Священного Писания. Почему Бог не дал левитам и священникам земли? Да просто потому, что он пожелал, чтобы левитские города были во всех коленах Израилева. Очень просто. И вот она, интересная особенность-то. Две грани священства нам описывает Библия. Ритуальная – это одна грань. Вторая же грань касается вопроса сохранения, преподавания, передачи Священного Писания. Так вот, в этом заключается избрание. И вопрос заключается вот в чем. Если мы прочитали в книге Второзакония об избрании израильского народа в качестве
священства. Именно об этом нам говорит книга Исход, 19 глава, 5 стих, да? То вот посмотрите, что нам сказано. «Вы будете у меня царством священником», да? То, конечно, вот с этой точки зрения апостол Петр говорит и обращается ко всем верующим. Вы род избранный, вы царственное священство, вы народ, люди, взятые удел, некогда не народ, ныне народ Божий. То есть сегодня священство, сегодня всякий верующий, согласно словам Петра, 1 Петра, 2 глава, 9 стих, является священником. Ну, почему? По двум причинам. В первую очередь, потому что как такового-то храма ведь нет. Жертвы не приносятся. Поэтому сама функция левитского священства, она, в общем-то, трансформируется. Именно поэтому священниками становятся все верующие. То есть вот этой вот касты левитов уже сейчас нет. Нету определенной, отдельно выделенной группы людей, которая бы по Библии бы называлась бы клиром, да, как сегодня часто говорят. Вот мир, а вот клир. То есть это не библейский термин. Священством являются сегодня все. Но вы видите, в Библии у нас два уровня священства есть. С одной стороны, священство Израиля, с другой стороны, внутри Израиля священство сынов Аароновых, которые служили при храме и которые преподавали и сохраняли Слово Божье. Мы выяснили с вами про один уровень священства. Вот этот уровень сегодня является уделом и привилегией абсолютно всех. Но означает ли, что иудеи, евреи потеряли свое священство? Давайте выясним этот вопрос. Об этом однозначно говорит апостол Павел. Итак, какое преимущество быть иудеем? Послание Римлянам, 3 глава, 1 стих. Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. И дальше написано, почему. А наипаче в том, что им вверено Слово Божье. Вы видите, здесь у нас два важных аспекта. Не можем мы принять ни одну точку зрения, о которой мы говорили в начале, да, Бог отверг, все, до свидания, нету больше израильского народа, церковь вместо Израиля. Ни другую точку зрения, что вот отдельный путь для Израиля, отдельный путь для церкви. У Бога есть избранность Израиля, ну а церковь там сбоку припека. Вы видите, здесь двоякая позиция в Библии. Как говорится, двухгранная позиция. Это не просто понять, друзья мои. С одной стороны, Библия говорит о священстве всех верующих. С другой стороны, апостол Павел говорит, а Библия-то от кого мы получили? А вот от народа-то еврейского. То если мы возьмем даже авторов Нового Завета, кто они были? Кто был Петр, кто был Павел, кто был Иоанн?
Единственный автор Нового Завета не еврей по национальности, это Лука. Да и то, до того, как стать христианином, он в иудаизм обратился. Поэтому вот такая реальность. Вот с такой Библией мы имеем дело. Эта Библия написана была евреями на еврейском языке. И поэтому, если сегодня нам от этого отказаться, то мы пилим сук, на котором сидим. Мы еще будем говорить в наших лекциях о роли евреев в средние века, как благодаря трудам масоретов мы сегодня имеем достоверное священное писание. Чему нас этот стих учит? Одной простой вещи. Да, всякий верующий сегодня является царственным священством. Но при этом мы должны понимать, откуда исходят корни нашей веры. Откуда исходят корни нашей веры? Если мы это отвергнем, то мы превратимся в корабль без якоря, который быстро в шторме унесет водами и попадет в водоворот. Давайте же будем иметь этот твердый ориентир и основывать нашу веру на Священном Писании. Потому что только через него мы познаем спасение в нашем Господе Иисусе.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
2: Для вас поет Юлия.

0: Программа «Независимость». Геннадий.
1: В 23 года я впервые, на самом деле, серьезно уже решил пытаться бросить, по крайней мере, употреблять наркотики, да, потому что это, ну, никак я не мог, работал уже где попало, да, институт уже был заброшен совершенно, работал грузчиком, ну, там, по 2-3 часа, лишь бы свободное время было, денег, неважно, сколько зарабатывали, уже престиж как-то там, где и кем быть, он только в мечтах и в разговорах наших остался, да. И это не получалось. Мне все время нужна была какая-то эйфория. Вот. Потом понял, что пристрастился к этому зелью. Меня начало ломать уже. Да? Начал с этим завязывать. Трудно. Но все-таки как-то удалось. Опять начал выпивать. Короче говоря, осознал свою зависимость, но не знал, что с ней делать. Да, совершенно. Уже лет, наверное, в 28. То есть уже не сама жена меня на самом деле таскала туда, да, уже знакомые наркологи появились, которые по-быстрому за деньги давали либо эти капсулы, потом торпеды начал делать на год, да. Но сделаю торпеду эту, опять наркотики появляются, да, и вот это ребенок рос, да, я старался как-то, чтобы он этого не видел, но это было все равно трудно. Отношения с женой, безусловно, все накалялись. В 83-м году мы, в конце концов, развелись, да, и для меня это был такой еще серьезный удар, да, развелись, разъехались, тут наркотики совсем мною владели, там появились другие психостимуляторы, которые мне понравились, я бросил уже работу совсем, и дома не жил, и, по сути дела, вращался уже в преступной среде, так, по-серьезному, да. 4 года я вот так по судьбе ходил, по притонам, и сам их организовывал, пока меня не посадили, в конце концов. Сына потерял же, ну, потерял. Вообще, скажем, с родителями отношения никакие. Понимал, что мы с женой разъехали, жилплощадь отнимут, и вообще деться некуда. Так оно, по сути дела, и оказалось. Вот в 89-м году я был абсолютно у разбитого корыта, да, но тут вот подвернулся человек, да, который уже в то время знал про анонимных алкоголиков, да, и уже так движение начиналось в 88-м году в Санкт-Петербурге. И я тоже этим очень заинтересовался. Более того, мне этот человек очень понравился. Ну, в то время мне еще как бы, да, были симпатичны люди из того мира, из преступного, да, и которые с этим порвали. А у него там был большой срок засижен, он был для меня авторитетом. Вот. Он такой вел активный образ жизни общественный. Я с ним тоже много общался и... По сути дела, вот, можно сказать, первая группа или одна из первых групп него образовалась, да, и мы собирались у него дома, и это стало главной частью моей жизни. Вот, и я сам не заметил, как, в общем-то, эта тяга, она была, но вот уже не физиологическая оставалась, да, к наркотикам, а чисто психологическая, что, ну, скучно жить. А тут, скажем, замена произошла, да, я как-то вот эту духовность, да, которая в программе в первую очередь, да, первым планом всегда идет, там поиск Бога, мне это было очень близко. Я еще когда сидел об этом, да, читал, задумывался. Ну и в детстве, в общем-то, бабушка меня в церковь водила, да, я никогда не отрицал, да, Бога. Последний год, да, я вся моя жизнь уже была от запоя до запоя. Да? Запои стали жесткими такими от 5 до 7 дней. Я уходил просто из дома, поскольку уже в своем кругу, в каком я работал, да, я там это старался прятать. Ну, конечно, уже люди понимали, но я там ни в коем случае не пил. Да, мне было и неинтересно с ними пить, потому что... Пьем по-разному. Уходил к алкоголику, рядом там в соседнем доме жил. Думаю, ну, денек-другой попью, там, пятницу, субботу. А оказывалось, что прошла неделя. Когда очухивался, у меня, как всегда, пропадали все деньги, барсетка с документами, там, да, на машину, на все. Каждый раз это восстанавливать или выкупать. Там, да. Я только в этом году, в 2006 году, несколько таких у меня было запоев, когда... Меня приносили домой избитого. У меня и здоровье, конечно, было уже ужасно. Печень у меня, 2 гепатита было. Когда сидел на игле, это гепатит С, шприцевой. Вот. Да и пил столько. Печень у меня уже вываливалась. С головой у меня было плохо, с сосудами совсем. И последний раз меня, когда притащили всего избитого, вот врач посмотрел, он говорит, у него печень, говорит, вся наружу, говорит, я за него не хочу отвечать, вон, везите в наркологию, пусть там откачивает, он пьяный вдрызг, выживет, выживет. Ну, так сейчас относится. Попал я в НИИ гриппа, вот, откуда, в общем-то, у меня началась новая жизнь, да. Я когда там очухался, ночью. Я не мог понять, где я. Вокруг какие-то пацаны молодые, там в основном наркоманы лежат, откачивают их, да, алкоголиков меньше. Вот. Там ребят поспрашивал, что, чего, где. Объяснили, да. Через пару дней так пришел в себя, более-менее вспомнил. Да, вот что, у меня такой хороший эпизод. Я просто ночью так сижу на кровати, вот когда я очухался, да, я так все себе, ну где я, где? И ответ такой, как сверху, да на дне. Вот на дне ты. Все, приплыл парень, дальше некуда. И оказался там человек, как бы, да, который мне помог, вот рассказал про гору, про реабилитационный центр «Надежда» на горе. Я вначале испугался, конечно, думал, что мне там делать, я и так анонимных алкоголиков знаю, столько был в группе «Наш путь», да, пойду туда. Но потом подумал, что, ну, скажем, мне нужно как бы... Во-первых, было трудно и туда прийти, да, стыдно, потому что я когда ушел, порвал свои, да, я достаточно символически это, да, все сделал, вплоть до того, что сжег там книги, да, то есть отказался все от своего спасения на самом деле. И мне было, конечно, стыдно туда появляться и трудно. Но, тем не менее, еще перед тем, как туда поехать, я пришел в группу «Наш путь». Меня там приняли, тем не менее, старики с распростертыми объятиями, были рады. Поехал я все-таки туда, в этот дом «Надежды» на горе. Я понимал, что мне нужно, ну, вот как бы самого, у меня смирения вообще по жизни как бы не было никогда, да, своевольный очень человек. И когда я так послушал, немножко узнал, я понял, что оттуда-то можно всегда и выйти, да, но попробовать надо. Пришел и попробовал. Первую неделю мне было очень... страшно трудно, потому что там как бы приходилось выполнять там хозработы. Для меня это было, ну, по моим понятиям, Вообще чуть ли туалет нельзя мыть. Я не буду говорить на жаргоне. Вот. Мне это было страшно обидно, било по моей гордыне. Этот режим, распорядок. Да? А потом я понимал, уже взрослый человек, что я сам в себе как бы, да, вот послушание... Я сам себе, да, с Божьей помощью вот это устраиваю. Я в любой момент могу выйти. Тем более я приехал туда на машине, да, вот, мне все было просто. Сел, завел и уехал. Никто не держит. И через неделю я в конце концов понял, что там не начальники, там эти консультанты. Не нужно делать для них это ничего, да. Что это все для меня, да. И я в конце концов... воспринял всех не как начальников, а как, скажем, очень доброжелательных людей, которые, да, невзирая на все мои выходки, мне, ко всему прочему, бесплатно помогают. Да. Вначале я конфликтовал со всеми, вплоть до директора. А потом мне понравились эти отношения, мне очень трудно их было принять. Я научился, там вот этот дневник чувств дурацкий для меня был, я его не переваривал. Думаю, ну что придумывать, придумаю сколько угодно и наговорю сколько угодно. Вот. И поначалу, в общем-то, этим занимался. А потом понял как-то в один прекрасный момент, да, и у меня вот это пошло. И я с тех пор, в общем-то, и... почувствовала радость там за многие годы, да, в первый раз, сколько я не ездил там по путешествиям, там пил или не пил, да, я разыгрывал там иногда, да, радостные какие-то состояния. На самом деле все это было как-то для меня обыденно и неинтересно. Вот чувств не было. Пустое, скажем, каменное сердце настоящее. А там вот оно вот начало оттаивать. Теперь у меня опять друзья. Своих друзей я, по сути дела, потерял уже давно. Ну, наркоманы, они рано довольно умирают. Так и у меня произошло. Да? То есть настоящие мои друзья давно умерли. И я так как бы не прибился ни к одному лагерю там, да, новых русских, хотя меня туда тянуло. Отлетел от всех людей, а сейчас я опять прекрасно чувствую себя в социуме. Здесь у меня много групп, куда я хожу. Основная здесь как бы домашняя, в Зерках. Я сюда хожу 3 раза в неделю, это обязательно. И невзирая ни на что, там, да, достаточно, я не скажу, что счастлив, да, но... часто испытываю радость, хорошие такие чувства бывают. Я думал, что они у меня как бы не появятся. Ну нет, они появляются. Даже в таком возрасте можно вот этот эмоциональный мир опять вернуть, окрасить его, что ли, по-настоящему. И думаю, что вот это главное.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы начали с вами разговор о динозаврах в Библии, выяснив, что эти животные описываются в ней, описываются достаточно детально, и мы остановились на том месте, когда задается вопрос о том, что же произошло с динозаврами. Обыкновенно исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Библейские данные в основном поддерживают этот взгляд. В результате глобальной катастрофы резко изменились климатические условия на Земле. О чем же идет речь? В книге «Бытие» в 6 главе, в стихе 13 и 17 по 20 сказано: «И сказал Бог Ною: вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, сыновья твои, жена твоя и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. Из птиц по роду их, из котов по роду их, из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остаться в живых». Итак, коль скоро динозавры, как говорит Библия, были частью сотворенных Богом существ, они тоже вошли в ковчег перед потопом, так как сказано было взять из всех животных. Здесь сразу появляется вопрос о том, как такие гигантские животные, как динозавры, могли поместиться в ковчег. Ответ на этот вопрос кроется, во-первых, в размере ковчега, во-вторых, в размере динозавров. Ковчег был достаточно большим плавучим сооружением. Вот его размеры по Библии. Бытие 6 глава, 15 стих. Длина ковчега сказана 300 локтей, широта его 50 локтей, а высота его 30 локтей. Локоть – это мера длины, равная примерно полуметру.

самом же деле среди них были и гиганты величиной с четырехэтажный дом до 30 метров в длину и весом в 50 тонн, и стройные, грациозные животные размером не больше петуха. Растительные динозавры были самыми крупными сухопутными животными, когда-либо обитавшими на нашей планете. Брахиозавр – один из самых массивных динозавров, длина его достигала 25 метров, высота – 13 метров, длина плечевой кости – более 2 метров. Весил этот гигант около 80 тонн. Компсогнат – самый мелкий динозавр. Длина его не превышала 70 сантиметров, причем большая часть приходилась на очень длинный хвост. Несмотря на столь малый размер, компсогнат был весьма ловким и проворным хищником. Итак, даже самый большой динозавр вполне поместился бы в ковчеге. При этом число действительно больших динозавров было совсем невелико, всего 4. Брахиозавр, тираннозавр, диплодок и аллозавр. Более того, в отличие от многих животных, прекращающих рост после достижения половой зрелости, рептилии растут всю жизнь. Например, самый большой крокодил – самый старый. Вовсе не было необходимости брать в ковчег самых старых животных. Цель была взять тех, кто был бы способен дать потомство. Следовательно, согласно Библии, динозавры, подобно иным животным, были сохранены в ковчеге во время потопа. Что же произошло после потопа? Как изменились климатические условия? Чтобы говорить об измененных условиях, следует вначале выяснить, какими они были до потопа, согласно библейскому описанию. Вот что мы находим в книге Бытие в 1 главе, в стихах 2 и с 6 по 8. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом». Библия сообщает, что помимо воздушной оболочки или атмосферного слоя, названного здесь твердью и небом, вокруг земли была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Слово «твердь» является переводом древнееврейского «ракия», дословно «протяженная поверхность», и речь идет об атмосфере вокруг Земли. Так вот, поверх этой воздушной оболочки, согласно Библии, была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Наличие этой оболочки создавало так называемый парниковый эффект. Как говорит книга Бытие, 2 глава, стихи 5 и 6, «Господь Бог не посылал дождя на землю, но пар поднимался с земли и орошал все лице земли». При таких условиях было больше защиты от радиоактивного излучения из космоса, процветала буйная растительность, значительно превышающая размеры сегодняшние. Как известно, в парнике и теплице размеры растений превышают размеры тех, которые высажены в открытый грунт. И вот интересно, что сегодня ископаемые растения, которые обнаруживаются, они во много-много раз превышают размеры сегодняшних. Найдены листья некоторых деревьев, которые по площади равняются 2, иногда 3 квадратным метрам. Все это давало достаточно корма для травоядных динозавров. Есть еще одно очень важное обстоятельство, относящееся к климатическим условиям допотопной Земли. Там не было смен времен года. Это понятие и это явление появляется только уже после потопа в книге Бытие, 8 главе, 22 стихе. Известно, что причина существования времен года заключается в том, что земная ось наклонена –

0: При путешествии Земли вокруг Солнца создается разное расстояние до него различных участков земной поверхности в разное время года. Следовательно, до потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, раз не было смен времен года, которая является следствием наклоненной оси. В результате создается равное расстояние Солнца к Земле и к разным ее участкам на протяжении всего круглого года. До потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, а траектория ее движения перпендикулярна. В результате было равномерное распределение температуры, не было холода, снега или льда. Во время потопа водная оболочка разрушилась, и вся масса воды обрушилась на землю. В книге Бытие в 7 главе в 11 стихе сказано: «Разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились». В результате, когда по окончании потопа животные вышли из ковчега, их встретил совершенно иной мир. Не было уже достаточного количества растительности. Рептилии могли теперь жить только в определенных теплых районах земного шара, и теплокровные животные постепенно вытеснили динозавров. Вот такова картина, таково описание судьбы этих животных в Библии. Надеемся, что в будущем у нас будет время и возможность более основательно поговорить об этом явлении, о всемирном потопе. Посмотреть на этот вопрос с точки зрения ископаемых и попытаться определить, вероятно ли такое событие с точки зрения современных данных. Однако по вопросу динозавров мы с вами затронули практически весь библейский материал, который можно на эту тему найти. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Некоторые люди в своей жизни встречают инопланетян. Кто-то видит лохнесского чудовища, кто-то верит в то, что они видят каких-то злых духов или бесов. В общем, мы встречаемся в нашей жизни со сверхъестественным, и об этом сегодня наша тема.
2: Да.
1: Размик, первый вопрос тебе. А ты встречался со сверхъестественным?
2: Ну как сверхъестественное, Сереж? Бывают случаи, когда я иногда, да, когда бываю дома один, вот, и иногда слышу какие-то шорохи в соседней комнате. Вот. Я не знаю, что это может быть, но
1: или
2: бывает
1: кот, или
2: проявление.
1: Сестра.
2: Да. Сегодня мы пригласили нашу гостью, Юля. Здравствуй. Вот. Юля поделится с нами, у нее очень интересный случай из жизни.
1: То есть вот. Юля нам расскажет, есть ли в жизни сверхъестественное, стоит ли в это верить?
3: Ну, в моей жизни есть сверхъестественное, точнее, было. Такой яркий опыт был, что я с детства видела вещи сны и могла предсказывать будущее людям. Я занималась гаданием и вот предсказывала моим подружкам там.
2: А как это к тебе пришло, Юль?
3: Ну, в 12 лет где-то ко мне пришел ангел, сказал, что он меня будет защищать, охранять, и я приняла это, как бы, за эту защиту, и он вот дал мне вот эти дары, и я как бы пользовалась, наслаждалась этими дарами, и радовалась, что такая власть у меня появилась, все такое. Вот. Но в результате все не очень хорошо закончилось.
1: Угу. А вот у меня вопрос такой. Вот наверняка люди сейчас смотрят, и это все, что подобным образом слышится, когда человек рассказывает, ты думаешь, ну что это за бред? Если у тебя в жизни такого не было, вот, и ты никогда с таким не встречался, то подобные истории, они для тебя кажутся просто немыслимыми. Вот. Как все ли тебе тогда верили в твои видения, и как они на самом деле проявлялись? Были ли какие-то доказательства? Твои видения сбывались? Или то, что ты, ну, пророчила, оно на самом деле происходило так?
3: Ну, во-первых, как бы не было такой цели у ангела, чтобы это все знали. Наоборот, как бы это все скрывалось, но мои пророчества всегда сбывались. И особенно, когда человек умер от того, что я сказала, что да, человек умрет, и вот... Вот на этой почве начались
1: то
3: мои
1: даже,
3: сомнения.
1: Даже видение о том, что будет что человек умрет, оно сбылось, твое видение.
3: Ну, они всегда сбывались, но они были такие бытовые. Ну, то есть там человек встретит такого-то человека, у них там случится такая-то жизнь, вот это вот такая-то, у всех все вроде так более-менее нормально, ну, там что-то кто-то ногу сломает там или еще что-то. Ну, ни таких страшных ситуаций я не видела. И вот в результате вот всего этого веселья когда-то пришлось все-таки мне столкнуться с реальной жизнью, и вот молодая девушка умерла. То есть она мне сначала пришла ко мне, и вот я ей погадала, я увидела ее смерть, почувствовала, как она умрет, и боялась ей даже сказать об этом, потому что мне было страшно, я не знала, как ей сказать об этом. И когда все-таки она достала меня этим, что она должна узнать, что с ней случится, я ей сказала. И были свидетели, которые, девочки тоже, которые с ней пришли, они все это слышали. Девочка, которая должна была умереть, умерла, ее убили. Меня даже в милицию вызывали, потому что все, ну, как бы свидетельствовали, что я знала ее смерти. Ну, конечно, причастия моего там не было, ее действительно убили другие люди, они не знали ничего о моем, как бы, свидетельстве. Ну, вот я переживала это очень тяжело.
1: Понятно. Найди свой путь. Когда сверхъестественное, оно может быть, ну, ты как чувствовала, это доброе или это злое? Это как бы... Ну, проявление чего-то доброго, каких-то добрых сил, каких-то светлых сил, или это проявление злого?
3: В тот момент я не чувствовала никакого, как бы оценки никакой не давала. Мне было просто плохо от того, что я узнала, что человек умрет. А когда просто не знаешь вот таких вот страшных вещей о другом человеке, то вроде все это даже здорово, особенно если ты знаешь такие детали личной жизни другого человека и можешь ему там подсказать в чем-то, даже помочь. Это даже мне нравилось, я бы так сказала. А потом вот понять, что ты знаешь это об обстоятельствах, которые трагичны, и ты ничего не можешь сделать, чтобы это изменить. Ну, скажешь ты человеку, что он умрет. И что? Вот она знала, что она умрет. Но ее жизнь
2: Юля,
3: от этого не изменилась.
2: Ты вдруг, как бы, ты ей не сказала, она бы тебя, ну, как бы, так сильно не допрашивала. Вот. Могло не случиться?
3: Я как бы экспериментов таких не могу. Я не ставила специально, поэтому не могу сказать, случилось бы это или нет. Ну, люди, которые ее убили, они не были информированы о моем предсказании, и тем более они не знали подробностей. Я сказала только часть того, что увидела. Подробности, они были в видении, и когда это случилось, и я поняла, что действительно до подробностей все исполняется, то это еще страшнее стало. То есть человек знал даже о смерти и не мог избежать этого.
1: Вот я хочу задать такой вопрос. На самом деле сегодня очень популярная сфера сверхъестественного. Сегодня везде, куда нет ни всяких шоу, существует очень много.
2: Передач,
1: да?
2: Много.
1: Передач. Там, где так или иначе связано, ну, связано, так скажем, действие с чем-то сверхъестественным. Шоу экстрасенсов, битва. Да? Вот даже Размик, ты неужели никогда не хотел, так скажем, с чем-то связанным быть таким вот сверхъестественным, чтобы у тебя были какие-то определенные дары, там, какая-то власть, чтобы тебе позволяло тебе сделать что-то больше, чем ты.
2: Это, конечно, все интересно, Сереж, иметь какие-то дары, как в фантастических фильмах, предсказывать будущее, чтобы это потом как-то избежать или еще что-то. Это все классно, конечно, вот, но тут, мне кажется, все намного серьезнее, и ты, если не знаешь, с чем связываться, и потом какой спрос будет за
1: это. Интересный
2: дары.
1: Вопрос тогда, чтобы, может быть, Юля, ты нам откроешь на это глаза. С чем вообще связано все сверхъестественное, если человек туда хочет залезть? Вообще, какие последствия от этого могут быть? И, вот. Это, и как это находит человека? Или он сам должен туда полезть, или это его находит?
3: Какой рецепт найти сверхъестественное? Я бы хотела сказать, чтобы люди были очень осторожны, связываясь вообще со сверхъестественным, потому что человек не имеет власти знать будущее, и он не, ну, как бы является марионеткой той силы, которая дается ему. Соответственно,
1: когда человек хочет влезть в сверхъестественное, он влезть хочет в силу, в тьму или в свет? Это как? То есть это только тьма, или он может быть все-таки это, какую-то помощь от Бога может получить?
3: Я считаю так, что когда человек с Богом находится, Бог может дать ему дар пророчества. Но обычно это дар, который контролируется Богом, и Бог из любви как бы человеку дает этот дар, и он не страдает от этого дара, так как я страдала, допустим, от этого дара. То есть самая страшная тягота знания вот этого, ну, как бы о смерти людей, там еще что-то случается, твоя беспомощность, что ты совершенно как бы вот чувствуешь вот этот вот что тебя просто использовали для того, чтобы этого человека напугать или там как-то привести его к определенным действиям, завладеть этим человеком, а ты просто являешься проводником. Некоторым, может быть, экстрасенсам это положение их как бы вполне устраивает, чувствует себя куколкой такой бестолковой. Вот. Но это неприятно. Человек чувствует себя вот реально, как сказать, пустым сосудом, который просто наливают, что хотят, и даже то, что тебе не нравится. Я вот отказаться хотела от этого дара практически сразу, как только я вот испытала вот эту ситуацию с девочкой, которая умерла. Я не хотела больше гадать. И он все равно сказал, ты от дара не избавишься, ты так и будешь мучиться с этим даром. То есть это мучение, знать о смерти людей, это очень тяжело, это проблематично. Ну, психологически чисто даже.
0: Найди свой путь.
1: Ну вот смотри, ну вот сколько людей сегодня на самом деле пользуются этими услугами экстрасенсов, и на самом деле многим помогает избавиться от каких-то своих страхов, от каких-то своих психологических там убеждений и так далее, ну не знаю, ну проблемы бывают разные, и действительно помогают. Вот что можно посоветовать? Вот им не ходить совсем к ним, или им терпеть
3: конечно,
1: от того, что
3: нечего
1: происходит?
3: Нечего там делать, нечего делать никаких экстрасенсов.
2: Бывают же услуги, которые наоборот как-то даже помогают людям.
3: Да понятно, что они помогают, то есть есть исцеляющие как бы люди, которые имеют дар исцеления, то есть у меня вот дар был предвидение.
2: Так, разве это плохо?
3: Любой дар, который идет от нечистой силы, даже если это, как кажется иногда, что люди иногда ошибаются и думают, что это от Бога дар, поэтому тут очень осторожно надо быть, чтобы понять, действительно ли твой дар от Бога. Чаще всего это дар нечистой силы, потому что Бог никогда не ищет себе чудес для того, чтобы него любили, его и верили. А вот дьявол именно это и ищет, чтобы человек повелся на легкие, как бы сказать, решения своих проблем, быстрее как-то купил это, там, заплатил этой тетеньке, там, дяденьке, кто там гадает и ворожит. И сразу исцеление получил. Как хорошо, я вот такой молодец, не надо не раскаиваться в своих грехах. Там кто-то над тобой походил, там, почитал тебе молитвы, и ты сразу такой счастливый пошел. Или свечки там какие-то поджигали. То есть какой-то ритуал провел, и ты все, молодец, ты огурец, ты здоров. А реально Бог хочет изменения сердца человека, чтобы человек понимал, какое зло он может там совершать, да, раскаяние.
1: Расскажи нам, пожалуйста, Юль, немного вот о том, как Бог помог тебе выбраться оттуда. Ты когда захотела выбраться из этого, тебе это легко получилось? Или все-таки эти силы тебя не оставляли? Ну, вот, какие-то последствия были?
3: Сказал правду, он очень тяжело меня отпускал, и я не хотела вообще жить, потому что настолько было трудно избавиться от его влияния, и болезненно очень я переживала, я до суицида как бы дошла. Вот, но Бог меня спас, вытащил, Он открыл мне, что Он меня любит, и я с большим трудом поверила в это, вот, я рада, что Бог нашел меня в этом, в этом ужасе, который я жила, вот, и вытащил. Хотя, если бы человек, наверное, выбрал сам такой путь, я потому что реально не знала, что это дьявол до конца, я думала, что это Божий ангел.
2: То есть он появился все-таки как ангел вначале?
3: Он Божий ангел, представился моим защитником. Но даже когда он открывал мне разные свои позиции о том, что вот он управляет бесами, что у него там, и ты тоже можешь как бы пользоваться их услугами. Я знала обо всем этом, но не видела, что это.
2: А когда ты поняла, что это не ангел?
3: А вот когда наткнулась на текст из Библии, что нельзя поклоняться никому, кроме Бога. И поняла, как будто вот пелена спала с глаз, что я поклонялась сатане. И я стала его от себя как бы отгонять, перестала как бы делать то, что он хочет, разговаривать с ним. То есть я полностью старалась его игнорировать. И это вызвало в нем агрессию. Mm-hmm. И он начал говорить, что если ты не хочешь быть со мной, то тебе придется умереть. И начал склонять меня к суициду.
1: Юль, вот ты сказала о том, что сейчас вот что дьявол тебе угрожал, что ты почти уже даже, ну, чуть ли не смерть, не жизнь покончила самоубийством. А как ты решилась от этого уйти и прийти к Богу? Бог тебя искал, ты у него просила что-то, чтобы он тебя вызволил?
3: Нет, я нисколько не верила, что Бог мне может помочь. И он, мне кажется, он просто сам пришел и как-то вмешался. Я не знаю почему, но когда я просила дьявола оставить меня, и он не оставлял и пытался заставить меня как бы умереть, я поняла, что у меня выхода нету, соответственно, я должна умереть. И просить Бога о помощи у меня не было в планах, ничего, и бац, он меня останавливает от суицида.
1: Ты вообще знала, что есть Бог и что он может тебе помочь? Просто ты вот находилась вот в этом всем, под влиянием всего этого, вот в своей ситуации уже, которая уже зашла слишком далеко, ты поняла, что ты, выйдя отсюда, только смерть, да, он тебя не отпускает.
3: Ну да, так и получается.
1: Вот, то есть, ты знала, что есть Бог, который тебя может выйти? Ты говоришь, ты не просила его, просто Бог сам мешался.
3: Я им и говорю, что человек, который живет много лет под принципом того, что Бог — это вообще не твое, то как я могу ждать помощи от него? И вообще, какое отношение ко мне имеет? Никакого. Я просто вызов ему как бы случайно так вот кинула, типа, ну, хочешь, останови меня. Ну, так, это даже было как в пустоту, знаете, это даже не молитва, не вера, ничего. Просто вот я как в пустоту кинула ему и пошла, бросаться с крыши. Вот. И в этот момент пришла мысль о матери, ярко так осенила меня. Это почему-то до этого, сколько месяцев я жила, у меня почему-то мыслей таких не было. А вот в этот момент, как только вот я хотела броситься с крыши, что мама моя очень сильно страдать будет, если я покончу с собой, я отложила суицид, и в эту же ночь как бы мне нахлынуло на меня как бы отчаяние, что я некуда идти, я просто, не покончу я с собой, а что? Что мне делать? Как я буду жить? Я никому как бы не могу ничего делать, потому что меня дьявол не отпускает. То есть он меня мучает, и я не знаю, что мне делать. И я поняла, что я могу попросить вот этого чужого бога, который там сидит где-то у себя в замке, в общих чертах, как я его представляла себе в голове. А я для него просто собачка, где-то бегающая в пустыне, вообще к нему не имеющая никакого отношения. И вот я сидела там около этого дома, как стены, точнее, около этого забора, где огромный сад у него.
1: Ты
3: там,
1: так
3: как
1: все я... это представляла?
3: Да, я так просто представляла. Чувства мои так я могу описать, что я чувствовала себя собачкой, которая сидит у стены огромного здания где-то там. Где-то Бог есть, который там своими делами занят. И я такая сижу тут, говорю ему, сделай меня травкой, пожалуйста, в своем там саду. И я буду просто там сидеть в этой, этой травкой, никому мешать не буду. То есть от меня вреда тебе не будет, я не хочу тебе вреда. Просто
1: спаси
3: меня.
1: Что он ответил тебе? Это тебе ночью все приснилось, а?
3: Это не сон был, это была моя молитва. Я не знала, как молиться, это просто мои чувства были такие. Я вот так просила его, говорю, сделай меня травой. И в этот момент он почему-то... Я не ожидала ничего, если честно. Просто такое чувство. И Бог мне как будто ответил. Причем не как будто, я считаю, что это был действительно ответ. Он неожиданно просто мне дал такое знание. А я тебя люблю, сказал. Я, если честно, не поверила. Я была в шоке. Я не ожидала такого ответа. Я думала, ну ладно, это самое лучшее, на что я ожидала. Ну, там, посиди немножко около моей двери, я тебе разрешаю. Вот я такое ожидала, если честно. А он почему-то сказал, что меня любит, и как будто бы вот пустил. Ну, было ощущение, что он меня как бы вот взял в свои руки и сказал, я люблю тебя. Я была просто поражена. Вот я хотела как бы предаться в его руки и как бы успокоиться. И действительно так и случилось. То есть буквально через несколько дней я встретила девушку, которая пригласила меня в церковь к адвентистам 7-го дня. Я пришла и удивилась, что люди, которые в этой церкви читают Библию, я очень хотела изучать Библию. Вот, они помогли мне как бы разобраться в Библии, понять там все тексты. В общем, я поглощала все дико. Я жаждала Бога невероятно после того, что со мной случилось. Потому что я поняла, что Он единственный, кто достоин любви и как бы понимания, поклонения. То есть в Его руках вся власть, вся сила. И все, что там было до этого, это блажь, это какая-то манипуляция, это, не знаю, ложь какая-то. И вот в этом я жила, и вдруг вот это мне открылось чудо. Соответственно, я счастлива оказалась.
0: Найди, найди свой путь.
1: Слава Богу. После всего этого вот, какие-то последствия все-таки есть? Сегодня что-то тебе еще является, вот какие-то возможности, вот этот дар, он тебя еще посещает, вот это искушение вернуться туда, в ту жизнь?
3: Ну, мне кажется, оно навсегда останется, потому что я была на той территории. Но, если честно, это нельзя назвать искушением, это скорее остатки прошлого. Я уже сделала выбор, и мне туда, ну, как бы не хочется возвращаться.
1: Ну, в конце, мне кажется, остается только тебе вот попросить тебя, чтобы ты пожелала что-нибудь зрителям, те, которые смотрят сегодня, и которые в этом мире сегодня вокруг и сплошь и рядом все сверхъестественное предлагается тебе сегодня. Попробуй, иди туда, там тебе предскажут будущее, здесь тебе это, скажем, подскажут, как тебе жить. И это большое искушение вот молодому человеку пойти, как бы вот что-нибудь узнать, да, погрузиться вот туда вот. Ты что им посоветуешь, вот, пожелаешь сегодня?
3: Но я бы пожелала, чтобы люди подумали, прежде чем сделать такой выбор, потому что самое главное – это понять, кому ты хочешь реально обратиться. Действительно ли тебе нужна помощь и любовь? Может быть, ты просто хочешь какой-то власти, получить какое-то чудо, которое временно тебе дастся, но не исцелит твое сердце ищущее, может быть, да? Я считаю, что человек должен искать Бога прежде всего, и только в Боге находится само и исцеление, и счастье, и истинная любовь. А все остальное — это просто мир иллюзий, я бы даже сказала, и даже не ничего.
1: Лучше туда не
3: соваться. Там. Да.
1: Все понятно.
3: Ничего там делать.
1: Все понятно и просто. Спасибо, Ир.
3: Пожалуйста.
1: Ну что ж.
2: Подведем и мы свои итоги.
1: Давай.
2: Сегодня мы узнали, что существуют потусторонние силы, существует Бог со своими ангелами, так и сатана существует. Бог принес себя в жертву, чтобы быть с нами, со своими детьми. Вот. И наша задача, ну, не соваться, что ли.
1: Сделать выбор.
2: Сделать выбор, да. И остаться на верной стороне. Есть люди, которые уже столкнулись и пережили какой-то опыт, вот, и не могут найти выход. Но выход есть, он во Христе.
1: Ну что ж, это была программа «Найди свой путь». Мы общались об сверхъестественном с Юлей, нашей гостьей. Был
2: Спасибо,
1: разум,
2: Юля.
1: Также я, Сергей. Спасибо, что вы с нами. До новых встреч. Комментируйте наши программы ВКонтакте. Пока.

0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы «Небо на земле». У нас в гостях Эдуард Михайлович, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия. Также у нас в гостях Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы вместе с ними продолжим общаться на тему освятилища. Сегодня хотелось бы осветить такой нюанс, как жизнь отдельно взятого человека, который живет в обществе, имеющем это святилище. Как это святилище влияло на его жизнь?
2: Поскольку духовная жизнь человека – это достаточно сложный процесс, достаточно сложные аспекты его жизни. Следовательно, и во святилище предлагался целый комплекс решений человеческой греховности, целый комплекс восстановления или мероприятий, связанных с восстановлением утраченных с Богом взаимоотношений, или различные меры, связанные с тем, какого рода преступление совершил человек. Поэтому вот в этой связи предлагались совершенно различные жертвы, которые мог приносить человек, которые были направлены на решение совершенно разных проблем, которые возникали в его взаимоотношениях с Богом и с обществом.
1: То есть, в принципе, суть сводится к тому, человек согрешил, он должен идти в святилище.
2: Да, потому что во святилище нам продемонстрирована модель искупления человека и то, каким образом решалась проблема греховности человека в целом, и не только его греховной природы, но и отдельно взятых каких-то преступлений. Потому что мы не должны забывать, что израильское общество это не просто, так скажем, это не просто религия. Это общество, которое решало проблемы, связанные с какими-то юридическими проблемами. Это общество и святилище решало вопросы, связанные с юридическими и с правовыми какими-то преступлениями, с какими-то вопросами духовного характера и так далее. Поэтому все вот эти вот аспекты, они разрешались во святилище.
1: Но не делает ли это человека заложником в том плане, что вот неполадки, допустим, у него в духовном плане, он не угодил Богу в чем-то или совершил какой-то грех, личный грех, тайный грех, да, как иногда говорят, и он теперь из-за этого должен взять жертву и через весь стан с этой жертвой идти к святилищу, и все смотрят, так, грешник пошел. Вот. А потом, если кто-то пропустил, назад он уже идет. Уже видно на его одежде там следы крови, он только что принес жертву, грешник идет. И вот из-за какого-то, может быть, в мыслях соделанного греха или где-то какого-то тайного там какого-то прегрешения перед Богом, он вынужден делать этот свой грех фактически публичным, потому что все теперь знают, что он грешник.
3: Я бы обратил внимание на то, что были не только жертвы за грех, а были еще, например, и мирные жертвы. И если так, ну, абстрактно вот эту нарисованную вами картинку рассмотреть, то когда человек идет в жертву, еще непонятно, почему он идет. То ли раскаивается в своих грехах, то ли благодарить Бога за те благословения, которыми он его одарил в его жизни. Такое тоже возможно с точки зрения, ну, стороннего
1: наблюдения. Если взглянуть на лицо человека, я думаю, все сразу будет понятно.
3: Возможно, возможно. Но, с другой стороны, когда мы знаем о том, что принесение жертвы гарантировало прощение, то человек мог идти и за прощением с радостным лицом. Mm-hmm. Потому что он ведь шел с уверенностью, он шел не с таким, знаете, сомнением, будет, не будет, получится, не получится, как там Бог решит.
2: Он знал, что проблема будет решена.
1: Это, да, это то, о чем Бог... мы говорили, о том, что да. Бог предсказуем.
3: Бог предсказуем.
1: Вот жертва указана, жертву принес, прощение получил, а не то, как в других религиях.
3: Совершенно верно.
1: Не знаешь, сколько принести, чтобы угодить.
3: В язычестве представление о Боге отличалось не только в том, что они считали его непредсказуемым, но они еще представляли Бога мстительным, например.
1: Угу.
3: Это тоже очень важная черта языческого
1: обидчивым
3: мировоззрения.
1: Еще.
3: Обидчивым, мстительным, капризным. Что значит капризный? То есть он сказал сейчас так, а завтра он может сказать по-другому. Сегодня он требует этого, а завтра он может потребовать чего-то другого.
2: Так, тебе не угодишь.
3: Угу. Да, поэтому даже вот этот путь с жертвой за грех у израильтян отличался от пути язычника, который тоже, может быть, хотел решить проблему собственного греха. Потому что здесь присутствовала уверенность. И об этой уверенности многократно потом говорит Новый Завет, когда говорит о том, что, имея в качестве жертвы Иисуса Христа, мы можем приходить в святилище, опять-таки, с уверенностью. Но наряду с этим есть еще и такой момент, как, скажем, нравственная сторона всего служения святилища. То есть есть юридические аспекты, так их называют богословы.
1: Угу.
3: Они сводятся к чему? Что когда прощение греха достигается через смерть жертвы. Либо, конечно, если умирает сам грешник, тоже, естественно, его смерть уже является концом всяких, ну, что называется, проблем, потому что человек умер, нет человека, нет проблемы, даже такое выражение mm-hmm. сложилось. Так вот, смерть жертвы решает проблему греха. Это юридическая сторона вопроса. Но Господу важно не просто юридически решить проблему, дав человеку знак, что он прощен, а важно, чтобы этот человек еще пережил то, что в Библии называется обновлением или новым рождением, чтобы он стал новым человеком. Богу нужен не тот человек, каким он есть сейчас, а человек в том его состоянии, каким он может быть. Может быть, через как раз влияние Духа Святого на его сознание, через участие в различного рода вещах, которые предусмотрены Священным Писанием, для того, чтобы характер этого человека менялся.
0: Далее в программе.
1: Изо дня в день, из года в год ходят, весь народ ходит. И что, они стали лучше? Да хуже они стали.
2: Поэтому за убийство невозможно было принести жертву. Фактически грех – это выбор человека.
3: Иезекииль и другие пророки показывают, что во многом причиной страданий израильского народа были руководители.
1: Осознавал ли израильтянин, что вот эта жертва на самом деле ничего не меняет?
0: Небо на земле.
3: Вот этот вот путь, когда за ним могли наблюдать, обладал вот такой, ну, скажем, назовем это педагогической целью, педагогической задачей. То есть
1: не хочешь
3: сегодня
1: в следующий раз через весь стан с позором идти, да? Не делай. Да?
3: В каком-то смысле так, но с другой стороны, педагогическая задача еще в чем заключалась? Что сегодня я прошел, а завтра идет мой сосед, а послезавтра идет сосед моего соседа. И в итоге получается, что в течение какого-то определенного периода времени все мы ходим в это святилище, все мы там признаемся в своих грехах, а значит, все мы грешны. Причем здесь трудно выделить, кто больше грешен, кто меньше грешен, потому что все ходим, и тут подсчитать, подсчетом никто не занимался, это бессмысленно. И вот этот вот момент осознания, что все мы грешны, показывал человеку, что, в общем-то, надо воспринимать грех как такую тотальную реальность нашей жизни, которая охватывает все. Из этого невозможно выбраться. А раз невозможно выбраться, значит, не то, что я делаю, важно, а то, что совершил Бог. То, что Бог делает, важно, потому что мои усилия бесполезны в конечном счете. Я не могу, скажем, заполнить противоположную чашу весов. На одной лежит грех, а вот там я что-то другое положу, и вот оно перевесит и прочее. Вот, вот эта педагогика тоже очень важна на самом деле, потому что когда мы...
1: Это и святилище бесполезным. Когда люди изо дня в день, из года в год ходят, весь народ ходит, и что, они стали лучше? Да хуже они стали, когда потом Иезекиилю приходится констатировать факт, что они на территории святилища уже устроили там безобразие.
3: Нет, видите, в чем дело, что когда говорит Иезекииль о безобразии на территории святилища, то он говорит об этом в контексте осуждения старейшин народа и священников народа. Иезекииль и другие пророки показывают, что во многом причиной страданий израильского народа, того же Вавилонского плена, были руководители, были народные лидеры. И он с этой точки зрения, он как бы показывает, смотрите, даже лидеры, вот они занимаются. Чем занимался народ, он даже не описывает. Возможно, народ занимался еще более худшими вещами, потому что они жили где-то далеко от святилища и прочее. А вот. Но суть здесь вот в чем, что святилище на самом деле меняло. И объяснение или доказательство, подтверждение этому мы находим, например, в истории пророка Илии, когда Илья, оказавшись в одиночестве, решает для себя, что он один-единственный, кто остался, и к Богу обращается вот с таким как бы криком души, что, дескать, и меня скоро не будет, я один, и моей души ищут. И Господь ему говорит: есть. На самом деле есть, просто мы, люди, не способны проникнуть в сердце и адекватную оценку дать человеку, и не должны это делать. Адекватную оценку человеку может дать только Бог. Поэтому о чем говорит этот факт? 7 тысяч, которые не преклонили колени свои перед Ваалом, так говорит библейский стих. Это значит, что эти люди искренне верили, воспринимали Божий путь к спасению так, как его нужно воспринимать, и хранили эту истину. Хранили эту истину. Поэтому в лице вот этих людей святилище достигает своей цели.
2: Ну, здесь, наверное, можно еще вот что добавить. Неоднократно и пророки, и псалмопевцы, и многие говорят о том, что основание престола Божьего – это его закон. Правосудие божественное – это принцип, на котором зиждется его правление. И мы знаем с вами о том, что вот как раз ковчег Завета во святилище – это олицетворение его божественного престола. Вместе с тем мы понимаем, что земное святилище, оно не может разрешить, например, всех проблем. Мы уже говорили с вами в начале вот этой программы о том, что фактически святилище – это и суд в израильском народе, это и определенное место, где выносится наказание и так далее. Поэтому, вот, например, решение проблемы убийства. Святилище не имело такого решения. Допустим, если человек согрешал, предположим, воровством, воровал у кого-то что-то, он мог возместить убыток, он мог принести жертву и таким образом решить проблему. Но вот если он убивал кого-то, допустим, даже по ошибке, он не мог принести жертву. Почему и Давид вот в процитированном псалме, он говорит о том, что я не могу принести жертву, ты ее не желаешь. Почему? Да просто потому, что ни одна жертва, ни одно животное, оно не может компенсировать жизни человека. Поэтому за убийство невозможно было принести жертву. Поэтому Господь в этом случае, когда мы говорим о правовом аспекте святилища, Господь замыслил, чтобы у израильского народа существовали так называемые города-убежища. И поэтому, если человек убивал случайно, это происходило как-то по какой-то нелепой совершенно ошибке, по какой-то нелепой случайности, он мог по решению суда убежать в этот город-убежище и находиться там до тех пор, пока не умирал первосвященник. А смерть первосвященника в этом случае, вот здесь мы сталкиваемся как раз с символичностью как раз земного святилища. Смерть первосвященника в Израиле, она указывала на смерть более великого первосвященника, которым является Христос. Таким образом, мы видим, что те проблемы, которые не могло решить земное святилище, решало святилище небесное. Те проблемы, которые невозможно было решить принесением жертвы в жертву животного, эту проблему может решить принесение в жертву со стороны Господа Его единородного Сына Иисуса Христа и жертва Христа. А поэтому она могла решать проблему и убийства. Поэтому сегодня человек, который мучается от того, что он совершил этот тягчайший грех, он может прийти ко Христу, он может просить прощения. И Христос, как великий первосвященник и как величайшая жертва Сына Божьего, он может прощать этот грех. Поэтому то, в чем земное святилище в Израиле было ограничено, здесь небесное святилище и небесный первосвященник, и небесная вот эта жертва в лице Христа, она может решить эти проблемы.
1: Но тогда, получается, для человека, убившего не случайно, а специально, вообще тогда прощения не было?
2: Прощение было, но это прощение подразумевало глубочайшее раскаяние, как вот, например, в случае Давида, который преднамеренно убил Урию Хитиянина, причем рукой других людей. Mm-hmm. Он сделал это преднамеренно, это был четкий, ясный расчет, с которым мы сталкиваемся. В том-то и была проблема этого греха.
1: Такому же, да, по идее, и нельзя было и в город-убежище убежать, его обязаны совершенно, были выдать оттуда,
2: совершенно верно, совершенно верно. Но мы видим с вами, что вот это как раз раскаяние Давида, глубочайшее и полное, абсолютное раскаяние, оно как-то способно вот эту жертву, вот этот грех как-то в другое немножечко русло переместить, когда все-таки он мог получить это прощение от Господа.
0: Небо на земле.
1: А есть ли какие свидетельства или правила, как это должно было происходить? Потому что про Давида могут сказать, что это исключение. Он царь, вот у него и получилось как-то так вот вроде как своим раскаянием и избежать этого наказания. А как быть с рядовым человеком, у которого нет этого времени, который вот убил, и это случилось, и это очевидно, и его схватили, все, когда ему каяться, когда ему...
2: Но в любом случае именно суд во святилище выносил этот приговор, и поэтому даже если суд выносил решение в отношении казни человека, и были люди, которых вот по-еврейски называют гоэль, то есть это мститель, mm-hmm. который имеет право на основании законодательства еврейского, он имеет право отомстить за смерть там, своего родного или близкого. Суд выносил это решение, но у человека все-таки было время для того, чтобы покаяться, для того, чтобы как-то принести вот это покаяние Господу. Возможно, может быть, не на основании вот этого земного законодательства, но на основании божественного решения этот человек спасается для вечности.
3: Здесь важно еще учитывать, что суд не совершался автоматически, а суд над убийцей совершался по требованию так называемых мстителей. Но мстители могли и не потребовать этого суда. Поэтому на самом деле в города убежища убегали, все хотели получить спасение, убегали и те, кто неумышленно совершил это убийство, и умышленно. И дальше все зависело от мстителей, то есть от кровных родственников и других. Вот. И здесь этот аспект нужно учитывать, он является частью как раз вот той вот культуры древней. В полной мере все это не перенесешь на современную культуру.
1: Получается, человек должен был становиться лучше. Ну вот он И со дня в день становится лучше, а почему-то не становится лучше. Может ли это святилище, было ли оно способно действительно поменять человека? Или оно заставляло его просто делать ритуалы, со временем забывая их смысл?
2: Вот в послании к евреям речь идет о том, что все эти многочисленные жертвы, они не могли сделать совершенными этих людей.
1: Об этом-то как раз
2: Совершенными делает нас Христос и его жертва. Но вместе с тем Господь демонстрировал на любом примере, который бы не возникал в этом обществе, Господь показывал, что Он хочет решить проблему греха. Это происходило даже тогда, когда человек чем-то болел, и его вынуждены были удалять из общества, когда у него были какие-то там раны на теле и так далее. То есть Господь пытался продемонстрировать, что когда-то Он решит проблему, связанную с грехом, связанную с греховной природой. И вот этим самым Он пытался привлечь сознание людей к тому, что происходит на жертвеннике. Он пытался привлечь сознание людей к тому, что происходит во время этого ритуала. Каким образом Господь решит эту проблему? Для того, чтобы все-таки человек понял, что фактически грех – это выбор человека. Его никто не заставляет грешить. Да, действительно, есть человеческая природа, она грешная. Она его провоцирует ко греху. Но вместе с тем грех – это выбор человека. И поэтому Господь пытался продемонстрировать, что Он пытается решить проблему грехопадения посредством всего того, что происходит во святилище, посредством всех

0: которые Господь решает.
1: Я бы здесь добавил еще такую важную вещь. Не нужно думать, что жертвоприношение носило такой механистический характер. То есть согрешил, пришел, возложил руки, священник там принес жертву, ушел домой, все замечательно. Вот в книге Исаии, книга Исаии вообще начинается с очень важного такого обвинения в адрес народа израильского. В первой главе, 12 стих, или даже 11 стих. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» И дальше еще...
0: Но он и требует.
1: И дальше так... Нет, в том-то и суть, что это неверное представление о святилище, когда мы думаем, что Бог просто требует жертвы за грех. Бог дает жертву как инструмент, но не как нечто самодостаточное, способное решить проблему. Жертва – это как бы некий посредник, скажем так, в виде развернутой процедуры, которая помогает решить проблему в человеческом сердце. В человеческом сердце. Дальше звучит вот в этой же книге Исаии, чуть ниже: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за Давуд, тогда придите и рассудим». То есть Господь явно показывает, что жертва – это не нечто, что можно совершать без всякого внутреннего переживания. Жертва – это лишь то, что является внешней демонстрацией происходящего внутри. И молитва Давида в Псалме 50-м как раз ярко подтверждает вот этот момент. Поэтому очень важно понимать, что в Божьем замысле было то, чтобы всякий, кто приходит в святилище, не просто совершал обряд, а переживал опыт. Опыт встречи с тем, кто там обитает. Опыт обновления мышления. Не случайно апостол Павел в Новом Завете говорит, обновиться, вам нужно обновиться духом ума вашего, или вам нужно иметь ум Христов. То есть вот этот опыт целиком сам по себе имел задачу преобразовать человека. Другое дело, получалось это или нет. Мы должны эти вещи разделять. Получалось это или нет? Насколько это получалось? Конечно, в полной мере все общество израильское не изменилось. Но от этого ведь не, это ведь не означает, что то, что Бог учредил, оказалось бесполезным. Ведь в конечном счете оно достигло свою цель в том смысле, что сейчас, даже сейчас, когда уже земного святилища нет, есть Божьи дети.
0: Осознавал ли израильтянин, что вот эта жертва на самом деле ничего не меняет, что должна быть другая жертва?
2: Вот смотрите, что происходит. Мне кажется, здесь очень важно вспомнить текст из книги «Бытие». Мы до этого говорили о том, что все, что происходит в израильском святилище, это прогрессирующее откровение, это развитие тех идей, которые еще были гораздо раньше переданы Аврааму, Исааку и Иакову. И вот в 22 главе книги «Бытие», когда описана нам вот эта ситуация, когда Господь призывает Авраама и говорит о том, чтобы он принес в жертву своего сына Исаака, мы читаем в 15 стихе: «И возвел Авраам очи свои, и увидел, и вот позади овен, запутавшиеся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». Вот это очень важный момент, который показывает, что на самом деле каждый израильтянин должен был себя поставить на место Исаака, потому что каждый израильтянин на самом деле был потомком Исаака. Он был потомком Исаака. И если бы здесь совершилось бы вот это жертвоприношение, и фактически не стало бы Исаака, не было бы ни одного из израильтян. Поэтому каждый

0: Когда человек понимал, что то, что он заколает жертву, он заколает ее вместо себя. То есть эта жертва, она погибает вместо него, потому что на месте этой жертвы должен был быть он из-за своего греха, из-за своего преступления.
1: Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам, дорогие друзья. Вы видите, тема неисчерпаема. Оставайтесь с нами, мы будем продолжать ее исследовать.

0: небо на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Человек, о котором сегодня пойдет речь, очень важен для нас с вами, так как эта программа состоит из материалов, взятых в основном в редакции газеты «Сокрытое сокровище». А Станислав Викторович Лапшин был человеком, сделавшим огромный вклад в развитие этого издания. К сожалению, его сегодня уже нет в живых, но память о нем осталась как о человеке, чья короткая, сложная, но яркая жизнь является поистине свидетельством Божьей любви. А автором этих строк, которые я сегодня буду читать, является Воронина Наталья из Йошкар-Олы. Она пишет. Станислав появился на свет 15 марта 1971 года. О своих родителях он всегда отзывался с уважением и любовью. Отец работал тренером по хоккею, мама в доме моделей. Трудно сказать, почему молодого человека из благополучной семьи потянуло в криминальную среду. Но, закончив школу, после неудавшейся попытки поступить в военное училище, он стал на преступный путь. Воровское ремесло приносило приличные деньги, а вместе с ними и соответствующие развлечения. Сначала пьяные вечеринки, потом наркотики, которые затягивали все глубже и глубже Станислава. Что послужило толчком, заставившим Станислава задуматься о Боге? Когда он рассказывал об этом, в глазах застывала глубокая скорбь. «У меня был друг», – рассказывал он, – «верующий человек, христианин. Но случилось так, что я, – рассказывал Станислав, – увел его из церкви, научил воровать». Сделал его наркоманом, и друг погиб. В том окружении, в котором тогда он жил, ранняя смерть была чем-то закономерным. Кого-то убили, кто-то, как говорится, заснул на игле. Но Станислав остро осознавал, что, по сути, это он повинен в смерти своего товарища. Со временем тоска по другу переросла в страстное желание узнать о Боге, которому когда-то его друг поклонялся. Это желание было настолько сильным, что Станиславу было все равно, что скажут окружающие, что скажут его друзья. Он продолжал прежний образ жизни, но вместе с тем начал читать Библию. Потом начал молиться. И вот, наконец, встал перед необходимостью принять решение. Оставить все, что имел на тот момент, и выбрать только одно – Бога. Этот выбор, который он сделал в пользу Бога, стал началом новой, по-настоящему счастливой, полноценной жизни Станислава. В 1993 году Станислав принял крещение, то есть заключил завет с Богом. Но уже спустя годы он с улыбкой рассказывал и вспоминал, какими переживаниями сопровождался его разрыв с прежней компанией, с прежним образом жизни. Но тогда это было сильнейшим испытанием для молодого человека. Он, Станислав, устроился на работу грузчиком и каждый вечер вынужден был возвращаться домой под насмешливые и неодобрительные взгляды прежних товарищей. Изменения, которые произошли в жизни Станислава, заставили задуматься о Боге и его девушку Наталью. В том же 93-м году они поженились. Через год у них родился сын Владик. А в 1995 году семья переехала из Нижнего Новгорода в город Киров, где Станиславу было предложено пасторское служение в церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Говорят, существуют две категории людей. Одни постоянно сетуют: «Господи, за что ты нас наказываешь, за что нам такие испытания?» А другие постоянно удивляются: «Господи, почему ты нас так милуешь, за что ты нас так любишь?» Станислав был из тех людей, кто не уставал восхищаться милостью Бога и доверием, которое Господь оказывает человеку, кому-то может показаться удивительным, когда бывший наркоман, преступник, вор становится служителем в церкви. Но подумайте, Господь видел, что собственный жизненный опыт Станислава, опыт человека, спасенного Господом из такой трясины греха, о которой, может быть, многие из нас даже не подозревают, и этот опыт станет лучшим доказательством любви и могущества Небесного Отца. В лице Станислава действительно так и произошло. Бог приобрел ревностного служителя, способного понять человека, потому что сам он был когда-то понят, прощен Господом, уверенного в силе Божьей, потому что эта сила однажды спасла его. Станислав любил повторять: «Всегда помните, что сделал для вас Христос. Если вы будете помнить об этом, в сердце вашем никогда не поселится дух самодовольства и осуждения. Если вы будете помнить о любви Божьей, вам всегда будет чем поделиться с окружающими». 8 лет было отдано этой семьей, Станиславом и Натальей, служению христианской общине в городе Кирове. Там был построен замечательный храм, в который и сегодня приходят на поклонение Богу сотни людей. А когда в 2003 году семья Лапшиных переехала в город Йошкар-Олу, там на попечение молодого служителя были возложены уже 2 общины. Группы верующих разбросаны по всей территории Марийской Республики. Завершение строительства нового храма и, наконец, газета «Сокрытое сокровище». Издательская работа, которой Станислав никогда прежде не занимался. Но он не боялся трудностей. Он был рад, только рад, новой возможности служить делу Божьему. Наталья пишет, она сама очень близко, очень хорошо знала этого человека. «Когда расстаешься с другом, — пишет она, — остаются в памяти последние сказанные им слова. И вот на последнем заседании редколлегии, которое мы провели вместе со Станиславом Викторовичем, мы делились друг с другом своими переживаниями. У кого-то были проблемы, кто-то был огорчен непониманием со стороны окружающих. Выслушав всех, пастор дал совет, который запомнится на всю жизнь. «Братья и сестры, — сказал он, — всегда ходите перед Господом. Не заботьтесь о том, что скажут про вас люди. Не старайтесь иметь внешнее благочестие, но пусть Господь будет вашим единственным в этой жизни судьей. Только тогда и мысли, и поступки ваши будут действительно отражать святость Божью». И сам Станислав был примером искреннего, сердечного, преданного христианина. Заканчивает Наталья свое письмо такими словами: «Мы верим, что встретимся однажды, чтобы никогда уже не расставаться. Благодать Божья дает нам эту надежду». Наталья Воронина, город Йошкар-Ола. Знаете, дорогие друзья, однажды апостол Павел сказал следующее: «Подражайте мне, как я Христу». Когда вы встречаете человека, который искренне любит Бога, старайтесь подражать его примеру. Старайтесь помнить его, чтобы подражать ему так, как он в своей жизни подражал Господу. И еще, дорогие друзья, если у вас есть истории из жизни о вере, об отношениях с Господом, с ближними вашими, опыты, которыми бы вы хотели поделиться, присылайте свою историю в письме с пометкой «Духовный дом». До свидания.

0: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Изменить в своей жизни что-то можно, но нельзя без Бога стать святым. В свое время я впервые увидел, как из куколки появляется бабочка. Это удивительно, но рядом на дереве много гусениц. Когда видишь их, задаешься вопросом, как? Ну как из такого мерзкого существа, как гусеница, получается такая дивная красота? Не может быть, говорю я сам себе, но тем не менее это правда. Кажется, что гусеница умерла, что ее просто нет, что бабочка – это что-то другое. Но, тем не менее, это не так. Удивительная метаморфоза происходит в мире природы. Совсем недавно мне посчастливилось встретиться с интересным человеком. Это пастор. Он перевелся в наш город из другого города, и вот, собственно, так мы встретились. И у него есть хобби. Он посещает спортзал, занимается бодибилдингом. И вот когда я смотрел на его сильные руки, как-то невольно вспомнил, как в свое время в детстве нарвался на группу ребят. Они отнимали у прохожих деньги. И вот даже если они, эти парни, не требуют денег, а просто смотрят на тебя, невольно ощущаешь какую-то, ну, как бы сказать, отрицательную энергетику. Этот циничный взгляд, которым тебя как бы раздевают. И понятно, что интересен таким парням не ты сам, а содержимое твоего кармана. И вот с тех пор на душе остался такой неприятный осадок. Сейчас мне до сих пор трудно любить таких людей. И вот мне урок. Я как-то поделился с пастором своими размышлениями на этот счет. Я сказал: пастор, вот как хорошо, что ты не такой, как те выродки из моего детства. Ведь с такими данными, как у тебя, ты был бы опасным человеком. И как хорошо, что ты не такой, как они. На это он кое-что рассказал мне такое, к чему я не был готов. Он рассказал мне, что вот как раз в прошлом он таким и был. И не просто таким. Он раза три сидел в тюрьме. Я не мог себе поверить, когда случилось увидеть его без рубашки. Все тело было картинной галереей самых разных татуировок. Мне не верилось. Я смутился. Не может быть. Тот человек, который был мой пастор в прошлом, и то, что сейчас передо мной, удивительная метаморфоза происходит не только в мире природы, но и в церкви. Бог меняет людей. И как это происходит? Можем ли мы сами измениться? Вот вопрос. И об этом я бы и хотел сегодня с вами поговорить. Слово Божье призывает людей к переменам. Мы склонны грешить, и в самом желании перемен нет ничего плохого. Это желание заложено в нас Богом. Без этого наша жизнь на этой земле, ну, никак не станет лучше. Вот в чем дело. Дело в том, что Иисус призывал не просто к изменению, не просто к тому, что должны измениться, а кардинально измениться. У верующего человека планка поднята очень высоко. Речь идет о святости. Почему? Ну, потому что верующий человек надеется на жизнь не на этой земле, а в Царстве Небесном. И тут речь идет не просто о каком-то совершенстве, а о святости. В те дни, когда Иисус Христос ходил по земле, люди тоже стремились достичь требуемого Богом совершенства. Духовные лидеры народа, соблюдая предписание Торы, считали себя членами Небесного Царства. Но вот Иисус почему-то говорил о многих из них, не о всех, о многих из них, ну, не совсем так мягко выражаясь лестно. Религиозные вожди, учителя народа, священники часто становились предметом порицания. Только послушайте. «Порождение ехидны! Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста». Да, и эти слова вы можете найти в Евангелии от Матфея. Их говорит Христос. Вот как о них выразился сам Христос. «Змеиное отродье». Чуть позже апостол Павел будет интерпретировать эту проблему следующим образом. Он пишет: «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Вот как это так получилось, что искреннее стремление к святости не увенчалось успехом? Они смогли стать праведными, но только праведность была не Божья, а своя. Они стали праведниками в своих глазах, но не в глазах Божьих. Ну, то есть они считали себя достигшими божественных высот и стяжали себе славу учителей народа. Но в глазах Иисуса они были просто грешники, самые обыкновенные. Вот как-то так получилось, что стремились они к лучшему, к чистоте, к Богу. Но как только на землю пришел Иисус Христос, Бог во плоти, они Его же приговорили к смерти. Это надо же! Они у Бога умудрились выискать грехи, достойные казни на кресте. Они Иисуса Христа убили. Вот оценка того же апостола Павла. Там же, в послании к римлянам, он написал во второй главе: «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, хвалишься Богом и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого, проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Да, но стремление этих людей ведь было весьма искренно. Вот как-то так могло получиться, что вот эти религиозные люди стремились к праведности без Бога. Вот в чем проблема, ведь это возможно и сегодня. Изменить в своей жизни что-то возможно, но нельзя без Бога стать святым. Вот так Иисус озвучил некоторую проблему. Послушайте. «Никто, как он сказал, к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». Об этом написано в Евангелии от Марка во второй главе. Что, собственно говоря, происходит? Мехи – это шкуры животных, ну, в основном коз или овец. Ну, мясо, попросту говоря, съели. А вот шкуру, которую аккуратно сняли, ее выделали И завязав места, где у забитой скотины были ноги и шеи, вот сделали такой своеобразный сосуд, в котором можно было хранить разные жидкости. Воду, например, молоко или вино. Но мехи со временем изнашиваются и становятся, ну, непрочные. И вот если в такой мех налить вино, виноградный сок, то, скорее всего, он, конечно же, в мехах будет дображивать, ну, внутри меха. При этом, как известно, выделяются газы, от которых мех, ну, если он старый, просто может разорваться. И тогда вино вытечет. Нет, ну, конечно, не говорит о том, что старый мех нужно уж выбросить. Он еще послужит, но вот в него не нужно наливать виноградный сок. Он годен только для хранения воды. Для вина не годен. Для вина нужен новый мех. Одним словом, невозможно вот как-то поправить старый мех, чтобы в него можно было залить вино. Не годится. Как ни старайся, ничего не выйдет. Новым ему уже никогда не стать. Вот то же самое с ветхой старой одеждой. Но вот как быть, если в ней дыра образовалась? А надо сказать, что во времена Иисуса Христа бедные люди старались долго носить одежду, ну, чтобы не шить новую. Можно пришить заплату. Да вот мудрые хозяйки знают, что происходит с тканью, которую ни разу не постирали, не отбеливали. Стоит постирать ее в первый раз, что произойдет с тканью? Ну, да, она сядет. Так вот, если залатать дыру в старой рубахе при помощи заплаты из материи, которую никогда не стирали, то эту рубаху можно будет носить, ну, только до первой стирки. Заплата при стирке сядет и прорвет рубаху. Дыра станет больше. Какой вывод? А вывод прост. Нельзя поправить старую рубаху при помощи новой ткани. Вот ничего путного не выйдет. Старая рубаха новой не станет, вот как ни старайся. Нужна новая рубаха, новый мех. Старые поправить нельзя, как ни старайся. Это притча. Что же она означает? Во времена Иисуса Христа люди старались стать святыми, соблюдать заповеди, чтить предания старцев, исполнять предписания Торы. И сегодня люди тоже стараются изменить к лучшему свою жизнь, не так ли? Но Иисус сказал, что поступая так, а не путного, но путного ничего не произойдет. Почему? Да потому что невозможно залатать старое. Нужно стать чем-то качественно новым. Изменить что-то в жизни возможно. Но нельзя без Бога стать святым. Нужно родиться снова, стать качественно новым человеком в результате рождения. Рождение – это не изменение старого, это появление качественно нового человека. Так однажды к Иисусу Христу пришел один из учителей народа, член Синедриона по имени Никодим. Пришел ночью, чтобы никто не видел, как он общается с ненавистным для евреев Иисусом Христом. Он хотел поговорить. И вот разговор как раз пришелся на эту тему. Никодиму Иисус объяснил так. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Эти слова можно найти в Евангелии от Иоанна в 3 главе. Крещение в воде есть символ умирания для этой жизни и воскресения для новой. Библия говорит не об изменении старого, а об умирании старого и рождении нового. То есть нужно не просто измениться. Просто измениться не получится. Кто этого не понимает, тот не избежит проблем. Он не сможет измениться так, как того требует Господь. Нет, конечно, безусловно, изменить что-то в жизни возможно и, может быть, нужно. Но вот в чем дело. Нельзя без Бога стать святым. Однажды к Иоанну Крестителю подошел тот, ну, в общем-то, кого крестить-то не надо. Это был сам Иисус Христос, Спаситель мира. «Господи, — сказал Иоанн Креститель, — это мне надобно от Тебя креститься, и Ты подходишь ко мне?» На что Иисус Христос ответил: «Оставь сейчас, так надлежит нам исполнить всякую правду». Иисус показал правду. Дело в том, что как только Иисус вышел из воды, на Него тотчас сошел Дух Святой в виде голубя. И вот правда, вот в чем правда. Крестившийся человек получает от Бога некий такой дар, влияние удивительной личности Святого Духа. Вот это своеобразное такое божественное управление жизнью. Дух Святой, собственно говоря, призван вести нас по жизни, пока мы живы. Апостол Павел называет это залогом Святого Духа. Да, он дан как бы залог того, что Бог воскресит человека для жизни вечной в Его Царстве. Да, всякий раз, когда я испытываю некое влияние внутри меня, призывающее меня к чему-то святому, я радуюсь. Это вмешательство Святого Духа. По крайней мере, так говорит Священное Писание. Но есть проблема. А проблема в том, что его призывом можно пренебречь. Не говорим ли мы часто про кого-нибудь: «О, это человек бессовестный». Дело в том, что совесть – это данный Богом нравственный инструмент, если можно так выразиться, благодаря которому мы чувствуем внутри себя укор, говорящий, что я не прав вот в той или иной ситуации. В общем-то, ясно, что в человеке должно появиться что-то качественно новое, новая жизнь. А не хотите ли вы меня сейчас спросить, а куда же деть старую? Новая-то жизнь, допустим, появится. А со старой-то что делать? Как отделаться от всего того, чем была наполнена моя жизнь в прошлом? От друзей в пивной, от любовниц, который бегал на сторону, от нечестных сделок, ну, вообще от всего прочего, что осуждается законом Божьим. Иным образом, что делать, когда чувствуешь сильное желание жить по-старому? Что стремиться противостать желаниям или, может быть, поступить как-то иначе? Вот как апостол Павел говорит о том, куда делась его старая жизнь. Послушайте. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это послание к Галатам, вы можете найти эти слова во 2 главе. Одним словом, Павел говорит, что старый он, то есть прежний Павел, умер. И даже объясняет, как. Он сораспялся Христу. Где? Там, на Голгофе. И в этом важно разобраться. Закон приговорил Павла к смерти, но вместо Павла умер Христос. И Павел, ну, как бы умер вместе с ним. И он эту смерть Христа верой принял, когда крестился. Вот видите, как-то вот не просто достается святость. Если бы мы сами могли стать святыми, то ничего не надо было бы из всего этого. Не надо было бы Иисусу Христу рождаться от Девы Марии. Не надо было бы ему проживать в человеческом теле 33 с половиной года на земле, при этом испытывая искушение от дьявола и ни разу при этом не согрешив. Не надо было бы ему умирать на кресте. Не надо было бы воскресать из мертвых и, став священником, ходатайствовать в небесном храме перед престолом Бога за грешных людей. Но чтобы мы могли жить с Богом в Его Царстве, Иисус, тем не менее, все это проделал. В это надо только поверить и принять Иисуса Христа в свою жизнь. И Он, принятый нами, эту жизнь изменит. Не я, а Он. Одним словом, вот два пути. Первый – стараться изменить себя самому, чтобы стать святым. То есть стараться противостоять искушениям, думая при этом, что мы что-то можем и что-то значим и чего-то достигли. Мы уже увидели, что святостью этот путь даже не пахнет. Кроме высокого самомнения о себе, он ни к чему не приведет. И есть второй путь – умереть для этого мира. Не буквально, конечно, ведь за нас это сделал Иисус Христос. Умереть и родиться снова для жизни в небесном царстве. То есть стать новым творением, качественно новым. Но тогда вся слава в том, чего мы достигли, принадлежит не нам, а Иисусу Христу. Изменить что-то в жизни возможно, но нельзя без Бога стать святым. Я крестился 16 июня в 1990 году. На следующий день я проснулся полный надежд, что от старого уже ничего не осталось. Однако меня ждало разочарование. Мой старый человек никак не хотел умирать. Нет, вернее, он умирал, но все вновь и вновь старался во мне воскреснуть, всякий раз давая о себе знать. Время от времени он тянул меня к старой жизни, и приходилось постоянно помнить, что вообще-то он умер. С момента моего крещения до сегодняшнего дня я испытываю побуждение пойти по старому пути. И всякий раз этот мертвец дает о себе знать. И мне приходится всякий раз делать выбор и укладывать его в могилу. Вот послушайте совет апостола Павла, записанный в послании к Галатам в 5 главе. Вот он советует. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное предваряю вас, как и прежде предварял. Так поступающие Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». Вот оно противостояние. Старый человек – это плоть, а новый – это дух. И то, и другое будут сопровождать нас вплоть до второго пришествия Иисуса Христа. То есть тогда, когда я чувствую искушение, я не стремлюсь его побороть. Это невозможно. Я по совету апостола Павла почитаю себя умершим для него. И оно проходит мимо меня. Но скажите, можно ли искушать мертвеца? Конечно же, нет. Но только в том случае, если я почитаю себя мертвым для греха. Приходится постоянно делать выбор между добром и злом. И то, и другое есть во мне. Но, как сказал апостол Павел, вы не по плоти живете, а по духу, если только, конечно, Дух Божий живет в вас. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Эти слова записаны в послании к римлянам в 8 главе. Иисус и Дух – две ипостаси Божества. Они здесь идентичны, как одно целое. Мне нужно постараться, чтобы, испытывая искушение, считать себя умершим для них, чтобы во мне жил Дух Христа. Видите, что представляет из себя верующий человек? Внутри верующего человека две противоборствующие силы – плоть и дух. Два желания, и важно то, кого вы выбираете себе в наставники. По большому счету человек не может делать все, что он хочет. Человек может только выбрать себе господина, который в вас сделает правильный выбор. Пусть Господь даст вам мудрость выбрать Иисуса Христа. И очень важно помнить, ведь изменить в жизни, конечно же, что-то можно, но нельзя без Бога стать святым. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие – Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. С удовольствием мы продолжим наши темы о секретах семейного счастья. И сегодня тема наша будет касаться воспитания детей. Мы говорили о том, как вести себя с ребенком до 1 года. И если мы успели все вложить лучшее до 1 года, продолжение следует. Дети растут. А что с ними делать дальше? Ведь наша цель, чтобы наши дети были активными, благородными, послушными, добрыми. И этот список можно продолжить. Я предлагаю вам, пока вы слушаете нас, написать список тех добродетелей, тех духовных ценностей, которые бы вы хотели увидеть у своих детей. Я не сомневаюсь, что этот список будет не очень коротким. Вы многое хотите передать детям. И даже если этим детям уже 13, 14, 15 лет, и вы замечаете, что вы кое-что упустили, все равно у вас продолжает расти желание, чтобы дети были лучше. Давайте напишем этот короткий список вместе. Духовные ценности, которые обычно очень популярны, и родители хотели бы видеть такими своих детей. Во-первых, это честность. Они хотят видеть их трудолюбивыми, добрыми, духовными, сострадательными, уважающими старших и так дальше. Я думаю, что наши желания и наши списки, возможно, будут даже одинаковыми. Вы хотели бы видеть такими своих детей. Сегодня наша с вами задача – поставить перед собой цель, что нужно делать, чтобы дети вот такими и выросли, как мы написали сегодня в этом списке. Для этого надо нам изучить целую систему воспитания. И эта система состоит из 8 пунктов, которые мы с вами сейчас исследуем. Первое правило или первый пункт, который очень необходим тем, кто воспитывает детей, записан в Библии. И поэтому мы прочтем этот стих, который записан в Евангелии, в Деянии апостолов, в 4 главе и 12 стих. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Мы написали в списке, что хотим видеть своих детей – честными, благородными, духовными, трудолюбивыми. Где основа для этого, чтобы мы приступили к этой работе воспитания? И вот Библия нам открывает этот секрет. Нет другого имени под небом, которым мы можем это сделать. Это имя только Иисуса Христа. Каждая мать-христианка заявляет всегда о том, что она молится о своих детях. И я верю в это. Да, вы молитесь о своих детях. Но вот как мы делаем основой воспитания Иисуса Христа и божественную силу влияния Святого Духа, это

Под вопросом остается. Многие мамы молятся о своих детях. Например, когда они уходят в школу, мама становится на колени и говорит: «Господи, благослови моих детей». Когда дети идут гулять, когда дети чем-то занимаются, мама мысленно возносит свои молитвы к Богу. Но это еще не становится основой воспитания, оказывается. Как же стать основой? Как сделать основой воспитания силу Иисуса Христа? Я хочу вам привести небольшой пример практической жизни отношения мамы и детей. Допустим, у нас в семье есть папа, мама и двое детей, которые уже школьники, они уже у нас подросли. Девочка, которая сейчас, может быть, 8-9 лет, 2-3 класс. Мальчик, который постарше, лет 12-13, на которого уже очень трудно оказать какое-то материнское влияние. Папа утром ушел на работу. Мама хочет сделать первое правило осуществимым в жизни детей. Она хочет сделать влияние Бога видимым в основе своего воспитания. Что она должна сделать? Она должна быть рядом с детьми, когда они еще уходят в школу. Она может, например, сделать так. Обнимает одного ребенка, девочку, и своего мальчика, когда они уже готовы выйти из двери, и говорит: «Господи, я так благодарю Тебя за этих двух детей, которых Ты мне подарил. И в это утро я прошу, благослови моего сына, допустим, он Саша. Помоги, чтобы те проблемы, которые у него есть, а проблема у Саши такая, он никогда после школы не приходит вовремя домой. Он чем-то занят, куда-то идет с друзьями и приходит на час, на два, на три позже. Мама сильно переживает и без него дома молится. Но если мама это сделает у двери, когда он уходит в школу, и она скажет: «Господи, я прошу Тебя, сделай так, чтобы Твой Святой Дух напоминал моему сыну, когда нужно прийти домой, чтобы он не уходил со своими сверстниками, а вовремя пришел домой. Ты сам это сделай. А также благослови мою девочку, которую Ты подарил мне». А у этой девочки проблемы. Она все забывает, все теряет. Заберет тапочки в школу на физкультуру и забыла. Ручку потеряла, тетрадку где-то оставила. Вот такая немножко растеряха. И мама не знает как. Она обычно или поругает детей, или напоминает: «Ты же не забудь». Но если она это сделает в молитве перед дверью дома, она скажет: «Господи, я благодарю Тебя за мою доченьку и прошу Тебя, напомни Ты ей, чтобы, когда она придет в школу, она нигде ничего не оставляла. Я прошу Тебя об этом». Дети в этот момент, как старший, так и меньший, они не будут стоять с закрытыми глазами. Они с удивлением будут смотреть на маму, которая молится. И она Богу рассказывает об их проблемах. Им это очень интересно. Им даже будет интересно завтра, что еще мама придумает сказать о них Богу. Или когда она будет их укладывать спать, когда перед тем, как они уйдут в свои кроватки или там в свои комнаты, она скажет: «Господи, я прошу об этом и об этом, что случилось днем». То есть она совершает очень большую воспитательную работу. Когда этот мальчик ушел в школу, когда окончились уроки, и его ребята зовут куда-то там пойти в парк или на какую-то речку, моментально в этот момент Дух Святой влияет на мозг этого мальчика, на его память, и он вспоминает слова материнской молитвы. «Господи, напомни ему, что он должен идти домой». И тут приходит решение, потому что в этой основе воспитания вставлена сила, которая помогает вам воспитывать детей. И вы после такой молитвы увидите результат. Мальчик придет домой и скажет: «Мама, можно я пойду с ребятами?» И вы, конечно, можете разрешить по вашему там усмотрению, что сделать, но в самом деле Бог сделал чудо. Этот мальчик был тронут силой Святого Духа. Девочка каждый раз, когда она крутилась на уроках и все теряла, она может получить этот сигнал не ваш, а вашей молитвы. Сделайте это первое правило живым правилом вашего воздействия на детей. Потому что об этом говорит Библия. Без этого правила невозможно начинать воспитывать детей. Сделайте это первым правилом и начинайте это делать. Второе правило, которое записано в первом послании к Коринфянам, 4 главе, в 16 стихе. Второе правило называется так. «Живите этими ценностями сами». Родители. Библия об этом говорит так. Один уважающий себя учитель, и все уважают его до сих пор, апостол Павел, он говорил своим ученикам, своим детям: «Подражайте мне, как я Христу».
Давайте мы сейчас посмотрим наш список, который у вас лежит на столе. Что вы написали в этом списке, желая это воспитать у своих детей? Честность, благородство, сострадание, духовность. Вы написали это, вы хотите это видеть у детей. И как часто родители не вводят в правила воспитания правило номер два. Они сами не живут этими ценностями. А потом удивляются, почему дети не живут так, как они хотели бы их видеть. Родители часто делают такую ошибку. Они думают, что когда они будут говорить детям, дети будут это выполнять. Но дети воспитываются не ушами, а глазами. Они делают то, что видят перед своим лицом, что делается в квартире, что делается в их семье. И вот такая картина может быть. Ребенок утром встает, он готовится в школу, возможно, или в детский садик, а папа идет бреется и уходит на балкон. И вот тут раздается телефонный звонок. Девочка бежит, она любит поднимать трубку, и папа вслед ей кричит: «Меня нет уже!» И папа думает, что это не страшно, что ж тут такого. Он уже спешит, ему некогда говорить по телефону. Девочка поднимает трубку и говорит: «Папа вышел на балкон и сказал, что его нет». Вот мы и получили ушами, дети, дали им первый урок. Можно сказать неправду. И если это родители появляют в своей жизни, проявление этого большого недостатка приводит к огромным последствиям. Ребенок постепенно учится и берет этот урок как основу своей жизни. Не страшно, если ты соврал, ведь папа это делал. Или давайте проведем своих детей или сами там в каком-то городском транспорте без билета. И дети знают, что эта нечестность ничего страшного собой в жизнь не приносит. Это вроде бы мелочи жизни, но это правило, о котором говорит Библия: «Подражайте мне, как я Христу». Если мы будем выполнять это правило, мы увидим, что наши дети, все-таки видя честность с нашей стороны, будут стараться это воспроизвести и в своей жизни, потому что они учатся не ушами, а глазами. А это мы должны запомнить. Если вы хотите, чтобы ваши дети были духовны, то есть что мы вносим в это понятие? Конечно же, нам хотелось, чтобы наши дети умели и любили молиться, чтобы они любили читать Библию. И мы говорим это детям. Когда они включают телевизор, мама видит, что это что-то не то, программа не очень хорошая, поэтому она выключает телевизор и говорит: «Лучше бы ты Библию сел почитал». Она это говорит, но сама это редко делает или вообще не делает. Мама хочет, чтобы ребенок любил читать Библию, но как он будет учиться этому? Глазами. И как это может быть, если мама в какое-то время уделяет какую-то часик или несколько минут чтению Библии, она садится на диване, читает Библию, ребенок играет там рядом где-то. Дети, которые видят сидящую и читающую маму или папу, они делают то же самое. Хотя у них еще, может быть, даже маленькие дети, 2 годика, 3, 4 годика, они еще не умеют читать, но они берут свои книги. Они открывают, причем, вы заметьте, они садятся точно в такую же позу, как сидит мама или папа. Если вы подогнули ногу и сели на нее, они будут точно так же садиться. Они сидят рядом и тоже читают, только посматривая на вас, что вы делаете дальше. Вы хотите, чтобы ребенок любил молиться, чтобы он знал, что это. И вы должны не только молиться с ребенком, но вы должны уметь и делать это, молиться втайне сами. Вы уходите в комнату свою и становитесь на колени и молитесь о своих детях, о своих проблемах. Ребенок бегает по комнате, может быть, это тот же маленький ребенок после года жизни. Он только-только входит в жизнь. Он открывает вашу дверь и видит: мама стоит на коленях. Ребенок тихонько подходит, и если вы никогда не видели, как это делают дети, посмотрите. Дети становятся перед молящимся и внимательно смотрят ему в лицо. Вы знаете, что дети очень хорошие психологи. Они замечают, что мама во время молитвы имеет совершенно другое выражение лица. И они любуются этим спокойным, умиротворенным выражением. Ребенок долго стоять не будет. Он не может стоять больше 1 минуты или 2. Иногда дети становятся на колени.
И стоят так несколько секунд, как и мама это точно делает. Потом они срываются, убегают в другую комнату. Но вот это умиротворение, которое было на лице матери, остается в памяти ребенка. И он знает, если ты хочешь получить мир или покой, иди в свою комнату, встань на колени и молись. Это как бы печать остается в мозге ребенка. Итак, второе правило гласит: «Подражайте мне, как я Христу». Дорогие родители, подражайте Христу, изучайте Библию, смотрите, как жил Христос, и живите так. Тогда эти правила поведения, отношения, духовности, честности станут вашими правилами жизни, и вы передадите их своим детям. Третье правило. Вот когда вы живете этими ценностями, они у вас практикуются в вашей жизни – тогда вы сможете выполнить третье правило, которое звучит так: обучайте ценностям. То есть чему мы можем учить? Учитель, который не знает свой предмет, не может быть настоящим учителем. Если вы изучили правила жизни, знаете, что это такое духовные ценности, учите теперь этим ценностям ваших детей. Книга «Второзаконие» в 6 главе, в 7 стихе Библия описывает интересную программу воспитания детей. «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая». Вот вам программа в одном стихе. Не нужно огромных томов педагогической литературы, которая поможет воспитать что-то ценное у детей. Библия говорит это в нескольких строках. Первое слово этого правила – «внушай». Конечно, многие родители представляют себе и вспоминают свое детство, и у них слово «внушай» — это означает, тебя посадили на стульчик, перед тобой стоит папа и внушает тебе что-то. То есть он и кричит, и машет ремнем, и еще что-нибудь. То есть он внушает тебе что-то. И ты думаешь, скорее бы он это оканчивал, все это, крик этот, и я бы уже ушел. Лучше бы он меня побил, чем он полтора часа мне читает эти нотации. Родители уверены, что это и есть внушение. Но это неправильно. Библия говорит не о таком воспитании. Обучение внушением требует знания, времени и жертвы со стороны родителей. И вот как это проявляется, этот стих нам библейский говорит: «Внушай их детям твоим», и тут же объясняет, где и когда. И мы читаем вот эти четыре временных периода, как родители должны воспитывать. Первый период – «сидя в доме твоем». Как можно, сидя в доме твоем, воспитывать ребенка? Многие отдают детей куда-нибудь, чтобы спокойно быть себе дома. Куда хочу, иду, что хочу, делаю, ребенок мне мешает. Библия говорит: сидя в доме твоем, если ты не на работе, не отдавай куда-то детей. Пусть они будут с тобой в стенах дома, не просто сидя, а в стенах своего дома, имеет в виду Библию. Мы часто относимся к своим детям как к помехе. Пожалуйста, а мама одевает ребенка и говорит ему: иди погуляй, я сейчас буду стиркой заниматься. Ребенок так не очень охотно одевается, может быть, он и хорошо бы ему погулять, но он еще пока не адаптировался к той обстановке прогулки. Но он знает, что мама будет стирать. Вы знаете, что больше всего хотят дети тогда? Постирать с мамой. У них самое лучшее большое желание. Вот мама сейчас будет это делать, я хочу это тоже с мамой делать. Но мама не разрешает этого делать. Почему? Потому что ребенок ему ей мешает. И вот это неправильный подход к воспитанию детей. Обучайте детей, сидя в доме. Если вы стираете, вы можете объяснить на этом процессе ребенку, как Иисус Христос очищает нас от всякого греха. Было грязное, стало чистое. Дайте ребенку какой-то носочек, какой-то платочек. Пусть он его стирает. Он его долго будет полоскать и стирать. Но в это время вы разговариваете с ребенком, объясняете ему какие-то духовные ценности. Как часто мы выпроваживаем детей, когда делаем уборку, когда готовим обед или когда моем посуду. Но это и есть те моменты, сидя в доме, когда мы можем дать какие-то очень важные слова, передать ребенку в воспитании духовных ценностей. И о чистоте в доме, и о чистоте мыслей, и о чистоте в сердце человека. Мы обучаем этому важному принципу жизни на примере какой-то работы. Не прогоняйте детей. Пусть они будут рядом с вами. Но вот второй временной период, идя дорогою,
То есть многие родители идут там посетить родителей или куда-то по каким-то делам, и они оставляют детей у кого-то, чужих, или самого в доме, если чуть постарше ребенок. Но, родители, вы вспомните свое детство. Как вам было приятно идти рядом с родителем по улице, папа или мама, и какой-то вопрос ему задать, и вдруг мама начинает по дороге рассказывать какую-то историю. Эта история останется в памяти на всю жизнь ребенка. И когда этот мальчик вырастет, он вспоминает: «Однажды я шел по улице с папой, увидел это, и папа мне рассказал». Я из своей жизни это помню. Мне очень интересно было идти, держаться за руку папы и вот слушать, что он говорит. А вопросов много. И почему это? И почему это? А как это? А как то цветет? А это почему светится? У меня много вопросов. И папа терпеливо объясняет это. Идя дорогою, дайте им основы духовных ценностей. Третий период. Мы видим, какой третий период замечательный. Когда ложишься в постель. То есть это вечернее время. Нет лучшего времени для воспитания детей, как время перед сном. Вы видите, как дети нуждаются в этом общении. Вы хотите уложить их спать, и вы уже все сделали, и дали им покушать, и уложили все. Через минуту кричит: «Мама, я хочу пить». Мама дает пить. «Мама, я хочу в туалет». Мама ведет в туалет. Еще какие-то причины. То есть чего хочет ребенок? Общения. Почему? Бог создал вечернее время для общения всей семьи. Дети не хотят, вынужденно не хотят идти ложиться спать. Они хотят вместе быть с родителями сейчас. Уделите внимание детям. Скажите им какие-то интересные священные библейские истории. И потом помолитесь и уложите их в постель. Они под впечатлением истории успокаиваются, быстро засыпают и не будут просить у вас каких-то там действий, бегать туда-сюда. Они удовлетворены. И четвертое время обучения – вставая. Утром рано, когда вы встаете, вы тоже должны уделить время детям. Нужно посмотреть, что вы можете сделать, за что-то поблагодарить Бога. Это время для того, чтобы объединить в одной духовной ценности всю семью вместе. Это утреннее служение, которое может оканчиваться именно какой-то молитвой отца или молитвой мамы, благословением детей. Это то, что связано с первым правилом. Сделайте Бога в основе всего воспитания. Итак, сколько же можно заниматься с детьми утром или вечером, в зависимости от того, сколько детям лет. И мы должны просто помнить такое правило. Сколько детям лет, столько минут они будут внимательно слушать вас. То есть если ребенку 5 лет, значит вы 5-6 минут, не больше, должны заниматься духовными вопросами. Этого будет достаточно. А если ребенок маленький, 2 годика, 2-3 минуты, больше не нужно. И ребенок запомнит это прекрасное время, проведенное с вами. Четвертое правило, которая записана в книге Притчей, 23 глава, 7 стих. Правило называется: «Защищайте мысли вашего ребенка». А Библия говорит: «Каковы мысли в душе его, таков и он». Очень интересное выражение. Как можно узнать, как можно воспитывать ребенка, когда вы не знаете, о чем он думает? Нужно что-то делать для того, чтобы защитить мысли, нужно знать, о чем думает ребенок. Как можно узнать? Вот единственный хороший совет. Чаще беседуйте с ребенком. Если у вас 4 детей, беседуйте с каждым ребенком отдельно, хотя бы один раз в неделю. Очень печальная статистика. Когда мы исследовали несколько семей, несколько десятков семей, и посчитали время, какое папа уделяет детям. Каждый папа сказал, когда он уходит, когда дети встают, мы это исследование сделали, посчитали количество детей и разделили время, уделенное папой, на каждого ребенка. Это было несколько десятков семей. И оказалось, удивительное исследование. Каждый папа уделил в среднем своему ребенку 1,5 минуты в сутки. Разве можно воспитать благородных детей, если папа уделяет такое время детям? Папа думает, что он как-то увиделся с детьми, поздоровался, поцеловал и ушел. Этого достаточно. Нет. Четвертое правило говорит: защитите мысли своего ребенка. Если вы не узнаете, что он узнал в школе, что он услышал во дворе, что он увидел по телевизору, вы не поговорили с ребенком об этом, вы не будете знать, от чего его защищать. Так что четвертое правило должно быть тоже выполняемо. Пятое правило. Дайте четкую информацию о добре и зле.
То есть, если вы узнали мысли вашего ребенка, возможно, он узнал в школе что-то неинтересное для вас, чтобы эта информация была в поведении и памяти ребенка. Что вам дальше делать? Выполнять пятое правило, о котором говорит пророк Исаия в 30 главе. 21 стих. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево». Этот стих говорит о том, как Господь нас воспитывает. Он говорит, ты иди, но если ты немножко уклонишься не туда, куда надо, ты будешь слышать голос. Голос, который тебе скажет, вот путь, иди. То есть он будет направлять. Вот такая задача стоит перед родителями. Направляйте теперь мысли. Вы узнали, что ваш ребенок получил какую-то нехорошую информацию. И он в беседе это открыл. И, возможно, у него появились вопросы. Теперь ваша задача – дать четкую информацию. Вот это хорошо, а это плохо. Для того, чтобы это сделать, нужно уделить достаточно времени, чтобы поговорить с ребенком. Родители делают много ошибок именно в выполнении этого правила. И вот одна из ошибок, которая обычно употребляется в родительской практике. Если ребенок спрашивает о чем-то, можно я это сделаю, мама понимает, что это нехорошо, она просто без объяснений запрещает это делать ребенку. Я тебе сказала, ты туда не пойдешь, и все. Никаких объяснений. Вот как раз Библия поднимает этот вопрос. Если ребенок хочет что-то сделать, это значит, его путь ушел куда-то в сторону. У него уже интерес появился практиковать что-то нехорошее. Поэтому мама должна дать четкую информацию, почему этого делать нельзя. Еще одна ошибка – наказание без предупреждения. Именно в этом дайте четкую информацию. И вот когда ребенок что-то сделал, не то, что нужно было, потому что родители вовремя не дали информацию. Что следует за этим? Наказание. То есть папа авторитарный, например, он берет ремень и начинает бить ребенка или наказывать, или запрещает. Ребенок не получил от родителей информацию, которая нужна была для того, чтобы предостеречь его от того, что он делает. Он не получил этой полной информации. И он ошибся. То в чем вина? В ком вина? Конечно, в родителях. Но они вымещают как бы свое сознание вины на ребенке, у которого не выполнено пятое правило. Дайте четкую информацию о добре и зле. Родители должны помнить, их информация о добре и зле должна быть четкой. То есть понятной, не очень длинной, сказанная четким, нормальным голосом. Недостаток информации делает большие проблемы в жизни ребенка. Как-то я однажды была свидетелем такого случая. Я была в одной семье, у них там был 12-летний мальчик. Мальчик, который был уже зависим от влияния подростков. Мы знаем, что этот период действительно в этом отношении довольно имеет тяжелые такие последствия, потому что ребенок не очень слушает, что хотят сказать ему родители, а слушает больше того, что скажут сверстники. И, между прочим, это период, который проходят все дети. Просто родители должны знать, как себя вести. И вот мама, навязывая ребенку свои мысли, она только сказала мальчику эту: «Ты сегодня оденешь этот шарф». Мальчик сказал: «Мама, этот шарф уже давно не носят, у нас никто из мальчиков такие шарфы не носит». Мама сказала: «Я не хочу, чтобы ты болел». И берет этот шарф и завязывает вокруг шеи ребенка, запаковывает его там в курточку и выпускает его в школу. Ребенок немножко там скривился, что-то хотел возразить маме, потом махнул рукой и ушел. Но мы через окно наблюдаем картину, как он выходит из подъезда. И вы все, наверное, догадываетесь, что этот ребенок сделал. Конечно, он взял шарф, его снял и засунул его в портфель, потому что такое сегодня не носят. Мама ограничила свою информацию в очень узкие рамки. Ребенку не было понятно, почему он именно этот шарф должен сегодня одеть. И дети тогда поступают по-своему, именно так, как они решили. Детям нужно давать больше правильных наставлений, так говорит Библия. Родители имеют возможность сегодня получить полную достоверную информацию по всяким вопросам, на которые нужно ответить детям по вопросам их. И родители должны знать эту информацию. Изучайте это и передавайте ее детям. Шестое правило гласит так. Учите детей делать правильный выбор. И Библия вторит этим, говорит так, Второзаконие 30 глава.
«Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Учите детей делать правильный выбор. Когда вы узнали мысли ребенка в четвертом правиле, когда вы дали четкую информацию о добре и зле, то следующее правило, естественно, научите теперь ребенка правильно выбирать. Мы говорили как-то с вами о том, что где-то около 3 лет нужно ребенка начинать учить выбирать. Изучите эти темы и научите ребенка правильно делать выбор. Если вы не научите его это делать в маленьком возрасте, в младшем возрасте, он будет много раз ошибаться в подростковом. Он будет выбирать не тех друзей, не те программы по телевидению, по интернету. Он будет ошибаться в выборе книг, в выборе просмотра чего-то, в выборе проведения времени. Он будет делать очень много ошибок, фатальных ошибок в своей жизни. И поэтому умение правильно делать решения, выбирать – это задача родителей. Правило 6. Которое мы должны неустанно вести по жизни ребенка. Каким образом это делается? Сядьте рядом с ребенком, расскажите ему спокойным голосом ситуацию, похвалите его за то, что можно, покажите ему какие-то последствия его хорошего или плохого выбора. Ведь Бог говорит нам в книге Второзакония: «Жизнь и смерть я предложил тебе». То есть я показал тебе 2 дороги. Родители должны сделать ту же самую работу. Покажите ребенку, какие последствия послушания будут, хорошего выбора, и что его ожидает, если он сделает плохой выбор. Господь эти свои советы нам дает много раз. Библия преисполнена этими советами. Почему же у родителей не хватает терпения повторять и повторять эти уроки? Что будет хорошо для тебя и что будет плохо? Какие последствия будут? Не уставайте в этом. Чем больше вы дадите информации, тем лучше будут выбор делать ваши дети. 7 правило. Помогите детям преодолеть давление сверстников. Это тот опасный период, когда ваши детки уже подросли, и вы знаете, что для них вдруг случилась такая история. Дети вас совершенно не хотят слушать, но прислушиваются мгновенно к тому, что скажут одноклассники или сверстники. Что случилось с вашим ребенком? Дело в том, что около 10 лет каждый ребенок смещает авторитеты. Это у него получается автоматически. Если родители не стали друзьями, не провели эти правила, о которых мы говорили до этого момента, в жизни своей практической, мы имеем тогда последствия. Ребенок знает, что с папой поговорить или с мамой невозможно, у них никогда нет времени. Папа не может объяснить или не хочет, не успевает. Он говорит: спросишь у мамы. Любой вопрос, который поднимается, спихивается куда-нибудь. И поэтому ребенок к 10 годам делает определенный вывод. Нужно у кого-то спрашивать. И каждый ребенок это делает, такой вывод. Где-то надо это узнавать. Сегодня это модно делать в интернете. Но там вы знаете, сколько информации искаженной, которая не служит духовному воспитанию детей. Поэтому, если вы не стали для ребенка советником, он пойдет искать авторитета других советников. И вот на первое место в этом ряду советников становятся сверстники. Они оказывают давление на ваших детей. И мы не можем сказать, что команда во дворе или в школе – это очень плохие дети. Они все в своем роде хорошие, в своем роде что-то взяли от своих родителей плохое. Но мы знаем одно – эти дети имеют огромное влияние на ваших детей. Поэтому помогите детям преодолевать давление сверстников. А что это такое? А это умение противиться тому, когда на тебя давит толпа. Вот этот процесс, когда ты подчиняешься толпе, называется конформизмом. То есть тебя придавили, и ты сделал так, как тебе сказали сверстники. И склонны к этому конформизму именно подростки, начиная от 11-12 лет. Они хотят быть такими, как их сверстники-друзья. Они хотят носить ту же одежду. Они говорят такие же слова. Они смотрят те же программы. Они занимаются теми же делами. Потому что все так делают. Они хотят быть похожими на всех. Задача родителей – как помочь преодолеть давление сверстников? Научить ребенка сопротивляться. И если вы не сделаете эту учебу возможной в вашем доме, ребенок не сумеет сопротивляться. Сопротивление – это означает заготовка, психологическая заготовка. И я приведу вам такой маленький пример. Вы знаете, вашему сыну, например, 10 или 11 лет. Возможно, это и раньше надо делать, смотря в какой обстановке живет
и учится ваш ребенок. Но вы его расспрашиваете, когда вы выполняете четвертое правило, защищаете мысли ребенка. Вы его спрашиваете: «Сашенька, у тебя там в школе как? Мальчики, ты видел, курят, не курят?» Мальчик говорит: «Мама, почти все курят, или половина класса курит». Вы уже знаете, вашему ребенку предстоит борьба. Ваш ребенок еще не курит, но его одноклассники, его сверстники будут склонять его к этому. И поэтому вы делаете вот эту психологическую заготовку. Вы говорите ребенку: а что ты будешь делать, если вдруг тебя где-то там окружат твои сверстники и скажут: а ну-ка давай, давай вместе все будем это делать, и все будем, сейчас будем, то есть сплотит их вот это действие, будем курить. И вот дают ему сигареты. Что ребенок должен делать в этот момент? Если ребенок не подготовлен, если ребенок не научен, что ему делать, он будет курить. Потом он будет жалеть об этом, у него чувство вины будет. Он может рассказать или не рассказать родителям. Это уже в зависимости от семьи. Но то, что он будет сломлен толпой, это факт. И поэтому, для того, чтобы это не произошло, вы говорите: «Сашенька, ты должен в таких моментах делать вот так. Стань прямо». Он встает прямо. «Подними подбородок». Поднял. «А теперь отчетливо и громко скажи». Слушает ребенок, что сказать: «Моя мама не курит, мой папа не курит, и я курить никогда не буду». И в это время он должен развернуться и уходить, причем быстрым шагом. Когда ребенок это сделает, а у него для вот этого сопротивления толпе есть секунд 20, он может сделать это упражнение, внутри подготовившись к этому. И он это делает. Когда попадает в такую ситуацию, ребенок выпрямляет плечи и говорит: «Я не буду курить, потому что мои папа и мама никогда не курили». И должен тут же уйти. Но у толпы, которая давит на вашего ребенка, тоже 20 секунд. Они не могут определиться, что же случилось. Пока они решают, что делать, вашего ребенка уже в этой толпе нет. Но у каждого в уме, в этой толпящейся молодежи маленькой, возникает мысль: а он все-таки молодец. И вот это сопротивление всей толпе вызывает уважение к личности вашего ребенка. Он может дать какую-то другую информацию. Вы заготовьте для него то, что он должен говорить и делать. И тогда этот ребенок просто будет знать, что надо делать. Девочек надо учить, как отвечать, когда их приглашает кто-то отрицательный, или приглашает в машину сесть, или куда-то зовут что-то показать. Что дети должны в этот момент делать? Заготовьте эти маленькие предложения. Помогите детям сразу реагировать на это, чтобы сопротивляться. Вы, если вы это сделаете, вы очень многих бед избежите в жизни ваших детей. Итак, это седьмое правило должно быть выполнено. И если вы сделаете эти заготовки, ваши дети будут как белые вороны. Они не будут повторять черных дел, но будут дружелюбно относиться к тому кругу своих сверстников, где они есть. Они вызовут уважение к себе. Восьмое правило. Сделайте Бога реальным в жизни ребенка. Сделайте Бога реальным в жизни ребенка. В первом послании апостола Павла к Коринфянам в 3 главе, в 11 стихе говорится: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Итак, мы выполнили 7 правил. Что же в 8-м? Там было основание Бог и его влияние. И 8-е правило. Сделайте Бога живым в жизни ребенка. Если вы говорите с ребенком на духовные темы, а вы хотите, чтобы он был духовным человеком, рассказывайте ему эти библейские истории. Не просто как истории, которые записаны во время написания Библии. Ребенок может думать: это было давно, а что сегодня? Как она работает, Библия? Вот это как раз и есть основа этого правила. Как Библия работает сегодня? Как Бог работает сегодня? Действительно ли Он работает? И вот как можно показать ребенку, что Библия сегодня жива, так же жива, как и в древние времена? Часто детям рассказывают историю о Голиафе и Давиде. И когда мы читаем эту историю детям, дети себе представляют это столкновение двух интересных людей. Один очень сильный, другой маленький, и маленький победил большого. И вот как его привести в действие сегодня? Голиаф – это тот недостаток или слабость, которая есть у человека, или страх у маленького человека. Это его Голиаф. Но он должен стать Давидом. И мы говорим с ребенком, объясняя ему, что Давид победил Голиафа.
И поэтому вот этот страх, или твоя слабость, или неумение, или отсутствие вот такого и такого качества может стать этим Голиафом, которого Давид может погубить. Можете сделать это наглядным пособием, надувая шарик и написать на нем то, чего человек боится или хочет избавиться. Пусть даже это будет слово «Голиаф». Для него уже Голиаф не будет тем древним каким-то воином, а для него будет это какой-то ситуации, которую он должен победить. И объясните ребенку, что ты, как Давид, вспомни, что говорил Давид. «Во имя Бога Всемогущего я пойду против этого человека. Давай помолимся, давай победим этот страх». И вот маленький человек начинает молиться. Да, Господь может помочь. И когда он попросил Бога об этом и взял иголочку и проколол этот надутый шарик, он лопнул, Голиаф лопнул, страх исчез. Вы поможете этому ребенку увидеть, как сегодня реально Бог работает. Расскажите ему о опытах своей жизни. То есть ребенок не должен просто воспринимать Библию как очень интересную, но историческую книгу. Сделайте это реальным в жизни ребенка. Если эти 8 правил вы будете соблюдать, я уверена, что ваши дети будут воспитанными по высокому классу. Это будут духовные, благородные, воспитанные, послушные дети, любящие людей и сострадающие, и честные. Я знаю, что это возможно сделать. Если только приложить к этому эти усилия, о которых мы говорили, хотя бы этих 8 правил, о которых мы сегодня вспоминали. Я буду просить Бога, чтобы Он дал вам силы для этого. Потому что сам человек своими усилиями вряд ли это сделает. Но Господь от первого до последнего шага будет рядом с вами. Ваши дети увидят, насколько хорошо и прекрасно быть честными, справедливыми, добрыми, благородными и духовными. Пусть Господь благословит вас в этом труде.

0: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Учение о жертве Иисуса Христа – основополагающее учение Библии. Вопрос в том, правильно ли мы понимаем жертву Иисуса. Сегодня мы будем говорить о том, как правильно понимать значение смерти Иисуса Христа. И на наши вопросы отвечает священнослужитель Виталий Вальдерович Киссер. Виталий Вальдерович, рада вас приветствовать. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Казалось бы, все просто. Иисус Христос умер за грешников. Многие люди, которые, возможно, даже ни разу в жизни не открывали Священное Писание, знают этот факт. Неужели здесь могут возникать какие-то вопросы, что можно неправильно понимать вот этот факт, факт смерти Иисуса Христа, и как вообще правильно понимать значение этой жертвы?
3: Можно начать с того, что Слово Божие говорит о том, что Христос умер за всех. То есть смерть Господа, она распространяется на всех грешников. Тогда свойственно задать вопрос, если Он умер за всех, и его жертвы достаточно, чтобы всех примирить с Богом, омыть все грехи или простить все грехи. Кто будет в раю? То есть, как бы реально вопрос задаешь, да? Если он умер за всех, значит и все будут в раю, но значит там не будет тогда уже, как написано, что в раю не будет смерти, в раю не будет краж, в раю не будет слез, в раю не будет грешников, в раю будут праведники. Так ли это? То есть все будут в раю или нет? И Слово Божье говорит о том, что жертва Христа принесена за всех, но в раю будут лишь только те, кто принимает это, то, что сделал Бог, что сделал Христос, верой. Тот, кто принимает верой, тот и будет в раю, да? То есть, правильно? Получается так, по Слову Божьему. Так и взаимоотношения в вере. То есть, что значит верить в то, что Христос сделал на Голгофе? Многие люди, вот ты говоришь о том, что практически все люди знают о том, что Христос умер за них. Там праздник Пасха или какой-то религиозный праздник, и мы видим, что люди приходят в такое волнение, какой-то трепет, и все выказывают вот свою веру в то, что они верят в Бога. Так ли это на самом деле? Верят ли они в Бога? Ну, действует ли то, что сделал Христос в их жизни? Вот от правильного понимания, от правильного принятия то, что сделал Бог, зависит вечная участь человека. То есть, будет он спасен в конечном итоге, войдет ли он в рай или не войдет в рай.
2: И интересно, как это должно действовать в жизни человека? Вот, казалось бы, я просто знаю, что Христос умер за всех и за меня в том числе, и что? Как это мою жизнь меняет? Должно ли это менять мою жизнь, меня?
3: Ну, первое, что необходимо понять вообще, мы сегодня будем какие-то тексты открывать, Писания, но в основном будем как бы говорить уже о том, что написано в Библии. Я думаю, что все, кто читает Библию, они отрицать этого не будут, что это написано. Кто не читает, я приглашаю познакомиться с Писанием, то есть начать читать Слово Божие, открывать его и увидеть, что там написано. Апостол Павел говорит: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Так, поступая, себя спасешь и слушающих тебя». То есть первый вопрос заключается, как бы человек должен поставить перед собой вопрос. Первое, он должен знать, что сделал Бог для него. И второе, он должен вникать в себя. То есть он должен понимать, что он из себя представляет как личность. Для того, чтобы вот было это взаимодействие. И первое, что открывается нам, что мы понимаем, для чего вообще спасение нужно. От чего нужно спасение? Почему Христос умер за нас? И Слово Божие говорит, потому что мы грешники. Человек грешник по своей природе. Слово Божие говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Праведника нет ни одного.
2: То есть даже если я не совершаю каких-то таких страшных грехов, никого не убил, не ворую крупные суммы денег, да, я верен своему супругу, своей супруге, это еще не значит, что я не грешник.
3: Ну да, потому что Слово Божие определяет грешника как вообще просто-напросто маленькое непослушание. То есть даже самого маленького непослушания достаточно для того, чтобы ты был грешником.
2: Ну, а какого непослушания?
3: Малейшего. Как Слово Божие говорит, вот самое маленькое. Вот ты, допустим, даже не досказал что-то, сказал неправду где-то, не высказал правду. Или, может быть, там, не по случайности какой-то что-то сделал не то, это грех.
2: Слукавил, немножко обманул, приукрасил.
3: Да. Ну, вот это мы должны понять, что первое, что человек совершает грехи. Он грешник, он совершает грехи, какие-то поступки он совершает. И что делает крест? Что делает Господь на Голгофском кресте? Он освобождает, во-первых, человека от грехов. Второе, непослушание или грех, который совершает человек, он всегда за собой производит определенное действие. То есть, когда вы сделали что-то неправильно, мы знаем, что совесть начинает человека обличать, обвинять. И человек начинает находиться в состоянии мучения совести. Ну, вот мы знаем, допустим, смотрим по телевизору новости и показывают, преступник совершил преступление, дерзкое, жестокое преступление, убил кого-то. Есть некоторые люди, они никак не реагируют на происходящее, потому что Слово Божие так их определяет, что сожженный человек сожженной совести. То есть совесть сгорела, испепеленная у него совесть. Он никак не реагирует на ту жестокость, которую он делает. Но мы знаем достаточно много примеров, когда человек совершил поступок, никто не знает об этом поступке, кроме него. И в конечном итоге он живет с ним 1 год, 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет. И потом в конечном итоге все равно приходит и в милицию и рассказывает о том, что он это сделал. Почему? Не в состоянии носить вот то, что он сделал. То есть обличение. Неправильный поступок рождает за собой вину. И человек ходит с этой виной. И третье слово Божие говорит, помимо того, что человек делает что-то, это приводит его к состоянию вины. Слово Божие также говорит, что есть дьявол, который обвиняет людей в грехах их. То есть, даже, допустим, если вы чувствуете себя нормально, сделали какой-то поступок, при этом ничего не осознаете, ничего не чувствуете, знайте, что есть обвинитель, который всегда стоит пред престолом Божьим и рассказывает о том, что вы сделали Богу о вас.
2: А Бог разве не знает, что мы натворили?
3: Бог знает, что мы сделали. Бог знает, что мы сделали, но дьявол подчеркивает это, потому что он тоже грешник. А раз Христос хочет спасти грешников, то дьявол тоже хочет как-то попасть под это спасение, под это действие. И он говорит, вот смотри, видишь, они грешники, я ж такой же.
2: То есть это нечто, что происходит вне нашего взора, где-то на небесах, да, в месте обитания Божьего, где просто сатана постоянно обвиняет каждого человека и еще раз указывает, да, вот Господь, посмотри, да, какие они.
3: Все поступки, все грехи, все грешочки, все грешки, они все записаны, зафиксированы, и они всегда Богу представлены, то есть обвиняет дьявол. Вот мы должны это понимать. И мы должны теперь понять, как же Христос нас от этого всего освобождает. От того, что по природе мы грешники, то есть грешим, вот что мы совершаем греховные поступки. Потом, когда мы говорим, что Христос вот умер за нас, Он должен снять с нас вину совести нашей, да, что совесть не должна нас обвинять. И третье, Он должен нас освободить вот от этого обвинения дьявола. Вот если верующий человек это начинает понимать, как это действует, то есть как это работает, то здесь ему приходит вот именно вот это освобождение. Но тут же можно как бы сказать, что все равно очень важно влияние Духа Божьего. Сам человек понять эти истины ни в коем случае не может. Потому что мы касаемся области духовной, а духовное можно понимать только сообразуя духовное с духовным. Вот. Мы выходим за рамки физиологии, то есть физики, материи. Мы говорим о духовных вещах.
1: Открытая книга.
2: То есть Бог как бы сам наставляет нас в этом, да, да, дает нам, открывает нам вот какие-то важные вещи, да?
3: Да.
2: И каждому Он это открывает.
3: Желающему. То есть, когда человек очень хочет, чтобы Бог ему это открыл, он желает, устал человек вот от того, что он делает. А мы говорим, если вот последствия греха совесть обвиняет, то человек может годами, десятилетиями жить вот в этом состоянии. Это очень большая тяжесть. Мы же знаем, что когда Христос умер на Голгофе, то мы читаем, что не крест его привел в состояние смерти. У него сердце разорвалось до того, как он умер от мучений Голгофского креста. То есть тяжесть греха привела его в состояние того, что он умер. Ну, все мы переживаем это.
2: Но почему-то одни люди как-то очень легко приходят к вере и принимают Иисуса Христа, а другие нет. И даже можно сказать, до самой смерти они живут без Бога. Получается, что Божий Дух силен действовать в одних и бессилен в других? Или настолько сильна вот эта сила противления человеческого?
3: Видите, проблема какая? Вот недавно у меня случай был, он меня тронул. Была у нас лекция, семинар я проводил какой-то. И на этот семинар пришел человек молодой. Ну, есть как бы воцерклённые люди, есть невоцерклённые люди. Ну, видно, что человек Бога ищет, тут он пришел в церковь. Ну, раз пришел в церковь, значит, что-то там он ищет. И вот, сидя на этом семинаре, он фразу такую сказал. «Может Бог простить человека, который совершил тысячи преступлений?» Сотни тысяч преступлений. И вот в его нотках, ну, я не хочу сказать, что там я вот понял этого человека или еще что-то, но просто как бы в нотках, его словах этого человека я понял, что он приписывает себе то, чего не сделал. То есть, ну, человек, ну, максимум может совершить там, ну, сотню, ну, тысячу преступлений. Ну, сотни тысяч преступлений, как бы, для меня вот была ясная картина в том, ну, я и говорю, я могу ошибиться, но угу. мне представилось так, что даже вот в грехе он не сознается Богу в грехе, он не раскаивается в грехе, а даже здесь он бравирует вот в том, что он так вот много он таких преступлений совершил, вот он к Богу приходит, может ли его Бог простить?
2: То есть заведомо уже, будучи уверенным, что не простит, что
3: Бог
2: не простит.
3: Нет, я думаю, что здесь вопрос даже заключался в том, что здесь акцент был не на Боге, а на себе. То есть очень часто человек, приходя к Богу, он не Бога ищет, он не ищет прощения, он приходит, вот сам он пришел вот такой, какой он есть, и вот люби его вот такого, угу. какой он есть. И вот дай ему все, что ему нужно. То есть как бы себя он ставит выше, чем Бога. Человек, который приходит к Богу вот именно уже в смирении, человек, который приходит к Богу испепеленный, вот такой уничиженный, он одного хочет. Вот он желает вот именно вот этого Божьего прощения, он желает Божьей милости, он желает Божьей благости. И он будет одно только твердить: прости мне грешного, и все. Он не будет перечислять эти грехи, там, что он совершил. Он осознает, что ну, грешник – это тот, который даже маленький грех совершил. Вот это грешник. Все. Он это понимает.
2: То есть он осознает греховность своей натуры в целом, да?
3: Да, да.
2: То есть это можно сказать, что это первое условие для понимания жертвы Иисуса Христа, для принятия этой жертвы?
3: Да, вот осознать... как бы это хотелось мне попозже немножко сказать, потому что вот сегодня хотел затронуть именно вот момент того, что мы грешим. И люди, как нам освободиться от этих грехов? Вот то, что мы делаем. Но этой свободы не произойдет до тех пор, пока мы не поймем, что мы из себя как личности представляем. Многие люди представляют так, что вот они грешат, и поэтому грешники. Но Слово Божие говорит, что они грешники, поэтому грешат. Угу. То есть по-другому жить не
2: Поясните,
3: может человек.
2: Поясните, пожалуйста, что это значит?
3: Когда мы читаем Слово Божие, написано так. Грехом одного, посредством греха одного, все стали грешниками. Вот когда Адам согрешил, он является прародителем всего человечества. Дети, которые появлялись от Адама, они уже по природе своей были грешники. И когда мы с вами рождаемся, появляемся на свет, мы уже грешники. А грешник может только грешить. Он не может жить праведной жизнью. Как от нечистого будет чисто, Иисус Христос говорит. Как от черного, от эфиоплянина, появится белый. Или как барс сменит пятна свои. То есть в Евангелии четко подчеркивается вот это понимание этого вопроса.
2: То есть мы не можем не грешить, как бы мы ни старались.
3: Нет, это наша природа. Наша природа, она греховна. Вот. И вот если мы вот это начнем понимать, то мы начнем понимать, что Христос вообще дает человеку. И первое, что Он дает – освобождение от грехов, от того, что мы делаем. То есть вот я совершил грех, я, допустим, совершил грех позавчера, я совершил грех позавчера. Христос дает освобождение от этих поступков.
2: Как это понять, освобождение? Значит, верующий человек перестает грешить вообще?
3: Нет, мы сейчас к этому подойдем. Во-первых, ну, мы сказали о том, что, смотри, вот я согрешил, чтобы мне наладить взаимоотношения с Богом, потому что, когда я согрешил, я проявил непослушание.

0: совершая грех, они брали жертву невинную, приносили ее к священнику, и должны были возложить руку на жертвы, исповедовать грех, сказать, что я сделал то-то, то-то, и как бы образно говоря, что через меня грех переходил на эту жертву, и жертву надо было заколоть. Она должна умереть. Вот когда жертва умерла, тогда с этой жертвой умер грех. Фактически, когда я совершаю грех, чтобы освободить меня от греха, меня нужно уничтожить. Если меня нет, нет и греха. Правильно?
1: Да, да.
0: Что делает Христос? Христос умирает, проливает свою кровь, и этой крови достаточно, чтобы очистить всякий грех на земле. Любого грешника. Если я только верю в то, что именно его кровь достаточно для моих грехов.
1: Получается, что мы не перестаем совершать грехи, да, когда принимаем Иисуса Христа, а он просто каждый наш грех, который мы после этого совершаем, аннулирует.
0: Аннулирует, так? Прощает, омывает.
1: Но ведь ничего не меняется.
0: Обождите.
1: Мы же не перестаем нам, совершать грех.
0: Нам надо, во-первых, понять, что кровь важна, вот та кровь, которая пролита на Голгофе, она не для нас важна, она важна для самого Бога. То есть это установление Божье. Кровь действует не на нас. Вот то, что сделал Христос, оно не на нас действует, а действует на Бога, на Отца. Когда мы согрешили, то мы стали виновны перед Богом. Сам Бог принимает решение, как аннулировать этот грех. Ну, это вопросы такие очень сильно богословские. Я, может, туда не буду удаляться в богословие, в такое. Но попытаюсь вот простым языком объяснить. Чтобы решить эту проблему греха грешника, что делает Бог? Он принимает решение отдать себя самого в жертву. И этой жертвы будет достаточно, чтобы омыть все грехи. То есть вот эта кровь как бы свидетельство того, что все грехи прощены. Все. Почему это важно? Важно, чтобы именно так все это действовало, именно так работало. Потому что, чтобы ответить на второй момент вот этого обвинения совести, человек чувствует вину перед Богом, вот я виновен перед Богом, и я раз я виновен перед Богом, значит, мне нужно прощение, кровь, мне нужна кровь Иисуса Христа. А если я не чувствую вины перед Богом, что мне нужно?
1: То же самое.
0: Обождите.
1: Нужно.
0: Когда я чувствую вину, мне нужна кровь. Но если я не чувствую вины, ну или, к примеру, вот я прихожу к Богу. Вот мне надо, вот, допустим, я пришел, вот, дверь открывается, я вхожу во святое святых, там Бог. Я понимаю, чтобы туда войти, если я грешник, мне нужно, чтобы кровь Иисуса Христа освободила меня от грехов. Тогда я могу зайти. Когда я чувствую, что я грешник. Я пришел, я вел сегодня хороший образ жизни. Я сегодня никому не нагрубил. Я сегодня ни одного плохого дела не сделал. Я сегодня вел себя хорошо с женой. Я сегодня нежен был со своими детьми. Грешникам, к людям, которые в этом мире там вот несчастны, я был очень добрый, очень был расположен. Меня совесть не мучает, я сегодня хороший. А вот сегодня я прихожу к Богу. Что является тем путем или той дверью, которая дает возможность мне прийти к Богу? Моя праведность? Мои хорошие дела? Получается так?
1: Ну, хорошие дела сегодня есть, а завтра я могу ошибиться, споткнуться, опять согрешить, и их уже нет.
0: Хорошо, то значит, завтра, когда я себя плохо чувствую, завтра, когда я плохо себя чувствую, я не могу к Богу прийти. Я буду ждать, пока я начну себя хорошо чувствовать.
1: Ну, многие люди так и думают, что вот я должен стать достаточно хорошим, вот, прежде чем прийти к Богу, помолиться, что-то у него попросить, надеяться на его благоволение.
0: Из-за этого человек находится в глубочайшей депрессии, в расстройствах. Мы говорим, допустим, я говорю о верующих людях, которые знают Бога, которые ходят в церковь. Они приходят к Богу, приходят в церковь, но с осознанием того, что они плохие, что сегодня они поругались, там, сегодня у них не получилось то, что они хотели. И они думают, что они недостойны прийти к Богу. Это по той причине, что они думают, что от них зависит прощение, от людей зависит прощение. Но Слово Божие говорит, что прощение в первом, как в первом случае, просто освобождение от грехов, так и во втором, снятие вины совести, зависит только в крови Иисуса Христа. То есть кровь Иисуса освобождает меня от расплаты за грехи, которые я совершаю, и от чувства вины. Вина не может быть причиной, чтобы я не пришел к Богу, если я осознаю, что кровь Христа меня освобождает от этого. Понимаете?
2: Открытая книга.

0: Вот я сегодня встал утром. Ну, этого не было, я как пример привожу. Угу. Я очень люблю свою жену. Ну, как в любой семье тоже бывает, что иногда и поссоришься с женой, поссорился. Вот. А очень сильно расстроился. А я искал отношения с Богом. Я хотел, у меня так вчера такой день хороший был. Я такой святой был, такой праведный, так хорошо молился. Вечером так хорошо помолился. Утром встал, не успев помолиться, вот поссорился с женой. И все, не могу я помолиться. Все, хожу туда-сюда, совесть меня мучает, обличает. А жена уже ушла на работу, все. Я жду, пока наступит вечер, чтобы примириться с женой, чтобы прийти к Богу. Это неправильно. Это вообще неправильное понимание того, что Бог сделал. Это вот, вот здесь как раз есть нотка того, что вот я сейчас стану хорошим, и после этого Бог будет ко мне благосклонен. Бог благосклонен ко мне не потому, что я что-то делаю, а потому, что что-то произошло на Голгофском кресте. И эта благосклонность его неизменна, она всегда ко мне.
1: То есть, потому что не мы что-то сделали, а потому что Бог решил что-то сделать для нас, для всего человечества.
0: И от правильного понимания этого ты начинаешь понимать, что двери в Божью приемную всегда открыты.
1: То есть, это да, это безусловно. Но все равно встает вопрос, что, ну, как бы, неужели все так просто? Вот Иисус Христос пролил кровь, Он любит всех, да? Он умер за каждого, прощает любой грех, даже самый страшный. А человек – это же тоже существо со своей свободной волей, умеющий принимать решения, любить и ненавидеть, прощать и не прощать, убивать и, ну, в какой-то степени давать жизнь, да? И должен я все-таки что-то делать? Как же мне теперь жить вот с осознанием того, что Христос за меня умер? Жизнь-то должна измениться. Ведь если жизнь человека не меняется после того, как он стал верующим, то в чем смысл?
0: Вот я хотел немножко попозже об этом поговорить, потому что на Голгофе как бы действуют два элемента. Ну, уж таким языком буду говорить, два элемента, может быть, ну, чтобы более так понятно было. Во-первых, что произошло на Голгофе? На Голгофе был крест, на который Христос пришел. То есть он взял этот крест и был там распят на Голгофе. И кровь. Кровь освобождает нас от чувства вины, кровь освобождает нас от греха. Также и кровь освобождает нас вот от дьявола, обвинителя. Да? Когда вот я понимаю все, что я вам вот рассказал, я все это прекрасно понимаю. Понимаю и в области Писания, там, в области духовной, все это понимаю. Но тем не менее, наступают моменты, когда вот навязчивая... как пристало, как прилипло ко мне, ты совершил грех, ты грешник, ты недостоин. Вот это в Библии выражается как обвинение дьявола. А вот от этого тоже лекарство на Голгофе есть. То есть Христос совершил это на Голгофском кресте. Я отвечу на ваш вопрос чуть попозже, но мне вот это надо закончить. Написано, что если Христос оправдывает, то кто обвиняет? Если Христос за нас, то кто против нас? Вот осознание того, что Христос сделал на Голгофе, приводит меня к осознанию того, ну что, дьявол, ну обвиняй, да, ну если ты хорошо, обвиняй. Но кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха. Да, я грешник, я нисколько не отрицаю этого. Но я освобождаюсь от своих грехов не своей праведностью, а кровью Иисуса Христа. Вот это каждый верующий человек должен знать. Но вот это первое, то, что должен понимать христианин. Что делает кровь в его жизни? Кровь делает, прощает грехи, освобождает от чувства вины и освобождает от обвинений дьявола. Угу. Это делает кровь. Вы всегда имеете доступ к Богу. Всегда. У меня нет мгновения в моей жизни, что я не имел бы прийти к Богу. Что бы я ни сделал, что бы ни произошло в моей жизни, я всегда могу становиться на колени и обращаться к Богу. Но это должно быть искренне. Это не должно быть как манипуляция Бога. А, Иисуса, ты отдал все, ты прощаешь мне все грехи. Нет, это уже жизнь в Боге. Вы поймете, что вы не сможете долго эксплуатировать это. Ну, оно самому вам станет противным. Это есть такое выражение, как дешевое христианство или дешевая благодать. Если вы не цените то, что сделал для вас Бог, вы сами уйдете от Бога. Это вас расстроит, разочарует. Здесь все очень искренне должно происходить, то есть искреннее ваше приятие. Вопрос заключается в другом. Что же такое крест Христа? Для чего крест нужен был?
1: То вот есть почему именно такая форма смерти или что? Или почему именно кровь нужно было пролить?
0: Ну, почему кровь было пролить нужно? Потому что это Бог определил, что кровь должна быть. Не бывает прощения без пролития крови. Если есть грех, значит, за вину должно кто-то должен ответить за вину. И Бог сам за нее отвечает. То есть Бог взял на себя всю вину за грех человека. Человек должен в это верить и принимать это верой. И он должен понять, что именно это действует в его жизни вот так. Кровь освобождает меня от чувства вины, кровь освобождает меня вообще за ответственность за грех, и кровь освобождает меня от обвинений дьявола. Вот что делает кровь. То есть в любой ситуации вы открыли глаза, чувство вины у вас есть, вы все равно становитесь на колени и молитесь Богу и благодарите Его, что вы имеете доступ к Нему благодаря крови Иисуса Христа.
1: Виталий Вальдорович, а как это можно почувствовать или осознать? Ведь бывает так, что человек слышит много раз образ Иисуса Христа, он же не новый для нас. Мы со школьной скамьи знаем, из детства, знаем мы, кто такой Иисус Христос, да? Что Он сделал? А вот чтобы эта информация как-то еще затронула мое сердце, как-то что-то перевернулось у меня, повернулось что-то внутри, чтобы как-то, это взывало потом к моей совести, к тому, что так больше жить нельзя, надо что-то делать, надо Христа принять.
0: Здесь есть ступени возрастания. Вот я это называю так, ступени возрастания в Иисусе Христе. Первое, с чего начинается, это вот то, что я вам сегодня рассказывал, с крови. Осознание того, что произошло. Как это должно стать достоянием? Вопрос тоже так же прост. Верой. И вот с чего мы с вами начали, я вам сказал, что вера есть дар. Податель этого дара – Бог. И важно, когда человек искренне хочет, он обращается к Богу, и Бог дает ему это. Это откровение. Я не скажу, что это наступает сразу. Я не могу сказать, что мгновенно это произойдет в вашей жизни. Может быть, на это понадобятся годы. Может быть, один год. Может быть, месяц. Все мы разные. И у Бога к каждому человеку подход свой. Как это будет происходить на эмоциях, я не могу рассказать. Это невозможно объяснить, потому что так же, как люди разные, разное мировосприятие, разный эмоциональный подход. И поэтому сказать, вы испытаете бурную радость, бурное счастье, или вы будете прыгать, скакать, или что-то в вашей жизни будет происходить. Может, кто-то будет прыгать и скакать, а кто-то, может быть, это в тайной комнате, в тихой молитве примет. На кого-то это сойдет, как тихое веяние ветра. Но когда это произойдет, можно сказать однозначно, что вы конкретно будете знать, что это произошло в вашей жизни. То есть это не будет у вас гадательно, вы будете думать, произошло это в моей жизни. Нет. Если Дух Божий придет в вашу жизнь и откроет вам это откровение, вы это увидите как Божий день. Это произойдет очень ясно. Молитесь об этом, просите этого. Просите у Бога веры, чтобы поверить в это. И тогда это произойдет в вашей жизни.
1: Да. Мы продолжим эту тему в наших следующих программах. Я благодарю вас за ответ на вопрос, Виталий Вальдорович. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Пишите и звоните нам, мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. И желаем, чтобы каждый раз, открывая Священное Писание, вы открывали бы для себя Бога. Всего доброго!

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Я предлагаю вам оторваться от ваших дел, которыми вы сейчас заняты, и немного взбодриться. Сделайте с нами зарядку, которая поможет вам чувствовать себя хорошо. Итак, мы встанем. Отставляем ногу назад, правую, руки вверх, вдох. Опустили руки, выдох. Вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. Вдох. И выдох. Молодцы. Следующее упражнение для шеи. Упражнение сова. Сова крутит головой по сторонам. Вот так. Медленно делаем это упражнение, чтобы не повредить шею. Хорошо. Закончили. Еще одно упражнение для шеи. Мячик положили голову к правому плечу и перекатываем к левому. Не забываем, что мы дышим носом, а выдыхаем через рот. Еще разочек. Закончили. Теперь упражнение для рук. Сцепили пальцами пальцы рук перед собой и выворачиваем их вот так. А теперь в другую сторону. И еще. Хорошо. Выворачиваем руки полностью. Так. Хорошо. Закончили, стряхнули, потрясли руками. И упражнение «Обними себя». Обнимаем. Широко руки в стороны. И радостно себя обнимаем. Вот так. Хорошо. Энергичные движения. Маховые энергичные движения. Хорошо. Закончили, расслабились. Теперь упражнение для ног. Руки на поясе, разминаем пальцы ног. Пожалуйста, с правой ноги. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Энергично делаем это движение. Хорошо. Разминаем пальцы. Так, молодцы. Следующее упражнение для ног. Лягушонок. Приседаем коленями в стороны. Пожалуйста, вдох. Не надо совсем выворачивать ноги. Ты же не балерина, Марина. Вот так. Раз, два. Вдох, выдох. Спина прямая. Спина прямая. Смотрим перед собой, Марина. Не наклоняемся. Вот так. Вот молодцы. Хорошо. Выдох, вдох. Выдох, еще вдох. И присели, встали, встряхнули ноги. Следующее упражнение. Вытягиваем руку и ногу. Обхватили ее вот здесь рукой. Прогибаемся и вытягиваем руку вперед. Это упражнение хорошо развивает ловкость, чувство равновесия, гибкость. Так, следующий. Другой ногой. Пожалуйста. Молодцы. Закончили. Следующее упражнение. Махи ногами. И руками себе помогаем. Только смотрите, чтобы не было мебели вокруг. Пожалуйста, правой ноги. И раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще четыре раза этой ногой. Хорошо. А теперь левая нога. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Закончили. Потрясли ногами. Переходим к упражнениям на полу. Опускаемся на колени. Стоим на коленях. Упражнение «Пружинка». Отклоняемся назад, сохраняя прямую линию от коленей до головы. И касаемся руками пяток или пола. Так, и выпрямляемся. Еще. Хорошо. Это упражнение для бедер. Поднимаемся. Прямо стоим на коленях. не садимся на пятки. Вот так, прямые ноги. Хорошо, еще. Стоим на коленях, да. Еще, касаемся пола. Встали. И еще разочек. Хорошо, следующее упражнение. Махи ногами. Поднимаем правую, левую ногу по очереди. И раз, два, три, четыре. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Еще делаем упражнение. Молодцы. Стараемся ногу не сгибать. Марина, не сгибаем ногу. Выпрямляй ее. Выпрямляй ногу, Марина. Ты слышишь меня? Выпрямляй ногу. Вот ту ногу. Вот, молодец. Теперь у тебя хорошо. Закончили. Следующее упражнение. Лодочка. Ложимся на живот. Обхватываем руками голени. И прогибаемся. Голова вверх. Смотрим прямо перед собой. Прогибаемся, Марина. Отрывай бедра. Ноги от пола. Вот так. И полежим. Теперь расслабились. Еще раз повторим упражнение. Так, прогнулись, задержались, считаем до 10 в таком положении. И опускаемся. Молодцы. Упражнение кошечка, которая сердится и радуется. Стоим на четвереньках,
1: выгибаем спину.
0: И прогибаемся, кошечка обрадовалась.
1: И вот она растердилась, расстроилась.
0: И опять обрадовалась.
1: Голову прижимаем прямо к груди. Еще.
0: Это хорошая гимнастика для позвоночника.
1: Молодцы.
0: Следующее упражнение. Упражнение на пресс. Велосипед.
1: Будем крутить педали велосипеда. Легли на спину.
0: Поехали. Можно ехать медленно, можно ехать быстро. Кому как нравится. Чувствуете, как напрягается ваш пресс? А ноги? Ноги чувствуем. Хорошо. Закончили. Следующее упражнение. Лук. Лежим на спине. Заводим ноги за голову. И касаемся носками пола. Аккуратно, медленно. И задержимся в таком положении. Если у вас не получается, не расстраивайтесь. Делайте это упражнение каждый день, и оно обязательно у вас получится. Дышим свободно, легко. Так, опускаемся. Следующее упражнение.
1: Лежим на спине, подтягиваем правое колено к груди. С помощью рук прижимаем колено к груди.
0: Хорошо, другая нога.
1: Так.
0: Еще. Молодцы. Еще по разу для каждой ноги. Закончили. Следующее упражнение. Поднимаем ногу, сгибаем ее в колени. Выпрямляем с помощью рук. Так, хорошо. Согнули ногу, выпрямили.
1: Сгибаем другую ногу, выпрямляем ее
0: и хорошенько потянули на себя, насколько можем, пружинистыми движениями. Вот так. Закончили. И последнее упражнение – качели. Качели. И раз, и два, и три, и четыре. Закончили. Молодцы. Закончили. Дорогие ребята, можно теперь уже отдохнуть. И мы надеемся встретиться с вами завтра, чтобы продолжить разучивать наш комплекс. Потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
5: Бог любит вас и желает вам счастья.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем увлекательное путешествие по страницам Священного Писания, исследуя богословие, исследуя науку о Боге, собирая информацию о том, как Божество представлено в Священном Писании, в первую очередь начиная с Ветхого Завета. Мы уже успели выяснить, что Бог в Ветхом Завете неоднократно говорит о Себе как о нескольких, представляя свою природу как множественность, в том числе говоря о личности, называемом «Ангел Господень», у которого то же самое имя Иегова, что и у Господа Бога. И об этом свидетельствует как Ветхий Завет, так и Новый Завет. Давайте прочитаем в книге «Деяния апостолов» в 7 главе, стих 38, Деяния 7:38. «Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам». О чем идет речь? Перед этим 37 стих 7 главы книги «Деяния апостолов» говорит: «Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: пророка воздвигнет вам Господь, Бог ваш, из братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот, то есть речь идет о Моисее, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на Синае. Мы узнаем, что Моисей говорил на горе Синае с ангелом. Однако мы одновременно знаем, что он говорил на горе Синае с Господом. Книга «Исход», 33 глава, описывает явление Божье, когда Господь прошел перед ним и провозгласил: «Господь, Господь Бог человеколюбивый, многомилостивый» и так далее. 33 глава и 34 глава, стихи, например, с 5 по 7. «И сошел Господь в облаке, остановился там близ него и провозгласил имя Иеговы». То есть мы вновь узнаем, что термин «ангел Господень» и термин «Иегова» тождественны, и ангел Господень обладает божественной природой, как и сам Господь. Перед нами пример двух божественных личностей. Помимо этого, то есть помимо использования термина «ангел Господень», Библия в Ветхом Завете, рассказывая о множественности в Боге, говорит также о Сыне Божьем. В книге Даниила, в 3 главе, стихи 24, 25 и 28 рассказывают следующую информацию. Книга Даниила, 3 глава, стихи 24, 25 и 28. Термин «Сын Божий» и в этой же книге «Сын Человеческий», что само по себе очень важная комбинация. Итак, Даниила 3:24 говорит: «Навуходоносор царь изумился и поспешно стал и сказал вельможам своим: не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Они в ответ сказали царю: истинно так, царь. На это он сказал: вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию». Далее стих 28. «Тогда Навуходоносор царь сказал: благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего». Вновь мы видим ту же самую картину. Перед нами упоминание ангела Господня. И это та же самая личность, которая пришла и спасла троих мужей, верных Богу, в огненной печи. И она же называется термином «Сын Божий». Итак, и Иегова, Сын Божий, и Ангел Божий – это термины, которые используются как тождественные в Ветхом Завете. У этого же пророка в книге Даниила в 7 главе описывается «Сын Человеческий» следующими словами. Даниила 7 глава, стихи с 9 по 14. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его – пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги». видел я в ночных видениях, 13 стих, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится. Перед нами две небесные личности. Ветхий днями, восседающий на престоле, и Сын Человеческий, который к Нему подходит на облаках небесных. Это отдельные личности, отдельные существа. И вместе с тем, этот Сын Человеческий представлен как Владыка, которому дано власть, слава, царство, чтобы все народы служили Ему. Это божественная личность, это небесная личность, идущая на облаках небесных. Таким образом, в рамках книги пророка Даниила мы встречаем термин «Сын Божий», описывающий природу этого второго лица божества до воплощения, во времена Даниила, приблизительно в VI веке до нашей эры, и пророчески Даниил указывает на эту же самую личность, которая теперь называется «Сын Человеческий», но описывается как божественное существо уже в самом конце истории Земли по итогам и результатам воплощения в человеческое естество, обозначается термином «Сын Человеческий». Итак, мы увидели, что Ветхий Завет разными способами говорит о множественности в природе божества. В частности, используя термин «ангел Господень» и «Сын Божий» и «Сын Человеческий». Помимо этого, помимо указания на множественность, на то, что Бог – это не один, а все-таки един, есть и указание на количество в этом единстве. И первое указание, именно не доказательство, а указание, это книга Бытие, 18 глава, первые три стиха. Книга Бытие, 18 глава, первые три стиха. «И явился ему Господь у дубравы Мамры, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Перед нами удивительное повествование. Зададим несколько вопросов. Кто явился? Сказано, явился ему Господь в оригинале Йод-Гей-Вав-Гей, то есть Яхве и Иегова. Сказано, что он явился, показался. Что же увидел Авраам? Три мужа, три личности. Как он приветствует гостей? Он приветствует их как одного, говоря «владыка». И в оригинале древнееврейское слово «Адонай». Таким образом, перед нами использование и единственного числа, и множественного для описания явления Божия. И указывается и количество – три. Три личности, три лица явились ему тогда, когда явился Яхве. Второй пример, содержащий указания на Троицу именно, на три единства, это книга Исаия, 6 глава, первые 8 стихов. Книга пророка Исаии, 6 глава, первые 8 стихов. Говорят так. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм». Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Итак, посмотрим на элементы этого видения. Кого он видел? Он, сказано, видел Господа, первый стих говорит. Это древнееврейское слово «Адонай». Затем используется в повествовании слово «Иегова», «Яхве», и также слово «Цебаот», «Саваоф». Для обозначения того, что видел Исаия, он использует три слова. Адонай, Иегова и Саваоф. Дальше, рассматривая элементы видения, мы видим, что серафимы поют «свят, свят, свят», троекратное «свят», снова число «три». И используется множественное число «нас», «кто пойдет для нас». То есть, делая предварительные выводы, мы видим, что Исаия увидел Троицу. Он называет три имени, перед нами троекратное «свят» и использование множественного числа. Мы продолжим исследование этого отрывка в следующий раз. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Велика милость Господа!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте. В мире популярно мнение, что поскольку мы живем один раз, нужно брать от жизни все. И чем больше, тем лучше. Так ли это? О последствиях такого образа жизни мы поговорим сегодня с нашей гостьей, магистром богословия Татьяной Сергеевой. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Татьяна, что вы можете сказать о таком мнении?
3: Я категорически не согласна с этим мнением, когда все вокруг, то, что формирует наше сознание, особенно сознание молодежи, пропагандирует одну идею. Бери от жизни все, скорее всего, это не возьми, что тебе необходимо. Возьми то, что хочется. И это пропагандируется очень широко. Но что значит брать для себя все, что хочется? Мы с вами не можем понять, почему общество изменилось, почему не стало сострадательности, почему не стало тепла между людьми. И мы ищем, в чем причина этого. Либо идеи нету, или еще что-то. А может быть, одна из причин этого глобального упадка морального общества именно в этой философии. Взять все. Есть вещи вредные для нашего организма, для нашего здоровья, если хотите, если мы говорим о здоровье, для нашей жизни, для окружающих нас, есть полезные. Но если и полезные употреблять в неумеренных количествах, если, опять же, не задумываться, сколько съесть, сколько потребить, сколько использовать полезного, как это будет на меня отражаться?
2: Давайте сформулируем тогда другой подход.
3: Если исходить из этого, у нас появляется другой подход и другое понятие жизни. Я должен, как разумная личность, обязательно, умеренно, разумно использовать и потреблять то, что полезно, и вообще отказаться от вредного.
2: То есть вот такой подход разумной личности.
3: Да. Когда мы говорим о полном отказе от вредного, сколько нужно яда добавить в стакан воды, чтобы вода осталась безвредной?
2: Нисколько не добавляю.
3: Разумный человек понимает, что добавлять яд туда вообще не надо. То есть чтобы он случайно туда не попал, яд вообще должен стоять далеко от этого стакана воды, который мы пьем. Это касается того вредного, что в жизни встречается и что может попасть в мой организм. Он там рядом стоять не должен.
2: Даже стоять рядом не должна. Что же такое умеренное потребление того, что мне полезно?
3: Мы все знаем с вами, что свежий воздух, он полезен. Надо открывать форточку, чтобы в том помещении, где мы находимся, постоянно был приток свежего воздуха. Но если в любви к свежему воздуху мы откроем две форточки. Одна напротив другой. Это все будет логично обосновано, даже вроде. Как раз циркуляция воздуха
2: будет
3: как раз и будет наилучшее. Что мы получим? Мы с вами можем получить в жаркий день воспаление легких. Даже тот насморк, который мы считаем, что это безобидная вещь.
2: Находиться в таком состоянии никому.
3: Никому неприятно. Вот что значит свежий воздух.
0: Живой источник.
3: Солнце. Солнце – это полезная вещь. Скучаем без солнца.
2: Да, хорошее настроение.
3: Если нет солнца, да, человек в депрессию может впасть. И специальные какие-то витамины рекомендуют употреблять жителям Крайнего Севера, где полгода у них ночь. Поэтому у них и каникулы длиннее деток в школе. Все потому, что у них мало света. Солнечный свет нельзя заменить электрическим светом. И вот это полезное солнышко. И многие люди, дождавшись первых лучей солнца, выходят и ловят каждый луч до того времени, когда солнечный свет есть, но тепла уже от солнца меньше, это уже осенью, заряжается солнцем до весны. Но некоторые так усердствуют, что даже в течение зимы посещают солярии порой чуть ли не каждый день, чтобы поддержать этот тонус. Кто-то говорит о тонусе и о витамине D, кто-то говорит о цвете кожи, чтобы это было красиво, стильно, модно, кто как это оценивает, но к чему они приходят? Они приходят к тому, что их кожа становится дряблой и шершавой. Потому что ожог – это не тогда, когда я прикоснулся к горячей кастрюле или вылил на себя кипяток, или прислонился к горячей плите. Ожог – это тогда, когда на меня воздействует горячий воздух тоже. И если солнечные лучи очень горячие, то я, подставляя себя этим лучам, просто обжигаюсь. Причем есть такая кожа у людей, которая не загорает. эти люди светлокожие, и они не загорают. Бывает такое, что сразу кожа краснеет и даже покрывается волдырями.
2: И даже температура поднимается.
3: И температура поднимается. Эти люди счастливее по очень простой причине. Первый раз, получив острый ожог, понимают, что солнце не для них.
2: И они будут осторожны.
3: Второй раз получить волдыри – это неприятно. Ну, не эстетично, если хотите, и больно. И я берегусь. Но если человека кожа смуглая, он не замечает этого и получает хронический ожог, так называемый, что может привести к раку кожи. Я думаю, что уж этого не хотел бы никто.
2: Врачи, они даже людям в молодом возрасте очень часто не рекомендуют находиться на солнце где-то с 11 утра до 3 дня и посещать солярий, потому что есть незаметные воздействия на наш организм, как усиливать нашу иммунную систему, так и ослаблять ее, когда мы пользуемся неразумно.
3: Да, что такое ожог? Ожог – это нарушение кожного покрова. Кожа дана не для того, чтобы мы были просто красивые, а чтобы беречь нас и все органы наши. Если кожа будет нарушена, тогда иммунная система нарушается. Можно говорить и о питании. Питание необходимо. Это известно, никто с этим спорить не будет. Но сколько съесть, когда съесть и что съесть, нужно думать, прежде чем что-то закладывать в свой организм. На каком топливе мой организм сможет работать.
2: И когда его надо заливать.
3: Да. Если мы покупаем автомобиль, и там написано заливать только 95-й бензин, но дороговатый. Не факт, что машина остановится здесь же. Но то, что она однажды остановится и будет подлежать очень дорогостоящему ремонту, это
2: и
3: факт.
2: Когда, и вообще, наверное, она будет хуже даже двигаться.
3: Это факт. Потому что мы однажды придем к большим затратам. И гораздо дешевле покупать хороший бензин. Вот точно так же с нашим организмом. Я могу есть даже полезную пищу в больших количествах, но это будет такая нагрузка на все системы и органы, что я однажды сломаюсь, и ремонт будет очень дорогостоящий, если вообще будет подлежать мое тело ремонту.
2: Наверное, то, что касается питания, многие, может быть, замечали, что когда ели, так сказать, слишком много за один прием пищи на утро, часто люди вынуждены принимать какие-то таблетки.
3: Что касается вечернего приема пищи, когда я прихожу к друзьям, и там обильное застолье, ну, нужно, опять же, определить своим разумом для себя лично, зачем я пришел. Если в общении с друзьями для меня важнее хорошо и плотно поесть, тогда стоит, наверное, задуматься, а на каком месте в своих приоритетах стоит само общение с другом. И если для меня общение с другом важнее и нужнее и приятнее, я могу ограничиться гораздо меньшим количеством пищи, потребляемой на ночь. Я таким образом сохраню и общение с другом, и, собственно, здоровье.
2: Спасибо, Татьяна. Действительно, наша опасность чаще кроется не в скудости, а в изобилии. Мы часто искушаем неумеренности. Если же мы хотим сохранить силы, то должны иметь мудрость. Да благословит нас в этом Бог. Всего вам самого доброго. До свидания.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

0: Пророки в Коране. Ведущий – священнослужитель Анвар Гиндулин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! На прошлой программе мы говорили о таких характеристиках Аллаха, как «милостивый и милосердный». И мы с вами цитировали слова из первой суры, где мы видим, встречаются эти слова. Но также в этой первой суре мы видим, что в четвертом аяте написано, что Аллах является властелином судного дня. Так что же говорит Коран о судном дне? На наши вопросы сегодня отвечает Вадим Качкарев, священнослужитель, магистр богословия, человек, который родился и вырос среди мусульман и очень хорошо знающий религию ислама, а также с большой любовью и уважением относящийся к людям, которые исповедуют ислам. Здравствуйте, Вадим Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: Так что же Коран говорит о судном дне?
2: Коран вообще о суде

0: говорит достаточно часто. Почему? Потому что, говоря о милостивом и милосердном Творце, и вот остановиться на этом было бы неправильно. Почему? Потому что есть еще и другая сторона Божьего естества, которая называется справедливость. Как бы два полюса таких, знаете, милость, любовь, милосердие, понимание, теплота по отношению к человеку. Но с другой стороны, и есть понятие такое, как справедливость. Наш Творец весьма и весьма справедлив. Что такое справедлив? Это значит, что Творец честно относится к любому обстоятельству, с которым он встречается, без какого-либо лицеприятия к кому-либо или к чему-либо. Поэтому Коран достаточно часто говорит о том, что грядет время, грядет день, который он называет днем суда. Что такое суд? Суд как раз-таки это то обстоятельство, где торжествует справедливость. Но в это же время, где торжествует справедливость, рядом с этим, где проявляется милость и милосердие. Поэтому к этому дню суда, человечество разделится на две категории. Об этих двух категориях говорит и Коран, и Библия. Будут люди, угодные Аллаху, которые всю свою жизнь связали с правильным образом жизни, с творением добра, любви. Будут люди, которые отвечают и всю жизнь свою отвечали божественным требованиям, выраженным в заповедях
1: Божьих. То есть они были послушны всем тем
0: заповедям? Были послушны требованиям Бога. Вот. А эти же требования, они тоже выражены в Коране очень хорошо. Бог един. Одно из требований. Второе требование. Мы, люди, которые не видели Бога, поэтому не можем его изображать в том или ином виде или в своей жизни делать кого-то или сажать кого-то на место Бога.
1: То есть не поклоняться кумирам,
0: не поклоняться идолам. Кумирам. Да, совершенно верно. Уважительно относиться к имени Божьему, потому что в имени Божьем сокрыто его содержание.
1: Не допускать использовать имя Божие в каких-то шутках или просто неосознанно использовать это
0: да,
1: имя священное.
0: Да, совершенно верно. У Бога есть день, который, соблюдая человек, строит свои правильные отношения с Богом, как со своим Творцом, признавая своего Творца. И вот Коран об этом дне говорит как о дне субботнем. Пятая заповедь гласит о почитании старшего поколения.
1: Отца и матери.
0: Да, и речь здесь идет не только о кровных отцах и матерях, а речь идет вообще о старшем поколении.
1: Об уважении.
0: Уважении к старшему поколению, в ком запечатлен опыт прошлого.
1: Да, это так не хватает сегодня.
0: Да, а мы знаем с вами, у кого нет прошлого, у него нет и будущего. Потому что весь наш мир, он подвержен причинно-следственной связи. Поэтому и выражено это в заповедях о почтении к старшему поколению. Заповедь «Не убивай». Человек не является хозяином жизни, собственником жизни.
1: То есть жизнь ему дана Всевышним.
0: Да, жизнь ему дана как дар. Угу. Поэтому единственный, кто может продлить жизнь, отнять жизнь, это может сделать только Аллах.
1: Да.
0: Это может сделать только Всевышний. Вопрос семьи. Угу. Не прелюбодействуй. Это же почитается очень в исламе.
1: То есть будь верен своей жене, своему мужу.
0: Своему мужу.
1: Нравственная чистота.
0: Да, супружеская верность. Угу. Заповедь, которая говорит о супружеской верности.
1: Да.
0: Заповедь, которая гласит, как не укради, не присваивай себе то, что тебе не принадлежит. Это же очень высоко ценится в народах Востока, в исламе. Честность. Не видел, не говори, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Ну и последняя, десятая заповедь – не завидуй. Не завидуй, не пожелай того, что у ближнего твоего. Живи в довольстве тем, чем тебя наделил Бог. Будь доволен.
1: Вот эти 10 заповедей, они есть и в Священном Писании, и в Коране?
0: Конечно, конечно. В Коране очень высоко ценится такой человек, как Муса, Моисей.
1: Моисей, пророк.
0: Моисей и был тем самым человеком, которого Бог пригласил на гору и вручил ему эти 10 заповедей. И эти 10 заповедей, в свою очередь, становятся мерилом праведности человека. То есть, другими словами, у Бога по отношению к человеку есть определенные требования.
1: Многие просто сегодня считают, что эти 10 заповедей были даны Моисею для евреев, для народа Израиля. Так ли это?
0: Ну, как можно так утверждать, что для других народов уже не свойственны или не имеют значение такие принципы, как «не убей», как «почитай отца и мать». Нет, мы видим с вами, что это принципы универсальные. Для... Они не могут принадлежать какому-либо одному народу. Просто Моисею эти принципы были даны и переданы народу израильскому с условием, что они начнут распространять эти принципы всем народам. Всем народам.
1: То есть на основании вот этих 10 заповедей, на основании этих святых принципов Бог будет оценивать и в день суда будет смотреть на то, соблюдал ли человек эти принципы или отверг их.
0: Совершенно верно. Это совершенно конкретные божественные требования, обращенные к человеку. И человеку нужно будет отвечать за свою жизнь. Почему? Потому что и Коран, и Библия говорит о том, что пишутся памятные книги. Каждая секунда человеческой жизни запечатлевается.
1: Вот в Инжиле есть такие слова. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 10 стихе написано: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Вот мы видим здесь, что все люди, которые живут на земле, однажды предстанут пред судилище. И здесь написано «и судилище Иса Масиха», да? То есть он будет судить. Так что об этом говорит Коран?
0: А вот если мы вспомним знаменитый текст из Корана, который говорит о том, что Иса Масих, он и будет знаменем этого судного дня. Ну, вопрос, почему именно Иса будет знаменем этого судного дня? Потому что весь судебный процесс, который пройдет над человеком, он обязательно будет связан с личностью Иисуса Христа и с взаимоотношением между человеком и Иисусом Христом. Почему? Это очень серьезный вопрос, потому что, по крайней мере, Священное Писание говорит, что войти в правильные отношения с Богом, с Творцом, с Всевышним невозможно, минуя личность Иисуса Христа.
1: Угу. Вот в суре 43, в 61 аяте записаны такие слова в Коране. «Истинно Он», речь идет об Исе, «Он, Иса, знамение судного часа».
0: Да.
1: «Нисколько не сомневайтесь в этой истине и следуйте за Мною. Если и есть правильный путь, то это Он».
0: Совершенно верно.
1: И вот мы видим, что и Коран, и Библия, они говорят, что будет суд. Но кто-нибудь знает ли, когда он начнется?
0: Ну, вот здесь прежде всего необходимо обратить внимание на Мухаммеда. Угу. Как он относился к Исе? Видите ли, многие на сегодняшний день считают, что Иса – это такой же пророк, как и все остальные. Но, по крайней мере, мы не читаем в Коране, чтобы кто-то мог бы быть знамением этого судного дня. Что за знамение? Вообще, что такое знамение? Знамение – это образ, это некий показатель какого-то определенного события. Так вот, Коран говорит о том, что Иса, он и будет этим знаменем, он и будет этим образом этого суда. То есть суд непосредственно связан с ним, с Исой. И Мухаммед, он, обращаясь к последователям, призывает следовать именно этим путем. Именно этим путем. Поэтому без личности Иисуса Христа миновать, и причем миновать положительно для себя, суд будет категорически невозможно. Поэтому вы правильно упомянули вот этот текст, что всем нам должно явиться предсудилище Христово. И здесь и Коран, и Библия, они едины. Я сейчас не говорю об интерпретациях чьих-то, комментариях чьих-то, понимании кого-то. Понимаете? Речь идет о конкретных текстах.
1: Да.
0: И Мухаммед связывает суд с Иисусом Христом.
1: Да.
0: И при этом очень важно всем понять.
1: Да. И при этом и Коран, и Библия утверждает, что никто не знает ни день, ни час, и что это ведомо только одному Всевышнему.
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Почему? Потому что Бог справедлив. Угу. Бог справедлив. И скрыв дату этого дня суда, он таким образом дал посыл человеку, чтобы человек, живя, проживая эту жизнь, был бы готов к этому суду каждый день.
1: Если бы люди знали, что суд произойдет, ну, допустим, лет через 10 или 20,
0: да,
1: то многие, скорее всего, бы могли перестать как-то следовать за Богом. Это привело бы к какому-то такому расслаблению, своеволию. Но каждый человек, понимая, что для него судный час может настать прямо сегодня, потому что никто не гарантирует, что будет с ним сегодня или завтра, да?
0: Да.
1: И поэтому каждый должен понимать, что он перед Богом, перед Всевышним должен ходить в чистоте, соблюдая его требования, да?
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Суд для каждого человека может начаться в любую минуту.
1: Но вот вопрос. Если человек понимает, что он грешен, и понимает, что грядет великий суд над всеми людьми, в том числе над ним, то что ему делать в данном случае? Как ему найти выход? Может ли он как-то сам решить эту проблему?
0: Угу. Ну, опять-таки, возвращаясь и к Священному Писанию, и к Корану, мы видим, что ни один человек не обладает такими возможностями, чтобы решить вопрос своего спасения самостоятельно. Мы с вами уже говорили о том, для того, чтобы обрести или вернуться в состояние совершенства, в каком был Адам до грехопадения, для этого нужно освободиться от греха. Но давайте с вами посмотрим, сможем ли мы за все поколения, которые прошли, родились здесь, на этой земле, указать хотя бы на одного человека, который смог бы освободиться от греха. Такого человека на земле не было, кроме одного. Одного единственного. И этим человеком был Иисус Христос. Он был единственный, кто не подчинился греху, кто не пал перед искушением дьявола. И вот этот факт, что он остался чистым и непорочным человеком, и делает Иисуса Христа вот этим знамением суда.
1: То есть на земле, согласно Священному Писанию, согласно Корану, нет ни одного человека, который мог бы
0: назвать себя праведным.
1: И я вспоминаю текст, записанный также в Священном Писании, написано: «Кто родится чистым от нечистого?» От нечистого.
0: Никто.
1: Ни один.
0: Ни один.
1: И святой апостол Павел пишет, что нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей.
0: Славы Божьей. Совершенно верно. Все.
1: А как же Мухаммед? Был ли Мухаммед безгрешен?
0: Мухаммед тоже родился здесь, на этой земле. От обычных родителей. Он был таким же человеком, как и все. Вот. Но Мухаммеда от всех людей отличала особая мудрость, особая мудрость и особое отношение к Всевышнему. Он настолько любил Всевышнего, что мечтой его жизни было сделать со своей стороны все возможное, чтобы люди полюбили Всевышнего и стали относиться к его требованиям по-другому. Мухаммед посвятил на это свою жизнь. К сожалению, он умер не старым человеком, вот, но и тем не менее он посвятил этому всю свою жизнь. Это было его мечтой – вернуть, примирить человека с Богом. Вот почему он говорит об Иисе. Потому что Иса – это как вот эта самая точка, в которой человек и Всевышний примиряются. Почему он его и называет знамением этого судного дня. Потому что именно с пришествием, с возвращением Иисуса Христа на нашу землю и приходит на нашу землю этот судный день, когда каждый человек должен ответить за свои дела. И вот здесь каждый человек столкнется с большим-большим вопросом, серьезным вопросом. Вот посмотрите, как совершаются наши земные суды. Есть судья, есть подсудимый, и есть еще один человек, который называется обвинителем. Обвинителем, но напротив него сидит еще один человек, который называется адвокатом.
1: Заступником.
0: Заступником за этого подсудимого. Ну, функцией обвинителя понятно, что является. Ему нужно максимально доказать, что этот человек виновен, и наказание к нему должно быть неотвратимым.
1: По сути, обвинителем сегодня является дьявол, дьявол. Иблис или шайтан.
0: Совершенно верно. Он является обвинителем вас, меня, любого человека. Но напротив него стоит адвокат, заступник, который делает возможным наше оправдание. И вот этим заступником, вот этим адвокатом и является Иса.
1: Не хотел бы я оказаться в суде перед обвинителем и без заступника.
0: Без заступника. Совершенно верно. Потому что если ты заходишь в зал заседания суда без заступника, то тебе самому придется себя защищать. А пусть каждый подумает, а может он сам себя защитить? Нет, конечно, не может. Поэтому каждый человек нуждается в заступнике. Вот об этом заступнике и говорит Мухаммед.
1: Ну, наверное, об этом мы поговорим еще и в следующий
0: раз. Еще и в следующий раз. Обязательно.
1: Спасибо, Вадим Николаевич. Дорогие друзья, сегодня мы говорили о том, что говорит Коран о судном дне. И мы с вами узнали о том, что все люди на земле нуждаются в заступнике. И перед тем, как мы придем на этот суд, нам нужно об этом серьезно подумать. Спасибо вам. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я счастлив сегодня от того, что вы нашли драгоценнейшее ваше время, ваших несколько минут для того, чтобы послушать нашу сегодняшнюю передачу. О чем мы сегодня будем говорить? И вы знаете, когда я сегодня готовился, я выбрал интересную тему для разговора. Я знаю, что у каждого из нас есть проблемы, о которых мы будем говорить. Это семейные проблемы. Это отношения между братом и сестрой, между близкими людьми. И насколько бывает печально, когда эти отношения затуманены какими-то обидами, какими-то недопониманиями, а может быть, они вообще разорваны вечной ссорой. Я знаю, что есть очень и очень много семей, где после совершеннолетия ссорятся брат с братом, сестра с сестрой, когда они становятся самыми ближайшими врагами. И представляю, каково родителям, если вы родители и смотрите на ссору ваших детей, не которые подрались из-за детского мячика, а которые, будучи уже совершеннолетними людьми, имеют друг к другу какие-то претензии, склоки и ссоры. Может быть, они не поделили имущество. Может быть, еще какие-то серьезные проблемы омрачают не только отношения между братьями, но и разрушают всю семью. Я хотел бы сегодня вам рассказать о том, что была такая семья, в которой братья продали своего родного брата. В это верится, наверное, с трудом, но я уверяю вас, что так было. И об этом пишет святая и премудрая книга Библии. Наша речь сегодня пойдет о человеке по имени Иаков. У него было 12 сыновей. 12 характеров. Разные люди. Разные возрасты. Библия говорит о том, что Иаков был, конечно же, тоже своенравным человеком. Одних он любил больше, а других любил меньше. И вот самым любимым сыном его был юноша по имени Иосиф. С детства, наверное, он его баловал, одевал его в прекрасные одежды, оказывал ему какую-то особую почесть или какие-то особые, давал ему привилегии, знаки внимания, более нежели его братьям. И написано, что братья за это Иосифа возненавидели. Они стали искать удобного момента, чтобы как-то с ним рассчитаться. Более того, написано, что Иосиф, он любил докладывать отцу о худых деяниях своих братьев. Мы с вами видим, насколько избаловал этот престарелый и уважаемый человек своего сына. И я очень хочу, дорогие друзья, чтобы мы с вами, имея мудрость, которая прочитана в этой книге Библии, чтобы мы научились правильно вести себя в нашей семье. Если мы кого-то балуем в нашей семье, если кому-то из детей мы отдаем большее предпочтение, нежели другим, то тем самым мы обрекаем их на то непонимание, на ту ненависть, с которыми столкнется наш любимый ребенок в нашей семье, со своими братьями или сестрами завтра. Итак, что же произошло с человеком по имени Иосиф, с этим избалованным юношей? А Библия говорит о том, что однажды он пришел посещать своих братьев в далекой земле, где они пасли свои стада. И тут, конечно же, братья не терялись. Они схватили Иосифа, бросили его в глубокий ров. И когда проходил мимо них караван, они продали его в египетское рабство. А его одежды они изорвали и измазали кровью и отослали к отцу со словами: «Посмотри, что сделал зверь с твоим любимчиком, так ему и надо». И написано, что, конечно же, престарелый Иаков плакал и безутешно рыдал о своем сыне. В то время, когда братья ликовали, наконец-таки этого, мы избавились от этого избалованного ябеды. Но что же случилось с самим Иосифом? Библия говорит о том, что Иосиф был приведен в египетское рабство. Там он столкнулся с серьезными проблемами, потому что неудачи постигали одна за другой. Сначала он стал прислуживать в доме человека по имени Потифар. И когда его распутная жена несправедливо обвинила Иосифа в том, что он склонял ее к супружеской измене, тогда Потифар в ярости отдает его в тюрьму. И в тюрьме написано, там Господь его не оставил. В тюрьме он стал помогать начальнику темницы, раздавать еду заключенным. Он стал тюремным администратором. Тут Библия говорит о том, что действительно этот человек по имени Иосиф прошел серьезный и трудный путь в египетском плену. Но что интересно, написано, вот Бог его там ковал этот характер. Он делал из избалованного юноши закаленного в вере человека. И написано, что после этой тюремной темницы он стал премьер-министром огромного египетского государства. Насколько чуден Бог! Он может любое проклятие повернуть в благословение. Бог исправлял характер маленького Ябеды. И Иосифа была еще одна серьезная проблема. Все эти годы он жил в египетском плену, в этой далекой стране, с мыслью, что его предали его братья. Его сердце, наверное, так же ныло, как и ваше сердце, может быть, болит по ночам. Он также безутешно утирал свои слезы от обиды братьев своих. Может быть, и вы так плачете, вспоминаете о своем близком человеке, который продал вас в определенное рабство, который отвернулся от вас, когда вам было тяжело. Но, друзья, Библия говорит о том, что Бог делает невозможное в нашей жизни. Когда мы сталкиваемся с несправедливостью и при этом сохраняем дух терпения, я хочу сказать, что земля круглая. И часто, наверное, вы сами убедились в вашей жизни, что Бог так поворачивает события, что вчерашний обидчик приходит на коленях и нуждается в вашей помощи и говорит: «Прости. Прости меня за то, что я неправильно поступил. Я сегодня нуждаюсь в твоей помощи». И вот написано, что через несколько лет во всей земле наступил сильнейший голод. И тогда братья приходят в Египет. И к кому первому они идут на поклонение? К премьер-министру, человеку, который обладает всей этой землей египетской, от чьего слова зависит жизнь и этих братьев, и их семей, и престарелого Иакова. Они приходят к Иосифу. И, конечно же, это долгая история, как Иосиф страдает от встречи с братьями своими, как в его душе происходит борение. Но написано, что он простил своих братьев. Он говорит: «Приходите, братья, и живите в Египте. Я прощаю вас за то, что вы предали меня». Что интересно, Библия говорит о том, что когда у Иосифа родился сын-первенец, то назвал он его именем Манассия. «Менаше» с еврейского означает следующее выражение: «заставляющий забыть злое». Бог обильно благословил Иосифа за то, что он забыл обиду своих братьев. И это прекрасно, дорогие мои друзья, если мы с вами научимся забывать обиды. Я очень хочу, друзья, чтобы сейчас вы могли запомнить, что Бог любит вас. Он поможет и из ваших сердец отереть тот кровавый след, нанесенный, может быть, близким вам людям. Он поможет вам простить так, как простил Иосиф. И вы будете спокойно спать, из ваших глаз не будут больше литься слезы. Научитесь простить того человека, о котором вы сейчас думаете. Да поможет вам в этом Господь, и пусть Он вас благословит. Всего вам доброго!

0: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Артем Товарян.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Какие мифы вы знаете? Вероятно, при упоминании о мифах вам вспоминаются образы Древней Греции или Ближнего Востока. Но на самом деле мифами в широком смысле этого слова можно назвать не только древние повествования. Мы порой не догадываемся о том, что наши знания о чем-то могут быть абсолютно необоснованными. Как общество воспринимает главную книгу всех христиан – Библию? И каким представлением о ней заслуженно можно присудить определение мифов? Будем разбираться в этом в серии «Топ-7 мифов о Библии». И начнем мы, пожалуй, с самого пугающего, что приходится слышать о Священном Писании. Будешь Библию читать – с ума сойдешь. Лишиться ума – довольно печальная перспектива, но, с другой стороны, интригующая. Много ли еще книг вам доводилось встречать, которым приписывали бы столь сильное воздействие на разум? На просторах интернета содержится даже некая статистика. 17% прочитавших Библию сходят с ума. То есть каждый шестой. Высказывание это приписывается итальянскому писателю Умберто Эко. Действительно ли это его слова или нет, уточнить сегодня сложно. Есть такая шутка о том, что писал еще Ленин: главная проблема современного общества заключается в том, что люди стали безоговорочно верить всему, что написано в интернете. Ну а проблемой, которая приводит к сумасшествию, как утверждается, является противоречие, заявленное в Священном Писании. Например, Господь говорит, что Он един, а с другой стороны мы также читаем о том, что качества Божества присущи Сыну и Святому Духу. Но если такого рода информация должна сводить человека с ума, то что говорить о квантовой физике или о корпускулярно-волновом дуализме, согласно которому свет — это одновременно и частица, и волна? В нашем мире далеко не все можно объяснить только с помощью логики. Может ли понимающий этот человек считаться сумасшедшим? Вероятно, в эпоху научного позитивизма и мог бы, но уж точно не сегодня, когда научные знания многократно возросли, а вопросов стало только больше. А о том, сколько в Библии противоречий, мы поговорим с вами позже. Предлагаю обратиться к отзывам тех, кто испытал на себе влияние Слова Божьего. Если привести здесь все записанные когда-либо отклики о Библии, то наша программа точно продлилась бы больше суток. Но отзывы пользователей всегда представляют особый интерес, если мы хотим в чем-то разобраться. Давайте послушаем хотя бы десяток коротких цитат довольно знаменитых людей. Уильям Гладстон, премьер-министр Великобритании. «В свое время я знал 95 выдающихся людей в мире, и 87 из них были последователями Библии». Иоганн Гёте, немецкий философ. «Библия есть основа всякого образования и развития». Виссарион Белинский, известный русский критик. «Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения, книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни, Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в науках, философии заключаются только в большом проникновении в таинственную глубину этой божественной книги». Иммануил Кант, немецкий философ. «Существование Библии как книги есть величайшая польза для всех людей, когда-либо испытанной человечеством. Всякая попытка умалить Библию есть преступление против человечества». Иван Савич Никитин, русский поэт. «Измученный жизнью суровой, не раз я в себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил». Жан-Жак Руссо, философ. «Слова Библии наполняют меня удивлением. Святость Евангелия говорит моему сердцу. Взгляните на книги философов, как они ничтожны против Библии». Роберт Бойль, известный химик и физик. «Сопоставленные с Библией все человеческие книги, даже самые лучшие, являются только планетами, заимствующими весь свой свет и сияние от Солнца». Даниил Вебстер, американский политический деятель. «Если мы будем придерживаться принципов, которым учит Библия, наша страна будет в состоянии постоянного благоденствия». Виктория, королева Великобритании. «Я приписываю Библии величие Англии». Владимир Иванович Даль, составитель толкового словаря русского языка. «Библия – Слово Божье к человеку, в полноте своей – Святое Писание Ветхого и Нового Заветов». Дорогие зрители, было бы интересно увидеть в комментариях к этой программе ваши ответы на два вопроса. Сколько приблизительно человек, прочитавших Библию, вы знаете? И сколько из них после этого сошли с ума? То, что прочтение этой книги влияет на человека, это верно. Любая информация оказывает свое влияние, но согласно отзывам, Библия меняет людей к лучшему. Кстати, некоторые люди считают Библию сборником полезных мифов. В следующем видео мы поговорим о том, насколько достоверно то, что описано в этой книге.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Врачи говорят, что, как правило, женский алкоголизм неизлечим. Именно такой диагноз Наташа услышала из уст медиков. Тогда ей было всего 20 лет. И, к счастью, история Натальи не единственное исключение из правил женского алкоголизма.
3: Ну, у меня в семье вообще все, ну, мама пила и папа пил. И отец умер очень рано, ну, мне было лет 6. И когда мне было лет 13, ну, мама мне как бы вот просто предложила там, ну, на Новый год. Мне и моей сестре, ну, налила нам выпить первый раз. Ну, я выпила, конечно, запьянела там. Ну, мне никаких не было, в общем-то, особенных там впечатлений. Я, конечно, была пьяная, но ничего такого не стало, ну, сразу зависимости у меня. Вот. Но так как мама пила, и не было такого, ну, со мной как бы усмотра такого, ну, нормального, и в доме всегда была, в общем-то, водка, я начала немножечко вот выпивать. И мне понравилось то, что вот я стала как бы вот раскрепощенной, потому что я всегда была очень замкнутая и стеснительная. Вот. А так как я стала выпивать, я стала себя чувствовать вот раскрепощенной в компании. Ну, то есть, естественно, соответствующая компания у меня всегда была там тоже такие же все. И, естественно, я не пошла никуда учиться. Я вот закончила 11 классов, и дальше я никуда не пошла, я просто стала пить. Сначала красиво все это было. Я сначала ходила там во всякие кабаки с подружками, с ребятами. Ну и в дворах пили везде. А потом многие, значит, отошли, кто-то перестал пить. Ну, так вот, разошлись. Молодые еще были очень. И вот я, а я просто стала вот зависима уже. Вот даже вот в таком, в 14 лет мне уже надо было вот обязательно выпить. И очень быстро меня это подкосило, алкоголь. У меня уже лет в 17 я уже очень, ну, сильно уже вообще пила постоянно. У меня было такое сильное похмелье всегда. Началась алкогольная эпилепсия. Я падала. То есть я без похмелья не могла. Вот. Мне надо было обязательно похмелиться. Вот. И в 18 лет я была уже просто, ну, алкоголиком. По мне было вообще абсолютно не видно, что мне 18 лет, потому что, ну, я была просто спившаяся. Вот. И, значит, и мне было очень, ну, естественно, алкоголь, он разрушил всю нервную систему, и я была очень, ну, мне было страшно постоянно, у меня преследовал постоянный страх. То есть я не могла вот именно находиться в трезвом состоянии. Мне постоянно надо было похмелиться, мне постоянно надо было находиться в состоянии алкогольного опьянения. Потом я очень сильно заболела. У меня от спирта, который я пила, то есть денег не было, откуда у меня были деньги. Естественно, там где-то достанешь, где-то с кем-то там, чтобы там денег достать. Значит, покупали спирт, нехороший спирт, там такая была жидкость для обезжиривания поверхностей. Вот. И я пила этот, ну, потому что лучшего ничего не найти было, я пила этот спирт, и у меня от этого спирта начала просто слезать вот кожа, слезиться глаза, и вообще, ну, были жуткие вещи. И потом я стала, ну, заболела вирусными там заболеваниями, и у меня, я облысела, я стала, ну, вот это мне было, по-моему, 21 год. У меня полностью вылезли все волосы вообще, я была лысая, я была просто, ну, представляете, была такая страшная, меня все слезало, и я думала, что я просто уже умираю, хотя почему-то я, ну, я всегда как-то задумывалась, что, ну, неужели это все? Вот так вот я и умру вот в 21 год, и не так, и ничего. Вот. Мне было очень страшно жить вообще. Жить страшно было жить, потому что это, ну, ну, просто не передать. Я просыпалась где угодно. То есть в каких угодно, на какой угодно улице, в каком угодно месте, не знаю сама ничего. Попала в больницу. Я попала в больницу, меня увезли, потому что я вся просто уже, ну, вся гнила, можно сказать. Вот не было волос, у меня были вот эти вот руки, вот с кожи прям слезала. Я была вся вот в каких-то там гнойниках жутких. Вот. И меня положили в больницу, я там лежала, меня лечили, делали мне уколы, и меня там смотрели все врачи, у меня была печень очень, ну, увеличенная намного. И врач, которая меня обследовала, она мне сказала: «Ты знаешь что, моя дорогая, ты никогда не сможешь стать матерью». У тебя внутри все просто. У тебя такие вещи с тобой происходят. Она говорит, я такого просто не встречала, чтобы в 20 лет вот так себя довести. Ну, она просто на меня вот так вот это самое. Я ее спросила, помню, а у меня волосы-то хоть вырастут? Она говорит, ну, может быть, и вырастут когда-нибудь. Но детей ты иметь точно не будешь. У тебя с твоим организмом происходит что-то страшное. У тебя, говорит, организм, у тебя организм хуже, чем у 50-летнего вот человека, который, ну, вот уже дряблая, рыхлая, все, уничтожена вообще алкоголем. И она, значит, говорит, у тебя ранний хронический алкоголизм. И ты от него не излечишься, потому что это все зависимость. Тем более, потому что ты женщина, она мне сказала. А женщины, как правило, не смогут. То есть она говорит, милочка моя, то умрешь ты, конечно, в рассвете сил.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: И вдруг, значит, у моей мамы вот этот вот цирроз, и вдруг у нее случился приступ очень сильный печени. В одно прекрасное утро она не встает.

Вала и, в общем-то, говорила, что самое страшное для нее это то, что я вот в так пью. Вот. Потому что она в свои 50 лет не пила так, как я вот в свои вот, там, 20. Вот. И, в общем, короче говоря, вот, значит, у нее вот этот вот приступ. Я не могу ее разбудить. Я плакала, конечно, мама, что случилось это самое. А она вот вроде и спит, а вроде, ну, непонятно, вроде и не умерла. Вот. И приехала, я звоню своей вот этой вот сестре и говорю: Ира, ну, не могу, приезжай, там ужас, там плохо все. Приехала Ира, и она начала мне говорить. Тогда вот она меня отвела, помню, вот на кухню, и начала мне говорить. И тогда вот я поняла, что вот тогда через нее говорил Бог. Она мне говорит: ты видишь, ты вот, ты видишь, что вообще происходит? Ты понимаешь, что ты вот погибнешь? И просто, ну, начала мне вот, ну, я так уже не помню конкретно, но она мне говорила про то, что я вот погибну просто, и куда ты пойдешь дальше? Что с тобой будет вообще? Ты посмотри на свою маму, ты так же просто вот ляжешь и не встанешь в один прекрасный момент. Ну, понимаешь, что вот она просто умирает. И, значит, и она говорит: надо молиться, тебе надо, значит, тебе надо приходить к Богу. Она за меня помолилась. Мы вызвали скорую, маму увезли. И врач сказал, что ей уже ничего не поможет, потому что у нее пошла вот кома, какая-то там кома, вот печеночная, и она умирает, она все. Я пошла, купила себе бутылку водки и выпила ее. Но мне почему-то легче, наверное, первый раз, наверное, в жизни мне не стало легче, мне стало еще хуже. И вот первый раз в жизни я стала молиться. Я всю ночь плакала и молилась Богу. Я встала на колени и плакала. И говорила, что: Господь, если ты есть, вот, ну, помоги мне, приди в мою жизнь. И, пожалуйста, я вот его еще просила, чтобы он исцелил мать. Потому что, ну, мне было ее жутко жалко. И вообще мне ее всегда было по жизни жалко. Вот. Я его просила, чтобы он пришел в мою жизнь. Потому что, ну, я так больше не могу. Что я не хочу погибнуть вот так вот. Я, ну, хочу вот, чтобы, ну, ты показал мне, что вот... Ну, в общем, короче говоря, я вот молилась всю ночь. И я не сомкнула глаз. Я всю ночь, по-моему, вот так вот и промолилась. И что самое удивительное, что утром мне... Вот первый раз за эти года мне не было плохо. Я вот думаю, надо же. Думаю, надо же, как мне помогла эта молитва. Ну, я вот так вот это самое думаю. И я позвонила своей родной сестре и говорю: Оля, ну, ты поедешь к маме в больницу? Она говорит: да, обязательно поеду. В общем, короче говоря, мы с ней встретились и поехали, значит, к маме в больницу в Боткинске, в Боткинскую больницу. И каково было наше удивление, когда мы пришли туда и узнали, что маму из реанимации, то есть там, где ее положили умирать, перевели в палату, потому что вдруг ночью она пришла в себя. И врач удивленный, который вот ее увозил, он сказал: вы знаете, она почему-то пришла в себя. Вот. Это очень удивительно, может быть, у нее, он говорит, может быть, у нее очень просто хорошее сердце, то, что она вот, ну, не это самое, не знаю, ну, пришла в себя. И я вот прихожу, ну, мы пошли в палату, и лежит мама в таком состоянии непонятном. Но она еще не отошла, у нее была кома. И в первую очередь, что я сказала, я говорю: мама, ты понимаешь, что произошло чудо? Вот просто произошло чудо. Я обратилась к Богу, я всю ночь молилась, и Бог, он тебя исцелил. Я говорю: ты понимаешь, он тебя исцелил. Это тогда было действительно вот такое вот чудо для меня и для нее, конечно же. Я говорю: мама, ты представляешь, что может, ну, что можно все-таки вот жить по-другому, что мы с тобой давай вот перестанем, давай оставим, давай будем ходить в церковь, потому что Бог сегодня ответил на мою молитву. Во-первых, он исцелил тебя, во-вторых, я говорю: мама, мне неплохо, я даже не хочу похмелиться. Как-то так все сложилось очень быстро. Мы в церкви вот подошли к Сергею, и он сразу же сказал: да, без проблем, поехал, ну, ты поедешь в центр. И вот осенью в 95-м году, у меня только начали отрастать волосы, мы приехали в центр. И у меня сразу пришло исцеление вот внутреннее. Я как-то это почувствовала. Вот мне Бог дал это. Вот я поняла, что я исцелена полностью. У меня исцелены все мои внутренние болячки, которые у меня были. У меня было очень много всяких нехороших вещей, и инфекционных, и вирусных. Вот. И я это поняла. И что самое главное, у меня прошел страх. Вот этот вот страх, страх вот этих вот приступов постоянных. Потому что раньше, когда у меня начинался приступ, у меня один глаз переставал видеть. И вот у меня в правом или в левом глазу было такое радужное пятно. Радужное пятно, от которого, если я увижу, я знала, что я падаю. И, ну, то есть оно было, ну,
практически всегда. И я всегда боялась, сейчас пятно будет, сейчас я упаду, сейчас я удар. Ну, вот это вот. И у меня ушел этот страх, и я знала внутри, что я исцелена вот от этих, от этой эпилепсии.

0: всего. То есть я свободна. Я свободна от алкоголя. И я вот, ну, на реабилитации я сразу, в общем-то, мне было тяжело. Такое я даже бы не назвала, что это вот так мне там было очень сильно тяжело. Вот многим было очень тяжело. Но вот я хочу сказать, вот я очень хорошо прошла реабилитацию, благодарю Бога.
1: Сразу после реабилитации Наташа вышла замуж. И вопреки словам врачей, что она не сможет быть матерью, у нее родилось трое детей. Бог не только освободил ее от алкоголя, но и подарил Наташе прекрасную семью. Сейчас Наталья вместе с мужем Николаем живут и работают в реабилитационном центре и помогают всем, кто приехал на реабилитацию, обрести свободу, а вместе с ней и новую жизнь. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
2: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет группа «Эдем».
5: Вот услышал зов Христа, он тебя зовет. Не пройди

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Александр Синицын.
1: Непростое время мы живем с вами. Мне не приходилось быть в такой ситуации, как в нынешнее время, в связи с развитием и распространением коронавируса по всему миру, когда вокруг этой темы столько ажиотажа, такой большой интерес, когда мы видим, что предпринимают разные государства вот с тем, чтобы как-то обезопасить людей, что происходит в некоторых странах, когда люди умирают действительно сотнями каждый день. И, конечно же, когда мы наблюдаем вообще за тем, что происходит в этом мире, у многих людей возникает какая-то паника, страх, тревога, беспокойство. Люди не знают вообще, что делать, что будет в будущем, как теперь жить. И, наверное, в эти моменты, в эти минуты действительно необходимо найти в себе какую-то силу, чтобы пройти через это. Поэтому сегодня я хотел бы поговорить именно на тему о том, как иметь силу, любовь и самообладание в это непростое время. Действительно непростое время, особенно для тех людей, которые, может быть, даже потеряли своих близких из-за этой инфекции, не смогли нормально и толком проститься. И мы видим, что им для некоторых рода деятельности, медики, различные службы, насколько им напряженно и тяжело сейчас в эти часы, в эти минуты. В Священном Писании у апостола Павла есть такие слова. Он их пишет молодому служителю церкви, Тимофею. Тимофей – это был один из помощников апостола Павла, который был и трудился в его команде, и который вместе с апостолом Павлом проповедовал. Апостол Павел написал два письма этому молодому человеку, где в своих письмах он давал ему разные советы и рекомендации, которые ему необходимо сделать. И вот одна такая рекомендация, или, другими словами, такое слово «ободрение» есть у Павла во втором письме к Тимофею в первой главе, в 7 стихе. Я прочитаю в современном переводе. «Бог дал нам не духа боязни, но духа силы, любви и самообладания». Здесь апостол Павел называет одну знакомую нам тему – это страх, но в то же время называет еще три составляющих, которые помогают со страхом бороться или страх победить. Это сила, любовь и самообладание. И давайте мы подробно об этом поговорим. Немного о страхе. Конечно, я сейчас, говоря о страхе, говорю не о страхе как эмоции, потому что есть эмоция, страх. Она нам нужна. Она является защитной реакцией нашего организма. И страх в какой-то степени – это нормально, когда мы его испытываем. Потому что так устроен наш организм, чтобы остановиться, подумать, принять какое-то решение или действовать, наоборот, решительно. Мозг, он немножко ленив. Наш мозг, он перегружен. И поэтому он всячески пытается сбросить с себя многие-многие процессы. Поэтому страх иногда стимулирует мозг к работе, быстро отреагировать, быстро сообразить, что делать и так далее. Но в то же время страх может быть и разрушительным вообще для человека, особенно когда он слышит тревожные новости, когда он постоянно читает о том, как умирают люди, о том, что в мире происходит. Тем более многие блогеры, многие СМИ, журналисты иногда показывают какие-то новости, порой даже в каком-то преувеличенном свете, привлекая так к себе публику, лайки, разные комментарии и отзывы к своему каналу и так далее. Тут есть тоже какие-то свои интересы. Люди, вращаясь, слыша это, думая об этом, естественно, очень сильно могут быть напуганы, бояться. И вот здесь страх может приобретать действительно совершенно другое уже свойство, другую структуру, когда вместо того, чтобы нас стимулировать мозг к тому, чтобы принять какое-то решение в определенных обстоятельствах, мы начинаем жить уже в тревоге. То есть жить постоянно в таком напряжении, которое иногда перерастает вот в такую панику. Отсюда действительно, что интересно, был такой момент, когда только стал распространяться вирус в нашей стране, то люди стали идти в магазины и все скупать, закупать продукты. Особенно, когда в сети интернет стал гулять видео, где большие очереди с тележками, и люди в этих очередях стоят. Может быть, это было какое-то развлечение и так далее, но люди это могли воспринять буквально и, естественно, побежали закупаться, запасаться товарами, продуктами первой необходимости, все скупать. Вот, собственно говоря, к чему может иногда привести страх, привести паника, что люди иногда начинают действительно вести себя не так, как они могли бы вести себя, когда были совершенно спокойны и имели самообладание. У страха в этом случае, когда он становится конструктивным, когда он становится разрушительным, вот есть такая черта или особенность, когда человек видит все в преувеличенном виде, в преувеличенной форме. Однажды воины одного племени шли по очень узкому темному ущелью и услышали впереди, за поворотом вот этого ущелья, какой-то странный, пугающий шорох. Вождь послал вперед самого смелого воина посмотреть, что там. Прошло некоторое время, и воин вернулся из-за поворота, весь окровавленный, и он смог сказать только одно. «Там был медведь. Я убил его». И мертвым рухнул на землю. Однако шорох не умолк, и встревоженный вождь послал другого воина посмотреть, что же там теперь. Второй разведчик тоже вскоре вернулся, весь в крови, и прошептал. «Там прятался тигр, но я его убил». И тоже умер. Но шорох-то не смолк. И воины племени встревожились еще больше, и никто не хотел идти. Тогда вождь решил послать самого никчемного из своих воинов. Тот отсутствовал всего несколько минут, а затем шорох смолк. Воин появился из-за поворота, держа за хвост убитую крысу. «Путь свободен», — сказал воин. «Можно идти». Этот воин стал считаться величайшим героем племени, ибо всякий мужчина, делается вывод в этой истории, может отыскать и убить прячущего тигра, но не всякий может опознать и убить страх. Действительно, страх имеет над нами очень большую силу, он имеет огромное влияние, но в то же время у него есть и вот эта особенность, когда мы все преувеличиваем. Отсюда у некоторых верующих людей в том числе, и, кстати, верующие люди, они не исключение. Иногда некоторые люди думают так: «Ну, если я в Бога поверил, мне ничего не страшно, я ничего не боюсь, со мной Бог» и так далее. Ну да, в принципе, размышление-то правильно, так оно и на самом деле есть. Но верующий человек не застрахован от страха. Все мы страху подвержены. Что верующие, что неверующие, неважно. Мы люди, у нас одна природа, она одинаковая. Верующий человек, у него не меняется на генном уровне что-то в клетках, не происходит, если он поверил в Бога. Поэтому страху могут быть подвержены, тревоги могут быть подвержены как верующие, так и неверующие. Здесь нету никакого различия. Но просто проблема состоит в том, что тревожные люди и вообще люди, которые тревожатся, которые боятся, они тоже могут быть верующими людьми. И их иногда очень легко вычислить. Когда человек боится, когда он в тревоге, он иногда больше начинает говорить об этих тревожных новостях. Это одна из особенностей. То есть здравомыслящий человек, а человек спокойный, не будет поднимать эту тему, запугивать людей, не будет... Да, он будет интересоваться распространением коронавируса, да, он будет следить за указами, за постановлениями, решениями властей, чтобы их правильно соблюдать, чтобы делать так, как власть просит, как велит и так далее. Да? То есть делать меры предосторожности, которые в этих случаях, в случае эпидемии, нужно делать и так далее. Но он не будет паниковать. Человек тревожный, он все больше и больше начинает сам эту тему накручивать. Знаете, что происходит с верующими людьми? Они начинают почему-то вдруг очень часто говорить о последних событиях сразу. Сразу включается конец света, сразу вдруг вспоминаются все пророчества из Библии о том, что Иисус предсказывал глад, моры, землетрясения и так далее. И вот тут начинается подробное описание, что надо бежать из городов, все это последнее время – и тому подобное. Вы знаете, что корень вот этих вот порой апокалиптических ожиданий – страх. Я просто боюсь. Но я не хочу показать и сказать, что я боюсь, что меня тревожит эта обстановка. Мне как-то, как верующему, ну как это я верующий человек, верю в Бога и скажу, что я тревожусь. Да нет, лучше как бы вот немножко себя попугать и попугать других людей. И вот это происходит. Так вот, возвращаясь к тексту Священного Писания, к чему я подвожу, апостол, обращаясь к своему, скажем так, сотруднику, да, молодому сотруднику, коллеге, к Тимофею, он ведь обращается в какой ситуации? Сам апостол Павел находится в этот момент в узах, то есть он находится в заключении. И, скорее всего, его ждет смерть. Павел благовествовал, за свою проповедь был схвачен Римом, его посадили в тюрьму, и, возможно, его ждет уже смертная казнь. Апостол был обезглавлен, чтобы вы знали, все-таки он был казнен. И вот, находясь в темнице, он пишет письмо своему брату по вере, своему товарищу, своему коллеге, да, партнеру, который помогал ему проповедовать благую весть. Он ему пишет: «Бог дал нам не духа боязни». Он ему говорит: «Тимофей, да, я сейчас нахожусь в узах, я сейчас нахожусь в тюрьме, я не знаю, что со мной будет в будущем, я не знаю этого. Отпустят меня, не отпустят, будут пытать, казнят. Я не могу сказать. Но Бог не дал страх». Так вот, важный момент, что он это пишет Тимофею, который тоже может оказаться в непростой ситуации. Но он его ободряет так. Нет, Бог дал другой дух. Какой? Он дал дух силы, любви и самообладания. Давайте поговорим о силе. Сила, о которой здесь говорит апостол Павел, это греческое слово «дюнамис». Очень часто это слово применяется по отношению к Богу, когда Бог вот этой вот силой, вот этой вот «дюнамис» творит и совершает какие-то чудеса. Да, они, может быть, непонятны нам, они необъяснимы, но это такое явление Божье, которое либо приводит, допустим, к исцелению, приводит к восстановлению. Человек, он не ходил, стал ходить, слеп, стал видеть и так далее. Это Божья сила. И Павел хочет заверить Тимофея, что Бог верующему человеку дает вот эту силу. Эта сила не только, конечно, чудотворить, потому что есть различные дары, у людей есть разные способности. Кто-то может исцелять, кто-то нет, кто-то может ободрять, кто-то нет, да? Кто-то обладает даром учительства, мудрости и так далее. Но суть в другом, что Бог, когда дает человеку силу, это также и сила преодолеть жизненные трудности. Это способность пройти сквозь, вот, скажем так, вот эту узкую, этот узкий проход, это узкое ущелье, пройти, не напугавшись, преодолеть это препятствие. И то, что в чем оказался сейчас весь наш мир в целом, да, вот из-за этой инфекции, да, это определенные обстоятельства. Это условия, в которых мы оказались, и через них нужно пройти. Пройти всем вместе, но не надо паниковать. Если ты чего-то боишься, надо помнить о том, что Бог дает тебе эту силу. Силу преодолеть и это пройти. Второй момент – это любовь. Конечно, многие люди, когда говорят о любви или думают о любви, тут очень часто почему-то включаются эмоции, и люди думают, что любить – это всегда испытывать такие романтические, такие приятные чувства к другому человеку, сентименты ему высказывать всякие и тому подобное. Любовь, о которой говорит апостол Павел, это все-таки не чувство. Здесь используется греческое слово «агапе», «любовь», имеется в виду Божья любовь. И под Божьей любовью понимается определенное отношение, ну, скажем, такой подход, это умение с человеком выстраивать отношения, при котором ты человека принимаешь, ты его понимаешь, ты не пытаешься человека переделать под себя, а ты видишь, каков он, видишь его слабости, видишь его недостатки, какие-то черты характера. Но ты понимаешь, что человеку, чтобы стать другим, нужно время, и ты как бы встаешь на его уровень. Вот другого понять человека – это принять его. Когда Павел говорит очень часто о Божьей любви, то именно говорится о любви Божьей как о том, что Бог, например, отдал Сына Своего за нас, когда мы были еще грешными. То есть этим подчеркивается как раз вот это понимание этой Божьей любви Павлом, что Бог, несмотря на то, что мы от Него отвернулись, несмотря на то, что мы по отношению к Богу поступили плохо, что мы не стали жить так, как Он велит, не прислушиваемся к Нему, не хотим поступать как это задумано Богом. Мы идем наперекор своей совести, заповедей, норм каких-то, морали и так далее. Но несмотря на это, Бог проявляет к нам снисхождение, свою любовь, свое милосердие, свою благодать, что Он нас прощает и хочет все-таки вернуть вот именно к таким отношениям, при которых мы будем людьми. Так вот, любовь сейчас, она крайне важна нам, людям, которые находятся в самоизоляции, которые заняты действительно помощью, которые служат, может быть, пенсионерам, доставляют им продукты питания, ну или вообще просто доставляют продукты питания тем людям, которые находятся на карантине, и тем, которые живут вместе, вот сейчас в одной квартире находятся вместе несколько человек, вынуждены, может быть, делить один компьютер, потому что и муж, и жена должны дома работать, а еще ребенок должен дистанционно обучаться. И происходит очень такой сильный накал, страстей, эмоций, чувств, где, может быть, люди там друг на друга кричат, там ругаются, ссорятся, конфликтуют и так далее. И все это вот в рамках одной площади. Некуда уйти даже, понимаете? Вот. Она нужна, любовь. Она, ее можно упросить у Бога. Об этом тоже апостол Павел говорит, о том, что Божья любовь, она приходит к нам вместе со Святым Духом. Когда мы просим: «Господи, дай нам Твоего Духа, дай нам Твоей любви», знаете, она нам приходит в наше сердце, наполняется этой силой, этой способностью терпеть. И потом любить другого человека, да не значит все время правильно ответить. Да, ты немножечко разгневался, да, ты где-то что-то не так сказал резко, но это умение войти в положение. Да, мы сейчас все напряжены, нам всем тяжело и нам всем трудно. И вот дальше, третий момент, на который обращает внимание апостол Павел, это самообладание. В синодальном тексте это целомудрие, хотя, в принципе, с греческого тоже можно перевести и как целомудрие, и как здравомыслие. Но здесь больше подходит все-таки именно владение собой. Вот в эти минуты, действительно, когда мы стеснены, когда мы не живем так, как мы жили до этого, мы лишены многих наших, ну, возможностей, мы не можем ходить в парки, в торговые центры, в спортзалы и так далее и тому подобное. Хотя, в принципе, люди передвигаются по городу там, за покупками, собак выгулить, может быть, тоже просто пройтись, прогуляться и так далее. Где-то это не так серьезно и строго, где-то, может быть, это строже и так далее. Но, тем не менее. В эти минуты, в эти часы действительно очень важно нам умение собой владеть. Брать себя в руки, приводить себя в порядок. Иногда люди могут просто настолько расслабиться, уйти, так обрасти все, да, то есть за собой не следить и тому подобное. Наоборот, многие психологи рекомендуют, что в эти часы нужно стараться вести привычную жизнь, то есть чистить зубы, бриться, делать прическу. Ну, не обязательно прямо это все делать так, да, но то есть делать так, как бы вы это делали, если бы не находились в изоляции. То есть это нужно все делать для того, чтобы мы как бы продолжали нашу жизнь и были чем-то действительно заняты. В то же время самообладание, оно нужно и для того, чтобы мы в эти минуты смогли все-таки держать себя, контролировать себя, где-то стараться, ну, понимать, что надо потерпеть. Время непростое, время трудное, но надо потерпеть, нужно с этим справиться. Вот с этим периодом месяц подождать, два, но пройти через это, когда пик спадет, когда все нормализуется, чтобы нам вновь вернуться к нашей нормальной жизни. Это не будет длиться год, это не будет длиться два, три года, понимаете? То есть все равно это когда-то закончится. Самообладание – это умение владеть собой, да, обладать собой. В этом плане это нужно как раз для отношений. И есть интересная одна притча, она как раз вот очень хорошо иллюстрирует самообладание, что это такое. «Учитель, я всего боюсь», – обратился один человек к мудрецу. «Вот я выхожу из дома и боюсь, захожу домой и боюсь, сижу дома и боюсь». Наверное, это как раз про нас, да, про людей, которые находятся на самоизоляции. Сочувствием посмотрел на него учитель и сказал: «Я могу помочь твоему горю». Мудрец пригласил гостя в свой дом, отвел его в самую дальнюю комнату, усадил за стол, налил ароматного чая, поставил лучшие сладости. «Угощайся, ешь, пей», – сказал он бедняге. «Когда закончишь пить чай, выходи во двор. Там я дам тебе лекарство от страха». Довольный гость неспешно попивал горячий чай, заедал его медовой пахлавой, сладким рахат-лукумом, вкуснейшими лепешками с медом. Когда же он успокоился, закончил чаепитие, быстро направился к выходу из комнаты. Но лишь приоткрыл дверь, он снова ее захлопнул. В соседней комнате находился огромный свирепый тигр. Он метался по комнате и громко рычал. Сердце у бедняги ушло в пятки. Он был обижен на учителя. Как тот мог оставить его наедине с таким страшным зверем? Нет, наверное, никогда не получить ему лекарства от страха. Но вскоре шум в соседней комнате затих. Осторожно трусишка заглянул в соседнюю комнату и увидел, что тигр заснул. Времени на размышления не было, и он на цыпочках, чтобы не разбудить спящего тигра, проскочил в следующую комнату. Но споткнулся о порожек и хлопнул дверью. И хотя тигр проснулся, человек был уже в безопасности. Все. Фу. Однако беда еще не закончилась. Во второй комнате находился дикий волк. Шерсть на его загривке стала дыбом, он рычал, скалил зубы и медленно приближался к человеку. Тот же, парализованный, не знал, что делать. В поисках какого-нибудь оружия он стал шарить по карманам и нащупал кусок пахлавы, который он прихватил, закончив чаепитие. Тогда он зацокал языком и зачмокал губами. Ну, как обычно, да, мы собаку подзываем. Волк перестал рычать, внимательно посмотрел на человека. Тогда посетитель бросил волку кусок пахлавы, и пока тот поедал угощение, он бросился к выходу. Но и в третьей комнате его ждала опасность. Огромная кобра, расправив капюшон, страшно шипела и пыталась его укусить. Отпрянув назад, он увидел прислоненный к стене меч, схватил его, разрубил кобру пополам и, наконец, выбрался из дома. На пороге его ждал мудрец. «Страхи подстерегают тебя повсюду», — сказал он. «Избежав одного, ты столкнешься с новым. Но теперь ты знаешь, что нужно делать. Какие-то страхи можно игнорировать и жить, несмотря на их присутствие. Другие страхи можно приручить, а какие-то страхи можно победить». И благодарный человек отправился домой. Пусть Господь поможет вам иметь силу, любовь и самообладание.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Андрей Якимов.
2: Добрый день нашим зрителям. Мы рады, что вы с нами, потому что мы будем говорить сегодня о важной и, может быть, для кого-то неоднозначной теме. Она называется так: «Спасение в лодке или в лодках?». Мы будем говорить о том, спасение человека — это лично мое дело или это все-таки касается и общества. Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать, и мы сегодня с вами будем размышлять над этой темой. Я надеюсь, что дискуссия будет плодотворная, интересная, как и обычно бывает. Можно часто услышать такое мнение, что у меня свои отношения с Богом, у меня своя вера, и мне, в принципе, никто не нужен для того, чтобы я мог жить дальше, верить в Иисуса и строить с Ним отношения. И здесь возникает вопрос: у каждого действительно ли своя лодка или это лодка общая? Как вы считаете, спасение — это сугубо ваше личное дело или все же оно касается и, ну, в данном случае мы будем говорить о церкви, или оно касается также общества, которое присутствует в церкви?
3: Мне очень нравится моя личная позиция. Я действительно считаю, что каждый ответственен за свои дела, поступки, за свою жизнь, за свое спасение перед Богом. Но мне нравится мысль, то, что я могу влиять на спасение других людей.
4: Можно один момент? Угу. Хотелось бы уточнить, что спасение и от, ну, что такое спасение и от чего, собственно, спасение? Потому что не особо понятно.
2: Угу. Да. Спасибо за этот вопрос. Мы говорим с позиции христианского мировоззрения и понимаем спасение как конечное воссоединение с Богом, да, то есть то время, когда полностью будет положен конец греху, когда все, что сегодня нас разрушает, будет уничтожено, и мы сможем воссоединиться с Богом, можем быть спасены от этого греха, можем с Ним жить вечно. Вот о таком спасении мы говорим сегодня, о том спасении, которое все христиане ждут.
5: Ну, выбор вообще на самом деле за каждым свой, да, то есть каждый человек выбирает, да, хочет он быть спасенным, не хочет он быть спасенным, идет он к этому или не идет, но как я считаю, что церковь, да, и окружающие нас люди могут в этом помогать или могут, наоборот, нас от этого отвлекать. То есть поэтому это такой неоднозначный действительно вопрос, где мы вроде бы и делаем выбор, но на нас могут влиять факторы, которые нас окружают.
2: Угу, спасибо.
6: Но с другой стороны, церковь же выдумали не люди, а Бог. И если Он это сделал, Он сделал это для чего-то, правильно? Ну, как бы это же, ну, Он сказал, чтобы мы собирались в какие-то группы, общины, правильно? Значит, это было для чего-то нужно. Поэтому неправильно утверждать, что мы спасаемся только благодаря, ну, как бы, только если мы сами в своей голове там будем верить.
2: Я бы здесь немножко хотел пояснить, прежде чем мы дальше пойдем. Некоторые говорят, что церковь — это зло, потому что там встречаются различные неприятные моменты, которые с Богом как-то очень слабо, или вообще, если можно так сказать, имеют связь. То есть в церкви происходят такие ужасные вещи, вопиющие вещи, что некоторые люди говорят, церковь — это зло, а Бог, Он, конечно, хороший. Поэтому с Богом я буду строить отношения, церковь мне в таком случае ни к чему. Что вас вызывает вот это мнение, вот эта позиция? Как вы считаете?
4: У меня есть небольшой встречный вопрос. Соответственно, о каком спасении может быть речь, если разные церкви по-разному представляют себе спасение? То есть существует же много конфессий, ну, в нашем мире, и разные конфессии о спасении там, души или еще чего-либо похожего на душу считают абсолютно по-разному. То есть как вообще можно говорить о спасении, если ты не знаешь, какое спасение может быть истинное?
2: Спасибо.
7: Ну, вообще церковь, она является, любая церковь является организацией, прежде всего. Организация — это как бы сообщество людей. А люди — это существа несовершенные. И они объединяются в сообщество по взглядам. Поэтому и получается, что каждый выбирает себе ту церковь, которая ему кажется, ну, более правильной, более ближе его сердцу. Соответственно, люди — это как бы составляющая наших организаций, наших общин, и также люди приносят в церковь все проблемы, все как бы трудности, которые также людей оттуда же и уводят, потому что это отталкивает часто и пугает, и не хотят люди там потом оставаться.
2: Угу, спасибо. Есть еще мнение, да?
5: Нет, просто хотела добавить к Юле о том, что к Юлиному, точнее, ответу, что правда очень часто такое бывает, что в церковь приходят люди, ну, не совсем, ну, как их называют, больные, вот, не физически, хотя есть те, кто и физически, и душевно, и духовно, вот, поэтому здесь мы должны смотреть, с какой целью мы приходим в церковь. Мы приходим что? Посмотреть на людей? Или мы приходим именно действительно вот к этой цели, из-за которой была создана эта церковь, да? То есть в церкви тоже есть ядро, это догмы, правила и мысли, ну, вокруг чего, так скажем, собираются люди. Поэтому либо мы смотрим вот на это ядро, на эту мысль, да, на эту цель, либо мы смотрим на людей, которые туда ходят.
2: Спасибо. Ну вот Андрей задал вопрос по поводу того, что мы понимаем под спасением, разные конфессии. Но я бы хотел здесь тоже небольшое уточнение внести. Когда мы говорим о христианах, у них все-таки представление о спасении, оно сходится в одной точке, там, где мы желаем воссоединения с Богом. Поэтому как бы вот об этом спасении мы говорим. Да, по-разному это воссоединение мыслится, но вот эта точка именно воссоединения с Богом, она присутствует у всех христианских церквей.
4: Ну и до христиан люди пытались воссоединиться с богами. Ну как, по меньшей мере об этом мечтали. То есть и люди хотели и в Вальхаллу, и к древним античным богам, и хотели быть их детьми, то есть...
2: Да, и слиться это, с космосом и так далее.
4: Да, это как бы тоже входило в их понятие спасения, то есть от этой жизни.
2: Да. Но, к сожалению, или, может быть, к счастью, эта тема очень широка, поэтому мы все-таки сегодня узко смотрим в христианском разрезе, потому что ну, сложно охватить все это многообразие. Мы будем только перечислять, я думаю, всю передачу. Все представления.
8: Можно я немного добавлю к ответу Андрея? Немножечко отвечу, может быть, на этот вопрос. Ни один из богов, которые вне христианского вероучения, ни один из этих богов не имел связи с людьми, которые к нему обращались. Да, людям казалось, что они имеют связь, но они не получали ответной реакции от Бога. И ни один их бог не хотел их спасения. Ему было важно, что? Ему было важно, что ему принесут, если уж даже он и существует, этот бог. Угу. Бог же, которого светят христиане, он именно дающий Бог. Он именно Бог, который благословляет и дает это. Он не берет, он отдает и любит их. То есть ни один из богов так не любил свой народ, как Бог, которого светили люди, которые христиане.
2: Ну, я бы немножечко, опять же, вернул нас в колею наших размышлений, потому что мы говорим сегодня о спасении, да, и о том, это мое личное дело или оно касается и другого человека тоже, да, приходящего в церковь, и вообще роль церкви в этом. Вот, и поэтому, конечно, можем говорить много и о Боге, и о его природе, и о идолах можем говорить, но это немножечко не наша тема сегодня. Вот, я бы хотел больше прояснить этот момент, который касается спасения индивидуального или вот такого, который затрагивает и других людей. Я хочу задать такой вопрос. Как вы считаете, почему раньше, к примеру, если вы откроете Ветхий Завет, да даже Новый Завет, вы увидите, что спасение и вообще отношения с Богом, они мыслились больше как в сообществе, больше в сообществе. Но со временем этот взгляд, он получил как бы низкую оценку, и сейчас часто превалирует мнение, что спасение — это твое сугубо личное дело. Откуда взялось вот такое мнение? Как вы считаете? Почему?
4: Потому что Священное Писание, собственно, писали важные на то время политические деятели. Ну, то есть, допустим, Моисей, как вождь народа, который написал Тору, соответственно, он представлял спасение всего, собственно, народа, которым он владел, то есть который был в его подчинении. Поэтому, мне кажется, это и было именно так, что было представление больше о спасении всего народа. Он говорил о народе.
2: Спасибо. А еще какие мысли по этому поводу есть? Почему сместился акцент?
7: Мне кажется, это просто связано с человеческим восприятием, потому что раньше люди жили все-таки в сообществах и зависели друг от друга очень сильно. Они жили как бы одним, ну, как бы одним разумом в какой-то степени. Сейчас идет единоличное какое-то восприятие. Все стараются проявить свою индивидуальность, там, показать себя. То есть сейчас акцент как раз вот именно в мире идет на личность, а не на общество. И каждая личность должна как-то себя проявить. Поэтому и вера в Бога тоже, мне кажется, стала личной.
2: Спасибо.
5: Да, я тоже думаю, что это связано с тем, что сейчас идет больше пропаганды того, что мы уникальны, и очень много действительно ответвлений различных конфессий, верований и тому подобного, и поэтому все хотят как-то больше, наверное, быть не похожим на остальных людей, не похожим на какое-то сообщество, даже больше, наверное, к нему не принадлежать, а именно вот показать какую-то уникальность.
2: Спасибо. Да, то есть мы наблюдаем такое, может быть, культурное, общекультурное, да, ну или во всяком случае, охватывающее очень большое количество людей, явление как индивидуализм. Вот как вы к этому явлению относитесь вообще? Как вы его понимаете? Как бы вы его могли оценить, вот это явление, индивидуализм?
3: Очень положительно. И возвращаясь к предыдущему вопросу, откуда появляется спасение «я сам», ну, во-первых, пришел Иисус и это сказал. Он говорит о именно индивидуальном спасении, потому что то, что ты делаешь, это тебя и оправдывает, и спасает. Он научил молиться человеку. Ведь раньше, когда те же люди с Моисеем шли, им приходилось собираться в собрание, их там читали Писание. У каждого не было какого-то свитка, где они могли читать. То есть, чтобы что-то узнать о Боге, им приходилось идти в собрание, там, потом в храм. А сейчас каждый может это делать индивидуально. То есть, мне кажется, сам Иисус породил и понятие личности, и понятие, что ты можешь индивидуально к нему обратиться и спастись.
7: Ну, и Иисус породил.
2: Я бы даже сказал больше, что некоторые пророки говорили о том, что сыны не будут отвечать за грехи отцов, да, и они говорили о том, что спасение — это твое дело.
7: Ну, Иисус и говорил про церковь. Собирайтесь в собраниях, не оставляйте собрания своего. Иисус как раз говорил, чтобы мы были вместе, чтобы мы поддерживали друг друга, помогали, как бы развивали любовь. А любовь в единстве как бы самим собой, она ну, неплодотворна. Нужно уметь любить кого-то, а не просто себя, самого любимого. Да? Он хотел, чтобы мы отдавали любовь. Соответственно, должны находиться в сообществе.
3: Но
7: они
3: между тем, это сообщество в современном мире само только требует для себя, чем для другого.
5: Не всегда, просто это мы такую тенденцию внесли. Мы себя любим, соответственно, сообщество кого любит? Только себя. И мы, в принципе, люди социальные. Бог нам даровал любовь. Возлюби ближнего своего, как

0: Так, я понял, правильно?
1: Не совсем. Индивидуализм просто должен немножко в другом проявляться, в какой-то самореализации себя, а не в веровании. То есть есть просто какое-то классическое, так скажем, то, что мы верим в Христа, то, что там кто-то верит в Бога, там, ну, в общем, кто во что верит. И этому, там, говорю, принадлежит сообщество. И здесь, если ты будешь какой-то индивидуальностью что-то показывать, ну, зачем? Вот смысл. Поэтому индивидуальность, она, мне кажется, должна проявляться немножечко в чем-то другом. Ты можешь как-то определенным образом, так скажем, служить это как-то так по-своему, но не выделяться, так скажем, из вот этой вот колеи.
0: Интересный момент. То есть, получается, вот о чем говорил апостол Павел, да, когда он говорил, что дух один, а дары различные.
1: Да.
0: И он говорил,
1: да,
0: что твоя индивидуальность, ну, по сути, его слова, да, она может выразиться в твоем служении, в твоем таком индивидуальном служении для церкви, для общества, да, получается так?
1: Да, да, то есть именно вот в даре, так скажем, а не в, не в то, что ты веришь.
0: Автономное, что ты автономный, да?
1: Да.
0: Спасибо. Вот Андрей еще хотел.
2: В ходе развития истории мы можем заметить такой факт, историография это доказала, что индивидуализм как явление возможен только при наличии конкуренции. То есть, когда человек может конкурировать с человеком или компания может с компанией конкурировать, возникает такое явление, как индивидуализм. То есть один индивидуализируется от другого.
0: Интересно. А как это применимо к нашей сегодня теме?
2: Я хотел задать тот же вопрос.
0: Интересно.
3: Мне кажется, что это применимо так, что да, Бог соберет свой народ, да, Он спасает своих людей, да, на небесах будет не один, не два человека, их будет больше, но спасается каждый человек согласно, ну, тому, что он делал в своей жизни один, независимо от других людей.
1: Да, проявил ли ты свой дар, так скажем, в служении и во благо своего спасения, наверное, да? Проявил ли ты индивидуальность? То есть, ну, у нас же там...
2: То есть, если я буду что-то делать, я спасусь, да? Что-то хорошее?
1: Нет, не то, что ты обязательно должен что-то делать во благо там своего спасения. Просто проявлял ли ты себя как личность? То есть Бог тебя не просто так создал.
3: Просто что ты собой представляешь сам, лично.
0: Спасибо. Я вот по роду своей деятельности... Может быть, конечно, это очень такой отдаленный и не совсем похож на область наших размышлений пример, но я его все-таки приведу, потому что он неким образом намекает, мне кажется. Вот когда организовывают молодежное там, собрание большое, да, там летом собираются люди, и нужно организовать питание, нужно организовать материал, чтобы у них все было, там, инвентарь закупить и так далее, то получается интересная такая вещь. Чем больше людей, тем все становится дешевле в этом плане, тем больше возможностей появляется. Хотя как бы нужно накормить каждого точно таким же количеством пищи, да? В принципе, такие же расходы. Но когда людей становится больше, то намного... больше появляется и финансовых возможностей. Ты можешь больше материала купить, ты можешь спикеров каких-то пригласить, да, оплатить им дорогу там и так далее. Ну, то есть появляется больше возможностей. Вот это такая интересная мысль, которая мне напоминает чем-то церковь. Чем, так скажем, больше это сообщество людей, да, тем больше у них появляется возможностей. И для того, чтобы проявить также свою индивидуальность, также послужить Богу и поддержать друг друга, например, для того, чтобы действительно оставаться вот в этом векторе ко спасению. Давайте мы с вами откроем Писание и посмотрим вообще, что оно говорит нам о церкви, для чего Бог создал эту церковь. Может быть, это было как бы временное установление. Давайте посмотрим Евангелие от Матфея, 28 глава, с 19 по 20 стихи. Ефесянам 4 глава, 11-12 стих. Ну и по порядочку.
1: Матфея 28, 19-20. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдайте все, что я повелевал вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь».
0: Спасибо большое. Эти тексты многим христианам знакомы, даже многие знают наизусть.

0: И они говорят о том, что Иисус Христос оставляет какую-то миссию для своих учеников, для своей вновь образованной церкви. То есть церковь, она существует для того, чтобы выполнять какую-то миссию. Следующий текст, Ефесянам 4, 11-12.
1: «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова».
0: Угу, спасибо большое. Здесь говорится о созидании какого-то тела. О чем это идет речь?
2: В Библии говорилось, что тело — это церковь, а Он как голова. Ну, то есть Иисус Христос как голова, а мы члены этого тела. Угу. То есть мы выполняем Его поручения, как бы наставления. То есть мы действуем от Его направления, что ли, сказать.
0: Угу. Спасибо. То есть получается, что Бог себя с церковью очень сильно связывает, и используется такой образ тела, да, чтобы человеку было очень понятно, что Бог со своей церковью, Он органически связан. То есть нельзя голову отрубить от тела, чтобы тело осталось живо, да, так скажем, или голова. Вот. Это как неразделимые вещи. Вот эту идею здесь подчеркивает апостол Павел. Давайте посмотрим далее. Матфея 10 глава с 5 по 8 стихи. Что сказано там? То есть здесь мы увидели из первых текстов о том, что есть миссия у церкви. Второй момент. Мы должны созидать эту церковь, назидать тех людей, которые там есть. И третье.
3: Матфея 10 глава с 5 стиха. «Сих 12 послал Иисус, заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарийский не входите, а идите наипаче погибшим овцам дома Израилева, ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте».
0: Угу, спасибо. Здесь мы видим два тоже таких направления. Здесь сказано вновь о миссии. И второй момент, о чем сказано, что церковь должна делать?
3: Помогать, мягко говоря.
0: Заботиться о нуждающихся, да, здесь сказано, исцеляйте больных, да, то есть забота о нуждающихся. И последний момент, Евреям, 10 глава, 25 стих.
1: «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного».
0: Угу, спасибо. Что этот текст нам сообщает, о чем?
1: Но не оставлять церковь и ходить туда.
4: Так. Поддерживать тех, кто рядом с нами там.
0: И прославлять Бога, да? Да, то есть это еще один момент, который очень важен и должен быть присущим церкви. Церковь должна прославлять Бога, поддерживать друг друга. И Павел описывает жизнь верующего человека как жизнь во Христе, да? В Библии он использует такой оборот, он говорит «жизнь во Христе». Как это мы можем понять, «жизнь во Христе»? Как вы понимаете эту фразу?
5: Ну, наверное, эта фраза значит, что ты должен жить как Христос, следуя Его принципам.
0: Угу, спасибо. Еще.
4: Означает ли это, что мы должны полностью подражать Ему? Ведь мы все индивидуальны.
0: Угу.
6: Мы индивидуальны. И я считаю, что Христос живет, здесь имеется в виду, наверное, внутри тебя. То есть если ты наполнен вот главной мыслью, так скажем, да, который, как, если он как глава говорит нам, да, что мы должны идти, служить, заботиться, да, то мы должны этому следовать. Это, если мы этому следуем, значит, мы живем во Христе. Это не значит, что мы так, ну, если он говорит только заботиться, значит, я только забочусь, да, то есть, а у меня, к примеру, дар в поддержке. И вот здесь прояви свою индивидуальность, поддержи.
0: Угу.
6: Не обязательно строго следовать тому, что нужно обязательно его заботиться или лечить больных, а я умею делать другое. То есть, но я следую тому, что сказал Бог, но в то же самое время я это делаю так, ну, согласно своему дару. Потому
0: спасибо
6: что я умею.
0: Большое, спасибо.
2: Я немножко про другое хотела добавить, то, что не в действиях, а во внутреннем составляющем, да, то есть когда мы узнаем о Христе, то мы влюбляемся в его природу в основном. Ну, как бы очаровываемся тем, что каков Христос, да? То есть он, ну, как бы, как он относится к человеку, как он относится к, тому, что сотворил, что, на что он пошел ради людей, да? То есть и мы хотим не просто делать то, что он нам говорит, а то, что хотим быть похожим на него. То есть быть не то, что подражать там как-то, да, в Библии есть такие тексты, подражать. Когда ты любишь кого-то, ты это автоматически как бы перенимаешь. Вот если люди живут вместе долго друг с другом, то они очень похожи становятся по характеру даже. И с годами человек все равно приобретает какие-то качества, которые у Христа. Допустим, если ты понимаешь и любишь милосердие в Христе, то ты со временем будешь, ну, милосерден, если ты вначале, допустим, был не таким. Вот. То есть именно черты характера приобретаются. Ну, как, такие Спасибо. Же, как у Христа.
0: Спасибо. В Новом Завете, ну, церковь, это мы знаем уже перевод, да, как бы на русский язык, а вообще там сказано собрание, сообщество. И то слово, которое переводят как церковь сегодня, оно означает сообщество, собрание. И оно применялось, в принципе, к любому собранию. Будь то собрание по случаю суда, будь то собрание по случаю, ну, скажем, грубо, дня рождения, да, то есть это любое собрание. Чем отличается собрание церковное от всех остальных в Новом именно Завете? Как Писание, выделяет ли это собрание каким-то особым образом или нет?
3: Ну, церковное собрание, ну, оно собирается, и оно посвящено Богу.
4: Ну, собрание на день рождения, ну, во-первых, происходит раз в год, и там люди, которые знакомы, и плюс, ну, как бы, они... Ну, не готовиться к этому, скажем так, целый год. Mm-hmm. Когда мы идем в церковь, мы целую неделю, ну, как бы у нас, ну, даже сделаны книги на то, что мы всю неделю, ну, как бы настраивались и подготавливались. Это, во-первых. Во-вторых, это постоянно. Ну, как бы, ну, это 24/7, это не день рождения, которое раз в год происходит. Это такое собрание, которое даже когда ты вне собрания, ты все еще, ну, как бы являешься частью этого собрания mm-hmm. и Интересно. Наполняешь себя. Для того, чтобы прийти туда.
5: Угу. Исключительно со светской точки зрения, церковное собрание — это собрание людей, имеющих статус верующих угу. в обществе. То есть это собрание просто людей со статусом определенным. Угу. То есть не обязательно кто-то из них там должен быть верующий или что-то еще.
0: Угу. Спасибо.
2: Я тоже скажу. Я хотела добавить, что в дни рождения обычно приглашают тех, кого любишь. Ну, или родственников там, да. А в церкви собираются люди очень разные. И даже те, которые, допустим, нам не нравятся. Ну, допустим, какие-то нехорошие люди приходят в церковь. И некоторые, ну, как бы, далеко неприятные личности бывают. Но все хотят быть с Богом. Мы все очень разные. И в церкви принимают любого человека. А не просто кого хотят, приглашают.
0: Угу. Спасибо большое. Когда в Новом Завете речь заходит о церкви, об этом собрании, то всегда используется какое-то уточнение. Говорится, церковь моя, ну, собрание мое, да, если это Иисус Христос говорит, собрание по домам, собрание в том-то городе, вот, собрание, которое всегда нацелено на поклонение Богу, на решение вот таких вопросов веры. Всегда вот этим отличается собрание в Новом Завете от любого другого собрания тем, что это собрание, оно посвящено Богу, если так скажем, в генеральном плане выразиться. Это особое собрание. И есть такое понятие, как невидимая церковь. Наверняка слышали об этом. И обычно как бы считают людей, которые имеют какие-то, ну, отношения с Богом, да, или как-то узнали о нем, и вот как-то они пытаются узнать Господа, они вот составляют вот эту невидимую церковь. То есть они не приходят в организацию, они не поклоняются, но они в то же самое время ищут отношения с Богом. И кто-то говорит о том, что ну вот как бы невидимая церковь, индивидуальное поклонение, и поэтому все нормально. Но на самом деле для таких людей в Писании есть призыв. И он говорит о том, чтобы они вышли из Вавилона и пришли в церковь. И об этом написано в книге Откровения. Вы можете потом посмотреть. И 18 глава, с 1 по 4 стих, и в Иоанна 10:16 тоже можно найти этот призыв. То есть, когда ты встречаешься с Господом, когда ты хочешь жить, как говорится, во Христе, то это обязательно ведет к тому, что ты придешь в церковь, потому что церковь — это тело Иисуса Христа, это то, что Он назвал своим, да, это то, что Он отождествил с собою. Поэтому жить во Христе — это жить и в сообществе людей, которые поклоняются Богу тоже. Это даже можно сравнить с обычным таким явлением, как какой-то интерес. Если у меня есть интерес к чему-то, я стремлюсь к тем людям, которые тоже имеют такой интерес. Мне с ними хорошо, я с ними возрастаю, я с ними прогрессирую и так далее. И индивидуальность в таком случае проявляется лишь в том, что ты решаешь. Ты будешь в этом обществе, ты будешь поклоняться, ты будешь жить во Христе, или ты эту возможность не используешь. Поэтому, конечно, решение, быть нам спасенными или не быть, оно остается за нами индивидуальное, но сам процесс спасения — это, конечно же, общество верующих людей, потому что, как мы сказали, церковь имеет своей целью назидать, миссию совершать, заботиться о нуждающихся. И как нельзя лучше, общество людей с ресурсами и возможностями для этого очень подходит, чем если человек попытается один всем этим заниматься. Но у него, скорее всего, ничего не получится. Не зря Иисус Христос нас приглашает вступить с Ним во взаимоотношения и быть частью Его тела. Тогда мы развиваемся, тогда мы идем вперед, и наше спасение, оно становится более таким, реальным и осязаемым, потому что мы уже начинаем вкушать плоды общения с теми людьми, с которыми потом будем в вечности. Спасибо большое за ваши мысли, за ваши размышления, идеи. Мне было очень приятно с вами обсудить эту тему. И я благодарю тех, кто был с нами сегодня. И если вы по какой-то причине думали, что спасение — это сугубо индивидуальное дело, то я приглашаю вас сегодня переосмыслить с открытым сердцем этот момент.
7: Вы слушали программу «Иначе говоря».
8: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
10: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
1: Приветствую вас на второй встрече в программе «Разрушенные проклятия». Как вам спалось ночью? Слава Богу! Не у всех посетителей программы, по моему опыту, сон проходит хорошо после первой встречи. Когда мы с вами начинаем осознавать реальность дьявола, бесов и наводимых ими проклятий, мы начинаем внимательнее всматриваться в темные углы наших комнат. Мы начинаем осторожнее и внимательнее относиться к тому, что происходит с нами. Перед нами серьезная тема. И я верю в то, что исследование Священного Писания откроет не только новые горизонты смысла, но обогатит нас новой уверенностью в Господе, новым осознанием потенциала благословений, которые от Бога исходят. Вчера, исследуя тему «Реальны ли проклятия? Реален ли дьявол и бесы?», мы выяснили, что Священное Писание совершенно определенно и в Танахе, и в апостольских писаниях говорит о том, что и дьявол, и бесы, и проклятия будут действовать на нашей земле вплоть до конца ее истории. И в этом контексте появляется следующий очень серьезный вопрос. Откуда они взялись? Как появилось, что во Вселенной, созданной благим, любящим Богом, появились эти страшные, злобные существа? Почему вдруг Земля, а не, например, пустынные просторы Марса, стали ареной действия злых сил? Что Священное Писание рассказывает нам о происхождении дьявола и бесов? И это наша тема на сегодня. Вторая тема в семинаре «Разрушенные проклятия. Происхождение дьявола и бесов». Мы поставим сегодня перед Священным Писанием следующие главные вопросы. Откуда появились дьявол и бесы? Как они оказались на земле? Каков их статус на нашей планете сегодня? Откроем Священное Писание. В Евангелии от Луки, в 10 главе, в первых трех стихах, описана следующая картина. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтоб выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». И ученики пошли и совершили свою миссию. И вот далее в стихах 17 и 18, это же 10 глава Евангелия от Луки, написано: «70 учеников возвратились с радостью и говорили: Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал им: я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Итак, откуда сатана? С неба. Библия утверждает устами Иисуса Христа, что сатана с неба. И на момент служения Иисуса на земле это падение его с неба на землю уже состоялось. Что же случилось там, в небесных просторах? Там, где живет Господь, в том месте, которое ассоциируется со святостью, чистотой, безгрешностью, что там произошло, почему и как там появился дьявол? Мы находим ответ на этот вопрос в нескольких отрывках Священного Писания. И в первую очередь мы обращаемся сегодня к книге пророка Иезекииля, 28 главе, где прочитаем стихи с 11 по 19. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями – рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». От обширности торговли твоей внутренне твое исполнилось неправдой, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордело сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе». Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. Перед нами отрывок, который содержит весьма концентрированную информацию. Перед нами целый ряд очень важных утверждений о зарождении зла во Вселенной на небе. Итак, главный вопрос. О чем идет речь? О ком идет речь? Описывается человек, человеческое существо, сын Адама, или описывается ангел? На первый взгляд, в самом начале, в 12 стихе написано, «Ты, сын человеческий, плачь о царе Тирском, сказал Господь Иезекиилю, и скажи ему, царю Тирскому». Но когда мы читаем дальше, мы находим в 14 стихе слова «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять». О ком этот отрывок? Давайте попытаемся разобраться, обратив внимание на целый ряд деталей, которые на поставленный вопрос предлагают совершенно ясный и убедительный ответ. Итак, первый момент. Сказано в 12 стихе «Ты печать совершенства, полнота мудрости». Скажите, может ли это относиться к кому-либо из людей? В особенности к царю Тирскому. Был ли царь Тирский совершенным? Мы читаем в книге Екклесиаст в 7 главе 20 стихе «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». А описывается существо, которое было когда-то совершенным. Далее. Мы находим в 13 стихе следующую фразу. «Ты находился в Едеме, в саду Божьем». Из библейского описания. Кто был в Едеме? Из людей только два человека – Адам и Ева. Никакой царь Тирский никогда в Едеме не был. Далее. Третья очень важная деталь. Сказано было. «Приготовлено было в день сотворения твоего». Вот то-то и то-то, 13 стих. Скажите, кто из людей был сотворен? Только два человека вновь. Адам и Ева, все остальные были рождены. А здесь, в этом отрывочке, описывается именно созданное существо, непосредственно сотворенное Богом. Это явно не царь Тирский. В-четвертых, в 15 стихе написано «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Это похоже отчасти на то, что мы уже читали с вами в Слове Божьем. В книге Псалтирь в 50 главе в 7 стихе написано «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». А здесь описывается существо, жизнь которого началась совершенной, безгрешной, и потом только в определенный момент он согрешил.
0: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
1: В-пятых, выводы. Кто это? Кто это? Все указанные детали не могут описывать царя Тирского. Правда? Все указанные детали могут относиться только лишь к Херувиму. Как и сказано в 14 стихе, «Ты был помазанным Херувимом». Кто такой Херувим? Толковый словарь Даля говорит, Херувим – это высший ангельский чин. Это чин ангелов, особо близкий к Богу, к Его престолу. Речь идет об ангельском, о духовном существе. И причина, по которой царь Тирский и Люцифер, и помазанный Херувим описываются вместе, заключается в следующем. Они были очень похожи. Скажите, когда звучит фраза «Он вылитый Иван Лукич», что имеется в виду? Человек, на которого вы смотрите, он фактически повторяет собою все, что верно в отношении Ивана Лукича. И когда Священное Писание рассказывает нам о сатане и параллельно, одновременно вместе с тем рассказывает о царе Тирском, вывод достаточно ясен. Царь Тирский в своих устремлениях, в своей жизни, в своих словах, в своем поведении воплощал в себе того самого помазанного Херувима. Это олицетворение помазанного Херувима. Он похож на него. И здесь самим способом описания информации о помазанном Херувиме, который позже стал дьяволом и сатаною, Священное Писание раскрывает нам стратегию сатаны. Она описана, в частности, во втором послании Коринфянам, в 11 главе, в стихах с 13 по 15, следующими словами. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых». И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Перед нами трижды повторяющаяся фраза «принимать вид». Это главная стратегия действия сатаны. Он редко является во всей своей красе. Он редко приходит к людям под своей действительной личиной. Как правило, он прячется за других. Как правило, он использует кого-то. Как правило, он действует закулисно, тайно. Он использует людей, он использует правителей, он использует служителей Божьих для того, чтобы осуществлять свои темные, грязные замыслы. И потому, когда Священное Писание рассказывает нам о том, как зародилось зло на небе, Слово Божье соединяет нам два описания вместе. Царь Тирский и помазанный Херувим описаны вместе, потому что именно так действует сатана. Он всегда прячется за спину другого существа. Выяснив это, выяснив, что здесь перед нами рассказ о том, что произошло на небе и как там возникло восстание против Бога, давайте посмотрим теперь подробнее на природу помазанного Херувима. Первое, что очень важно знать и каждому обязательно помнить, это то, что он есть тварное существо. Дьявол не имеет самостоятельной жизни, он не самодостаточен, он живет только потому, что получает жизнь от Бога. Все, у чего было начало, будет иметь конец. Дьявол не является вечным существом, в нем нет жизни в самом себе. Мы читаем в 13 стихе этой 28 главы книги пророка Иезекииля следующее. «В день сотворения твоего». Он был сотворен. Было время, когда его не было, и потом он появился. И та же мысль повторяется в 15 стихе: «со дня сотворения твоего». Соответственно, он не имеет жизни сам в себе, и текст об этом заявляет следующее, 18-19. «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех, видящих тебя. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». Библия, рассказывая нам о появлении зла, о том, как из помазанного светлого херувима появился сатана и дьявол, сразу же пророчески предсказывает и конец, и уничтожение этого существа из вселенной. Это чрезвычайно важно. Далее мы находим, что Священное Писание, рассказывая об этом херувиме, называет его помазанным. 13 стих: «Ты был помазанным херувимом». Кого помазывают? Мы находим, например, в книге Псалтирь, в 132 главе, во 2 стихе следующее: «Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его». Кем был Аарон? Первосвященник. Помазывали первосвященников, помазывали пророков, помазывали царей, и все эти служители – это руководители. Помазанник означает «поставленный управлять». Помазанник означает «получивший от Бога власть». Помните, херувим – это представитель высшего ангельского чина. Но он не только высший ангельский чин, он еще и помазан, то есть отделен от всех ангелов. Это самый главный, самый высший ангел во Вселенной. Соответственно, вывод – это значит, что он руководитель. Он высший из числа высшего ангельского чина. Далее. Очень важно отметить, что на его одежде камни. В 13 стихе написано: «Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями», и дальше они перечисляются. И указывается и золото. Теперь вопрос: где еще в Библии есть подобное описание? Ответ – в одежде первосвященника. В книге «Исход» в 28 главе в 17 стихе написано: «И вставь в него оправленные камни в четыре ряда». У нас нет полного соответствия количества камней или их вида, потому что явно, что на небе не было 12 колен сынов Израилевых, которых представлял первосвященник. Но что совершенно определенно, если мы задаем вопрос, что означает такая одежда с камнями, вставленными в золото, то у нас есть только один ответ в Библии. Это означает первосвященническая одежда. Таким образом, мы находим, что он выполнял священнические функции. И это в тексте так и сказано. В 18 стихе: «Ты осквернил что? Святилища твои».
0: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
1: Перед нами удивительное существо, которое, помимо всего прочего, как оказывается, обладало еще и определенными музыкальными способностями. Мы находим в 13 стихе синодального перевода следующую фразу: «Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». Здесь в синодальном переводе напрочь отсутствует информация о музыкальных инструментах. Но когда вы откроете переводы Библии на иные языки, в частности, на один из украинских переводов, и далее чуть ниже англоязычный перевод, который соответствует подлиннику древнееврейскому, и получается, что в день его сотворения Господь для него приготовил ударный музыкальный инструмент. Это переводится как тимпаны, чаще всего в Священном Писании, и второй музыкальный инструмент был духовой, типа дудочки или флейты. Вот это сказано: «было приготовлено в день сотворения твоего». Мы знаем о том, что ангелы всегда прославляют Господа. Мы знаем о том, что они у Божия престола поют: «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф». И мы знаем, что если перед нами старший ангел, он должен был управлять ангельскими хорами. Он композитор. Он музыкант, Он руководитель ангельского пения. Вот этот вот важный момент нам потом понадобится дальше в программе, когда мы будем говорить о действии дьявола здесь на земле. Его музыкальные способности указаны непосредственно в Священном Писании. Где же происходило все то, что описано в прочитанных стихах? Каково место действия? Библия дает нам целый ряд указаний. Во-первых, сказано: «Ты был на святой горе Божьей». Что это за гора? Где она находится? Из параллельного отрывочка книги пророка Исаии в 14 главе, в 13 стихе, мы узнаем ответ на этот вопрос, где сказано: «А говорил в сердце твоем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов». Итак, где эта гора? На небе. Это гора на небе. «Взойду на небо и там сяду на горе», – говорило это существо. Речь не идет о земле. Речь идет об образе, который используется в Священном Писании, об образе, представляющем собой картину, где восседает Господь. Это Божий престол. Вот там Он находился, непосредственно на небе. Далее. В 14 стихе этой 28 главы книги Иезекииля сказано, что Он ходил среди огнистых камней. Огнистых дословно в подлиннике горящих, излучающих свет и излучающих тепло. Где мы встречали с вами в Священном Писании, в книге пророка Иезекииля, уже эти горящие камни? Ответ в самом начале, в видении славы Господней. Иезекииля, 1 глава, 5 стих. «А из средины его как бы свет пламени, из средины огня, и из средины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их, облик их был как у человека». Помните ли, как называются эти живые существа? Херувимы. Херувимы. Сказано, что из середины был свет пламени, из середины огня. И далее, 13 стих этой главы говорит: «И вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня». Вторая глава книги пророка Иезекииля, 1 стих. «Таково было видение подобия славы Господней». И дальше сказано: «Над этими херувимами было подобие престола, и там восседал Господь». Где был помазанный херувим? Непосредственно, рядом с Богом, в непосредственной близости от Создателя, у Божия престола. На это есть еще одно очень важное указание в тексте. В 14 стихе сказано: «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять». И в 16 стихе: «Херувим осеняющий». Что означает «осенять»? Да, мы находим ответ в послании к евреям в 9 главе, в 5 стихе. «А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище». Что описывается? Ковчег Завета во святом святых, в крышке которого были два золотых херувима, и крылья их покрывали крышку ковчега. И вот это действие называется осенять, отбрасывать тень, покрывать сверху. Херувимы, осеняющие очистилище. Мы знаем из послания к евреям, из 8 главы 5 стиха, что земное святилище служило образом и тенью небесного. Таким образом, вот эти два херувима рассказывали нам о реальных херувимах на небе, о живых существах, которые находятся у Божия престола, во святом святых небесного святилища. Именно там находился этот херувим. Далее. В 13 стихе есть еще одно указание на место действия. «Ты, сказано, находился в Эдеме, в саду Божьем». Скажите, когда вы слышите слово «Эдем» или «сад Божий» или «рай Божий», какие ассоциации у вас появляются? Где Эдем находится? Где рай находится? На земле или на небе? Вот что мы читаем во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, в стихах со 2 по 4. «Знаю человека во Христе, который восхищен был до третьего неба, и знаю о таком человеке, что он был восхищен в рай, и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Итак, рай находится на третьем небе, а как же быть с раем, который был на земле? Что же получается? Был рай на земле, есть рай на небе. А разве такое возможно? Давайте чуть подробнее разберем слово «Едем». Что означает этот термин? Когда вы откроете древнееврейско-русский словарь, вы обнаружите, что слово «Едем» означает «наслаждение», «сладость», «сласть». Вот несколько примеров. Книга Псалтирь, 35 глава, 8 стих. «Насыщаются от тука дома твоего, и из потока сладостей твоих», в оригинале «Эдем», «ты напояешь их». «Из потока Эдема твоего ты напояешь их». Книга пророка Иеремии, 51 глава, 34 стих. «Наполнял чрево свое сластями моими». Переводится как «сласть». И далее книга Неемии, 9 глава, 25 стих. «Они ели, насыщались, утучнели и наслаждались по великой благости Твоей». Таким образом, мы находим, что термином «рай» описывается в Библии более чем одно место. Там, где присутствует Бог, там, где жизнь вечная, там, где нет греха, там, где нет последствий греха, это сладость, это сласть, это наслаждение, это рай, это Эдем. Было время, когда такой была ситуация на земле, но на небе рай всегда был, есть и будет. Таким образом, мы находим, что это существо находилось вот там, у Божьего присутствия, непосредственно в Едеме, непосредственно на третьем небе, в раю Божьем.
0: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
1: Что же случилось? Почему бы не жить там, в этом райском состоянии, в этом чудном окружении, у источника всей Вселенной, рядом с жизнедателем, занимая самый высший из возможных во всей Вселенной после Бога постов, совершая такое уникальное священческое руководящее служение, будучи Божьим помазанником. Что же случилось? Что же произошло? Помните ли вы, что упоминается первым в описании грехопадения? Написано в 15 стихе, 28 главы книги Иезекииля следующее. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Почему-то большинству людей кажется, что первый грех был гордость. Но Библия в хронологическом порядке говорит о том, что все было хорошо, ты был совершен, доколе не нашлось в тебе именно беззакония. Какое у нас определение термина «беззаконие»? Что означает «беззаконие»? Восстание против закона, отвержение закона. Мы узнаем, что уже тогда закон Божий существовал. И вот это помазанное существо восстало против Божьих заповедей, против Божьего закона. Термин «беззаконник» в подлиннике – это древнееврейское слово «авла», которое означает несправедливость, неправедность и грех. Грех же есть беззаконие, нарушение законов Божьих. Речь идет именно об отвержении Божьего закона. Запомните это. Суть грехопадения – это восстание против, нарушение, несоблюдение, легкомысленное отношение к Божьему закону. С этого началась беда. Сказано также, что это беззаконие было вначале где? В тебе, доколе не нашлось в тебе. То есть это беззаконие начало проявляться вначале внутри. Сначала оно было незаметно. Речь идет именно о внутренней реакции и о внутренних процессах. Далее читаем в 16 стихе следующее. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил». Итак, вопрос. Чем этот помазанный херувим мог торговать? О какой торговле может идти речь там на небе? Ответ. В подлиннике перед нами древнееврейское слово «рекила», которое, если открыть древнееврейско-английский словарь, имеет два значения. Первое – это «traffic». Слово «traffic» описывает в английском языке движение. Например, в районе Большого Сиэтла говорят «heavy traffic». Это означает, что загруженное движение. Стоим, еле движемся. То есть базовая идея этого слова – это именно передвижение. Второе значение – это «merchandise», то есть это товары, это объекты продажи. И вот представьте себя на месте переводчиков Священного Писания. Как перевести эту фразу? «От обширности чего внутренне твое исполнилось неправды? От обширности торговли или от обширности чего? Движения, занятий, деятельности, от обширности владений твоих». Вывод. Обширность занятий, работы, деятельности. Он был, напомним, первым и главным существом во Вселенной после Бога. Помазанный херувим. И вот когда он оценивал свой размах, свою деятельность, свои передвижения, свою работу, он явно видел отличия. Он отличался от всех остальных существ во Вселенной, и это побудило его к неправде. Это побудило его к осознанию своей исключительности. Далее очень важно отметить, что вновь говорится «внутреннее твое исполнилось неправды». Обратите внимание, грех пока не проявляется. Еще никто, кроме Бога, не знает, что происходит в сердце помазанного херувима. Сердце, конечно, термин, который мы используем метафорически. Ангелы есть духи, о чем мы подробнее поговорим в этой программе. Сказано, что внутреннее твое исполнилось неправды. И вот здесь слово «неправда» – это древнееврейское слово «хамас». Правда? Знакомо звучит. «Хамас» означает в еврейском «насилие», «зло». И ты, сказано в результате, согрешил. Здесь уже иное слово. Глагол «хатат» означает промахнуться, сбиться с пути, не попасть в цель. Рассказывая о том, что происходит дальше, мы читаем в Слове Божьем следующее. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Это место Священного Писания в современном переводе Российского Библейского Общества выглядит так. «Ты возгордился из-за своей красоты и растерял свою мудрость из-за блеска своего». Теперь 18 стих. «Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои». Слово «беззаконие» в подлиннике вновь отличается в этом месте Священного Писания. Это древнееврейское слово «аон», которое означает «нечестие и вина». Вопрос. Каким образом помазанный херувим осквернил святилища? Будучи священником, находясь во святом святых, у Божия престола, будучи священником, какую вину он навлек на себя? Для того, чтобы понять это, нам необходимо хотя бы кратко вспомнить, какова функция священника. Кто он? Что делают священники? В чем священническое служение заключается? Читаем в книге пророка Малахии во 2 главе стихи 6 и 7. «Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха, ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». У священников есть две главных функции. Первая – литургическая. Это совершать кождение, совершать церемониальное служение и так далее. Вторая функция – это проповедническое, он вестник. Скажите, была ли первая функция во Вселенной до грехопадения? Нужно ли было приносить жертвы за грехи? Нужно ли было церемонии осуществлять? Нет. Там, в этих просторах Вселенной, Люцифер был главным вестником Бога, потому что он был ближе всего к нему. Он лучше всех Бога знал. Он непосредственно у Бога рядом обретался. И потому из уст его искали чего? Видение о Боге. И вот именно здесь он начал грешить. Вот здесь была вина. Он начал о Боге распространять клевету. Что означает слово «дьявол»? Клеветник. Клеветник. Он начал лгать о Боге. Он начал выставлять Бога в неверном свете. В этом был его главный грех. Он воспользовался доверием ангельских существ для того, чтобы о Боге постепенно рассказывать неправду. И тем осквернил святилища свои. О том, что происходит дальше, мы читаем в книге пророка Исаии, в 14 главе, в стихах с 12 по 14. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера». Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». И вновь, прочитав это место Священного Писания, как и в случае с 28 главой книги пророка Иезекииля, мы задаем вопрос, о ком идет речь? Описывается человек или ангел? С одной стороны, в 4 стихе написано, «Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь». С другой стороны, в 12 стихе написано «Как упал ты с неба!» Ясно, что никакой из царей Вавилонских никогда не был на небе. Потому нам тоже необходимо основательно исследовать этот вопрос, к чему и приступим мы, по милости Господней, во второй части сегодняшней встречи.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
3: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте! Вы смотрите программу «В гостях у телекомпании «Три ангела». Как может измениться жизнь человека, когда он посвящает себя Богу? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях священнослужитель из Набережных Челнов Анвар Гендулин. Анвар, здравствуйте!
2: Здравствуйте.
1: Очень рада, что вы нашли время, приехали к нам. Спасибо вам. Анвар, вы из Набережных Челнов. Скажите, вы всегда жили в этом городе или вот что?

0: что-то побудило вас туда приехать? Как вообще складывалось ваше путешествие в жизни?
1: Нет, я в набережных Челнах совершаю служение, как вы сказали, священнослужителя, да, являюсь пастором церкви. И там нахожусь с 2014 года. Но я не родился там. И я родился совершенно в другой части нашей страны и бывшего Советского Союза. Я родился в южных регионах, родился в республике Таджикистан. Угу. И в городе Душанбе, столице. И родился я в атеистической семье. Мои родители были атеистами, моя мама врач, отец инженер. И это была обычная такая советская семья. То было время, когда, в общем-то, многие так жили, и мы были патриотами своей страны. И мама, бывало, сажала нас как-то вместе, детей. Я был третьим в семье, значит, у меня еще были две старшие дочери, две старшие сестры. У мамы моей, значит, у нас было трое. Вот, и родители говорили, что дети, мы живем в самой счастливой стране. Наша родина – Советский Союз. И при этом она еще говорила, что мы атеисты, что Бога нет, и что, значит, мы все самые счастливые, самые радостные люди. Потому что мы живем именно здесь, в этой стране. Ну и вот с этими мыслями как-то я жил до определенного времени. И, можно сказать, был похожим на других мальчишек, которые также воспитывались в подобных семьях.
0: Анвар, а как вы можете себя на тот момент охарактеризовать? Вот что в вашем характере было такое вот особенное и, может быть, яркое? Вот что можете вспомнить?
1: Ну, мне нравилось, значит, быть активным, заниматься спортом. И по характеру, видимо, вот эти лидерские качества перешли ко мне от моей матери, потому что и она тоже так, в общем-то, имеет лидерские качества.
0: Вот интересный момент, знаете, вот вы сказали, что мама вот говорила такие вещи, да, когда вот мы, вот такая вот семья, мы не верим в Бога, то есть вот, но при этом мы хорошая семья, то есть которая старается какие-то определенные установки и традиции соблюдать. Вот как вы думаете, она это говорила из каких побуждений? Потому что так надо или потому что вот она сама в это действительно верила? Как вы считаете?
1: На мой взгляд, может быть, даже она сама не до конца не понимала, потому что, несмотря на то, что утверждали родители, что мы атеисты и Бога нет, но в то же время 1-2 раза в году это не мешало им собирать домой бабушек, и в конце трапезы обязательно звучала какая-то молитва. То есть это было, наверное, и во всех других семьях, но на тот момент все-таки, хотя мы и были атеисты, но все равно какую-то связь на всякий случай с духовностью тоже придерживались этой связи. Но после этих встреч, после ухода этих бабушек, все опять возвращалось на свои, как бы, на свою линию, и мы продолжали жить, как обычные советские граждане. Кто-то трудился, кто-то учился. Вот. И я...
0: А характер у вас такой достаточно был бойкий, можно назвать, да? Или вот вы все-таки были более спокойный такой, но при этом активный?
1: Да, я, в общем-то, не смогу сказать, что я был очень спокойный. В общем-то, везде, где только мог, я старался пролезть, все узнать, везде все попробовать. Все. Поэтому я, к сожалению, много ошибок наделал в своей жизни.
0: Просто вот я когда с вами разговариваю, вот создается впечатление, что вы такой мягкий человек, такой приятный. Вот интересно, вот все-таки, вот когда вы сказали вот про маму, что она давала такие определенные установки, вот все равно же, вот как бывает, да, дети, они перенимают очень быстро. и они потом это все несут в общество.
1: Да, конечно, но и на меня повлияло то общество, в котором я живу, жил тогда, на тот период, поэтому я бы так сказал, что сегодня, оглядываясь назад, я думаю, что если бы в тот момент я знал Бога, и моя семья была бы с Богом, и были бы какие-то твердые духовные основания у нашей семьи, то, может быть, я бы не делал тех многих ошибок, которые, к сожалению, я совершил. И сегодня, может быть, моя жизнь была бы намного лучше, может быть, как бы я больше мог вспомнить того добра, которое было
0: мог
1: бы в моей
0: сделать,
1: жизни.
0: Да,
1: мог бы сделать, но, но постепенно, видимо, Бог вел меня, вел мою семью, потому что жизнь продолжалась, и в определенный период времени все-таки Бог стал влиять на мою семью, не на меня в первую очередь.
0: Так, первый, а как так получилось?
1: Из нашей семьи первой вообще обратилась к Богу и вообще к духовным вещам, к духовным истинам, это моя старшая сестра.
0: Как вот. Думаете, что ее побудило? Она была какая-то вот не такая, как все, да, из семьи. Вот что-то ее все-таки отличало. Как вот? Все равно же обычно, почему к Богу приходит? Человек, как правило, расположен, должен быть к этому. Ну или что-то произошло в жизни этого человека такое, что могло бы послужить?
1: Ну, в то время уже это были 90-е годы, и это была нестабильность, это были... В общем-то, напряжение в гражданском обществе, и поэтому определенная была такая ситуация, когда многие люди стали задавать вопросы. И в силу обстоятельств вот моя старшая сестра познакомилась с верующими, и она впервые в руки взяла Евангелие, Новый Завет, и стала читать. И когда она стала читать, у нее появились вопросы. И, может быть, если я не буду подробно останавливаться, в общем, об один прекрасный день, я об этом, конечно, ничего не знал, я жил своей жизнью, но вот она попадает к верующим, и она задает им те вопросы, которые вызвало у нее Евангелие, чтение евангельских текстов. И благодаря тому, что она попала к верующим, и ей помогли понять эти тексты, она узнала больше, узнала о Боге, узнала о Его Слове, узнала о Его законе Божьем и вообще о принципах, которые заложены в Священном Писании. И вот это ее настолько вдохновило, она приняла это всем сердцем и поняла, что есть вообще смысл в жизни, что есть еще то будущее, которое Бог открывает, да, людям. И вот она стала молиться за всю нашу семью. И...
0: Как интересно, вы такую последовательность интересную рассказали. То есть, получается, она сначала познакомилась вот с этими людьми, верующими, потом она открывает Евангелие, то есть изучает Слово. Обычно как происходит? Обычно человек сталкивается непосредственно с Богом, да? То есть, ну, бывает так. И потом уже он начинает его узнавать и познавать через Священное Писание, да, через Библию. А здесь получается, что она сначала начала читать, да, вникать, и уже потом задает вот эти вопросы, и потом открывает для себя Бога. То есть интересная здесь какая-то взаимосвязь. Потому, почему я говорю об этом? Не все просто Библию берут как ориентир и как истину.
1: Да.
0: Для кого-то это обычная мудрая книга. Вот как вы считаете вообще в жизни вашей сестры, вас, да, так как вы священнослужитель, чем вообще для вас является эта книга? Что она для вас значит? И почему вы ее обычной мудрой книгой не сможете назвать? Для вас это что-то больше?
1: Конечно. Я считаю, что если человек сегодня просто возьмет Библию и с молитвой, с простой молитвой попросит у Бога мудрости и начнет ее изучать, то он так или иначе придет к пониманию, что это не просто какая-то книга, это не просто сказка. Сказки так не пишутся. это Слово Божье. И то, что, например, на меня повлияло, когда я открыл Писание, и я увидел пророчество Библии. Вот это меня очень зацепило, потому что я понял, что пророчество — это заранее предсказанная история. Ну и мне было интересно узнать, а что же Библия говорит о будущем? И я увидел, что Библия, она очень четко открывает события, в общем-то, истории и наперед рассказывает то, что будет. И я увидел, как все пророчества Библии исполнялись на протяжении истории жизни человечества, и даже есть очень много ясных пророчеств, которые сегодня исполняются, и есть те, которые еще не исполнились, но мы увидим, как они исполняются. Это меня просто, ну, просто потрясло, и я понял, что есть Бог, который все сотворил и который все ведет своей премудростью. И это помогло мне изменить свою точку зрения, в общем-то.
0: Вы сразу к этому пришли? Как вообще происходил этот путь?
1: Нет, вот этот путь произошел постепенно. Конечно, моя сестра, она молилась за всю семью, но первая, кто, в общем-то, также, это получается, после нее пришла к Богу моя мама. И хотя моя мама была атеистка, как я и говорил, и она, в общем-то, была очень недовольна тем, что ее старшая дочь пошла в какую-то церковь и стала читать Библию, и мать считала, что это секта какая-то. И она пошла, в общем-то, разобраться, что это за какая-то секта, что это за церковь там, и какую Библию они там изучают. Но когда она пришла и увидела служителя этой церкви, пастора, когда она увидела людей, которые там, и там оказались ее знакомые, ее друзья. И это было тревожное время, и она увидела, что все люди очень положительные, все очень добрые, и с большой любовью ее встретили, то мама решила послушать. И она стала изучать тоже, стала задумываться, стала читать. И в конце концов она принимает тоже Божий свет и становится верующей.
0: Как интересно вы сказали, вот именно атмосфера, именно вот эти вот взаимоотношения, то, как люди себя ведут, с каким посылом, с каким вообще да, светом они идут, да, вообще и в церковь, и непосредственно в церкви находятся, как все-таки это повлияло на вашу маму и может вообще в целом повлиять на людей, окружающих вокруг нас.
1: И это очень важно. Я думаю, что сегодня, если человек приходит в собрание верующих, если он переступает порог Дома Божьего, молитвенного дома, или знакомится с верующими. Первое, конечно, впечатление о том, как его встретили, как с ним общались, играет очень ключевую роль. И он, можно сказать, решает дальше, стоит ли ему продолжать в этом направлении свой путь, свое познание. Поэтому, благодаря тому, что люди были добрыми, и моя сестра, и моя мать, в общем-то, стали верующими. Ну и они стали после этого молиться за меня. А в этот момент я был далеко.
0: Молитвенная цепочка началась.
1: Да, я был далеко от Бога. И в этот момент, более того, я должен был идти в армию. Мне исполнилось уже 18 лет. И я ушел, можно сказать, в армию уже. Не был рядышком, но они продолжали молиться. И знаете что? Вот сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что молитва действует. Потому что, несмотря на то, что я был на расстоянии тысяч километров от них, но вдруг в моем сердце, вот, ну, можно сказать, в сердце атеиста, вдруг появляются мысли. То есть я начинаю задумываться. Попалась в руки Евангелие. Это была не полная Библия, это было просто Евангелие, где я мог прочитать о жизни Иисуса.
0: А что особенно привлекло в Иисусе Христе?
1: Меня привлекла Его любовь, Его терпение, Его мудрость, и при том Его всемогущество, потому что такие чудеса, которые Он творил, просто никто, ни один человек не мог сотворить. И поэтому у меня зародилась вот эта вера. И притом я узнал о вот этих пророчествах, я увидел, как Бог заранее показывает наперед всю историю Земли. И меня это настолько вдохновило, что я стал, в общем-то, потихонечку обращаться к Богу, и я стал молиться. И вот тут меня ждал еще один сюрприз. То есть на многие мои молитвы я видел явный ответ. И такой, такие искренние, такие мои молитвы, которые я, как начинающий верующий, обращал к Богу, они не были, незамеченными. Бог отвечал мне и давал мне четкие, ясные ответы, и я видел, как Бог действует в моей жизни. Это меня вдохновляло очень.
0: И... Может быть, какие-то помните чудеса, какие-то невероятные события, что-то особенное?
1: Да. У меня было очень много, конечно, таких ярких событий и ярких чудес. Но я расскажу просто вот, я молился о том, чтобы Бог помог мне найти спутницу жизни. И чтобы это была девушка верующая, чтобы это была девушка, которая любит Бога. Но так как я сам, в общем-то, любил играть на гитаре и петь, я просил у Бога, чтобы она была музыкальной, чтобы мы вместе могли с ней петь. И так как я вообще хотел свою жизнь связать с Богом, я хотел, чтобы мы вместе понимали друг друга, чтобы не только была любовь между нами, но чтобы и желание вместе служить Богу, это тоже было. И, конечно, чтобы в конце концов мы создали семью, и Бог нам дал детей и возможность вместе с семьей жить и, в общем-то, служить Богу. И вы знаете, вот, может быть, я так кратенько коснусь этого, но в тот момент мне было уже 27 лет. И, в общем-то, моя мама спрашивала, ну, сынок...
0: Когда уже?
1: Когда, да. Когда ты, да. И вот как-то я сказал маме, ну, давай тогда, если Бог слышит наши молитвы, то напишем конкретную молитвенную просьбу. И мы с ней посоветовались и поняли, что неплохо было бы, в общем-то, на тот момент я еще не знал, не был знаком со своей будущей женой, но мы уже с мамой молились, когда лучше планировать свадьбу. Это была ранняя весна, и не зная вообще, что меня ожидает впереди, предложение было от моей матери, что лучше делать свадьбу осенью. Потому что, ну, сезон закончен, урожай собран, в общем-то, и это будет и удобно, и дешево, и интересно. Ну и мы записали. Господи, помоги Анвару, значит, найти супругу, будущую свою жену.
0: А записали и... просто вот,
1: взяли
0: молитвенный обычный...
1: Молитвенный журнал. Мы вели молитвенный журнал. Это не просто, у нас был молитвенный журнал, мы молились. И мы не остановились на этом, мы даже посмотрели на календарь и нашли определенную дату. Я помню, что, в общем-то, на 28 октября эта дата попала. В общем-то, удобно было 28 октября, это было... выходной день. И вот представляете, мы записали. Помоги к 28 октября, чтобы все решилось. И чтобы была хорошая свадьба, и чтобы была создана семья. Во имя Господа нашего помолились и сказали аминь. И я вот в этот момент до конца, может быть, не понимал, но эта молитва пошла прямо на небеса. И спустя месяц я встречаю свою будущую жену. Я вижу, как она поет в хоре, и она мне нравится. И я начинаю знакомиться с ней, и получается, что это знакомство осуществилось. И Бог так действовал, что и я ей понравился, и она мне понравилась. И так интересно Бог вел, что...
0: Внутри вот это вот четкое, ясное понимание было, что это вот именно ваша спутница будущая.
1: Ну, конечно, я не мог сказать сразу, что это она, но я, меня влекло, и я, можно сказать, влюбился в нее и стал проявлять интерес. И в конце концов я увидел, что она, в общем-то, первое, то, что она свободна, она не замужем. Второе, она очень интересная, красивая, музыкант.
0: Как зовут вашу супругу?
1: Мою супругу. По-татарски Марьям, по-русски Мария. В общем-то, ну, поэтому я Машеньку увидел, вот она пела в хоре, и мы стали общаться, стали дружить. Ну и что вы думаете? Мы, начиная с весны до осени, очень хорошо знакомились, общались, встречались, ездили вместе на лагерное, переписывались. И несмотря на то, что она жила в одном городе, я в другом, это было время общения. И осенью мы понимаем, что, в общем-то, у нас есть очень много общего. И она для меня стала очень дорогой. И я предложил ей руку и сердце. И она ответила согласием.
0: По датам все сошлось.
1: Чуть-чуть не сошлось, потому что на 28 число не было записи в ЗАГСе. И мы смогли записаться и просто по датам на 2 ноября. Ну, это буквально 4 дня.
0: Какая прекрасная дата. У меня дочка родилась 2 ноября.
1: Так вот, я хочу сказать, что Бог усмотрел, и мы создали семью, и Бог нам дал замечательных детей. На сегодняшний день мы вместе вот уже более 20 лет, и у нас 3 детей, 2 дочери и сын. И моя семья для меня – это самое дорогое, что мне дал Господь. И моя жизнь вообще изменилась, и поэтому мы вместе вот живем и славим Бога, и воспитываем наших детей.
2: В гостях у телекомпании «Три ангела».
0: Слава Богу, что и дети ваши тоже верят в Бога, и они находятся, насколько мне известно, вместе с вами в служении. Угу. Вот расскажите об этом. Дело в том, что сейчас такое время, когда многие дети, они даже не понимают ценности, насколько это важно присутствовать в церкви. Многие родители сами не посещают церковь по каким-то своим личным причинам. Да? Кто-то в поисках находится Бога, истины достаточно долгое время. И дети, соответственно, тоже. Вот расскажите о ваших детях. Как вы их, правильно сказать, да, привлекли к этому? И как они тоже познают Бога и растут в этом?
1: Да, я считаю, это очень важный вопрос, потому что воспитание детей является, можно сказать, самым главным вопросом для того, чтобы они могли вырасти и стать духовными людьми. И поэтому мы с супругой очень серьезно подошли к этому вопросу. И, можно сказать, Бог нам открыл через Библию, через другие духовные источники. Мы прочитали много книг, в общем-то, разных о воспитании, и одна из этих книг, которую мы читали, и до сих пор я считаю, что ее важно читать, это книга «Воспитание детей». Очень много почерпнули в этих книгах, и там сказано о том, что нужно с самого детства начинать воспитывать детей и вести их к Богу. И родители являются как бы ответственными перед Всевышним, потому что Бог дал этот великий дар наших детей. И потому многие ошибаются, говоря, ну вот вырастет ребенок, там вот сам решит, нужно ему или не нужно. Но когда я вместе с моей супругой, когда мы смотрели на наших детей, мы понимали, что от нас очень многое зависит. И читая Священное Писание, мы видим пример Авраама того же, который очень серьезно относился к воспитанию своих домочадцев. И когда встал вопрос, где ему дальше жить, и его племянник Лот выбрал всю окрестность Содомскую, Авраам не пошел в Содом. Почему Лот пошел в Содом? Потому что там хорошо было решать вопросы с бизнесом. Там можно было отдать детей в хорошие университеты, в институты. А, в общем-то, и там можно было как-то развивать свою жизнь, и легко было, может быть, налаживать отношения с миром, как бы с бизнесом и так далее. Но Авраам, мы видим, он взял свою семью и удалился как можно дальше от Содома, и поселился подальше от Содома. И своих детей он воспитывал именно в послушании к Богу. И мы видим, что последствия такого отношения, то есть Авраам был за то, чтобы как можно дальше отдаляться, то есть он не отпускал своих домочадцев и не давал им возможности жить кто где хотел, в общем-то. И это принесло свои плоды. Мы видим, чем закончилась жизнь Лота и его семьи. Мы помним, что, да, Лот спасся, можно сказать, да, но его дети и его жена, они пропитались этим Содомом. Жена не могла оставить мысли о Содоме, она обернулась и превратилась в соляной столб. А его две дочери, которые, можно сказать, вышли вроде бы из Содома, да, они вышли, но Содом из них не вышел. И когда, помните эту печальную ситуацию, когда они решили поступить по обычаю всей земли. По обычаю какой земли? По обычаю Содома, получается. Они напоили своего отца, переспали с ним. И в конце концов родились у них сыновья, и они стали родоначальником двух народов. И это были нечестивые народы. Да. А Авраам, если взять его потомков, то мы видим, как пример его сына Исаака, который, узнав, что его должны принести в жертву, он, будучи 17-летним уже, можно сказать, крепким юношей, он мог бы просто откинуть этого старика, уже ослабевшего, и сказать: «Ты что, папа, придумал меня в жертву приносить?»
0: И он бы мог сам его. Можно ли сказать, что Авраам...
1: Но мы видим, что Исаак, он соглашается... Был послушен настолько, что он... дал себя связать и согласился стать этой жертвой. Вот это воспитание.
0: Да. А можно ли сказать, что вот в вашей жизни Авраам, ну, он сыграл такую определенную роль, вот как пример такой из Библии? Так можно сказать?
1: Это один из таких примеров ярких, которые тоже меня побудили. И поэтому мы с моей женой очень тоже много молимся. Мы каждый день молимся за своих детей. И мы поняли, что воспитание детей нельзя оставлять на какой-то последок. Это серьезный вопрос, это архиважный вопрос. И я сегодня вижу, что многие семьи, окружающие нас, вообще страдают от того, что дети, можно сказать, они не хотят идти к Богу, не хотят читать Слово Божие, не хотят как-то духовно возрастать. И они все время смотрят на этот мир. И мы действительно поняли, что очень важно, чтобы наши дети духовно возрастали. Очень важно то, чем они питаются. И я имею в виду не только физическую пищу, но и чем они питают свое сердце, свой разум. От того контента, который они потребляют сегодня. Это очень важно. Потому что то, что мы смотрим, то, что мы слушаем, то, с кем мы общаемся, и тот контент, который мы потребляем, он влияет на характер, влияет на личность. И поэтому, опять-таки, если возвращаясь к Аврааму, он давал своим домочадцам очень правильный, выверенный духовный контент. Он говорил им о великом Боге, он рассказывал им свои опыты, он молился и совершал жертвоприношения. И вся семья это наблюдала. И поэтому...
0: То есть это не просто слова, а еще и действия. Он подкреплял действия. Да.
1: И поэтому мы решили в семье, что мы будем говорить с детьми открыто. И по мере того, как они взрослели, мы говорили с ними о том, что они могут как бы смотреть и как это повлияет на них. Да, мы обсуждали с ними, какие фильмы можно смотреть, какие нет, какие, в общем-то, какую музыку слушать, а какую нет. И, в общем-то, мы поняли, что вот ведя такой открытый диалог, в принципе, дети воспринимают, и они сами уже начинают понимать, И в определенный день дети почистили все свои плейлисты и убрали всякие ненужные, значит, композиции из своих плееров.
0: Многие, я думаю, что наши зрители задаются вопросом, а как же сделать это правильно, мягко, с любовью, чтобы не испортить отношения, потому что это действительно проблема нынешнего века нашего, да, современного мира, когда и дети, и родители все находятся в информационном активном потоке, и это просто неуправляемо даже порой. Как это сделать вот правильно? Как вы осознали это?
1: Ну, во-первых, это зависит и от позиции самих родителей. Это очень важно, потому что если родители имеют такую модель вседозволенности, да, в своей семье, и когда ребенок чувствует, что он делает, что ему хочется, то, конечно, это приведет все-таки к духовному упадку, потому что ребенок будет сам решать, сам и все как бы делать, что ему вздумается. Но я за... И я в то же время не за авторитарную модель, где родитель сказал, и ты не можешь уже повернуть ни вправо, ни влево. Я за авторитетную модель управления семьей. Поэтому мы говорим о всех плюсах и минусах того или иного поведения. Мы озвучиваем это. Мы молимся вместе. Мы читаем из Библии, читаем из других христианских книг, как правильно. Мы многократно говорим об этом, и тогда дети начинают понимать. Но приходится, чтобы быть авторитетным, нужно прилагать максимум любви, уважения, заботы, но в то же время и отчет, и контроль какой-то, да. И поэтому я, например, договаривался со своими детьми, что мы будем просто смотреть. Да, я иногда смотрю, что они слушают, что смотрят. И даже историю, значит, какие страницы они открывали. И это нормально. Потому что сегодня мы понимаем, что то, с кем человек общается, влияет на него. Худые сообщества развращают добрые нравы. И поэтому, если раньше говорили, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Сегодня это звучит по-другому. Скажи мне, кто твой блогер, и я скажу, кто ты. Скажи мне, на кого ты подписан, и я скажу, кто ты. И поэтому мы об этом тоже говорим. Мы с супругой об этом тоже очень молимся и приняли решение, что каждому ребенку мы, помимо наших совместных общих встреч утром и вечером, где мы вместе молимся, мы еще уделяем один раз в неделю каждому из наших детей по полчаса для личной, близкой молитвы только с этим ребенком. И хотя они уже, может быть, да, может быть, они уже старше стали, но у каждого из них свои нужды. И бывает на этих утренних встречах мы полчаса молимся, и мы спрашиваем, какие переживания у тебя сейчас наша дочь или там сын. И они рассказывают, у них есть свои молитвенные дневнички, и они записывают свои переживания. Не все так гладко, но каждый особенный, и у каждого свой характер. И поэтому нам нужно знать, чем они живут. И порою это играет ключевую роль в доверительных отношениях. Это очень важно. Поэтому семью, можно сказать, удержать в этом духовном ковчеге, и чтобы она не утонула, чтобы она не погрузилась в этот мрак мирского какого-то греховного состояния, очень важно прилагать усилия каждый день. И этому учит нас Слово Божие, этому учит нас, в общем-то, пример людей Божьих.
0: Да. Анвар, расскажите, пожалуйста, а что сейчас для вас значит жить с Богом и жить в Боге?
1: Сейчас для меня жить с Богом и жить в Боге — это означает стараться каждый день познавать Его волю, иметь близкие отношения, начинать день со Слова Божьего, с чтения Библии, с молитвой. Ну и, конечно, в каждом дне находить время для того, чтобы поблагодарить Бога за Его милость, за Его любовь. Ну и понимать, что борьба-то еще не закончена. Все еще впереди. И можно сказать, сегодня продолжать в том же духе, следовать по Его пути.
0: Анвар, огромное вам спасибо за эту беседу. Спасибо вам, что вы были сегодня с нами. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что вы с нами, за то, что вы нас смотрите. Бог может изменить нас, наши семьи, наших детей. Нам остается лишь открыть свое сердце и полностью довериться Ему. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! У микрофона Виталий Алиник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». В прошлый раз мы начали разговор об основателях великих религий. И поговорили об Аврааме, главной личности, которая почитается в иудаизме. Это один из двух отцов-основателей этой религии, согласно источникам по иудаизму. Вторым великим человеком, второй личностью, которая оказала серьезное влияние на формирование законов, представления нравственности, устройства израильского государства в иудаизме, является Моисей. Моисей был потомком Авраама, прямым его потомком. У Авраама рождается Исаак, у Исаака Иаков, у Иакова 12 сыновей, один из них Левий, у Левия Кааф, у Каафа Амрам и у Амрама Моисей. Моисей родился в исторической обстановке, которая существенным образом изменилась со времени поселения потомков Авраама в Египте. Как известно сегодня из исторических данных, Моисей жил во время правления 18-й египетской династии. Перед этой династией Египтом в течение около 150 лет, то есть с 1730 по 1580 годы до нашей эры, правили гиксосы или гиксы, народ азиатского происхождения, чем объясняется привилегированное положение в Египте во время Иосифа евреев, этнически близкого народа. Фараонам 18-й династии удается изгнать гиксосов, в результате чего резко изменяется положение евреев и иных азиатских народов, они попадают в рабство. Как раз об этом рассказывает первая глава книги «Исход». В первой главе с 8 стиха говорится: «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес города для запасов». Во время этого национального унижения в семье Амрама и Иоховеды рождается ребенок. Обстоятельства рождения Моисея очень подробно описаны во второй главе книги «Исход». Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки, а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. И открыла, и увидела младенца, и вот дитя плачет. И жалилась над ним и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходить ли мне, не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его, и вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына. и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его». Происхождение имени Моисея очень интересно. В древнееврейском, в Библии Ветхого Завета, оно звучит как «Моше», «Моше», в английском как «Moses». Если внимательно посмотреть на имена первых фараонов 18-й династии в Египте, то подавляющее большинство из них как раз названо словом, использующим в своей корневой основе слово «Моше» или «Мосе». Камос, Амос, Тутмос первый, второй, третий, Тутмос четвертый. Вот именно в это время, как свидетельствует история, в династии фараонов было популярно имя с использованием корня «Мосе». Таким образом, мы видим, что Моисей в действительности получил египетское, да, к тому же еще и царское имя. Историкам известно, что использование таких имен ограничено по времени как раз 18-й династии фараонов. После смерти Тутмоса II на престол восходит его сестра Хатшепсут, так как у фараона не было сына. Хатшепсут тоже была бездетна. Именно она упоминается в Библии как дочь фараона, усыновившая еврейского младенца, и дает ему царское имя. Моисей получает лучшее гражданское, религиозное и военное образование, доступное тогда в Египте. Пятикнижье Моисеева как раз отражает достоверность этого повествования. Оно содержит египетские идиомы, географические названия, иные данные, которыми мог обладать только человек той эпохи и очень высокого образования. Далее история развивается следующим образом. Во второй главе книги «Исход» в стихах с 11 по 15 сказано: «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он пошел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их. И увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотревши туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. Далее следует 40 лет его жизни в пустыне. Он знакомится с мадиамским священником по имени Иофор и женится на одной из его 7 дочерей. Становится пастухом овец. Очень разительная перемена в окружении и стиле жизни Моисея. В это время духовное состояние израильского народа все больше и больше скатывалось вниз, назад к язычеству. Они стали практиковать многие обычаи, которые практиковали египтяне, и все больше и больше забывать веру в единого Бога, которая передавалась из поколения в поколение, еще со дней Авраама и раньше. И вот, согласно библейскому повествованию, согласно данным Танака, Бог призывает Моисея там, в пустыне, когда он еще пасет овец, и посылает его, 80-летнего, назад в Египет для того, чтобы вывести свой народ оттуда из рабства. Очень важно отметить при этом, что когда Библия описывает выход из Египта, она не сводит это событие к исключительно национальному действию, значимому только для еврейского народа. В книге «Исход» в 12 главе, в 38 стихе сказано: «И множество разноплеменных людей вышли с ними». Когда этот народ, который находился в рабстве, вышел из Египта, к нему присоединилось огромное количество иных родственных народов, которые тоже были в рабстве. Моисей дает законодательство в Синайской пустыне и устраивает правила касательно духовных, нравственных, моральных принципов. Далее, касательно государственного устройства, по вопросам здоровья, по вопросам в целом судейской системы. И все эти законы тщательно записываются, и они в конечном итоге составили то, что сегодня называется Тора, Пятикнижье Моисея. По характеру Моисей был человеком мягким. В книге «Числа», 12 главе, в 3 стихе сказано, что он был самым кротким человеком на земле. Неоднократно его пытались побить камнями те, кого он вывел из рабства, но тем не менее раз за разом он прощал их и вел дальше к свободе, к намеченной цели. С вами был Виталий Алиник. Вы слушали программу «Великие религии мира». Всего вам доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Мы продолжаем разговор на тему круглосуточное воспитание. В конце первой части нашей встречи сегодня мы посмотрели на пример семьи пророка Самуила, великого

бывает, что и у праведника может родиться сын какой? Сын-разбойник, говорит пророк Иезекииль. У праведника может родиться сын-разбойник. То есть это все в действительности верно, и родители не могут во всей полноте отвечать за результаты своего воспитания. Но, тем не менее, есть объективные факторы, которые присутствуют в жизнеописании пророка Самуила. И я хочу задать вам вопрос. Скажите, в какой семье жил и воспитывался Самуил, когда он был вот отроком, когда был юношей, молодым человеком и так далее? В семье первосвященника Илия. Давайте вспомним, какой была эта семья. То есть, каким был образец для подражания у Самуила? Какая динамика взаимоотношений между отцом и сыновьями была постоянно перед его глазами? Что было для него примером и моделью? Первая книга Царств, 2 глава, стихи 12, 17 и 22. Сказано: «Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа». 17 стих. «И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу». И 22. «Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания». Невозможно даже представить себе более мерзкой, отвратительной ситуации, чем описанная здесь. Когда священники народа, призванные представлять Всевышнего, они не знают Всевышнего, и, сказано, не знают своего долга священнического по отношению к народу, и во святилище, у святилища занимаются развратом. Это страшная картина. А Илия, первосвященник, отец их, за все это ответственен, правильно? То есть он отвечает за то, что происходит в служении святилища. И что он делает? Давайте прочитаем дальше. Написано у нас в 29 стихе, это же 2 главы, следующее. «Господь ему говорит, первосвященнику: для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, утучняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля?» Что говорит Господь? «Ты предпочитаешь мне сыновей своих». То есть Илия должен был бы сразу же прекратить это безобразие, сразу же прекратить это беззаконие. Он должен был отстранить их от служения, он должен был бы проявить твердость. А еще раньше, дорогие, он должен был бы вкладывать время и силы, и днем, и ночью, для того, чтобы воспитать достойных сыновей. Но он ничего этого не делал. И вот в такой семье воспитывался Самуил. Вот это видел он, вот это была для него модель, вот это был образец для подражания. В психологии это называется социальное воспитание. То есть то, что человек видит с рождения, он это впитывает еще тогда, когда у него нет способности рационально мыслить и как-то фильтровать то, что происходит. Он впитывает это непосредственно, это все непосредственно записывается в подсознание. И даже тогда, когда уже повзрослев, некоторые говорят: ну, вот у меня точно не будет, как у моих родителей. Слышали такое? Потом, когда приходит настоящая жизнь, они не весть откуда себя ведут точь-в-точь, как родители. Потому что не хватает порою рацио и силы рацио побороться с подсознанием и его силой. Специалисты говорят, что соотношение подсознания и сознания можно уподобить соотношению видимой и невидимой части айсберга. Видимо и видно где-то порядка 10%. То есть вот почему Господь столько много говорит о родителях прежде, о том, любят ли они Господа, закон Божий находится ли у них в разуме, любят ли они его вот в действительности всей душою, всеми силами, прежде чем уже родителям говорить, как воспитывать детей. Потому что в этом огромная сила.
Вот

Один из опытов, который поставили психологи. Малышам в детском саду накрыли стол и предложили поиграть в игру «Праздник», по условиям которой они должны были вести себя как взрослые. Итак, праздник. Ведите себя как взрослые. Как вы думаете, что произошло? Дети подвыпили лимонада и стали драться и скандалить. Все. Как вы думаете, кто-то вот из родителей этих детей нравоучал их? Дорогой сыночек, дорогая доченька, знай и разумей, когда праздник, вести себя нужно по-скотски. Как вы думаете, кто-то так говорил? Нет, нет, никто ничего не говорил. Родители себе жили, как живут, не задумываясь. Вот сила социального воспитания. Итак, мы, я думаю, поговорили достаточно, по крайней мере, обратили внимание на то, что необходимо в качестве предпосылки для успешного воздействия на подрастающее поколение. Ну, а теперь рассмотрим главные принципы непосредственно воспитания. Говорится о том, чтобы вот эти вот заповеди, эти законы, эти благие постановления, которые Господь дал для нас, для радости и счастья, чтобы, имея их в разуме, в сердце и живя по ним, родители теперь внушали детям. И делали это как? Первое – сидя в доме и идя дорогою. Скажите, есть ли еще какие-то иные места, кроме дома и вне дома? То есть, это ответ на какой вопрос? Где бы ты ни находился рядом с детьми, в доме ли или вне дома? То есть, либо ты находишься в доме, либо ты передвигаешься где-то вне дома. То есть, везде, иными словами, вот везде, в любой момент – сказано «внушай, внушай, внушай». Послушайте, что пишет на эту тему известный специалист, доктор Джеймс Ван Хорн, профессор социологии из университета из штата Пенсильвании, 1997 год. «Большая часть обучения ребенка происходит во многих ситуациях, привычных для жизни семьи. Эти возможности для непринужденного обучения включают все время, когда члены семьи вместе заняты обычными делами, такими как одевание, принятие ванны, подготовка к отъезду в школу, принятие пищи и так далее». Теперь на практике. Вот эта фраза «сидя в доме и идя дорогой» – вот этот тезис, эта цель, как может быть на практике применена? Когда мы воспитываем детей? Например, складывайте белье вместе, общайтесь. У меня вопрос, почему мама, допустим, должна этим заниматься? Да? В то время, когда ребенок там в свое удовольствие что-то делает. Твое белье, ты его складывай. То есть мы садимся вместе, мама свое складывает, допустим, дочечка свое или сыночек свое. И в это время происходит общение, в это время происходит разговор, в это время происходят задушевные беседы, в это время и своим отношением, и своим поведением можно многое заложить. Делайте уборку вместе, общайтесь. Мойте автомобиль вместе, общайтесь. Поливайте газон вместе, общайтесь. То есть задача заключается в том, чтобы везде и всегда, вот в любой момент, когда родители и дети вместе, использовать это как научающий и обучающий момент. И вовсе не обязательно даже в это время что-то говорить. Достаточно вот этой совместной деятельности. Но лучше, конечно же, использовать вербальные средства общения для того, чтобы помогать ребеночку. Посмотрим еще. Как еще можно воспитывать? Готовьте пищу вместе, общайтесь. Я уже слышу голоса мам. Фу, если бы вы знали, как после этого мне много приходится работать, после того, как моя дочка трехлетняя мне помогает, допустим, там кушать готовить. Они в этом возрасте так хотят помогать. Вот. И кажется, ну, лучше пусть она где-то там, вот в уголочке, я быстренько все приготовлю, сэкономим время и так далее. Нет, пусть будет грязно, пусть она испачкается вся, но она будет привыкать к тому, что она, скажем, вместе с мамой, что она вовлечена в процесс. И это чудное время, чудная возможность для сближения, для общения. Конечно, это больше времени, конечно, это больше хлопот, возможно, но это возможность воспитывать. Главное – возможность влиять. Например, трапеза. Есть ли у вас дома трапеза именно семейная?
Не так, что каждый покидал быстренько вот сам себе, у кого какой график, а именно, чтобы вся семья села, ну вот хотя бы один раз в день, чем больше, тем лучше, естественно. Чтобы в это время выключены были все телефоны, чтобы никто не просматривал свои, как говорится, статусы в социальных сетях, чтобы ни на что больше не отвлекаться, чтобы не было того, что отец сидит, как говорится, с закрытой газетой или чем-нибудь еще в то время, да, вместе с семьей, да. Да. То есть ему что-то рассказывают, он говорит, да. И нормально ли, что сын получил двойку? Да, все нормально. То есть вот такого не должно быть. Когда семья вместе, она только лишь друг на друга внимание обращает. Едьте в магазин, в банк, на почту, возьмите ребенка с собой, общайтесь по дороге. То есть цели, коротко говоря, как можно больше быть вместе для оказания влияния. 6 глава книги Второзакония, 7 стих. «Сидя в доме и идя дорогою». Здесь, конечно же, можно организовывать и дополнительные, вот особые какие-то поездки, особые события. Важно также один на один с ребеночком проводить время. Игры с детьми, походы, выезды на природу и так далее. Если вы вспомните своих детей, что вот вам запомнилось за прошедший год, что они вам ответят? Как правило, вот какие-то поездки, какое-то время особое, когда вот вы именно им время посвятили. Дети это очень ценят. И вот пережитое вместе с родителями связывает детей и родителей на многие годы. Итак, это был один принцип, который описывает вот формат воздействия и влияния на детей, чтобы делать это когда и где? Везде, или в доме, или вне дома. Посмотрим дальше. В 6 главе книги Второзакония, в 7 стихе написано «ложась и вставая». Это значит когда? Утром и вечером. Вечером и утром. Вы видите, что помимо всего прочего, что уже было сказано, особое время выделяется утром и вечером. Чем это время характерно, согласно Божьему закону? Это время молитвы. Утром и вечером в храме приносилась жертва всесожжения. И дальше вот угли от этой жертвы всесожжения вносились во святилище, и утром и вечером на жертвеннике курения воскурялся фимиам. А что в это время делал народ? А все общество, книга Евангелия от Луки, 1 глава, молилось вне во время кождения. То есть это был четко установленный ритм, график. Утреннее служение, вечернее служение. Те, кто жил поблизости, мог приходить непосредственно к храму, а кто жил вдалеке, они, подобно Даниилу, поворачивались в сторону храма, останавливали все и в это время проводили свое частное, семейное, если есть дети, богослужение. Потому вот в нашем контексте утреннее богослужение, вечернее богослужение представляет собой обязательный формат воспитания. Это обязательно должно быть в графике каждой семьи. Утром, пусть буквально минут 5-7, 10, чуть-чуть встать пораньше, чуть-чуть напрячься для этого, но спланировать так, чтобы, скажем, прочитать какое-нибудь утреннее чтение. Благо, сегодня материала достаточно. Есть чтение специально для детей, причем разных возрастов. Обсудить, какие планы на день. Спросить, сыночек, что у тебя сегодня? Доченька, какие у тебя планы? А о чем молиться? Помолиться вот за это. То есть, чтобы семья жила в этом едином ритме. Благословить детей обязательно. Благословить на день грядущий и совершить моление Господу. То же самое вечернее богослужение. Это анализ дня, молитва благодарения Господу. Вот, анализ ошибок. Просить прощения друг у друга, если что-то вот нескладно или неладно во взаимоотношениях было. И таким образом заканчиваем день. Еще раз, и ложась, и вставая. То есть и утром, и вечером особое внимание на детей, помимо вот дня как такового. Итак, когда мы говорим с вами о воспитании, мы должны помнить, и я хочу обратиться непосредственно к вам, дорогие родители, у вас большая конкуренция за детей, что касается влияния, что касается времени, воздействия на них. Друзья,
школа, средства массовой информации, интернет и иные факторы, а они соревнуются с вами, дорогие родители, за возможность оказывать влияние на ваших детей. И если вы не проводите время с детьми, наполняя их умы чем-то созидательным, это время обязательно займут другие. Потому если родитель думает, что вот он сейчас чем-то более важным занимается, в то время как главное, чтобы дитя не плакало или там утешалось непонятно чем, то он упускает драгоценную возможность воспитать действительно достойного человека, достойного и для общества земного, и гражданина Царствия Небесного. Общий принцип подхода к этому важному и, конечно же, порой нелегкому делу отражен в качестве иллюстрации в книге «Бытие» в 33 главе. Там описывается, как патриарх Иаков со станами своими, со скотом своим, с детьми своими многочисленными возвращается от Лавана. И вот в контексте встречи с Исавом, братом своим, звучат следующие слова. Книга «Бытие», 33 глава, стихи 13 и 14. «Пусть господин мой пойдет впереди раба своего». Перед этим 13. Иаков сказал ему: «Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный. Если погнать его один день, то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду господину моему в Сеир». Какая ключевая фраза? «Я пойду медленно, как пойдут дети». То есть, когда рождаются дети, родители должны настроить себя на то, что все теперь должно в доме двигаться вокруг детей и со скоростью детей. Потому что у нас с вами совсем немного времени. Это кажется при рождении младенца, когда же он вырастет? Когда же она вырастет? А проходят годы, те, кто через этот путь прошел или этим путем прошел, вы знаете, как быстротечно время. И как ребеночек поначалу всегда задает вопросы, как говорят у нас на России, он в рот родителям смотрит. А почему? А почему? А почему? Он хочет разговаривать, он общается, он приходит, он всю душу изливает. И если в это время родители время с ним не проводят, и он живет отстраненно, и нету вот этого общения, и родители не закладывают вот эти все необходимые ценности, необходимые правила, необходимые законы, то потом наступает время, когда родители говорят: «Ну, сядь, доченька, со мной пообщай, расскажи, что там у тебя, я чувствую, что у тебя печальное сердце» и так далее. Доченька говорит: «Не, мам, все нормально». Все. То есть ей уже это общение не нужно, уже у нее другие ценности. Значит, мама время уже утеряла. В каком возрасте это начинается? Очень скоро. То есть у родителей, ну, лет 10, может быть, есть. Вот так, по большому счету. А дальше уже с каждым годом все труднее и труднее и труднее влиять. И тогда, когда многие, вот, как говорится, начинают приходить в себя и осознавать, что время улетает, все, бывает уже очень трудно что-то изменить. Посмотрим, как на эту тему говорят некоторые известные авторы, специалисты в этой сфере. В книге «Христианский дом» Елена Уайт пишет следующее: «Если родители настолько заняты, что не могут найти своим детям полезные занятия, то сатана найдет им дело». Страшно звучит? Да. Сатана найдет дело, если родители не занимают детей чем-то созидательным. А еще один автор, Эстер Селедон, пишет: «Если вы хотите вырастить хороших детей, тратьте на них в два раза меньше денег и в два раза больше времени». Деньги – это не проблема, но если сравнивать, что важнее, то время, безусловно, намного важнее. Как сказал в свое время известный человек Бенджамин Франклин, время – это материал, из которого сделана жизнь. Время – это материал, из которого сделана жизнь. Посвящать свое время детям означает посвящать им свою жизнь. Итак, сегодня мы с вами задаем непростые вопросы о том, как Господь в Своем Святом Слове
представил для нас, родителей, процессы и эффективные пути воспитания. Наша тема сегодня – круглосуточное воспитание. Хочу рассказать вам одну историю. Она называется «Папа, сколько ты зарабатываешь?». Речь идет о том, что однажды в этой грустной истории маленький мальчик ждал возвращения с работы своего отца. Вернувшись поздно и очень уставшим, отец был крайне удивлен, увидев сына не спящим, и спросил: «Уже почти 10 вечера. Почему ты не спишь?» Мальчик ответил: «Я не могу заснуть, папа, потому что у меня есть очень важный вопрос, который я хочу тебе задать». Отец попросил перенести разговор на завтра. Известная стратегия. «Я сейчас занят, но вот как только освобожусь, обязательно, давай завтра поговорим». Да, не сейчас, не сейчас, потом. Однако мальчик ответил, что он все равно не сможет заснуть, потому что дело серьезное. В конце концов, отец согласился его выслушать. И вот ребенок задает вопрос. «Сколько ты зарабатываешь за один час, папа?» – спросил он. «Это и есть твой важный вопрос?» Отец предполагает, что ребенок сейчас будет на что-то деньги просить в очередной раз. «Ну, примерно рублей 100, – говорит он. — Примерно рублей 100 зарабатываю в час». Ответил отец, шокированный таким вопросом, из-за которого ребенок не может уснуть. Тогда сын вытащил маленький пакетик из-под подушки и начал пересчитывать свои деньги. Монеточки, монеточки, монеточки, монеточки. Посчитал и широкой улыбкой на все лицо спросил: «Папа, можешь ли ты мне одолжить 10 рублей?» Отец в еще большем недоумении очень расстроился и произнес: «Это и есть твой важный вопрос? Ты просто хотел получить у меня очередную десятку? Я дам тебе их, но завтра мы обязательно серьезно поговорим». Однако мальчик взял 10 рублей. И вот, приплюсовав, добавив их вот к той горстке мелочи, снова пересчитал и отдал отцу с такими словами: «Это тебе, папа, здесь ровно 100 рублей. Пожалуйста, можешь ли ты уделить мне один час твоего времени? Можешь ли ты уделить мне один час твоего времени?» Вы знаете, дорогие, когда в жизни происходит трагедия, когда кому-то, не дай Бог, приходится терять своих детей, тогда родители, возвращаясь памятью вот в те дни, месяцы и годы, которые Бог дал им провести со своими детьми, часто горько и горько сожалеют о том, что могли больше сердца, любви, времени, внимания посвятить своим детям, но в свое время были слишком заняты. Или же, когда ситуация вроде бы менее трагична, то есть дети живы, все нормально, но избрали не тот путь, пошли путем беззакония, и родители теперь вспоминают прошлое и с ужасом осознают, что они во многом тому виной. Они могли выбрать детей, сделать выбор в пользу детей и пренебречь чем-то менее важным, как теперь оказывается, как теперь становится понятным. Сегодня, поднимая этот вопрос, я никоим образом не пытаюсь надавить на чувство вины или чувство жалости. Я лишь провозглашаю то, чему учит Священное Писание, и говорю и для себя, и для всех присутствующих. Есть ли что-то более ценное для родителей, что касается их родительского долга перед детьми,
чем вложить все самое лучшее в тех маленьких существ, которых Господь нам доверил. В Библии дети не представлены как наша собственность, они представлены как Божье наследие. Дети – это временный драгоценный дар, который дан нам на время, чтобы мы его полностью детям посвятили. И пусть даже в действительности будет чуть меньше финансов, пусть в действительности чуть позже вы закончите свою докторскую программу и так далее. Но, оглядываясь назад, вы будете благодарить Бога за то, что со своей стороны сделали все, что могли, и провели с детьми это время драгоценное, и вложили в них сердце свое, любовь свою, душу свою. И вот то, чем вы живете, и словом, и делом оказывали влияние. Для того, чтобы, когда придет встреча с Господом, можно было сказать, подобно пророку Исаии: «Вот я и дети мои, которых дал мне Господь, чтобы встречать Господа всей семьей». Вот если кто-то из вас еще может оказывать влияние, примите решение посвятить себя и свое время круглосуточному воспитанию детей. И да благословит вас Господь!

0: в Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Наш мир сегодня находится в депрессии, в несчастье только лишь из-за того, что люди хотят продемонстрировать свои планы, вместо того, чтобы стараться понять, в чем заключается план Божий о них. Христос сделал то же самое со своими учениками. Ведь апостолы пришли ко Христу посмотреть, что они могут иметь от общения со Христом. Знаете ли вы, какая главная причина спора всегда была между учениками? Они все были уверены в том, что Христос однажды восстановит или установит, создаст свое царство. И вот когда это произойдет, ну кто же займет наилучшие, более почетные места в этом царстве? Петр, который был самым таким смелым, как у нас говорят, самым говорливым в группе учеников, однажды он не выдержал, уже подошел ко Христу. Помните, там в 9 главе Евангелия от Матфея он говорит, подошел ко Христу и говорит: «Иисус, мы оставили все. Вот 3,5 года мы ходим за тобой. Скажи, пожалуйста, вот так, давай поговорим на чистовую, откровенно. Что нам за это будет?» Другими словами, «Иисус, мы делаем все это как будто бы для тебя». Но в сущности мы это делаем для себя. Мы говорим, что ты наш Господь, мы говорим, что мы любим тебя, и мы совершаем служение, помогайте, тебе. А на самом деле это немножечко по-другому. Вы помните, 2 ученика Иисуса Христа, Иаков и Иоанн, однажды пришли ко Христу и говорят: «Нам бы нужно с тобой поговорить наедине». Наверное, они отвели его в сторону и говорят: «Вот слушай, скоро ты устанавливаешь свое царство, и мы думаем, что это было бы нормально, если бы один из нас сел по правую сторону, другой по левую сторону». То есть у них был свой конструктивный план. Трудно было, странно было Христу смотреть на них. И Христос с его невероятным терпением не сказал им в тот момент: «Знаете, мне, наверное, придется избрать других 12 учеников, потому что вы, мужики, так ничего и не поняли». Христос так не сказал. И вот то интересно, когда мы изучаем жизнь учеников Иисуса Христа, когда они продолжали следовать за Иисусом, изумительные изменения происходили в их жизни. То, к чему я вас сегодня хотел бы пригласить. Если мы терпеливо, с доверием начинаем следовать за Христом, шаг за шагом происходят удивительные изменения в нас и вокруг нас. Потому что мы не идем просто за человеком, мы не совершаем чью-то волю, мы следуем за самим Богом. И вот эти мужчины в течение 3,5 лет один за другим оставили свои личные планы и приняли ту перспективу их жизни, которую предложил им их учитель. Нам сегодня, наверное, тоже непросто отказаться от своих амбиций, от своих хорошо продуманных планов и сказать: «Господи, я доверяю полностью Тебе. Единственное, что я хочу в моей жизни, видеть Твой образ впереди себя, слышать Твой голос и день за днем следовать за Тобой, куда бы ты ни пошел». И вот пришло то время, когда Иисус смотрел на своих учеников и говорит им: «Теперь я вижу, что вы готовы, чтобы я вам поручил самую главную, самую ответственную задачу, которая когда-либо вообще в истории человечества была поручена людям. Я доверяю вам свое Евангелие, благую весть». Потому что теперь, после вашего следования за мной, вы готовы для этого. Я знаю, что сейчас, говорит Христос, вы готовы быть моими свидетелями. И сейчас каждый из учеников Христа был готов пожертвовать, послушайте внимательно, свои личные планы, кроме одного ученика. Это был Иуда Искариот. Какую миссию Христос поручил своей церкви? В последней главе Евангелия от Матфея мы читаем в 19 стихе: «Итак, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И второе поручение – это чтобы мы проповедовали Евангелие, закончили дело Божие на этой земле. Пусть Господь благословит каждого из нас в этом. Аминь.
2: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: Всегда радуйтесь!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
0: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Здравствуйте, дорогие ребята! Вы знаете, мне нравится одна поговорка: для кого труд в радость, для того и жизнь счастье. Я хочу вам сказать со всей ответственностью, что я счастливый человек. Надеюсь, что и вы тоже. Сейчас еще немножечко доделаю, и будет готово.
4: А эти бедняги там контрольную пишут.
5: Да, вот бы так каждый день. Вместо школы в кино ходить.
4: И мороженое килограммами есть.
5: Шоколадное. Пошли к дяде Фанасию.
4: Директриса! И кажется, она идет сюда.
5: Прячемся скорей!
3: А, Светлана Васильевна, прошу вас, туфельки готовы.
6: Ой, спасибо вам огромное, огромное спасибо.
7: Афанасий Филиппович, я у вас очки не оставляла. Ничего не могу делать, ни писать, ни читать, ни с документами работать.
3: Нет, очки ваши я не видел. Но зато я знаю, кто их нашел.
7: Правда?
3: Да.
7: Кто?
3: Уля Глазкова и Олег Волков. По-моему, они в вашей школе учатся.
7: Знаю, знаю. А вы случайно не знаете, где я их могу найти?
3: А вам не нужно их искать, они здесь.
7: Правда?
3: Вот они.
4: Здравствуйте, Светлана Васильевна.
7: Здравствуйте. Ребят, как вы меня выручили? Какая для меня это радость? А где вы их нашли-то?
4: Вот здесь, под лавочкой.
7: Под лавочкой?
4: Да.
7: Под какой лавочкой? Час назад вы должны быть в планетарии.
5: Планетарий?
4: У нас же контрольная.
7: Я ничего не знаю про контрольную. Все шестые классы пошли в планетарий. Уроки мы отменили.
4: Отменили?
7: Так, так, так. Гуляем, значит. Это же безответственно. Безответственно. Вы что, смотрите, как пеньки с глазами? Ну ладно, вы меня сегодня выручили. Просите. Что смогу, то сделаю.
4: Не вызывайте, пожалуйста, в школу родителей.
7: Ну, хорошо. Афанасий Филиппович, спасибо вам еще раз. До свидания.
3: Всего доброго. Ну что, супчики-голубчики, заходите ко мне в мастерскую. Запомните, негодное дело до добра никогда не доведет. Хорошо еще, что ваш директор, Светлана Васильевна, такая благодарная женщина. И вообще надо признать, что вы легко отделались.
4: Я даже растерялся, когда она об этом спросила.
5: Угу. Надо было попросить еще раз планетарий сходить.
4: Или пятерку по физике. Сразу за четверть.
3: Или чтоб перемена была полчаса.
5: Это было бы здорово.
3: Вот я знаю такого человека, к которому с таким предложением обратился сам Бог.
5: Бог?
4: Что, так и сказал? Проси, чего хочешь?
3: Так и сказал, проси, чего хочешь. Правда, это был не совсем обычный человек. Это был молодой царь Соломон, государь целого народа.
4: И что же он попросил?
3: Это целая история.
4: Расскажите,
5: расскажите.
3: С удовольствием. В далекие библейские времена жил молодой царь Соломон. Однажды во сне ему явился Господь и сказал: «Проси, что дать тебе». Соломон ответил: «Я еще молод, неопытен. Ну, даруй же рабу твоему мудрости, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло, потому что трудно управлять многочисленным народом твоим». И понравился Господу ответ Соломона. Бог сказал: «За то, что ты просил мудрости и не просил себе долгой жизни, богатства душ врагов твоих, я сделаю, как ты просишь. И чего ты не просил, даю тебе богатство и славу. И не будет равного тебе среди всех царей мира. И если будешь верен мне, то ты будешь долго жить. И вот пришли к Соломону две женщины. И сказала одна царю: «О, господин мой, я с этой женщиной живу в одном доме, и в одно время мы родили детей, и сын этой женщины умер ночью, и она встала ночью и подменила его. Мне положила своего мертвого, а моего живого забрала себе и не хочет отдавать. Нет, мой сын живой, а твой мертвый», – отвечала другая. И стали спорить они перед царем. Тогда Соломон сказал: «Подайте мне меч. Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой». Одна сказала: «Пусть же не будет ни мне, ни тебе. Рубите!» Другая женщина говорила: «О, господин мой, отдайте ей этого ребенка и не убивайте его!» И по словам этих женщин Соломон понял, чей это был сын, и сказал: «Не убивайте дитя, а отдайте этой женщине. Она его мать». И удивились присутствующие тому, как мудро разрешил этот спор молодой царь. Вот такая вот история. Как видите, Соломон попросил у Бога не только того, что принесет пользу ему самому, но он хотел добра целому государству. Он хотел, чтобы его народ полюбил Бога. И вскоре все узнали о мудрости великого Соломона и о Боге, который все это ему дал. А сейчас нам пора прощаться, дорогие ребята. Пишите, задавайте вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Мы прощаемся с вами, но ненадолго. И запомните, что негодное дело никогда до доброго не доведет.
5: Это точно.
8: Да.
3: Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч.
5: Пока. Пока.
0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
9: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
10: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле».
2: Вавилон – один из древнейших городов земли, основанный Немродом на обширной равнине по обоим берегам реки Евфрат. Название города упоминается в 11 главе книги Бытие, в рассказе о строительстве Вавилонской башни, символа человеческой гордыни. Самонадеянному плану людей построить башню высотою до небес и сделать себе имя не суждено было сбыться. Господь смешал их язык и рассеял по всей земле. В Ветхом Завете Вавилон становится олицетворением нечестия и противостоящей Богу силы, а также инструментом Божьего суда над другими народами. В Новом Завете Вавилон символизирует сознательное противление Богу, подмену истинного служения Богу ложным. В пятой главе своего первого послания апостол Петр называет церковью в Вавилоне римскую церковь, так как Рим, как и древний Вавилон, был городом разврата и идолопоклонства. В книге Откровения Вавилон предстает в образе великой блудницы, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Пророчество 18 главы книги Откровения предрекает Вавилону падение и призывает народ Божий выйти из него.
1: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

исследование среди жителей этой территории. И было выяснено, что даже после отказа от курения и регулярного выполнения физических упражнений у них все еще на 30% выше был риск инсульта. Неудивительно, что этот пояс еще называют поясом сердечно-сосудистых заболеваний. До тех пор, пока не был раскрыт секрет южной диеты, люди, живущие на этой территории, были более других подвержены риску развития инсульта. Для решения этого вопроса было предложено включить в рацион питания больше растительной пищи, отказаться от жареного и снизить потребление мяса, особенно подверженного промышленной обработке. Кто-то скажет, что инсульт может произойти и в результате старения организма. Представим вам другое исследование, девизом и целью которого было как стареть, но оставаться здоровым. Это исследование проводил университет Лондона среди 5500 людей. Выбранные люди придерживались западного типа питания. В их рацион входила, опять-таки, жареная пища, мясо в виде полуфабрикатов, избыток десертов, рафинированные зерновые. Оказалось, что приверженцы такой диеты обладали наихудшими результатами по физическим, психическим и умственным функциональным тестам. Эта диета увеличивает в том числе и риск заболевания сердца и приводит к преждевременной смерти. Подобные исследования даже обвинили западный тип питания в развитии депрессивного синдрома. Но главное, с такой диетой вы все больше удаляетесь от идеального старения. Ведь идеальному старению сопутствует здоровое питание.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Известно ли вам, что вблизи черных дыр время замедляется, а пространство искривляется? Откуда берутся черные дыры? И появится ли когда-нибудь возможность их изучить вблизи? Об этих и других загадочных объектах далекого космоса мы говорим с гостем нашей студии, специалистом в области естественных наук, священнослужителем Сергеем Викторовичем Рягузовым. Здравствуйте, Сергей Викторович.
3: Здравствуйте.
2: Хотелось бы спросить, каков все-таки размер нашей Вселенной?
3: Сложно представить, сложно объяснить. Когда-то один мальчик, придумывая число, самое большое, назвал его «гуглион». Может быть, от этого потом произошло слово «гугл», как поисковик, что много-много неисчислимо. На сегодняшний день есть определенный феномен, говорящий о том, что, несмотря на то, что мы видим свет, идущий от далеких объектов, от звезд, но так как Вселенная наша расширяется, возможно, есть определенный предел, после которого мы так и не увидим свет, идущий до нас издалека, потому что увеличивается скорость расширения. И, возможно, первые объекты, разглядевшиеся при большом взрыве, так и останутся всегда недосягаемыми от нас. Жалко.
2: Как-то немножко обидно.
3: Да.
2: А может ли быть так, что она потом опять начнет сжиматься?
3: Знания, которые мы в дальнейшем будем приобретать, и стремление человека к знаниям, я думаю, что когда-нибудь мы сможем решить и эти вопросы. И меня восхищает сама возможность того, что эта Вселенная познаваема, и то, что мы можем удовлетворять нашу любознательность, можем стремиться к этим знаниям, и это прекрасно. И, как я уже говорил, впереди у нас целая вечность, перспектива на то, чтобы все это узнать. Космос, он огромен. В прошлый раз мы коснулись темы, что мы даже можем видеть прошлое. Вот. Я хотел бы показать еще пару фотографий, которые говорят о том, насколько огромна Вселенная вокруг нас, и отчасти даже ответить на ваш любопытный вопрос, можно ли вообще это все осмыслить, посчитать и вообразить.
2: Ну да, все-таки, конечно, наверное, на уровне цифр можно как-то это описать, на уровне каких-то запредельных цифр в степенях. А вот именно вообразить на каких-то наглядных примерах можно ли, чтобы это было понятно?
3: Да, я думаю, надо вернуться к нашим размышлениям о том, что ближайшая звезда к нам, свет от нее путешествует 4 года. В галактике свет путешествует 70 тысяч лет. Но наша галактика не единственная. Рядом с нами
2: то есть это вот в пределах только нашего Млечного Пути 70 тысяч лет.
3: Да. Кстати, на английском языке Млечный Путь звучит как Milky Way.
2: Да, как шоколадка.
3: Очень любимое слово для многих ребят, мальчишек. Есть рядом с нами еще соседняя галактика. Она находится в созвездии Андромеды. Иногда ее называют галактика Андромеды.
2: Угу. Вот хотя галактика... А туманность Андромеды – это не то же самое?
3: Тоже туманность Андромеды. Вообще понятие слова «галактика» оно относительно новое. И оно появилось после открытия Эдвина Хаббла в 23-м году прошлого века, когда он изобрел этот телескоп, стал наблюдать изменения спектральных линий в фиолетовую сторону, в красную сторону, чтобы увидеть, разбегаются, приближаются и так далее. Вот. Само слово «галактика» тоже интересно, оно происходит от слова «галактос» – молоко, да. Или молочный. Молочный путь, млечный путь. Вот. Но это новое понятие. Так всегда в телескопы это виделось как маленькое пятнышко тумана. Поэтому их называли туманность, туманность Андромеды. Но сегодняшняя фотоаппаратура, оптическая аппаратура способна увидеть зернистость. Это вот, кстати, одно из разочарований тех людей, которые покупают телескоп и хотят увидеть картинки, как в интернете. наш глаз не способен настолько долго впитывать свет, как это делает фотоматрица фотоаппарата. Mm-hmm. На долгое время оставляется, фотоны света попадают, выдержка, накапливаются, да? Да, получается четкая контрастная картинка, зернистая, видно звездочки. Вот, на наш взгляд, какой бы ни был сильный телескоп, туман туманом.
2: То есть фотоны, вот эти, которые идут от далеких звезд, они прямо единично, да, долетают, да, до нас.
3: Очень поразительная мысль. Фотоны от далеких звезд попадают нам в глаз. Действительно, если посмотреть на соседние галактики, то они находятся от нас на расстоянии, допустим, Андромеда, до нас свет летит примерно 2,5 миллиона лет. И это очень близко.
2: Это близко, да?
3: Наша соседка галактика. Таких галактик фактически тысячи. Мы входим в группу галактик, сотни тысяч галактик.
2: Наша галактика
3: входит в группу в галактик.
2: Ага.
3: Так же, как и звезды, объединяются в группу звезд, звездные скопления. Угу. А вот здесь, на этом кадре, видно, что здесь не только звезды, или здесь вообще о звездах не идет речь. Здесь вот эти все пятнышки, овальчики, полосочки, черточки, линии – это все галактики.
2: Это галактики в фас и в профиль, да?
3: Да, представляете? А если между ними расстояние, как я произвел, так что сказал, 2,5 миллиона лет, да? То сколько между ними? То
2: есть это 2 миллиона световых лет.
3: Световых лет, да. В километрах я даже не
2: даже, наверное, бесполезно.
3: Да, это местное скопление галактик. Фактически это часть метагалактики. Галактика содержит сотни тысяч.
2: Метагалактика?
3: Метагалактика, сверхгалактика. Это объединение галактик.
2: Метагалактика содержит галактики.
3: Да, сотни тысяч галактик, в каждой из которых по 500 миллиардов звезд. Если их считать за одну секунду по звезде, то это 9,5 тысяч лет.
2: А, да.
3: Но, знаете, вот эта вся картина, если в оперативной памяти держать, иногда не поддается разумению, чтобы понять.
2: Она не удерживается просто.
3: Да, остается только охнуть, ахнуть, сказать, я не знал, я не представлял, что такое возможно быть.
2: Ну да, примерно такое.
3: И вот эта структура, метагалактика, является частью огромной, большой другой структуры, которая называется «Необъятные небеса». Но, правда, это на языке, гавайском языке, звучит как «Ланиакея». Вот, вот следующая фотография. Это модель, построенная на основании современных наблюдений в разных участках неба, структуры метагалактик.
2: Это какое-то перышко.
3: Да, на самом деле, если попробовать поискать в интернете, Ланиакея, появятся еще более интересные картинки, связанные с этой моделью. Особенно мне нравится то, что подготовил канал National Geographic вместе со Стивеном Хокингом.
2: Угу.
3: Он показал Стивена Хокинга как ведущего, отвечающего на вопрос, насколько велика и огромна наша Вселенная. И вот фактически в определенных масштабах, как мы с вами начали, звезда, соседняя звезда, скопление звезд, галактика, скопление галактик, метагалактик, скопление метагалактик, входящих в Ланиакею, здесь сотни тысячи метагалактик.
2: А вот эти волоски, это что такое?
3: Это распределение плотности галактик в одну сторону, пустоты, где нет галактик. То есть вот такие модели. Фактически современная астрономия, наблюдательная астрономия, она еще занимается статистикой. Они отмечают участки неба, где есть, где пустоты, где пузыри, да, словно какая-то структура, где-то есть вещество, где-то нет вещества.
2: Ну а как это вообще возможно просчитать? Мы-то смотрим изнутри нашей галактики, мы же даже за ее пределы выйти не можем.
3: Ну, измеряют расстояние, направление, соотношение, где находится, и фактически строят модель. Это точка здесь в пространстве, это здесь, это здесь. Это долгий, большой труд, может быть, не одна курсовая или докторская работа посвящена вот этим вещам, но она позволяет увидеть, насколько огромный, велик наш космос. И эта часть Ланиакея является только лишь одним маленьким углом на сегодняшний день известным нам галактическим образованием. Это только лишь маленькая частичка.
2: То есть там дальше
3: есть
2: что-то есть еще, но мы
3: да,
2: уже не
3: еще
2: знаем,
3: много
2: что.
3: Таких Ланиакей. Еще много таких Ланиакей, которые еще раз задают нам вопрос, что есть человек.
2: Что ты помнишь
3: это,
2: его?
3: Да, это заставляет нас переосмыслить, что мы не являемся центром мироздания, что мы все-таки часть его, и что мы не можем, так скажем, позиционировать себя как единственное важное, что есть в этой Вселенной.
2: Ставить себя в центр.
3: Да, здесь все наши позерства пропадают. Как я сказал уже, астрономия прививает смирение определенное. И исходя из этих вещей, раз тема наша все равно касается богословия и науки, то опять же здесь приходит очень глубокая мысль. А я Бога так себе еще ни разу не представлял. Для меня Бог – это просто… Для многих Бог – это Бог Евангелия, Бог Ветхого Завета, Бог Нового Завета.
2: Бог, который отвечает на мои молитвы.
3: Да, в общем-то, более практическое такое, интуитивное, иногда мистическое, внутреннее. Но обязательно нужно видеть Бога еще Творцом этого мира. Тогда наша картина, наше мировоззрение, оно расширяется. И мы понимаем, что Бог – это нечто большее. И в перспективе вечности это гораздо более интересно, чем мы можем себе это представить. И вот здесь, в этих моментах, как раз идет сопряжение между верой и наукой. Картина мироздания становится непротиворечивой, она становится сотканной из разных узоров мыслей, из разных узоров гипотез, теорий, предположений. Когда мы видим мироздание целостным не просто с точки зрения атеистов, вот так оно и все, и никак иначе, но еще и с точки зрения мыслителей, философов, людей, которые ищут Бога в откровении, которое мы имеем в Священном Писании. Эта картина мироздания куда величественнее, чем мы можем себе представить просто среди сухих цифр и статистики. Я думаю, что впереди у нас еще много открытий, которые будут. Хотел бы сказать несколько слов относительно огромного количества явлений, которые сегодня изучаются учеными. Еще не все открыто, еще не все понятно.
2: Да, и это очень любопытно.
3: Да, вопрос встает, почему звезды взрываются, почему они вот ведут себя именно таким образом. Вот здесь фотография туманности. Это то, что остается после взрыва звезды. В одной из передач мы говорили о том, что звезда является донором вещества.
2: Это ведь, простите, это фотография, это не компьютерная модель?
3: Это фотография. Фотография, но снятая в различных световых диапазонах. Наша оптическая возможность глаза тоже лишает нас некоторой картины. Здесь есть диапазон ультрафиолетовый, диапазон инфракрасный, рентгеновский диапазон. То есть вещи, которые позволяют не только видеть красоту оптическую, но и видеть структуру, из чего она состоит. Потому что вообще-то эти вещи помогают увидеть, как распределяется вещество. Увидеть, где какие газы, где какое вещество. Фактически разный цвет и говорит о разном веществе, о его составе. И при взрыве звезды практически вся таблица Менделеева, она у нас в открытом состоянии. «Лепи, что хочешь», называется. И вполне возможно предполагать, что Бог использует все эти естественные законы, которые он изначально поставил для того, чтобы творить звезды. Важная мысль, она мне очень нравится, если я не ошибаюсь, то впервые ее сказал Лоренс Краус, а ее часто повторяет один популяризатор науки, фамилия Тайсон. Но он говорит: задумайтесь, что мы с вами состоим из звездного вещества. Это согласуется, кстати, с Библией. В Библии говорится, что Бог создал человека из праха земного, а донором для вещества планет являются звезды. То есть фактически те частицы, из которых состоим мы, когда-то были в тигельных плавильнях звезд. Вы, я, мы в себе содержим вещество, которое когда-то было в недрах звезд. И эта мысль, она довольно-таки возвышающая. Она дает определенную какую-то привязанность или причастность тебя ко Вселенной.
2: Да.
3: Потому что, смотря на Вселенную, мы всегда думаем, что мы оттуда. Потому что мы каким-то образом интуитивно связаны с ней, что это не то, что наш дом и космос, в котором мы живем, что мы часть этого. И эта картина, она куда более восхитительна, это понимание куда более вдохновляющее, чем просто наша обычная, обыденная жизнь, наши, скажем так, суетливые,
2: бытливые. Да, если об этом не задумываться, то звезды, недалеко, между нами пустота, и мы к ним никакого отношения не имеем. Вот такое первое впечатление,
3: да, когда звезды говорят. А сейчас, оказывается, сейчас уже, мы одно. Вот так вот оно все интересно устроено.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
3: Звезды переживают разную степень рождения, перерождения, смерть или же рождения. Есть такое понятие, как предел Чандрасекара. Это один ученый из Индии. Он установил определенную зависимость от массы звезды до ее последующей стадии либо развития, либо разрушения. И вот звезды, которые переходят в состояние темных дыр, черных дыр. Угу. Это те звезды, которые очень тяжелые. То есть то вещество при взрыве, которое разбрызгалось по космосу, оно начинает стягиваться обратно, потому что сила тяготения, оставшаяся в ядре, все еще сильная, и она начинает стаскивать вещество обратно.
2: То есть, еще раз, вот звезда взрывается, что разлетается, а что остается?
3: Если звезда легкая, то сила тяготения в ядре, оно не сможет сдержать внешние слои. И эта красота, которую мы видели сейчас на фотографиях, она разбрызгивается по всему космосу и обратно не собирается. Угу. Но есть звезды, которые в ядре более тяжелые, и начинается обратный процесс стаскивания вещества, которое разбрызгалось. Стаскивание происходит вместе с вращением. И звезды начинают уплотняться и превращаться в такие плотные объекты, что их даже называют нейтронными звездами.
2: Это как-то можно расшифровать?
3: Да, это так сильно упакованные звезды, то есть фактически, что даже атомы вещества, этих газов, спрессованы так сильно, что протоны и нейтроны находится в очень близком состоянии друг с другом, и оно очень плотное вещество становится. Говорят, что одна ложка этого вещества весит несколько миллионов тонн. Вот да. Эти звезды еще не являются черными дырами, но они являются, потом превращаются в какие-то пульсары. Есть такие наблюдения, когда звезды размером, например, с планету Землю, или звезды размером с какой-нибудь большой город, например, с Москву. Вот такого размера звезды.
2: Но то они есть это маленькие
3: нейтронные звезды, но они настолько плотно упакованные, что вот ложка вещества, как я сказала, весит очень много тонн.
2: А они тоже светят?
3: Да, тоже светят. Они еще не перешли в так называемый еще один предел, не создали у себя горизонт событий, когда свет не может покинуть их поверхность. Угу. Вот. Эти звезды имеют вращение даже до 600 оборотов в секунду вокруг своей оси. Представляете, что это такое?
2: Нет.
3: Вот. Экзотика космоса очень разнообразная. От огромных галактик до столкновения галактик, до вот таких вот необычных туманностей газопылевых, которые мы видели, или даже вот этих пульсаров, нейтронных звезд.
2: Так а пульсар это и нейтронная звезда, это одно и то же?
3: Одно и то же, да.
2: А почему его еще пульсаром называют?
3: Обороты ритмичные.
2: А, вот эти вот 600
3: да, оборотов. Говорят, что это даже целые маяки во Вселенной, по которым можно измерять расстояние до других объектов. Они являются определенными стандартами в этом плане. Ученые это используют. Ну и следующее, когда звезда имеет настолько такую сильную, большую силу тяготения, что даже фотоны света не могут покинуть их поверхность.
2: То есть они хотят, а их обратно
3: хотят,
2: засасывают.
3: Хотят, да, и гравитация засасывает. Кстати, в интернете есть множество интересных видео. Можно посмотреть, как на Солнце есть всполохи, то есть подъем корональной массы на Солнце. И
2: потом это она... вот протуберанцы,
3: да,
2: такие,
3: протуберанцы.
2: Да, красивые.
3: Она поднялась и обратно закатывается.
2: Угу. Такие есть... ворота, получаются гигантские.
3: Да, а вот у звезды, которая перешла в стадию черной дыры, это невозможно сделать. Фотоны света идут уже обратно. То есть ее визуально не видно, но оставляется огромный источник тяготения. Есть фотографии покадровые по годам, в интернете тоже можно найти, на научных сайтах, когда видно, как мимо черной дыры проходят соседние звезды. И по годам можно увидеть ускорение, когда в быстрой перемотке по годам видно, что звезда сначала подлетает, потом ускоряется к пустоте, вокруг пустоты оборачивается и вылетает прощой в обратное направление.
2: А это на каком расстоянии она должна пройти?
3: В зависимости, видимо, от самого объекта, вот этого гравитационного искажения. Черные дыры бывают разные, бывают очень большого объема, и говорят, что большие черные дыры являются даже некоторым моторчиком, который двигает целые галактики. И в центре галактик всегда находится огромное количество черных дыр. Есть еще один феномен – это выброс вещества, накопившегося в черной дыре. И вот на одной из фотографий, которая здесь была показана, из ядра галактика вылетают так называемые джеты, реактивные струи нагретого газа.
2: Это именно из ядра галактики?
3: Да.
2: То есть там какая-то особо большая черная дыра?
3: Да. Физика черных дыр на сегодняшний день поддается изучению, но в основном теоретическому изучению, исходя из наблюдаемых вот этих моментов.
2: Ее саму-то не видно.
3: Да, передовую роль в этом сыграл у нас, конечно же, Стивен Хокинг. Он подумал, что все-таки какое-то излучение должно исходить от черной дыры, и все-таки зарегистрировали это излучение, и назвали его излучением Хокинга.
2: Хокинга, да, в честь.
3: Да, в честь этого ученого. Еще один феномен, который есть у нас во Вселенной, это совсем непохожее для нас, или вернее непонятное для нашего рассудочного нашего аппарата, это что черная звезда, она меняет вокруг себя не то что пространство, но и время.
2: Да, вот как бы слышала, читала, но как это представить? Как время можно менять?
3: Да, наш понятийный аппарат, он не включает в себя такие искажения. Мы привыкли двигаться в своем ритме. К этому надо привыкнуть, вот к этим вещам. Единственное, что можно было бы сказать, это попробовать образами донести и некоторыми примерами, как это себе представить.
2: Ну, поскольку мы не физики, нам надо образами.
3: Да, совершенно верно. Ткань космоса. Пространственная, временная ткань космоса, она практически ровная в космосе. Если вы летите в космическом корабле в постоянной невесомости, но вдруг в этой консервной банке, в которой очень мало иллюминаторов, вы вдруг начинаете видеть, что все предметы начали стягиваться к определенной стенке, это значит, мимо вас пролетает какой-то огромный астероид. Да, или какая-нибудь планета рядом. Ну, если планета, то вас вообще будет сносить в атмосферу, вы упадете. Да. Вот подобное искажение существует в пространстве, в ровном космосе объекта тяготения. И чем больше объект, вот та же черная дыра, тем больше искажение пространства. То же самое, оказывается, относится к системе отчетов, отсчета ко времени. Для наблюдателя, находящегося в космическом корабле рядом с огромным объектом тяготения, внутри корабля время идет нормально, как мы привыкли. Угу. Но для наблюдателя со стороны мы застряли на этой орбите.
2: То есть космический корабль, мы на него смотрим со стороны, да. Мы видим, как он двигается все медленнее, медленнее, медленнее, встает.
3: И вроде как остановился, да.
2: Но
3: да, для него время по своей системе отсчета будет идти так же, как он живет там 70 лет жизни. Но вблизи объектов тяготения искажается не только пространство, ткань пространства, но и сами частицы времени. Это еще одна большая сфера, она больше касается квантовой физики. И я думаю, что в дальнейшем, когда мы будем говорить о квантовой физике, мы поговорим о том, насколько есть разная дискретность, разные измерения, что время можно будет посчитать, как оно искажается вблизи объектов тяготения. Но это целая тема. Ее, чтобы раскрыть, надо еще несколько примеров наводящих привести.
2: Но зато у нас впереди много интересного.
3: Отсюда можно сделать вывод, что чем ближе ты находишься к источнику тяготения, тем медленнее для тебя течет время. И, соответственно, чем дальше ты от источника тяготения, тем быстрее для тебя течет время. К примеру, привести системе GPS или ГЛОНАСС, который у нас спутники летают в космосе. Там идет поправка как раз на это время. Время в космосе с учетом скорости спутника, с учетом расстояния спутника от Земли есть определенная разница. И если эту разницу не учитывать, даже при той же формуле Эйнштейна, то будет ошибка, допустим, в навигациях в автомобиле на несколько километров в день накапливаться. Вот такой феномен существует. И вот, чтобы его описывать, тут надо послойно, добавлять одну картину, вторую картину, третью. Может быть, нам удастся это, когда мы будем говорить о квантовой физике. Хотя, вот, допустим, когда я читал, стал эти вещи, более и более изучать, прошло несколько лет, пока я стал себе представлять, как это может быть. И я думаю, что это нормально, что это не понимается сразу. И даже сейчас иногда я путаюсь, иногда сейчас мне сложно какие-то понятия соединить друг с другом вместе, но общая картина, она каким-то образом все равно появляется. И вот тоже, обращаясь к богословию, обращаясь к духовным вещам, думаешь, сколько еще есть непонятных вещей, которые могли бы быть полезными даже для интерпретирования библейских текстов. Например, в Библии мы встречаем такой текст, что у Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Или, допустим, когда мы говорим о перемещении в пространстве, будет ли он для нас времени течь по-особенному, если мы, допустим, будем путешествовать между звезд и так далее. Здесь есть и практический смысл, и философский смысл. Все это приводит нас к тому, что нам надо расширять свой кругозор, что мы не должны замыкаться только лишь на духовных вещах или на религиозном понимании этого мира. Обязательно в нашу картину мира надо включать и вот такие вещи. Примерно так. Перспектива вечности у нас, как я сказал, уже очень большая. И вечность, особенно если мы будем жить, скажем, тысячелетиями, то все эти вещи для нас будут вполне естественными. Может, мы их будем щелкать, как орешки. Может, наши дети, школьники, будут в первом классе изучать квантовую механику, и это будет вполне нормальным понятийным аппаратом. В принципе, много людей попытались объяснить все эти вещи. Мне вспоминается фильм, который называется «Интерстеллар». Он недавно показывался. И там вот эта попытка, иногда даже через трагедию человеческих судеб, показать, насколько космос все-таки неоднороден, насколько он удивителен и интересен. Вот. Но это целая тема о величии природы. Правильно сказано в Библии. «Поднимите глаза ваши на высоту небес, посмотрите, кто сотворил их». Бог выводит все это воинство счетом, Он о них знает все. И для нас это целая вечность, чтобы это все постигать.
2: Сергей Викторович, спасибо большое. Мне было очень интересно. Я думаю, что и многим зрителям интересно хотя бы коснуться вот этих тайн, загадок мироздания. И хорошо, что через них мы можем что-то больше узнать о Боге. Дорогие друзья, спасибо, что вы провели это время с нами. Пожалуйста, пишите свои отзывы. Звоните нам, если у вас будут какие-то вопросы. Пусть Господь благословит вас. До свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

Проза жизни и поэзия судьбы. Возможно ли такое сочетание в окружающем нас мире? Как раз только такое целостное мироощущение и позволяет возвышенной душе подняться над повседневной суетой и рутиной забот. Ведь каждый человек в душе поэт, и каждому творец дарит вдохновение. Только не все могут найти для него время и силы. Бог великий поэт. Он пишет свои поэмы, и они остаются в виде наших судеб. Нам надо только эту поэму выразительно и вдохновенно прочитать.

0: Твой взгляд звучит, как музыка, Господь. Мне от него уютней и светлее. Душа моя становится щедрее, покорней духу немощная плоть. Душевный мир и правда неразлучны, когда глядятся в сердце небеса. Страх Божий — с Богом жить глаза в глаза, боясь нарушить чудное созвучие. Первые страницы книги нашей жизни обычно самые красочные и определяющие. Ведь в детстве в нас закладывается та мера любви и познания, которая потом тебе будет помогать жить. Детство христианской поэтессы Натальи Щегловой прошло на Крайнем Севере. Отец Илья Ильич работал там директором оленеводческого совхоза. Брался за любое дело ради общего блага. Причем и слово было крепким, и никогда с делом не расходилось. Смерть в суровом северном крае всегда бок о бок с человеком. Илья Ильич не раз вступал в поединок со смертью и выходил победителем из этой схватки. Выживал благодаря силе духа и молитвам жены, Любови Георгиевны, которая верила, надеялась и любила.
1: Мама – противоположность папе полная. Они любят друг друга безумно. Так вот, мама, она отдает себя всю людям. Она принимает их, какие они есть. Ей плевать, насколько жизнь кого изуродовала. Она видит в каждом сокровище. Она всю жизнь привыкла его терять. И на самом деле он погибал много раз в жизни, и ей всегда снились сны, когда он погибал, и она вставала, молилась, и он выживал, возвращался. Под лед уходит с вездеходом, выплывает, возвращается. Пешком трое суток по тундре идет, где реки вскрываются, мама рожает, не увезли ее в район, рожает в неприспособленной больнице в нашем поселке. Роды тяжелые, она плакала 3 дня, потому что он пропал без вести, а он пропал, потому что вышел к этому сроку, зная, что нужно прийти. Нет его, приходит через 3 дня, худой, небритый, заросший в этих косматых чукотских одеждах. Вот такой папа, такой он, подвижник.
0: Наташа – первый ребенок в семье, старшая сестра. Достались все преимущества и все тяготы ответственности за 3 младших сестренок и братишку. Кстати, сама Наташа родилась почти мертвой. Думали, не выживет. А она чудом Божьей милости осталась на этой земле. И уже это считает знаком свыше. Видимо, нужна здесь. И верно суждено сделать ей что-то важное в жизни. Под этим знаком и живет.

0: ностальгией трудно бегать в прятки. Так угодно, видимо, судьбе. Моя маленькая родина Камчатка, я всегда тоскую о тебе. Сдержанная, строгая, простая, мужество тебе не занимать. Твой народ без слез умеет плакать и страдать, и молча умирать. Холодность твоя снегов лазурью не сумеет обмануть меня. У вулкана под заснеженную грудью бьется сердце жаркого огня. Ты умеешь быть горячей, страстной и порывистой, как гейзера струя. Я лечу к тебе в слезах от счастья, что ты мать, ты родина моя.
1: Может быть, вот это мужество Чукчи, которое я видела, сила духа, мужество папы, оно наложило какой-то серьезный отпечаток и мне трудно в жизни. Потому что когда ты видел людей таких сильных, и Чукчи на самом деле очень честные внутренние люди, они не лгут друг другу, они не умеют позировать, они не умеют быть корыстными, они не умеют мстить за себя. Это удивительные люди. Они не умеют лгать. Ты так болезненно потом воспринимаешь обратное. И если ты видишь проявление малодушия первое время, когда я приехала на материк, вот это все тебя так убивает и шокирует. Очень, очень трудно. Потом мне христианство помогло принять людей такими, какие они есть, и любить
0: их. Тогда в детстве мир был огромным, целостным, светлым. Любить так любить, работать, верить так верить. Так жили ее родители. И она видела, как честно переносили они тяготы жизни, как брали на себя заботу о других людях, работали не за деньги, на совесть. Как сначала маму за веру отстранили от преподавания в школе, потом отца, когда он принял крещение, лишили ордена и тоже отстранили от работы. Все это было на ее глазах. Они верили и молились. Мир делился, кололся на мелкие кусочки добра и зла. Ее испытания веры были впереди. Потом уже спустя много лет Наташа напишет в цикле «Преодоление» стихотворение и посвятит его маме. Самое несложное – порвать. Самое простое – погубить. Самое нелегкое – понять. Самое тяжелое – любить. Самое ужасное – пройти. Самое преступное – не внять. Самое отрадное – найти. Самое великое — поднять.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Воскликните Господу вся земля!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет семья Гапуровых.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии магистр богословия Роман Гейкер.
3: Старая русская пословица гласит: «Бог любит Троицу». И в ней можно усмотреть более глубокий смысл, чем может показаться на первый взгляд. Ряд ученых, верящих в Бога, утверждают, что наша Вселенная имеет тройственную структуру, подобную природе Творца. Она состоит из пространства, времени, материи. В свою очередь, время делится на прошлое, настоящее, будущее, а пространство у нас также имеет ширину, высоту и глубину. И то, что относится к миру физическому, также можно, наверное, говорить и о мире духовном. Размышляя над верой как основной составляющей духовной жизни, мы тоже в ней могли бы усмотреть три составляющие. В русском языке есть три однокоренных слова. Первое – это уверенность, второе – это доверие, и третье – это верность. И чтобы наша вера могла быть устойчивой, смогла переносить испытания и трудности, необходимо, чтобы она имела все три составляющие. Давайте мы рассмотрим каждую из них. Об уверенности мы можем прочитать в послании к евреям в 11 главе, первом тексте. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вера – уверенность в невидимом. То есть вера способна усмотреть то, что не видно окружающим. Иногда человек в своем сердце хранит мечту совершить нечто особое для Бога. И он сталкивается с непониманием окружающих. В конце 18 века таким человеком был Уильям Керри. Он пришел к выводу, что христиане должны нести весть в языческие страны. Нам может показаться странным, но в то время протестантский мир в Европе не разделял этих представлений. Уильям Керри, говоря о необходимости поехать в Индию и туда нести Евангелие, столкнулся с многочисленным сопротивлением. Однажды, когда он уже донимал своих собратьев-священников на одной из встреч, встал некий авторитетный муж и сказал ему: «Молодой человек, успокойтесь. Если Богу надобно будет обратить язычников, он сделает это без вашей или моей помощи». Но Уильям Керри не унимался. Он был уверен, что такова Божья воля. И настало время, он поехал в Индию. Он совершал там служение всю свою оставшуюся жизнь. Он стал родоначальником и основателем протестантского миссионерского движения. И то, что сегодня по всему миру есть христиане, это во многом плод его веры. Вера – уверенность в невидимом. Я вспоминаю другой случай о том, как однажды известный общественный деятель, член общественной палаты, руководитель Союза пятидесятников в России Сергей Риховский, будучи во Владивостоке, рассказывал один интересный случай из жизни своей общины. То есть помимо общественной деятельности он также является пастором одной из московских пятидесятнических общин. И он говорил о том, что после одного молитвенного собрания к нему подошла бабушка, одна из тех, кто не дает покоя пасторам. И она сказала: «Дорогой пастор, дорогой брат, очень хорошо, что мы сегодня молились, но мне хотелось бы, чтобы наши молитвы имели более конкретные цели». На что Риховский говорит: «Хорошо, я с вами согласен, о чем вы предлагаете молиться?» Эта бабушка говорит: «Ну, давайте молиться о том, чтобы Алла Пугачева покаялась и пришла в нашу церковь». На что он улыбнулся и сказал: «Ну, знаете, может быть, мы не будем об Алле Пугачеве молиться». Она говорит: «Ну хорошо, тогда давайте, может быть, о Владимире Жириновском молиться, чтобы он пришел в нашу церковь». А Сергей Риховский, к как бы сталкиваясь, будучи политическим деятелем, зная то, как все происходит в России в политике, может быть, еще больше сомневался в этом и говорил, попытался отговорить ее, но это было уже невозможно. Словами о необходимости верить она как бы прижала его к стенке и сказала, что нет, давайте все-таки мы поставим это целью на наших молитвенных собраниях, молиться, чтобы Владимир Жириновский пришел в нашу церковь. Но, скрипя сердцем, Лиховский согласился на это. И действительно, в течение месяца молитвенная группа молилась конкретно об этой цели. Спустя месяц эта бабушка вновь пришла к нему и сказала: «Дорогой брат, слава Богу, мы молились целый месяц о том, чтобы Владимир Жириновский появился в нашей церкви». И он говорит: «Да, слава Богу, и мы закончили об этом молиться». «Но, — говорит бабушка, — теперь к этим молитвам нужно приделать ноги». «Что это значит?» — спросил он. «Ну, теперь нужно, чтобы кто-то пошел к Владимиру Вольфовичу и рассказал ему о том, что наша церковь молилась о нем целый месяц. И кто же это сделает?» И бабушка говорит: «Ну, давайте я это сделаю, если вы меня благословите». И как бы к тому времени уже он несколько устал от ее инициатив и говорит: «Хорошо, я помолюсь над вами, идите, куда вы считаете нужным». Прошло не так много времени, и эта бабушка уже звонит ему по телефону и говорит ему, что...

сам Владимир Вольфович заинтересовался тем, куда же ходят его ястребы. И на одном из собраний среди недели Сергей Лиховский увидел, что на первом ряду сидит человек, с которым он хорошо знаком, Владимир Жириновский. Сидит в окружении охраны и присутствует на служении, решив посмотреть, чем занимаются его подчиненные. И когда уже служение началось, то Сергей Лиховский пригласил своего гостя выйти на сцену и обратиться со словом к церкви. Но обладая достаточно развитым чувством юмора, Сергей Лиховский упоминает такой момент, что в их общине пятидесятнической есть такая традиция, что когда они молятся за человека, они поднимают руку и говорит, что я, когда сам увидел зал, стоящий вот с вытянутой рукой, то невольно оглянулся на Владимира Вольфовича, какое на него впечатление оказывает эта знакомая ему картина. А в это время те бабушки, инициатором которых была та самая сестра, просившая молиться об этом событии, они буквально подбежали, выбежали тоже на сцену и взялись руками за своего гостя, чтобы благословение Божье не отошло от него. И тогда, когда была совершена молитва, то Владимир Жириновский обратился к этой общине, сказав, что много-много лет я не был в такой церкви. И рассказал о том, что когда-то его бабушка была баптисткой и несколько раз брала его, маленького мальчика, на собрание его церкви. Эта бабушка может быть примером веры, уверенности. Веры, которая идет наперекор общественному мнению. Вера, которая обрекает зачастую человека на одиночество. Вера, которая взлетает над обыденностью, стремясь достичь большего. И нам очень важно, очень важна такая вера. Потому что именно вера-уверенность сдвигает горы и делает историю. Вера, уверенность в невидимом. Но, что очень важно, если мы ограничимся только этой составляющей, то наша вера может быть неустойчивой. Потому что нам нужно и другое. Нам очень важна вера доверия Богу. О ней мы можем прочитать в книге Даниила, в 3 главе, 18 тексте, когда трое юноши предстали пред царем Навуходоносором под угрозой быть казненными за их неповиновение и отказ поклоняться идолам, то они сказали царю такие слова. «Если же и не будет того, то да будет тебе известно, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Если же и не будет того, мы все равно останемся верными Богу». В этом мире не все случается так, как мы желаем. Чудеса, которые Бог творит, они и потому чудеса, что остаются исключением. Бог не брал на себе обязательств творить чудеса всегда и все устраивать по нашим просьбам. Мы встречаемся, как часто люди Библии не получали того, на что они рассчитывали, но они продолжали доверять Господу. Примером такой веры может быть книга Иова, который не понимал, что происходит в этом мире, который задавал Богу очень трудные вопросы, который видел несовместимость с тем, что он знал о Боге, несовместимость с реальностью, в которой он жил. И мы читаем тот ответ, который Бог дает Иову. Он говорит ему: «Посмотри на физический мир, в котором ты живешь. Можешь ли ты в нем объяснить все то, как там происходит? Ты не в силах охватить это своим разумом. Если ты не в силах рассуждать о мире физическом, то ты не сможешь до конца охватить причинно-следственные связи в мире духовном». Другими словами, Бог говорит нам: «Я не могу всего объяснить тебе. Я не могу объяснить, почему то или иное порой случается в твоей жизни. Поэтому я

0: призываю тебя довериться мне. Бог не отвечает порой на все вопросы, которые мы задаем Ему. Но Он ответил на главный вопрос. На вопрос, можно ли Ему доверять. Ответом на этот вопрос является Голгофский крест. Там, на кресте, мы получаем самый главный ответ. Достоин ли Бог того, чтобы я доверял Ему, несмотря на мои сомнения, несмотря на мое непонимание, несмотря на мои разочарования. И Голгофа для верующего человека – это достаточно исчерпывающий ответ, чтобы продолжать идти за Богом, даже тогда, когда я не чувствую, может быть, крыльев за своей спиной, когда я не чувствую, что я могу горы сдвигать, когда у меня очень мало силы. Я все равно доверяю Богу и следую за Ним. Но у веры есть еще и третья составляющая. О ней мы читаем в послании Иакова во 2 главе, 22 тексте. «Видишь ли, — взывает к нам апостол, — что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Если мы желаем, чтобы наша вера возрастала, то мы должны понимать, что, согласно этому тексту, вера возрастает от дел. Делами вера достигает совершенства. Когда я проявляю ее, то она во мне умножается. Когда я просто рассуждаю о ней, она от этого еще не возрастает». Этот текст послания Иакова говорит нам о верности Богу, о верности без условий, верности, когда я чего-то недопонимаю, когда, может быть, я не чувствую вдохновения, когда я нахожусь под гнетом сомнений. Библия призывает меня все равно следовать за Ним. Однажды один пожилой человек регулярно посещал свою общину. В силу возраста он уже ничего не слышал и почти ничего не видел. И вот однажды пастор подошел к нему и спросил его: «Дорогой брат, каждое богослужение я вижу вас на своем месте, но я знаю, что вы ничего уже не слышите и видеть почти не можете. Что побуждает вас вновь и вновь приходить сюда?» И этот человек сказал: «Я прихожу сюда для того, чтобы дьявол знал, на чьей я стороне». Иногда наша верность Богу должна последовать дальше, чем позволяет наш разум и чем готовы идти наши чувства. Верность как послушание Богу. Послушание просто потому, что Бог это сказал. Есть еще одна история о том, как в один монастырь обратились несколько человек с просьбой быть принятыми в качестве монахов. На что настоятель сказал им и дал им такое задание: «Вы готовы сделать то, что я вам скажу? Если да, то тогда вы будете приняты послушниками в наш монастырь. Если да, то мой помощник даст вам задание. Идите за ним». И когда они вышли к полю, то служитель в этом монастыре показал им на несколько саженцев деревьев и сказал: «Вот здесь нарисовано, как нужно их посадить и где их нужно посадить. Исполняйте, и потом мы посмотрим, что из этого выйдет». И когда один из этих молодых людей получил задание, он очень удивился, потому что на этом листке, который он получил, дерево было посажено вверх корнями. И он рассудил, что за глупость. Наверное, тот, кто давал задание, ошибся. Нужно делать совершенно по-другому. И он сказал: «Я посажу дерево так, как надо, так, чтобы оно выросло». И он так и сделал. Но когда пришло время подведения итогов, то настоятель этого монастыря сказал ему, что: «Извините, мы вас не можем принять. потому что вы не исполнили то, что вам сказали. И молодой человек спросил: «Но что бы выросло, если бы я посадил это дерево так, как вы говорили мне?» Настоятель ответил ему: «Выросло бы тогда послушание». Разум очень важен в нашей вере. Возможность следовать за Богом, полагаясь и осмысливая то, как мы идем, очень важна. Но иногда наша верность Богу должна шагнуть чуть дальше, чем мы можем осмыслить и понять. Поэтому праведный, согласно Священному Писанию, должен жить своей верою. Праведный своей уверенностью жив будет. Праведный своим доверием жив будет. И праведный своей верностью и своим послушанием будет жить. Да благословит нас в этом Господь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?
3: Для вас поет Юрий Байков.
4: День после ночи, свет после тьмы,

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Мы уже упоминали мелатонин – важный гормон, который улучшает общее настроение, снижает возможность возникновения депрессии. Мы упоминали о важности ночного полноценного сна, спать в полной темноте, пребывать на солнце и как физические упражнения увеличивают уровень мелатонина, чтобы вырабатывать его в достаточном количестве. К этому всему хотелось бы добавить некоторые виды пищи, которые сами по себе богаты мелатонином. Мелатонин присутствует во многих видах растительной пищи. Пища, богатая мелатонином, может поднимать уровень мелатонина в крови на хорошие, достаточные уровни. Рекордсменом среди распространенных продуктов по количеству мелатонина выступает овес. Как мы видим на диаграмме, овес содержит больше всего мелатонина – 1796 пикограмм на грамм пищи. Затем идет кукуруза – 1366 пикограмм. Далее следует другой зерновой продукт – это рис – 1000. Все остальные продукты – изюм, помидор, банан, ячмень – имеют наполовину меньше мелатонина. В биохимических процессах, участвующих в производстве мелатонина, важную роль играет аминокислота под названием триптофан. Ешьте пищу с высоким содержанием триптофана – наш следующий лозунг. Больше его вы найдете в соевом продукте под названием тофу – 747 миллиграмм на 100 грамм продукта. Потом идет тыквенное семя, где в 100 граммах продукта содержится 578 миллиграмм, глютен зерна 510 миллиграмм, семя кунжута 358 миллиграмм. Попали туда также два ореха, миндаль и грецкий, где в миндале содержится 320 миллиграмм, а в грецком орехе 290 миллиграмм. Триптофан необходим как предшественник серотонина. А как вы знаете, серотонин – это важный гормон, который улучшает наше настроение. Поэтому в любом случае нам нужно получать достаточно триптофана. Как подтвердили исследования на животных, если мы хотим повысить уровень мелатонина, нужно употреблять пищу, богатую триптофаном. Большое количество триптофана может повысить в крови уровень мелатонина порой в 4 раза. Удивительно, но животные, у которых не было эпифиза, имели достаточное количество мелатонина. Это говорит о способности кишечника продуцировать мелатонин из триптофана пищи. Это очень важная, добрая весть для нас, так как эпифиз у престарелых людей теряет способность синтезировать мелатонин с годами. Поэтому мы должны обязательно вырабатывать мелатонин из триптофана пищи, который синтезируется нашим кишечником. Витамин группы В6 также был замечен, способный увеличить уровень мелатонина. А в опытах на животных было выявлено, что витамин В6 – необходимый элемент для синтеза серотонина из триптофана. Серотонин участвует в биохимической цепочке и является предшественником мелатонина. Если людям также требуется витамин В6 для образования серотонина, то потребление в достаточном количестве этого витамина может повысить уровень мелатонина. Какие же богатые источники витамина группы В6? Больше всего вы получите его в болгарском перце, как мы видим на диаграмме. Семя сезам, подсолнечник и грецкий орех. Также большую часть этого важного витамина мы получим в бобовых. Исследования, которые проводились именно на экспериментальных животных, показали, что стимулируется источник производства мелатонина И вместе с этим продлевается жизнь животных. Испытания на животных демонстрируют сохранение функции эпифиза с помощью также спартанской диеты. Спартанская диета – это значит диета, в которой присутствует меньшее количество пищи. Одно исследование даже показало, что постоянное ограничение пищи уменьшает понижение уровня мелатонина. К концу эксперимента у крыс, которым позволяли есть столько, сколько они хотели, уровень мелатонина достигал только половины от того, что происходило у второй группы крыс, которых кормили с ограничением пищи. Обе группы крыс, однако, показали высокие уровни серотонина в эпифизе. Не только ограничение, но и короткий пост, небольшая голодовка играет важную роль в повышении уровня мелатонина. По исследованиям Геттингенского психиатрического университета в Германии, у лечившихся голодом людей возрастает уровень мелатонина в эпифизе. Исследователи пришли к выводу, что у постящихся повышается производство мелатонина вне эпифиза. Это происходит в хромофиновых клетках кишечника. По его представлениям, пост облегчает работу эпифиза по выработке мелатонина. Часть этой работы берет как раз на себя кишечник. Ну а что же в пище выступает как фактор, снижающий производство мелатонина? Такое также присутствует. Следует избегать кофеина. Он стимулирует систему гормона стресса. Возбуждающее действие кофеина нежелательно для нас. Кофеин как раз-таки, вы знаете, находится в кофе, чае, в различных продуктах Кока-Колы. Это может сокращать производство мелатонина на 6 часов. Вероятно, наиболее распространенное лекарственное средство для снижения влияния стресса во всем мире является спиртное. Но небольшое количество спиртного, принятое около 7 часов вечера, приводило к понижению производства мелатонина в течение 5 часов или больше, в зависимости от времени приема. Чем позже, тем дольше. Производство мелатонина было понижено в данном случае на 41% при приеме спиртного в 12 часов ночи. Табак также является другим веществом, понижающим выработку мелатонина. Исследования показывают, что у курильщиков ниже уровень мелатонина вечером, чем у некурящих людей. Это помогает понять известный побочный эффект курения, когда у курильщиков страдает качество сна. Итак, мы обратили внимание с вами на факторы, снижающие и повышающие уровень мелатонина в крови, которые в большей степени, как мы видим с вами, связаны с питанием. И помните, выход есть!

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Рад вас видеть снова здесь. Сегодня хотел бы пообщаться на такую вот тему. Дозволительно ли вообще христианину быть богатым? Вот с точки зрения Бога, с точки зрения вот принципов христианства, это вообще можно христианину быть богатым? Или он должен быть обязательно вот там нищим? Прям вот, как вы считаете?
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию, работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией, любит путешествовать. Женат.
3: Ну, действительно, вопрос актуален, потому что многие христиане, вспоминая историю о богатом юноше, как-то складывают такое ощущение, что Иисус Христос якобы осудил богатого юношу за богатство. Угу. Ну и, конечно же, смущает многих христиан вся вот эта история в целом.
4: Хотя, с другой стороны, есть примеры обеспеченных и успешных людей, которые тоже неплохо жили и с Богом общались и дружили. Поэтому вопрос точно актуальный. Но еще есть тема богатства, а есть тема успеха финансового. Я думаю, что это тоже разное немного. Угу.
5: Ну, в другом месте Писания написано, что все мне позволительно, но не все полезно. Поэтому, наверное, позволительно или дозволительно быть богатым. Вопрос, насколько это полезно для верующего человека.
1: Ну, вот с этого вопроса, наверное, как раз и дальше пойдем. Потому что вот в нем я слышу такую нотку, что ну, оно-то как бы вроде как не запрещено, но только тебе это принесет один вред. Я думаю, люди богатые, считающиеся христианами, быстро не согласятся.
5: И правильно сделают. Я же не сказал, что я тоже с этим согласен. Я просто сказал, что есть такая точка зрения, и для кого-то богатым будет полезно быть, а для кого-то будет не полезно.
1: А в чем тогда разница, где критерии вообще полезности, неполезности, кому?
5: Ну вот, давайте попробуем.
3: То есть каждый человек сам для себя решает, стать ему богатым или нет? Я думаю, что проблема не в этом.
1: Ну, если я, допустим, для себя решил, что мне полезно быть богатым, что я тогда для этого делаю? А я вот не очень богатый, да, не чувствую себя богатым. Я тогда, значит, должен просто все бросить и заняться целенаправленно так вот.
3: Но многие христиане иногда произносят фразу «Бог мне не дает богатства», наверное, потому что во мне есть какие-то черты, которые вот как-то, может быть, сломят мое христианство или помешают каким-то образом моему христианству.
1: Ну, то есть, получается, это зависит от характера человека.
3: Но люди оправдывают себя таким образом. Бог мне не дает. То есть, если бы я был бы идеален, то Бог бы мне дал.
5: Ну, есть такая вот действительно точка зрения, и в этом есть смысл, что некоторые люди не имеют богатства, и как бы Бог им не дает. Потому что если бы они были богаты, они бы не справились с ним. То есть на самом деле богатство дает больше возможностей, но оно дает больше искушений и больше испытаний. И человек, обладающий большим, ему сложнее, грубо говоря, с этим справиться. Но есть другая сторона этой медали. Многие говорят, Бог не дает мне богатства, а на самом деле со своей стороны совершенно ничего не делает, чтобы изменить что-то в своей ситуации. Ну вот жизнь вот такая, да, но для того, чтобы сделать шаг к лучшему материальному состоянию, нужно пойти на какой-то риск, нужно изменить привычное положение вещей. И многие соглашаются, лучше пусть останется так, чем будет какая-то неопределенность. Поэтому не всегда здесь Бог не дает.
4: С другой стороны, у каждого из нас есть знакомые, которые начали заниматься бизнесом, зарабатывать деньги. И в церкви мы их стали видеть реже и в круге общения нашего.
5: Да.
3: Ну, или есть знакомые, которые начали заниматься бизнесом, при этом становится всем понятно, что ну, они точно не бизнесмены, или они не могут управлять финансами, временем или чем-то другим. И видно, что действительно Бог сдерживал этого человека, он не давал ему богатства, но он сам для обогащения своего делал все возможное.
1: То есть, получается, мы сейчас вот разделили, у нас есть категории, что, во-первых, определенные способности у человека должны к этому быть. И мы, в принципе, и в мире смотрим, даже среди нехристиан и людей, не исповедующих какую-либо религию, тоже же не все бизнесмены. Да. Кого не спросить, сейчас мало кто откажется от того, чтобы иметь лишние деньги. Вот. Мало кто скажет, я не хочу быть богатым, вот, и при этом как бы быть честным с самим собой. Но не каждый из них богат. Значит, получается, их способности играют в этом немалую роль. Это одна сторона вопроса. И я понимаю, что среди христиан она как бы, ну, они ничем не отличаются вот в этом вопросе возможностей своих от других людей. А другая сторона вопроса, это, я так понимаю, со стороны Бога уже. Хочет ли Бог, чтобы мы были богаты, как христиане, или нет? Какую начнем? Ну, с первой, в принципе, там более-менее понятно. Либо ты умеешь распоряжаться, либо ты успешен, либо нет. Кто-то может еще этому научиться, у кого-то этому природный дар, а кого-то учи, не учи, все без толку. А вот с точки зрения Бога, как вы считаете?
4: Господь создал людей по образу и подобию своему написано. Он был творцом. Ему близка тема, когда люди берут в свои руки что-то, начинают творить, придумывать. И я думаю, что эта проблема с детства идет. Когда говорят, ты выучишься, пойдешь работать, будешь зарабатывать свои деньги, ты кондитер, ты еще кто-то. Угу. И многие решают, что всю жизнь они должны быть, ну, в той области, куда их направили. С той зарплаты. Вопрос мышления здесь будет. Mm-hmm. Я думаю, что Бог сказал бы, друзья, у вас впереди вся жизнь, вы талантливы, вы интересные люди, вам нужно себя развивать.
3: Ты можешь больше, да?
4: Да, я думаю, что он такой.
3: Ну вот смотрите, Иисус Христос жил в такой культуре, где богатство, в принципе, считалось благословением.
1: Ну, да.
3: Если нет богатства, то, наверное, Бог отступил от человека. И в Ветхом Завете мы много библейских отрывков найдем, где читаем, что рядом с благословениями, Божьими благословениями, речь идет о богатстве. То есть из Ветхого Завета делаем вывод. Бог не против богатства.
5: Но интересно, что Христос разрушал вот это мировоззрение, что если ты богатый, ты обязательно Божий, и если ты бедный, то ты, значит, грешник. Вот он шел против этого, он всячески показывал, что это не обязательно должно быть так. Это, угу. Так может быть, да, но это совершенно не обязательно.
3: Ну, может быть, это разные вещи. Да, действительно, я согласен, Христос разрушал этот миф, наверное, который существовал тогда. Но, тем не менее, сам факт того, что Бог говорит, я тебя благословлю, и ты будешь богат, говорит о том, что Бог не против богатства.
5: Да, я согласен с этим. Потому что, когда мы смотрим, вот Артем уже сказал о творении, когда мы смотрим на творение, мы видим, что Бог Адам и Еву создал. Он какими их создал? Вот до грехопадения. Они были богатыми или бедными?
1: Интересный момент. Ну, у них был весь мир, в принципе.
5: Да, им хватало. Дело в том, что им хватало. Да, и они, наверное, не задавались этим вопросом. Но точно у них не было материальных проблем. Ну, так, если вот на наш мир перевести. Поэтому я думаю, что Бог не против, когда у человека нет материальных проблем. Это хорошо.
3: Но тем не менее, вот посмотрите, очень часто, когда мы говорим о христианстве, о христианской жизни, есть такой момент, как аскеза.
5: Угу. Да.
3: И не разделяют. Если это священнослужитель, он не может быть богатым. Если священнослужитель богат, то люди уже относятся к нему совершенно иначе. Они уже не видят в нем Божьего человека. И вот это пограничное состояние в умах людей, оно заставляет смущаться. Так все же. В Ветхом Завете, возможно, позволялось, или Бог был не против, а в Новом Завете теперь получается, что Иисус против. Он не был богат.
4: Вся проблема, я думаю, заключается в отношении человека к этим финансам. То, что они есть, это уже неплохо. Значит, есть благословение, значит, есть силы для того, чтобы трудиться. Но когда они приходят, начинаются трудности, начинаются испытания. Потому что ты начинаешь себя по-другому ощущать, когда у тебя есть деньги. Ты начинаешь смотреть на людей по-другому. И Господь предостерегал именно вот от этого момента, я думаю. Не от самих финансов.
1: Это то, собственно, что стоит в центре нашего цикла. Это благословение или это лишние соблазны, вот, и иметь финансовый успех?
5: А можно я прочитаю текст из Библии? Молитва Божьего человека, вот как он себя вот воспринимает в контексте этого вопроса, и что он просит у Бога? «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня». И вот дальше. «Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Две крайности, да, нищета и богатство.
1: Наверное, этот человек осознавал свои слабости тоже, потому что у каждого из нас они есть. И если я понимаю, например, что дай мне быструю машину, я разобьюсь на ней, поэтому мне нельзя быструю машину, мне надо машину, которая будет ездить медленно, чтобы я целее был. Вот. Он, наверное, тоже понимал, что если у него будет много денег, он начнет их неверно использовать. А если будет мало, то, может быть, разочаруется в Боге или еще в чем-то, я не знаю.
3: Но, тем не менее, автор этих слов был богатым человеком.
5: Но многие просто не осознают вот этих двух опасностей. Опасностей забыть Бога, когда у тебя все хорошо, да, и опасности, ну, впасть в нищете, впасть в другие, как бы, грехи для того, чтобы добыть себе элементарное пропитание, да?
1: Ну, я так понимаю, что когда Христос вообще призывал людей оставить все и последовать за Ним, в том числе вот вы начали с богатого юноши, когда Христос ему сказал, вот все, что имеешь, раздай нищим и приходи, следуй за Мною. Я думаю, не стоял даже вопрос богатства как такового, хотя вопрос для этого юноши именно так стоял. Но с точки зрения Христа, ведь Бог, создав человека, Он дал ему и эту землю, и те ресурсы, которые на ней есть, и жизнь, и здоровье, и все остальное. То есть Он наделил его способностями, в том числе и быть богатым. Но чье оно в итоге? Принадлежит ли это человеку? Или человек только некий управляющий, если так можно выразиться, да? Бог хозяин этой земли, а человек управляющий. Принадлежит ли нам то, вот, что мы имеем? Особенно, когда люди говорят, вот Бог мне там не дал богатство, да, или наоборот, Бог благословил мой бизнес, и у меня теперь есть достаток определенный. Принадлежит ли это нам? Это наша заслуга?
3: Наверное, рядом с Иисусом Христом тогда были разные люди, и проблемой одного действительно было богатство, проблемой другого что-то другое, соответственно. И именно вот в этом богатом юноше Иисус увидел человека, не способного правильно распорядиться тем, что у него есть. Угу. Это была его слабая сторона.
4: Я могу согласиться, думаю, тема сердца, что ты чувствуешь внутри, какие ты имеешь ощущения. Но это тема возрастания твоего. Если ты слаб, если ты зарабатывал 10 тысяч рублей в месяц или 5, и тебе вдруг дают 500 или миллион, ты, ну, наверняка я такого человека увижу в нормальном виде. Я не знаю, что с ним станет. Постепенно? Угу. Немного?
3: Ну, а давайте вот поразмышляем, что было бы с богатым юношей вот при его состоянии, которое зафиксировал тогда Иисус Христос, если бы у него осталось все богатство, но оно у него и осталось. Что с ним дальше произошло? Ну, явно это богатство его сковало. Оно не давало ему свободно жить, свободно мыслить. Вообще, правильно распоряжаться, он не мог собой уже в этих обстоятельствах.
1: По поводу правильно распоряжаться, здесь вопрос на самом деле спорный, потому что если он достиг какого-то финансового успеха, то он, наверное, человек не глупый был и умел распоряжаться чем-то. Когда он приходил ко Христу, Христос ему говорит, ты заповеди соблюдаешь? Он говорит, ну, как бы да. И это не значит, что он был жадным человеком совершенно, нам про это ничего не говорится. Вполне возможно, что он и бедных, и нищих не ущемлял. Вот. Но Христос просто потребовал от него немножко больше, чем он был готов отдать.
3: Близкие исследователи говорят, что богатый юноша, он не мог заработать этих средств, потому что современники Иисуса Христа, это были люди, которые, как правило, богатство получали по наследству.
1: Это тоже неплохо.
3: Неплохо, конечно, да, и сейчас неплохо. И, соответственно, он, не заработав эти деньги, так их полюбил сильно, что не мог расстаться. А получается, что в общении с Богом человек готов с чем-то расставаться. Но это не обязательное условие. Это состояние, когда человек готов.
4: Угу. А как понять, я готов сейчас или нет? Можно говорить, что я готов. Любой алкоголик скажет, да что вы, я зависимый, да нет, да. Никогда ни в коем случае. Курить, да я вот сейчас прямо докурю и брошу. То есть... Проблема заключается в том, что человек не может реально оценить свое состояние, готов он или нет. И поэтому Господь подкидывает иногда нам для решения некоторые вопросы.
3: Ну вот как этому молодому человеку
4: подкинул. Как молодому человеку. Я думаю, если бы он сказал, да, Господи, в этом есть какое-то зерно, и начал бы работать в этом направлении, Господь бы восстановил его богатство, скорее всего, потом. Угу. Если бы человек проявил в этом направлении себя, я готов отказаться от него.
5: Ну вот с историей вот с этим юношей мы привыкли зацикливаться все на богатстве, но на самом деле у каждого у нас есть, наверное, то, с чем нам будет очень тяжело расстаться. У кого-то это богатство, у кого-то что-то другое. И если Бог поставит такую цель, Он всегда найдет вопрос для человека, на который человек ответит вот так, как юноша растеряется и скажет, и все, да. Поэтому не обязательно тут речь идет только о богатстве, да. Здесь действительно вот эта мысль, что Бог на первом месте. Но юноша думал, что у него Бог на первом месте, а Христос просто ему показал, что на самом деле далеко не на первом. И вообще богатство здесь в этой истории не ключевую роль играет, вот, на мой взгляд. А вот если вернуться к вопросу, все, что мы имеем, оно наше, да, или... Мы здесь вот управители, вот я тоже прочитаю, если можно, книгу «Бытие». Когда Бог только создал человека, 1 глава, 28 текст, написано, что Он их благословил, сказал им, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ей, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами и так далее. То есть получается, что создал-то все Бог, а им дал для все-таки, наверное, больше как управителям. Больше, наверное, как управляющим. Вот вы должны были наполнять вот это, обладать, владычествовать. Вот эти все вот эти глаголы, они показывают, что люди имели широкий спектр действий, да, но себе присвоить все это они не могли. Угу.
1: Таким образом мы понимаем, что Бог-то заботится о становлении, наверное, нашего характера в первую очередь, раз он дает нам что-то для управления, а потом в один момент говорит так, вот я тебе дал, ты как-то это развил, молодец, хорошо, а теперь отдай. И ты сидишь такой, погоди, ну ты же мне дал, извини, ты не хозяин. Я тебе дал, ты развил определенные черты своего характера, теперь отдай, развивай другие черты своего характера. А те, кому ты дашь, я уже с ними отдельно буду работать, это опять уже не твоя забота. Да? То есть получается, Бог ведет себя как хозяин огромного предприятия, когда он назначает одного человека на одну должность, другого человека на другую должность и дает им соответствующие инструменты для... той должности, на которой они назначены. Вот. И если один финансовый директор, ему нужно заключать договор, он дает ему права, дает ему какие-то суммы для того, чтобы он имел возможность. А другой сегодня, ну, не знаю, какой-то там уборщик или простой менеджер, который от телефона не отходит. И все. Значит, тебе нужен телефон, и не больше. Когда посмотришь на это, стоит вопрос, а мы... мы вообще готовы ли подчиняться Божьему управлению? Или мы бунтуем, когда он решит нас перевести из одного отдела в другой, вот в своей компании, если так можно выразить.
3: А если еще и зарплата понизится при этом?
1: А если... да.
5: Очень часто бунтуем.
1: Но да. если в нашей обыденной жизни, если мне не понравится управление, я могу сказать так, извините, я увольняюсь, я пойду там, то пойду в другую компанию, там мне предлагают более выгодную должность, более выгодную зарплату, или вообще свое дело открою, буду сам себе хозяин. То с этой земли-то куда я сойду?
5: Ну вот, это, вот этот бунт, он чаще даже связан не столько с материальным благополучием, сколько с самооценкой, самовосприятием себя. Да, я был... кем, а теперь, да, или, ну, такое на самом деле бывает, но не так часто, люди чаще всего, не дорастая до кого-то, кого они хотят, вот, кем они хотят стать, они вот себя уничижают, унижают, сами себя вот воспринимают меньше. Здесь важно понять, что вот еще один такой момент, мы его не коснулись, ведь есть еще такой фактор, как на все воле случай. Кто-то действительно не становится богатым, потому что он ленится, а кто-то не становится богатым, потому что вот волей случая так вот не распределились. Мы понимаем, что за этим стоит, и Бог за этим стоит, но вот внешне, то есть внутренне, оно вот так воспринимается, волей случая. Да? Но главное, чтобы ты понял, что у тебя есть свое жизненное предназначение, и вот в каком бы своем жизненном предназначении ты себя бы, ну, не видел, надо понимать, что это твою значимость не делает больше и не делает меньше. В глазах Божьих ты одинаково ценен. Одинаково ценен. Это очень важно. Когда мы это понимаем, тогда мы легче принимаем то положение, финансовое в том числе, в котором мы оказались. Вот, в контексте там, боли и случая, в контексте того времени или той семьи, в которой мы родились, тех возможностей, среди которых мы оказались.
4: Mm-hmm. Я стараюсь. Я стараюсь обычно со стороны смотреть на все эти вещи. Если ты спустился, и почему-то у тебя не заводится сегодня машина, ты выезжаешь, опаздываешь, нервничаешь, и потом смотришь и думаешь, а может быть, в этой аварии должен быть я? И по воле случая Бог уберег меня от этого вопроса. Если смотреть на жизнь и на финансы, научиться тоже проще. Понятно, что есть детки, которых нужно кормить. Понятно, что есть обязательства финансовые, которые нужно выполнять перед государством, перед домом. Но если ты понимаешь, что все это временно, и это не самое главное в твоей жизни, то гораздо проще будет смотреть на это.
3: Ну, Дмитрий интересную мысль сказал. Напрашивается вывод, или у каждого человека должен напрашиваться вывод, если Бог допустил, чтобы в моей жизни было столько и что-то конкретное, это может сделать меня счастливым.
5: В этих обстоятельствах я могу быть счастливым.
3: Да. Но наша проблема заключается в том, что критерии счастья мой частенько отличаются от критерия счастья Божьего. И в этих обстоятельствах мы очень недовольны и к Богу так относимся. Господи, ты не даешь мне то, что мне нужно для моего счастья. А Бог говорит, да подожди, ты счастлив можешь быть с тем, что я тебе даю. Но мы продолжаем опираться, и вот в этой дискуссии с Богом зачастую происходит разочарование у нас.
1: Получается, счастье зависит не от того, что я себе представляю, а от того предназначения, которое в глазах Божьих мы должны выполнить. И если мы выполняем то предназначение, на которое он нас здесь поставил, вот тогда мы действительно будем полноценно жить и счастливы в том числе.
3: Да, Писание говорит о том, что благополучие человека не зависит от изобилия его имения. Соответственно, если не зависит...
5: Жизнь там написано.
3: Жизнь человека, да-да-да. Ну, мы же понимаем, о чем идет речь. Жизнь должна быть счастливой. И получается конфликт вот этот с Богом. Это же претензия, по большому счету. Почему ты ему дал, а мне нет?
1: Тогда вопрос вдруг резко меняет вообще свое направление, потому что получается, что вот то, что мы поставили изначально, дозволительно ли христианину быть богатым, оно-то в принципе да, но вопрос нашего отношения не столько уже к богатству стоит, не столько к финансам, сколько вопрос нашего отношения к самому Богу. Что мы ставим на первое место? Мы ставим на первое место наше стремление быть финансово независимыми или быть богатыми, или успешными, или еще как-то, или волю Божью. Но как узнать о воле Божьей вообще в том, чтобы я, конкретно я, был богатым или нет?
3: Да просто мы думаем, что для того, чтобы быть счастливым, нужно быть богатым. Вот в этом ошибка человека. А Бог смотрит на нас и говорит: не обязательно. Богатство, оно может сделать тебя счастливым, но тебя может счастливым сделать и что-то другое.
4: Я вспоминаю одну женщину в путешествии в Таиланде. Она давила сок. Стояла на базаре, на рынке и выдавливала сок. Мы видели ее каждый раз, когда она проходила. Когда мы проходили мимо этого места, с 8 утра, наверное, часов до 9, до 10 вечера. Вы знаете, она всегда улыбалась. Я не думаю, что у нее были большие финансы, но вот это удовольствие от жизни и от того дела, что она делает, она чувствовала, что она приносит доброе. Я думаю, что это очень важно для нас сегодня. Чувствовать, что мы что-то делаем доброе и получаем от этого наслаждение.
5: Угу. Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает и кто вот нашел себя, нашел свое предназначение и понимает, что тем вот малым, что он делает, он служит обществу, в котором он живет.
4: Угу. С другой стороны, можно в кафе наблюдать недовольных официантов, которые: я только начинаю свою карьеру, я только начинаю трудиться, и у меня какие-то копейки платятся. Я не хочу так жить, мне нужно срочно стать директором ресторана.
3: Ну, это неплохо, что у него есть стремление.
4: Плохо отношение, которое он к этому имеет. Чтобы стать директором ресторана, тебе нужно много времени пройти, много трудов приложить к этому. Тебе действительно нужно трудиться. Но сегодня люди смотрят Инстаграм, читают Facebook посты и видят: о, а у него машина хорошая, я тоже так хочу.
1: И желательно в два клика, как это рекламируется,
4: да? Ну, да, да.
1: Два клика, и ты богат. К сожалению, это так не работает, а может быть и к счастью это так не работает, потому что Бог действительно желает, чтобы мы были успешны, но только вот его видение успеха это, и его видение счастья – это полноценный человек с полноценным характером, который будет уметь жить как и в скудости, как говорил апостол Павел, так и в достатке, и в богатстве в каком-то. И когда ты умеешь себя вести, умеешь жить, умеешь управлять теми ресурсами, которые Бог тебе дает, большими или малыми, то вот в этот момент ты действительно начинаешь быть счастливым, и в этот момент ты действительно исполняешь Божье предназначение. Вот. Поэтому не в количестве, а вот в отношениях, к средствам и в отношении к Богу получается человек. Спасибо, друзья. Продолжим в следующий раз. У нас есть еще много тем.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Мы приветствуем всех вас, кто находится сейчас с нами по ту сторону экрана своих мониторов, планшетов и телефонов. И мы рады всем вам, кто находится здесь сегодня с нами в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». И мы также приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, духовность человека — это прибор распознавания хорошего, плохого, своего или чужого. Чуждого. В нашей сегодняшней теме мы с вами поговорим о том, что такое настоящая духовность и чем она важна и зачем она нужна, и какими методами ее можно развивать в себе, а также что Священное Писание говорит об этом. Для ответов на эти вопросы я приглашаю на эту сцену священнослужителя, магистра молодежного служения Алексея Дедова. Встречайте.
1: Всем добрый вечер, всех очень рад видеть.
0: Алексей, привет. Итак, наша тема – духовность как основа роста личности. И действительно ли это неотъемлемый этап, без которого мы, в принципе, ничего в жизни не добьемся?
1: Да, это так, потому что мы можем развить свои деловые навыки, мы можем развить свои финансовые инвестиции, можем стать богатыми, добиться карьерного роста, но если не будет духовности, мы можем потерять себя, друзей, семью. И самое важное – это, как в Библии написано, вечную жизнь. Духовность – это вот основа этих всех настоящих ценностей, семья, любовь и родные и близкие.
0: Спасибо большое. Давайте мы сейчас разберем эту тему. Друзья, будьте активными, пишите нам, задавайте свои вопросы. Пишите нам в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. А после программы мы в прямом эфире все эти вопросы нашему специалисту зададим и постараемся на них ответить. Алексей, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Всех приветствую на программе «Территория реальности». Опять хочу поприветствовать всех, кто живет в Ставрополе, в Кавказских минеральных водах, и моих друзей с Нижнего Новгорода здесь, которые с нами в зале. Итак, духовность как основа роста личности – это очень важный момент. И хотелось бы сегодня в этой программе разъяснить, что такое духовность, настоящее понимание духовности, как ее понимали древние люди, и как развить духовность, чтобы быть человеком с большой буквы, потому что духовность дает человеку способность быть очень великодушным человеком. Итак, первое, я хотел бы сказать, что такое духовность. Есть несколько светских определений, что такое духовность. Это, если по смыслу их определять, то это способность человека разбираться в культуре, искусстве и моральных ценностях. Но я бы хотел сказать библейское определение духовности, или как понимали ее древние, и я придерживаюсь больше этого направления. Духовность – это жизнь Бога в мышлении, характере и поступках человека. Еще раз. Духовность – это жизнь Бога в мышлении, характере и поступках человека. Все дело в том, что вот если мы читаем священные книги, Писания Ветхий и Новый Завет, мы видим, что Бог очень хочет близких отношений с каждым из нас. И есть такое понятие, что Бог живет внутри нас. И вот если Бог живет внутри нас, это значит, означает, что человек духовный, он понимает мир так, как понимает Бог. Это очень, очень большое богатство жизни, понимать мир так, как понимает Бог, или понимать правду так, как понимает Бог. Я хотел бы сказать, вот, что причисляется к понятию духовность, какие действия, явления в нашей человеческой жизни. И первое – это любовь. Любовь. Пусть это слово может быть очень заезжено сегодня, да, но по-настоящему, когда человек любит, его называют духовным человеком. Мы работаем с матерями-одиночками, у которых родились дети, инвалиды, дауны или с другими заболеваниями, которые искажают, да, внешность ребенка. И вы знаете, в подавляющем большинстве, когда мужья узнавали, что такое происходит, они оставляли свои семьи и уходили к другим. Это говорит о том, что у человека не было настоящей любви. Потому что если бы он по-настоящему любил, он бы принял это все, и дальше, помогая своей жене, они могли бы строить свою семейную жизнь. Следующее понятие – это жизненная энергия или моральный дух. Я сам иксовый человек, то есть я родился в 1974 году, И когда

0: Ребята приходили с Афганистана, вот ребята, которые жили в нашем городе, они рассказывали удивительные вещи. Он говорит, ну вот знаешь, вот у нас в батальоне были ребята качки там, очень сильные, мощные, и когда они в горах были спецоперации, то эти ребята сдавались, они дезертировали, они проявляли страх, и это было необычно, потому что вроде, ну, такие сильные, мощные ребята, но не было духа внутри, моральной силы для того, чтобы идти опасности вперед, встречаться со страхом лицом к лицу. А наоборот, ребята, которые не обладали выдающимися физическими способностями, но был очень высокий моральный дух. И вот это относится тоже к духовности. Высокий моральный дух или высокая жизненная энергия идти навстречу страху и побеждать его. Следующее – это душевный мир. Это тоже относится к понятию духовности, когда человек, что бы ни происходило в жизни, он хранит душевный мир. Он не срывается на своих близких, родных, он не раздражается. Он проявляет благородство, великодушие в самых тяжелых для себя обстоятельствах. Это называется душевный мир. Это тоже одно из величайших богатств человеческой жизни. Следующее – это сильная трудовая этика, потому что духовный человек, это вот мы читаем в Библии тоже, он будет делать свою работу на высоком качественном уровне, добросовестно, и доводить дело до конца. Это называется высокая трудовая этика, и это тоже часть духовности человека. А следующее – это призвание, то есть понимание своего места в жизни или своей профессии, которой тебя призывает Бог, или того дела, которое Бог тебе хочет доверить на этой планете. Это религиозное понятие, но его многие используют современные психологи, психологи 20 века. Они говорят, что у каждого человека есть призвание. Определенный набор навыков, благодаря которым он может сделать наилучшим образом то, что не смогут сделать другие. И это призвание. И в Библии мы очень много видим, что Бог призывает людей к определенной деятельности. Следующее – это смысл жизни. Для чего я живу? Да, вот светское понятие – это посадить дерево, родить ребенка, построить дом. Это очень хорошие цели в жизни, смысл жизни. Но Библия говорит по-другому. Или есть другое понятие смысла жизни – это найти Бога. Ты родился для того, чтобы найти Создателя. Следующее – это сила воли, характер, богатое мировоззрение и совесть. И можно еще продолжать, я не буду дальше этот список продолжать, но это все часть вот этого емкого, сильного, глубокого понятия духовность человека. В нем живет Дух Божий, в нем живет Бог. И это, знаете, с чем сравниться? Вот, наверное, встречали, вы полюбили какую-то музыку или песню, и она не выходит у вас из головы, да, вы постоянно ее вспоминаете, она вас вдохновляет, укрепляет. Это бывает недолго, но в любом случае это хороший пример, что есть что-то внутри, что никто не сможет забрать у тебя, да, что вдохновляет, направляет тебя и так далее. Или хороший тренер, если у вас есть, или был, может быть, который направлял вас каким-то успехом в спорте или другой деятельности. Вот то же самое и Бог хочет жить внутри человека, да, направлять человека, да, открывать ему правду. И это есть духовность. Есть в Библии несколько текстов, которые говорят о том, вот, как Дух Божий живет в человеке. Например, Бытие 41 глава, 38 текст. «И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» Вот что здесь вас затронуло, в котором был бы Дух Божий? Да, внутри человека живет Дух Божий. И мы знаем, кто знает вот библейскую историю, то человек обладал удивительными административными навыками, он обладал удивительными навыками характера, сочувствия, сопереживания людям, и он обладал навыками понимания снов, проницательности, и благодаря этому он стал премьер-министром Египта. Вот. И второе упоминание, Даниила 5 глава, 12 текст. Небольшой контекст, вот этот Даниил, пророк, он был удивительным тоже администратором Вавилонской империи, и он попал в опалу, царь Валтасар, он перестал с ним иметь какие-то административные связи. Но когда случилась беда, Валтасар позвал его. И вот что о нем сказано. Царица сказала об этом пророке, потому что в нем, в этом пророке Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочные, разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение вот той надписи, которая появилась перед Валтасаром. То же самое мы здесь встречаем, потому что в нем был высокий дух. Высокий дух, да, то есть человек был способен разъяснять то или понимать то, что другие мудрые люди не могли понять, или разъяснить, или растолковать. И вот этот высокий дух Божий, да, он жил в этом пророке. А я хотел бы привести еще несколько примеров, как в жизни сегодня в современном мире, среди тех людей, которых мы знаем, наверное, читали об этом, проявляется вот эта духовность, да, когда Бог начинает жить в человеке, тогда Бог направляет его поступки, мышление, действия, его характер. Стив Джобс, выступление в Стэнфорде в 2006 году. Может быть, я думаю, что все его видели. Если кто не видел, посмотрите. Это удивительный пример духовности, когда человек в результате анализа своей жизни, своих переживаний, болезни, которая с ним случилась, которая потом в конце концов привела его к смерти, он рассказал о трех духовных законах, которые направляли всю его жизнь. Первое – это замкнутый круг. Он говорит, что я не знал, почему я занимался каллиграфией, да, но мне это очень нравилось. И все это замкнулось на том, что сегодня система Mac, операционная система, сами компьютеры, они обладают очень большой изящностью. Да, не только значит, хорошей работой, да, быстрой работой, безупречно, но и такой удивительный изящный, что приятно с этими программами работать. И вот он сказал, что вот это замкнутый круг, второй – это любовь, когда он повстречал после того, как его выгнали из компании Apple, он повстречал настоящую любовь. Если бы этого не было, если бы он остался в Apple, то не было бы настоящей любви. Он говорит, это величайшая ценность жизни, я это, говорит, осознал, понял. И третье. Он сказал, что мне всегда, я когда-то, он говорит, в книге прочитал, 18 лет ему было, что живи так, как будто этот день последний. Это очень мощный духовный закон. И что он означает? Что делай сегодня максимум то, что ты можешь сделать, и на высочайшем качественном уровне. Это вот пример духовности, когда Бог коснулся человека, когда он открыт был для влияния вот, Духа Божия, да? Способности проанализировать, понять свою жизнь и рассказать, в чем настоящая ценность. Не в богатстве, не во власти, а вот в этих ценностях – любовь, призвание и качественное исполнение своих обязанностей. А следующее – Олег Тиньков. Вы знаете, да, что он в 2019 году заболел раком, лейкемией. И после того, как он прошел химиотерапию и пересадку костного мозга, может быть, читали, в Фейсбуке он опубликовал. Он говорит, я переоценил свою жизнь, то есть я понял, в чем настоящие ценности, да. Настоящая ценность – это моя жена, моя дочь и время, которое я провожу с семьей. А не эти деньги, да, не компании, которую я делал, хотя у него очень хорошая компания. Но это тоже переоценка ценностей. И все это вылилось в действие, да, то есть на мышление Бог повлиял на его, на характер, потому что он изменил свои привычки. Но и в действиях он пожертвовал 20 миллиардов рублей на то, чтобы в России было очень много костных доноров, то есть доноров костного мозга. И для того, чтобы лечение рака в России, оно вышло на новый уровень развития. И среди всех олигархов в России, то есть он пожертвовал больше всех вместе взятых. Почему? Потому что Бог коснулся его, и он это не скрывает. И еще одно проявление духовности, да, или пример духовности, это Нельсон Мандела. Ну, мы знаем, да, этого лидера, который был в ЮАР, значит, он долгое время сидел в тюрьме, по-моему, 29 лет, если не ошибаюсь, он просидел в тюрьме, и большая часть его тюремного заключения была пропитана ненавистью к сторонникам апартеида, и эта ненависть разрушала его, она выводила его на такие поступки в тюрьме, да, где проявлялась ненависть и разрушительное поведение этого человека. Ему добавляли, добавляли, добавляли срок. И в определенный момент он прочитал у Махатмы Ганди один закон, который Махатма Ганди прочитал у Иисуса Христа. «Любите врагов ваших, прощайте врагов ваших». Он пытался вникнуть в этот закон, и он, вникнув в этот закон, принял решение прощать. После того, как он простил всех своих врагов, которые причиняли зло, у него наступила вообще новая фаза жизни. Он продолжал сидеть в тюрьме, но он создал школу, людей, которых он учил прощать, которых он учил мировой истории, которых он учил быть будущими администраторами. То есть он поверил в то, что он станет будущим президентом ЮАР. И он готовился, но уже в прощении к врагам, в мире с этими людьми, с охранниками. Да? То есть он абсолютно поменялся. Вы знаете, да, что он учил своих последователей, например, это очень известный случай, когда одна женщина потеряла своего отца, своего мужа и сына, когда белые полицейские ворвались в их дом и сбили их до смерти. Они погибли, и вот когда был потом процесс уголовный, то эта женщина встала в зале суда и сказала: «Я научена прощать, поэтому пусть вот эти двое полицейских станут моими сыновьями, не сажайте их в тюрьму». И они на год переселились к ней в дом, они жили вместе с ней. Их не посадили, им не дали длительные сроки заключения. Это проявление духовности, когда человек поступает очень великодушно, да, не так, как поступают прочие люди окружающего мира. Ну, еще одна история духовности – это выжившие в Андах. В 1973 году произошла катастрофа, и, то есть, летела молодая команда регбистов в Чили из Уругвая, и они потерпели крушение в Андах. Это была абсолютно безжизненная территория на высоте около 5000 метров, где очень сложно выжить. И там многие погибли, но те, кто остались в живых, они сказали, что вот по-настоящему Бога и по-настоящему смысл жизни мы узнали именно там. Вот в этих трагических обстоятельствах, когда мы пытались друг другу помочь выжить, когда мы боролись за жизнь, в конце концов двое из ребят пошли искать цивилизацию, они нашли и их спасли. Это удивительное проявление духовности, которое влияет на человека. И сейчас я хотел бы рассказать о том, как развивать, вот как позволить Богу жить в твоей жизни. Как позволить Богу, то есть как помочь себе посмотреть на жизнь глазами Бога, чтобы Бог жил в твоем характере, в твоем мышлении и в твоих поступках. Это и есть настоящая духовность. И первое, я хотел бы сказать, это изучение Библии, это первый инструмент. Мы уже на прошлой программе об этом говорили. Я еще хочу раз заострить ваше внимание, потому что это удивительная книга, которая воспитывает мировоззрение, мышление таким образом, что ты начинаешь понимать этот мир, все, что тебя окружает, так, как понимает его Бог. И я хотел бы несколько фактов сказать. Вот с момента издания Библии, насколько это стали фиксировать с 19 века, значит, Библия сегодня достигла тиража более 7 миллиардов экземпляров. Это вот по издаваемости, это Google нам выдал такую вот статистику. Цитатник Мао Цзэдуна около 900 миллионов, Властелин колец более 100 миллионов, ну и так далее. То есть Библия стоит на первом месте. Почему? Потому что это крайне интересная книга. Это книга, которая не оставляет равнодушным ни одного человека. Еще интересный факт. Вот вы видите, вот внизу в развернутая книга, это Библия Гутенберга. Их осталось около 50 известных Библий. Это первые напечатанные Библии на печатном станке в 16 веке. И сегодня она стоит более 500 тысяч долларов. А есть Библия, вот смотрите, вот там наверху Библии, да, есть, вот, например, в середине и вот справа, они стоят более миллиона долларов. Почему они стоят так дорого? Потому что в Слове Божьем что-то есть очень важное, необычное, которое нельзя пропустить, нельзя пройти мимо. Еще один момент, вот если спросить Алису, нужно ли читать Библию, то она скажет вот вам такие слова. Кстати, она мне может сказать эти слова, а вам совершенно по-другому. Она знает каждого из нас, как к кому обращаться. Библия есть книга божественная, это обращенное к нам Слово Божие. Но к правильному пониманию этого слова нужно себя подготовить. Еще один момент. Самая упоминаемая книга в искусстве. Если вы посмотрите кинематограф, если вы посмотрите на картины, которые рисовали художники, и другие произведения искусства, то Библия – самая упоминаемая книга. Самая используемая книга для того, чтобы… Ну, то есть люди искусство использовали для того, чтобы как-то понять этот мир, в котором мы живем. Самая критикуемая книга в мире, да, благодаря научным кругам, критицизму, который развился в XIX веке. Значит, я бы хотел сказать, что вот как изучать Библию так, чтобы быть способным понимать этот мир, как понимает его Бог, быть способным, чтобы Дух Божий жил внутри тебя, и ты мог понимать этот мир, ты мог действовать, и ты мог мыслить так, как понимает этот мир Бог. Первое, вот я хочу сказать, что как нужно изучать Библию, это берете любую главу, любой отрывок, и там всего три шага нужно, чтобы глубоко эту Библию понять. Значит, первое, дайте название отрывку. Вот прочитали главу и дали название отрывку. И своими словами. Есть Библии, в которых уже название есть, но вы попробуйте сами, вот когда Библию читаете, дайте название этой главе. Вот в чем главный смысл главы? Нужно вычленить смысловые отрывки этой главы, объединить их и дать этому название. Это очень большая сила. Когда ты своими словами даешь название главе, это сильно изменяет человека и начинает формировать наше мировоззрение, понимание мира так, как понимает его Бог. Следующее. Ответьте на второй вопрос в этом отрывке или в этой главе. Что отрывок говорит мне о Боге? Что этот отрывок говорит мне о Боге? И здесь очень важный момент, то есть каждый стих, каждая глава, она что-то говорит или открывает нам о характере Бога, о его действиях, о его отношении к тебе. Это очень важный момент. И вот когда ты так изучаешь Библию или выписываешь то, что ты понимаешь, что вот Бог вот он такой, это ты переживаешь определенный духовный опыт, то есть прикосновение Бога к твоему разуму, к твоему мировоззрению, к твоим чувствам. И вот таким образом, то есть Бог начинает жить внутри тебя. И следующее, третье, это мосты на мою жизнь. То есть проведите мосты. Вот вы прочитали эту главу, значит, дали ей название, значит, дали, то есть написали для себя, как мне здесь открывается Бог, и как это касается меня, то есть что для меня полезного я в этой главе могу для себя взять. И когда мы таким образом задумываемся над тем, вот, что мы читаем, то это не проходит бесследно. Каждая глава будет оставлять след. Каждая глава будет открывать планы Божьи о тебе, отношение Бога к тебе, любовь Бога к тебе и понимание мира, в котором мы живем. Ты будешь понимать так, как понимает его Бог. Это первый ключ к духовности, то есть изучение вот, священной книги Библии, она помогает тебе становиться духовным человеком, человеком высокого духа. Следующее, это второй инструмент, это молитва. Конечно, мы все знаем о молитве. Вот. Ну, я бы хотел здесь сказать две вещи, которые очень важны, когда мы пытаемся общаться с Богом. И первое, что нужно сделать, это быть искренним в молитве. Рассказать абсолютно все, о чем ты переживаешь, чего ты боишься, к чему ты стремишься, чего ты страшишься, да, значит, твои, может быть, разрушенные отношения с другими людьми, абсолютно все, что тебя тревожит, что радует, за что ты переживаешь, нужно об этом честно, откровенно, открыто Богу сказать. Это очень важный момент, потому что вот Бог любит так общаться с человеком. Я хочу рассказать, ну, много опытов, которые у меня были, когда, ну, буквально вот образно, да, бетонная плита просто тебя раздавливала различных переживаний, событий, которые были в жизни. И вот когда ты Богу об этом честно говоришь, открыто, не подбирая даже слова, не подбирая слова, то взамен, когда ты вот это все вытаскиваешь из себя, взамен ты получаешь исцеление, радость, и способность понять свою ситуацию так, как понимает ее Бог. И очень часто бывало так, что ты просто в конце молитвы просто смеялся и радовался, потому что действительно, чего я боюсь? Чего я боюсь? Это удивительный духовный опыт, на самом деле, который переживают люди, которые честно, открыто, искренне общаются с Богом. Вот. И это первый фактор, да, предельная искренность. Расскажите о том, за что вы благодарны, что вас страшит, за что вам очень стыдно, что вызывает глубокую неудовлетворенность. Максимально искренне и правдиво. Вот это очень мощная вещь, и Это нужно попробовать. То есть это нужно время. То есть это можно сказать словами, и словами не получается. Как мы уже говорили, это можно использовать дневник, когда ты пишешь, это лучше получается. Но это нужно сделать. И вот когда ты так молишься, Бог касается твоего сердца. Второй фактор молитвы – это молиться до победы. Когда ты молишься, пока не получишь исцеления или пока не получишь ответ от Бога. Важно не уходить с молитвы, а дождаться какого-то опыта. Вот, что облегчает твое эмоциональное состояние, способность увидеть себя и жизненную ситуацию глазами Бога, наполнение силой, твердой убежденностью, нахождение мощной радости жизни и в Боге. Хочу рассказать свой опыт, как я вообще понял это, осознал. У меня бабушка, когда мне было 5 лет, она была глубоко православным человеком, удивительным человеком. И когда я к ней приезжал в гости, будучи маленьким мальчиком, то когда в 5 часов утра я вставал, чтобы сходить в уборную, я всегда проходил мимо ее молитвенной кельи. И вот я помню, прохожу, и бабушка с распущенными волосами, такие седые волосы, густые, ниже пояса даже у нее были волосы. Значит, она стояла, свечки горят, вот она стоит и молится. Я даже слышал, я даже подслушивал, она меня не видела, а я подслушивал, вот она молилась за меня, за моего брата, за мою маму, за моего отца. И меня это такой благоговейным страхом таким наполняло. Я раз схожу туда, я обратно возвращаюсь, и не могу, понимаете, и опять я слушаю, что бабушка говорит, меня это очень сильно притягивало. Вот. Мне это помогло, потому что бабушка очень искренне рассказывала о том, за что она переживает. У меня были проблемы в семье, где я рос, очень большие, и бабушка за это молилась. И когда случился кризис, когда я попал в армию, был в армии, я попал на скамью подсудимых, и у меня не было шансов вообще остаться на свободе, потому что так получилось, что командующий Сибирского военного округа прислал кадограмму, чтобы меня судить показательным судом. Наделал я делов, конечно. И я помню, когда я сидел в камере в одиночке, я вспомнил бабушку. И мне очень жалко было маму. Если мама, я думал, что мама тогда не знала об этом. Если мама узнает, потому что я был далеко от матери, если мама узнает, она не переживет и умрет. Вот мне так казалось, я очень любил свою маму и жалел свою маму. Я помню, у меня мысль пришла, а почему бы мне не обратиться к Богу и не попросить Его? Господи, помоги мне. И я вот помню, я молился, это было больше часа, наверное, я вот так вопрошал Бога, вспоминал тот детский опыт, который у меня был. И произошло чудо. Я услышал. Не бойся, я тебя спасу. Я это услышал. Это не физическим слухом я услышал, но это пришло такое мощное убеждение в мое мировоззрение, мое понимание жизни, что я понял, что вот Бог что-то сделает, я спасен. Я не знал, как это будет, но я спасен. И я помню, тоже я пытался, как сказать, представить себя умалишенным, пытался, чтобы меня в психушку, чтобы я не пошел в тюрьму. Но ничего не получилось абсолютно. И вы знаете, через 10 дней меня выводят из камеры, приводят к капитану, который вел мое дело, и сказал: твое дело закрыто, ты можешь служить дальше. Это было невероятно. Это то чудо, которое осталось со мной до конца жизни. Потому что, когда ты просишь Бога, когда ты ему честно рассказываешь, когда ты не уходишь от Бога, пока не получишь ответ, то ты переживаешь удивительный опыт прикосновения Бога к твоему сердцу, Его жизни внутри тебя. Это и есть настоящая духовность. И этот опыт потом меня привел к тому, что я стал верующим человеком. И сейчас вот служу как пастор. Вот, по крайней мере, первый инструмент – это изучение Библии, второй инструмент – молитва. И третий инструмент – это ведение дневника. Мы уже об этом говорили, но я хочу остановиться более подробно. Систематическое ведение дневника, когда ты записываешь свои переживания жизни, когда ты пишешь молитвы Богу, да, когда ты читаешь какие-то книги, записываешь основные мысли, это очень мощная штука, которая помогает тебе почувствовать Бога. Почему я сказал это слово «почувствовать»? Потому что Бог хочет, чтобы мы Его чувствовали, как Он тебя любит, как Он тебя принимает, как Он к тебе относится, как Он говорит тебе правду. И Бог хочет таких отношений с человеком. И вот ведение дневника, на мой взгляд, это вот самый мощный инструмент, один из самых мощных инструментов, когда в процессе того, когда ты пишешь, ты начинаешь его слышать, понимать, чувствовать и изменяться благодаря дневнику. О чем писать в дневнике? Ну, первое, я бы хотел предложить, чтобы писать в дневнике ваше общение с Богом. То есть очень, ну, так как, когда ты не видишь Бога, да, очень сложно общаться, может быть, словами, хотя это тоже возможно, но когда ты пишешь, это лучше получается. И вот когда ты пишешь молитвы или общение с Богом, вытаскиваешь из себя все то, что тебя разрушает, беспокоит, или наоборот, благодарность, ты говоришь, вот спасибо тебе огромное за то, что ты сделал в моей жизни, да, и ты перечисляешь, что именно, за что ты благодаришь. И пишешь это в дневнике, это дает возможность его чувствовать, понимать. Второе, есть такое понятие 50 универсальных вопросов жизни. Я потом могу вам ссылочку выслать. 50 универсальных вопросов жизни, на которые нужно ответить каждому человеку. И вот эти 50 вопросов я когда-то заполнил их. У меня было время такой духовной пустыни. Мне понадобилось 6 дней каждый день, ну, практически с прогулками с утра до вечера для того, чтобы ответить на эти 50 вопросов. Но они изменили мою жизнь, потому что я очень много переоценил, переосознал, увидел свою жизнь, жизнь своих друзей другими глазами, Божьими глазами. Эти 50 вопросов касаются именно вот этих четырех сфер жизни. Твоего духовного состояния, развития твоего физического здоровья, развития твоего ума и развития твоих взаимоотношений с людьми. Здесь очень важно, как бы, честно писать. Не то, как ты считаешь правильным, а пиши честно, что у тебя на самом деле происходит с этими вопросами. Вот. И третье, что писать в дневнике, это благодарность. Да? Благодарность за то, что Бог делает в твоей жизни. Пишите по 5 благодарностей Богу. Можно писать благодарности людям и потом в WhatsApp им отправлять. Я очень люблю это дело, потому что, когда ты пишешь благодарность Богу, или какой-то человек сделал что-то доброе, или тебе понравилось что-то он сделал в твоей жизни, да, ты пишешь, когда благодарность, ты переживаешь особые высокие чувства, особый вот такой высокий дух, когда ты благодаришь. И вот эти три вещи, ну, много можно перечислять, и, как я уже говорил, можно писать конспект книг в дневнике, там, которые ты читаешь. Но вот эти три вещи, я считаю, что самые главные, это молитва, которую ты пишешь в дневнике. Второе – это 50 вопросов, универсальных вопросов в твоей жизни. И третье – это благодарность, которая у тебя есть. Вот, в заключение я хотел бы сказать следующие вещи. Лучшие книги о духовности, которые вот лично на меня произвели очень большое впечатление. Первое – «Прославление дисциплины». То, о чем я говорю, написано там. Но там вообще больше 9 дисциплин. И там есть еще такие дисциплины, которые тоже я практиковал в жизни, например, дисциплина пустыни, когда ты уезжаешь, например, куда-то на 3 дня один и общаешься с Богом, переосмысливаешь свою жизнь. Очень мощная вещь, которая изменяет тебя. И другие дисциплины вы можете прочитать в этой книге. Следующее – это «Как упорядочить свой внутренний мир», Гордон Макдональд написал. Это «Как привести в порядок свои мысли, свои чувства, свои отношения с людьми». Очень конкретные, четкие советы. Вот, очень мне понравилось. Я ее часто перечитываю просто для себя, чтобы напомнить, чтобы как бы перенастроить свою жизнь. Следующая книга «Путь к характеру». Эта книга рассказывает о том, как воспитать духовный характер, как иметь высокий стандарт моральных ценностей. Очень сильная книга. И последняя книга, которую хочу представить, и книга «Путь ко Христу». Их на самом деле намного больше, вот, но вот «Путь ко Христу» — там 12 шагов, как позволить Богу жить в твоей жизни. Вот на этом у меня все. И спасибо вам за внимание. Вот то, что касается духовности. Еще раз напомню, это жизнь Бога в твоем мышлении, характере и поступках.
1: Ответы на вопросы. Алексей, спасибо большое за эту тему. Mm-hmm. Давайте теперь мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Друзья, спасибо, что вы писали нам, за то, что задаете свои вопросы. Итак, можно ли назвать человека духовным, если он не нашел свое призвание, не понимает до конца свое предназначение?
0: Но призвание – это часть духовности. Да, мы помните, мы перечисляли это очень большой список, который не до конца я еще там выложил. Нет, человек может быть духовным, но он обязательно найдет, если он общается с Богом, если он нашел, то есть если Бог начинает жить в его сердце, он обязательно это найдет. Вот. Поэтому он может быть духовный, но вот все составные еще не включены в его опыт жизни.
1: А можно ли в молитве Богу ставить условия или просить каких-то знаков?
0: Да, конечно, можно. То есть ты, Полин, ты можешь общаться с Богом абсолютно свободно, как я уже сказал, искренно. И как ты понимаешь, как ты можешь общаться, так и общайся. Богу нужна твоя честность, искренность. Чтобы ты не общалась, вот, может быть, как тебя научили, или как ты считаешь это правильным, а вот так, как ты с самым близким другом общаешься. То есть не думая о том, какие слова подбирать там и так далее.
1: А можно ли читать и исследовать Библию, считаясь верующим, но не быть в связи с Богом?
0: Да, можно, конечно. Да, ну вот я уже упоминал, школа критицизма, 18-19 век, там есть очень выдающиеся такие богословы, да, которые отвергли то, что Библия богодухновенна, но они исследовали, и очень, кстати, интересные труды написали о своих сомнениях, да. И их интересно читать, потому что ты видишь, как человек понимает вот те или иные отрывки, просто тебе как... тоже исследователю Библии, это интересно читать. Но они в любом случае сказали, что Бога нет. Вот, а эту книгу написали очень мудрые люди.
1: Да. Ну вот как раз вопрос, как развивать свою духовность в мусульманской стране или там, где Библия не является авторитетом?
0: Угу. Через молитву. Ну то есть, ну, я не знаю, что за мусульманская страна, но я думаю, что в нашем контексте постсоветском, то в каждой стране мусульманской можно иметь Библию, ее читать. Если это закрытая то страна, то я очень знаю много опытов, к нам ребят приезжают, рассказывают, что часто к истинным мусульманам приходит Христос, да, то есть он там открывается им их во снах или в видениях, и таким образом они начинают с ним общение, а потом находят Библию и начинают ее читать.
1: Вот еще один вопрос про Библию. Может ли чтение Библии привести к неправильному мировоззрению?
0: Да, может. Если ее читать вне контекста, вне контекста. Если вырывать отрывки и интерпретировать их так, как тебе подсказывают твои чувства или контекст твоей жизни. Но если ты читаешь Библию в контексте, историческом контексте и в контексте главы, книги там, и всей Библии, то ты не сможешь прийти к неправильным выводам. Если ты самостоятельно изучаешь, кстати. Но если тебя научили так, то это другое дело.
1: Вот Ольга задает вопрос. Как вы относитесь к мнению, что можно быть очень хорошим человеком и не будучи христианином?
0: Ну да, такие люди есть. Это сложный такой вопрос в плане того, что на виду мы все очень хорошие люди, правда? То есть у нас так психология работает, что мы не готовы показывать свои негативные стороны. То есть мы тщательно скрываем. И нам может казаться, что это очень хороший человек. Но когда наступает испытание жизни или негативные обстоятельства, где проверяется характер человека, то ну, чаще всего люди показывают свою истинное я, да. Вот, ну, тоже есть такие истории, которые я мог бы рассказать, да.
1: Наталья пишет: большое спасибо за опыт, благословение в Божьем труде.
0: Спасибо.
1: Почему надо молиться о присутствии Духа Святого при чтении Библии?
0: Ну, это тоже диалог с Богом, да. Потому что когда ты просишь: Господи, ну открой мне вот правильное понимание этого текста, чтобы я правильно понимал тебя, жизнь, себя, вот, то ну, это нравится, когда тебя о чем-то просят, Богу это нравится, то есть это кооперация такая, да, божественной силы и человеческого постижения Слова Божьего.
1: Ольга спрашивает, люди покупают очень дорогие экземпляры Библии. Зачем? Что движет этими людьми? Чем дороже Библия, тем она для них ценнее?
0: Это, как бы сказать, это нужно смотреть тоже в контексте, да, почему люди, они могут купить, вот как у меня друзья покупают своим детям, да, дорогие Библии, как приятный подарок. Или мы идем, когда в администрацию, мы покупаем дорогие Библии для того, чтобы подарить мэру города там и так далее. Но если они покупают для себя, то, ну, разные могут быть мотивы. Я бы, например, если бы купил дорогую Библию для себя, это говорило бы мне о том, что то есть я чествую таким образом Бога. Угу. Мне нравится, чтобы эта Библия была красивая, дорогая, что это лучшая книга, на мой взгляд.
1: Надо ли сначала молиться и потом читать Библию?
0: Да, лучше помолиться, да. Хотя были случаи, когда люди, чтобы найти ошибки в Библии, они не молились совершенно, там, читали Библию, но приходили к правильным выводам. Угу. Вот. В любом случае, Бог-то видит сердце наше, и ему нравится, когда человек что-то начинает искать. Вот. Но лучше помолиться, конечно, потому что это очень важно, попросить Бога о том, чтобы правильно понять.
1: А мы сами можем себя сделать духовным человеком?
0: Сами. Ну вот то, что тексты, которые мы рассмотрели в Библии, да, и практика показывает, что это вхождение Бога в твой мир, это Бог делает по своей суверенной воле, и это дар Божий. Вот так.
1: Не является ли молитва актом смирения пред Божьим господством в жизни человека? Не поэтому ли она нам нужна? Вопрос.
0: Угу. Да, конечно, когда ты просишь о том, чтобы Бог что-то сделал в твоей жизни, это акт смирения и признание того, что Он тренер твоей жизни, Он лидер твоей жизни, и ты зависишь от Него.
1: Елена пишет, ответит ли Бог на молитву человеку, который молится Ему, просит помощи, но сомневается, что Бог его слышит?
0: Все зависит от искренности. Хотя Писание говорит в послании Якова, что человек, который сомневается, он подобен волне, и не думает, пусть не думает человек получить что-либо от Господа. Но если человек сомневается по каким-то независящим от него причинам, mm-hmm. по причине слабости характера, по причине страха, который он переживает, то Бог все это видит, Он ответит на такую молитву.
1: Вот многие христиане читают Библию, служат, молятся, молитвы разные говорят, дают советы, живут по закону, учат как надо, только вот любви и тепла от них не чувствуется. А просто люди, неверующие, бывают добрее и теплее. Почему так бывает?
0: Да, хороший вопрос. Но я говорю, что это редкие случаи. Ну, в первом случае, когда есть такие христиане, как Иисус называл, да, это законники, фарисеи, которые не пустили Бога в свою жизнь. То есть они сами создали свою религию, они на виду у людей создают свой имидж, но на самом деле жизни Бога внутри нет. А во втором случае, это как вот тот мытарь, который молился в храме, искренне, помните, да, что он бил себя в грудь и говорил, слушай, грешен я, Господи, прости меня. Вот такой человек, такого человека, Бог входит в его жизнь.
1: Примеры людей, которые вы приводили, они сначала достигали этих уже высот, а потом поднялись на высокий уровень духовности. А где их была духовность до этого?
0: Ну, если говорить про Стива Джобса и Тинькова, и Манделу, то это были люди, которые жили против Бога, то есть против заповедей Господа. Вот, они, то есть, ну, я не буду все говорить, почитайте их жизни, то есть там было и воровство, и насилие над людьми, там, и так далее. Но в определенный момент, когда они попадали в... Ну, или унижение, как Стив Джобс, вы знаете, как он страшно унижал людей, да, растаптывал их личность в грязь просто. Вот. Но в определенные моменты, когда они сталкивались с такими, вот, может быть, смертельными заболеваниями, у них происходила переоценка ценностей, они пускали Бога в свою жизнь. Вот так.
1: Получается, если ты проходишь испытания, болезни, страдания, и потом исцеляешься, помогаешь другим, тебя коснулся Бог. А по-другому нельзя? Почему только через страдания?
0: Да, потому что другого выхода-то и нет у этих людей. То есть это очень редкий случай, когда человек, ну, у него мозги встают на место, извините за такое выражение, и он понимает, да, что же я делаю, и начинает анализировать свою жизнь, приводить ее в порядок. Но чаще всего, когда у тебя много денег, власти, влияние над людьми, это невозможно сделать. Сила инерции очень большая.
1: Вот у нас похожий вопрос есть. Угу. А на вашем личном опыте духовность рождается в человеке в момент глубоких переживаний? По-другому бывает?
0: Оно рождается в двух случаях. Первое – это глубокие переживания или обстоятельства непреодолимой силы, которые вот, ставят тебя, как говорится, на колени. Да? Угу. А второе – это систематическая дисциплина, когда ты систематически изучаешь Писание, молишься, помогаешь людям, да, тоже часть духовности человека, и ты делаешь это постоянно, регулярно, то это приводит тоже к духовности. Вот эта книга «Прославление дисциплины», она об этом говорит.
1: Наталья пишет: «Алексей, спасибо за практические советы». Еще один вопрос. Многие люди совершают добрые поступки, не делают зла, но при этом они никогда не читали Библию, не молились, не вели дневник вопросов, и благодарностей. Есть ли еще какие-то пути к духовному росту?
0: Доброта, то есть добрые дела. Очень часто это помогает человеку, как бы, когда ты соприкасаешься с болью другого человека, с сопереживанием, сочувствием, то это помогает тебе услышать Бога, понять Бога, пережить Бога.
1: Вот. Ну вот вы говорили чувствовать Бога. Не потому ли заповедь призывает: возлюби Господа всем сердцем твоим, и всем разумением, и крепостью, то есть всеми аспектами человеческого существа, а не просто логикой?
0: Да, да, конечно. В отношениях с Богом должны все чувства работать. И чувства переживаний, любви, эмоций, и, конечно, логика, интеллект должен тоже присутствовать, чтобы осознавать, понимать. Но любовь – это самое главное, кстати. Я вот хочу сказать, то есть если ты чувствуешь, как Бог тебя любит, это колоссальная энергия внутри тебя. Вот. И ты любишь Бога в ответ. Вот это, я считаю, что это самое большое счастье в жизни.
1: Алексей, вопрос лично к вам. Сколько времени вы посвящаете общению с Богом?
0: Значит, в общей сложности, то есть у меня не всегда получается регулярно, да, в связи с тем, что там поздние, например, посещения там, и разговоры. Но у меня сложилась привычка, что полтора часа я молюсь, то есть общаюсь с Богом, и у меня очень большой список, то есть у меня в дневнике, вот в смартфоне, это все мои братья и сестры, все мои друзья. Вот. И мои личные переживания, то есть мое личное общение с Богом, это занимает у меня полтора часа. И час изучения Библии, 2,5 часа. Вот так.
1: И давайте еще один вопрос зачитаем. Как в чувствах к Богу не переборщить и не перейти на возбужденные эмоции, не являющиеся верой?
0: Изучать Библию. И Библия, она формирует наше мышление, мировоззрение и формирует вот эту золотую середину нашей жизни. Вот так. Изучение Писания. И если появляются люди в твоей жизни, которые ищут Бога, то изучение с ними Библии. Так.
1: Спасибо большое, Алексей, за эту тему и за эти вопросы, за эти ответы, которые вы дали на вопросы, которые к нам пришли. Спасибо за то, что вы сделали это так открыто и на своих примерах.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Человек может добиться успеха в бизнесе, в отношениях с людьми и даже здоровье. Но все это не будет иметь смысла, если человек не развивает духовность. Духовное богатство никогда не обесценится. Оно придает смысл не только вашим делам, но и жизни. Друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были все это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал и социальные сети. Оставляйте комментарии, и мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Радуйтесь всегда в Господе.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Что Богу нужно от человека? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь приветствовать вас, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Вновь собрались во знаменование 30-летия телекомпании «Три ангела», чтобы поговорить о Евангелии от Луки. Огромная вам благодарность, дорогие друзья, что вам интересны эти программы. Мы это читаем в ваших отзывах, вы задаете вопросы. Вам нравится даже тот темп, в котором мы двигаемся. Нам иногда так кажется, ой, как-то побыстрее бы, может быть, было бы более, насыщенно. А вы нас ободряете, говорите, что нравится такой формат программы. Сегодня мы продолжаем говорить о таком удивительном аспекте Евангелия. Мы для себя и вместе с вами формируем вот это вот понимание, что же такое Евангелие на основе Евангелия от Луки. Вот мы продолжаем говорить об этом аспекте Евангелия, что Бог хочет от человека. И говорить мы об этом будем на основе, по-моему, 9 главы, Николай, да? Где Господь дает поручение ученикам. И будем мы об этом не просто говорить как о прошлом, а мы будем об этом говорить и как о настоящем, потому что мы все с вами хотим быть в добрых отношениях с Богом, мы все с вами хотим быть так или иначе, но последователями Христа, приверженцами христианства, приверженцами учения Господнего.
2: Вот 9 глава начинается со слов «созвал 12». Мы до этого говорили раньше в предыдущих программах, что Бог избрал особых людей и дал им определенные дары. Дары Он не просто так давал.
1: Вот мы говорили в одной из программ, по-моему, это была у нас 11-я тема, если я не ошибаюсь, о силе учеников,
2: да.
1: Об апостолах, об их призвании, в чем сила ученика.
2: И вот теперь он им дает служение. Вот тут, может быть, мы...
1: То есть сначала призывал, теперь служение.
2: Да. Может быть, мы впервые с этим словом сталкиваемся в наших программах. Но Евангелие и служение – это как бы неотъемлемые части.
1: Давайте, на самом деле, расшифруем, что такое служение. Вот есть служба, есть церковная служба, есть служба в армии, есть служение... там помощи какой-то. Угу. А о каком служении речь идет тут?
2: Ну, Иисус, опять же, возвращаясь к тексту, созвал 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. Вот для этого он избрал особых людей, 12 апостолов, он их видел, на что они способны.
1: Это были какие-то сверхъестественные люди со сверхъестественными способностями, если он их послал и изгонять бесов, врачевать от болезней. Что это были за люди-то такие?
2: Люди были из обычных категорий, там в основном рыбаки, были и другие категории. Например, Матфей был мытарем.
1: Сборщиком налогов.
2: Сборщиком налогов. Ну, и другие были категории, но это были обычные люди.
1: Я почему задаю этот вопрос? Вот чтобы не было, иногда есть у людей вот такое вот ощущение, что, ну да, то были апостолы, то были ученики, то были особенные люди. Ну, конечно, они особенные люди, это 12 человек избранных Богом. Самим Господом Иисусом Христом. Вот, но в то же время... А нам-то что сегодня от этого? Вот потому я задаю этот вопрос. Мы ведь тоже обычные люди, мы тоже хотим быть последователями Иисуса Христа.
3: Но мы уже как-то говорили, я этот текст зачитывала, но мне хочется его вспомнить. Как Павел говорил о том, кого избирает Бог. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом.
1: Ой, как удивительно. То есть незнатное выбрал.
3: Да, немудрое.
1: Уничиженное, немудрое. И как интересно, с такой целью, чтобы никакая плоть не хвалилась
3: перед Богом.
1: Перед Богом. Друг перед другом, наверное, тоже. Перед собой, наверное, тоже.
2: Вопрос вот этот созвучен с другим вопросом. Что же нужно от нас Богу?
1: Да.
2: Он ведь нас спасает, но спасает для чего? Спасает от чего? Некоторые люди вообще говорят, ну зачем меня спасать? Мне и так все хорошо.
1: Ну да, я добропорядочный, я не ворую, не краду, не убиваю, ну ничего плохого, подлости никаких не делаю. А, ну и таких людей ведь очень много на самом деле.
3: Но мы как бы все в одной категории людей. Все согрешили и лишены славы Божией. И вот эта вот категория, то есть некому из нас перед кем-то друг перед другом хвалиться или перед Богом себя выставлять. И Бог, видя наше состояние естественное, Он хочет нас спасти именно от греха.
1: Лен, ну а как ты вот это понимаешь? Все согрешили, лишены славы Божьей. Вот если человек, на самом деле, добропорядочный семьянин, инициативный работник, не имеет вредных привычек, вот он очень интересуется такими, ну вот, важными, высокими какими-то вещами, придерживается этих идеалов. Как про этого человека можно сказать, что он согрешил и лишен славы Божией?
3: Но то, что мы лишены славы Божией, если изначально Господь создал человека для вечной жизни, то вот этой славы мы лишены в результате греха наших первых прародителей, Адама и Евы. И в результате этого греха, то есть все стали смертными. И чтобы спасти нас от смерти для жизни вечной,

0: И отношение к людям тоже вот по-разному, к разным людям. Бог одинаково любит всех. И Он, наверное, не наверное, а точно хочет, чтобы мы любили всех, ну, по возможности одинаково. То есть, не, может быть, не выделяя кого-то, не делая там любимчиков или там, наоборот, каких-то изгоев в своей жизни, но чтобы вот такое ровное отношение было ко всем окружающим нас людям и дружелюбное отношение. Чего в греховном человеке, как вот лишены славы Божией, в греховном человеке вообще нет. Угу. Мы лишены этого. Бог хочет нас научить любить.
1: Угу. И это, кстати, не наш выбор. Вот ты начала говорить про то, что да, так поступили наши прародители. Это не наш выбор, но это последствия их выбора. Все, у нас уже греховная плоть. И ничего с этим не сделаешь. Мы вот родились в греховной плоти. Просто вот задали мы этот вопрос вначале, чего от нас хочет Бог? Вот я считаю, что Бог ни одному человеку на этой земле не дал жизнь случайно. Он ее не дал никому для страданий. Он ее дал для того, чтобы человек освободился вот от этих вот оков греха, чтобы он соединился с Богом. Ну, я не знаю, я, наверное, преждевременно забегаю.
0: Ну, нет, тут это правильно совершенно. Просто в природе, природа так устроена, что все в ней приносит как определенную пользу. Вот для чего-то это служит растение, для чего-то вот это насекомое, для чего-то эта птица.
1: Все
0: вот
1: камень.
0: Это, да, все это служит для чего-то. А человек, для чего он служит? У Бога есть план по отношению к каждому человеку, что он должен приносить пользу или может приносить пользу. Я не говорю об обязанностях, хотя, может быть, это обязанности есть, приносить пользу. Когда мы создаем семью, мы же ведь берем какие-то обязанности на себя, что да, я хочу сделать этого человека счастливым, например, и вырастить счастливых детей, чтобы им было хорошо со мной. Я хочу отдать для этого все свои силы, все свои способности, чтобы принести пользу окружающим людям. А вот теперь Господь выбирает 12 человек, называет их апостолами, и говорят, теперь вы должны принести пользу определенную. Вот определенную, вот вы определенный круг вот моих приближенных учеников, вы должны определенно теперь принести пользу окружающим вас людям. То есть нести, совершить определенное служение.
1: Вот то есть, если мы для себя хотим понять, что уже Бог хочет от нас, то вот мы пытаемся это понять, сейчас рассматривая прям вот очень конкретно то, что написано в Евангелии от Луки, что он хотел от апостолов, да?
2: Но мы вот часто говорим, да, Евангелие, и, в принципе, Евангелие – это благая весть. И благая весть о том, и вот здесь эти 12 учеников должны проповедовать то, что Царствие Божие приблизилось. Проповедовать Царствие Божие. То есть Царь пришел. И это царство, оно уже может быть среди вас, в вас. То есть, ну, вы будете уже не подданными царства, где смерть и зло и царят, а будете подданными царства там, где вечная жизнь, там, где нет греха, там, где любовь, радость, мир и все остальное, что человека наполняет счастьем.
1: То есть подданными этого царства можно быть вообще, находясь...
2: Находясь здесь, на земле. Здесь. Да, если ты служишь царю. То есть тот, кто является царем этого
1: царства. Кого ты выбираешь себе.
2: Да.
0: Ну вот эти люди были действительно, они особенные. Иисус что-то в них увидел. Какие-то задатки, какие-то, может быть, как мы называем, таланты, какую-то склонность к определенным действиям, к определенным, может быть, словам. И никто ведь из них не был проповедником в нашем понимании. Сейчас вот кто такой проповедник? Человек, хорошо знающий слово, владеющий языком, может быть, не одним даже. И он такой должен быть, ну, может быть, харизматичный какой-то. То есть уметь держать аудиторию как-то, да, образованный. Эти же люди, они взяли как бы от сахи, что мы говорим, то есть от рыбных сетей рыболовных. И теперь вот что для этого нужно сделать, чтобы они заговорили проповеди, начали говорить проповеди Царствия Божия?
1: И ведь вот если вообще-то сказать о роли учеников, то можно сказать, что вот благодаря этим 12 человекам вообще христианство распространилось по миру.
0: Ну да. То есть не просто так он их послал, а он их наделил еще особыми дарами для этого. Никто из них не мог воскрешать мертвых или исцелять болезни. Это особый дар от Бога. Никто из них не мог говорить проповеди Слова Божьего. Это, опять же, особый дар от Бога. И он этими дарами их наделил.
1: Потому что эти дары были нужны человечеству в тот момент.

0: То есть нужно было распространить христианство по всей земле, да?
1: Да.
0: То есть вот, например, я не готова сейчас сказать, вот он их тогда наделил вот этими дарами, вот он и сейчас нас, простых людей, наделяет этими же дарами. Сейчас другое уже нужно.
1: Но Иисус наделяет дарами, несомненно, определенных людей определенными дарами. Вот в Библии написано о множестве даров, особенно в послании к Коринфянам апостола Павла, 12 главе, там перечисляет даже, какие могут быть дары у людей, но там далеко не полный список их. У каждого человека есть склонность какая-то к чему-то, и Бог эту склонность использует.
0: Даже сначала
1: дает? Интересы наши, он как бы такими нас создает, вот индивидуальными, с определенными талантами, с определенными наклонностями, а потом он их пытается в свое дело как бы интегрировать, что ли, чтобы мы приносили пользу уже для его славы, не для своей.
0: Еще раз, он хочет интегрировать наши таланты или наши дары, которые он же нам и дает, чтобы мы принесли пользу
1: в его деле спасения людей. Опять же.
0: А можно сказать, что любой человек вообще для этого создан? Что любой человек Богом создан для этого, чтобы мы помогали Богу в деле спасения людей?
1: Ну, вот написано вот апостола Павла. Мы его творение, то есть мы люди его творение. Мы созданы во Христе Иисусе. То есть вот уже все люди созданы во Христе Иисусе.
0: Дорогие друзья, вот каждый из вас, кто сейчас нас смотрит, вот, пожалуйста, проникнитесь этим. Вы созданы во Христе Иисусе. И исключений нет. И неважно, что сейчас в вашей жизни происходит, и вообще как сложились ваши жизненные обстоятельства. Вы созданы во Христе Иисусе.
2: На добрые дела.
1: А дальше написано, да, вот как Лена правильно говорит, на добрые дела, которые Бог уже предназначил.
2: Начал вам.
1: Вам исполнять. Да. Вот есть и предназначение Господне тут. Угу. То есть мы все предназначены Богом совершать добрые дела. Угу. Какие добрые дела? Он же опять и говорит, какие. Вот идите, проповедуйте Царствие Божие, исцеляйте больных, изгоняйте бесов, и вот это будет ваше служение. Мне, говорит Господь, это Богу служение. И они пошли, это сделали.
0: Служение, да? То есть человек таким образом служит
1: да.
0: Богу и людям.
1: Он расценивает это как служение. Угу. И Бог принимает именно так.
2: Но и в этом, в принципе, заключены вот эти две основные заповеди, которые да. Господь сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всем крепостью твоей и ближнего своего, как самого себя».
1: Это,
2: то есть, по сути дела, вот это исполнение. Да?
1: Прикладные, есть, да. Вот такое, как сказать, проекции, что ли, заповеди на нашу повседневную жизнь. Вот как эти заповеди теперь исполняются в нашей повседневной жизни. Вот, в
0: случае учеников. И вот еще раз я возвращаюсь, может быть, я уже слишком много раз это повторяю, но Бог создал нас для того, чтобы возлюбить.
1: Да.
0: Правильно
1: да.
0: понимаю? Чтобы возлюбить Его, возлюбить ближнего. А это вообще, в этом нет насилия Бога над человеком?
1: А любовь это не может быть насильная. Да. Она, это тогда уже не любовь, а что-то другое. Она идет только от искреннего желания сделать кому-то хорошо, принести пользу, кому-то помочь, или с кем-то порадоваться, может быть, с кем-то погорчаться, кого-то поддержать. Это же идет не от того, что меня кто-то заставляет делать. Вот Бог меня заставляет, иди, вот сейчас этого человека успокою, утешу. Он этого не хочет. Это вообще чуждо. Вот это все насилие такое вот. И тем более духовное насилие. Человек это делает все по доброму желанию, по искреннему сердцу. И опять же, откуда это все в человеке? Это Бог делает. Дух Святой делает да. вот таким вот образом.
2: Во Христе Иисусе.
1: От созданы. Благодати Его, да? Во Христе Иисусе, что мы называем.
2: Но даже вот если спроецировать вот отношение Бога к человеку, да, и посмотреть отношение матери, отношение к отца к своим детям, ведь родители хотят только хорошего для детей, но тем не менее приходится применять разные методы воспитания. И мы, как непослушные дети, Господь тоже к нам применяет разные методы воспитания. Да, Он желает только хорошего нам. Так же, как и мы, родители, желаем только хорошего нашим детям. Но методы разные бывают.
1: Да, это формирование характера. Да. Но вот здесь мы говорим конкретно о служении. То есть Бог не делает нас какими-то лентяями, когда Он там спасает нас для Царства Божия. И в Царстве Божьем тоже наверняка найдется для каждого работа, но уже не такая вот непосильная, там, с болью в голове, там еще что-то.
0: Бессмысленная.
1: Бессмысленная, совершенно верно, да. Все это определенную пользу будет приносить уже всей Вселенной, не только земным людям и жителям.
0: То есть это тоже служение будет?
1: Это будет служение. И служение нет ничего такого там изнуряющего, вот какого-то ничего-то негативного. Вот мы говорим, служение что-то такое вот, заставляет что-то нам делать, там какие-то, а я не хочу. Такого в Царстве Божьем нет.
2: А мне вот сейчас представилась такая иллюстрация, да, когда любое изобретение, которое сделано, да, и если оно в совершенстве действует, да, то в нем нет ничего лишнего. То есть каждая деталь, каждая там гаечка, винтик, шестереночка или что-то исполняет свою роль. И вот так же ведь, в принципе, Господь хочет, чтобы мы были все едины. Ведь Он недаром тоже говорил о единстве постоянно, да, и вот это вот единство как раз проявляется в том, что в Царстве Божьем у каждого будет свое место, своя цель,
1: дело.
2: Да, свое дело. И мы не будем мешать друг другу, а мы будем созидать и расширять это царство.
1: И дополнять друг друга.
2: И дополнять друг друга. То есть вот это вот, замысел Божий, он же вообще великий замысел, да? И он хочет, чтобы этот замысел осуществился. И то, что грех нарушил, да, он сейчас восстанавливает. Вот то, что было нарушено грехом.
0: Он восстанавливает в наших сердцах.
2: Он восстанавливает, да, вот это вот любовь к нему, любовь друг к другу. И любовь созидает. Там, где любовь, это созидание.
1: И еще любовь к добрым делам. Вот хочется вот это сделать. Вот.
2: Да, mm-hmm. да.
1: Я
2: да.
1: не представляю Моцарта, который вот насильно себя заставлял что-то писать, какую-то музыку, которая, по-моему, восхищается весь мир. У него это было удовольствие наверняка. То есть это было и потребность, и страсть, и как угодно.
2: Да, да, да.
1: Ему это нужно было.
2: И это все-таки вдохновение Божие, да? То есть
1: конечно.
2: Мы понимаем, и все сейчас говорят о том, что музыка Моцарта, да, это вдохновлен...
0: Ну, вообще творчество.
2: Да, да, творчество – это вдохновение Божие.
0: Да.
2: Потому что это вдохновляет и других людей. И это побуждает других людей на добрые дела. Потому что, как говорят, классическая музыка оздоравливает, даже здоровье поправляет. Так что это же чудо.
1: Ну, Бог, потому что действует по интересам. Он видит, то есть дает какую-то склонность нам, она развивается, у нас появляется какой-то интерес, и Он этот интерес использует в добром деле. То есть в деле созидания, в деле, который приносит пользу. Не просто так я вот сижу на диване для себя что-то. Mm-hmm. Нет, оно идет и дальше.
0: Ну вот вопрос у нас в самом начале прозвучал. Что Бог хочет от нас сегодня? Что Бог хочет вообще от человека? А что от человека зависит? То есть Бог заложил в него. А мы, коль не даем тебе раскрыть тему, мы так далеко ушли от апостолов. Ну, я не знаю, может быть, на этот вопрос ответим. Или, может быть, ты даже на примере апостолов нам ответишь на этот вопрос. А от человека-то что зависит? То есть Бог заложил в нас это все. Он хочет, чтобы мы служили Ему, людям, чтобы мы служили добру, чтобы мы служили любви, миру. Вот. А человек-то что должен? Что-то должен?
1: Человек должен идти за Богом, за Христом. То есть вот учеников тоже никто ведь не гнал палкой за Христом. Ну-ка, давайте-ка. Или он сам не привязал их к себе. А они все это делали. Вот они не могли просто отстать, что ли. Их так поглощало вот это следование за ним. И слушание его проповеди, взирание на то, как он делает чудеса, как он общается с людьми, какой он отзывчивый. Из него источается любовь, все доброе, что они, наверное, в этом мире видели, они сконцентрированы были в их понимании во Христе. И как-то Петр сказал даже: «Господи, ну куда нам идти? Ты же имеешь глагол, мы не можем просто от тебя оторваться. Настолько ты прекрасен, настолько нас к тебе тянет». И то же самое и сегодня. Когда человек понимает, кто такой Христос, что в нем сосредоточено все, что в мире есть доброго, полезного, светлого, чистого, ну, невозможно оторваться уже. И поэтому...
0: Это понимание дается верой? Ну как вот? Вот я думаю, нам сейчас многие возразят и скажут, ну как так вы можете говорить, что вот все хорошее, что все вообще доброе, положительное, что оно все дается от Бога. А как вот можно быть в этом уверенными, что это на самом деле так? А не просто, что вот мир, он эволюционирует, выживают как...
1: Сильнейшие?
0: Нет. Выживают добрые, выживают любящие. Это я такое слышала, что вот говорят, это просто результат эволюции. Потому что если люди будут ненавидеть друг друга, они будут уничтожать друг друга и так далее, и это просто приведет к вымиранию. Вот. А что это эволюционное свойство – любить, защищать, даже слабых, спасать.
1: Ну вот можно привести пример, опять же, библейский. Ну, насколько этому люди верят. Но вот был такой персонаж в Библии Каин, который убил своего брата. И вот Бог его за это никак не покарал. Вот никакого наказания. Мы не читаем, что Каин там кровь за кровь. Там, да? Он совершенно остался таким же, как и был, свободным. И Бог ему говорит, ты будешь скитальцем, земля просто тебя не будет носить. Что значит «земля не будет носить»? Это тоже вопрос такой.
0: Потому что он прожил очень много лет после этого?
1: Ну да, он очень много лет прожил, у него были потомки, у него был целый род каинатов. И все вот эти его потомки, они в конце концов развратились настолько, что Богу
0: пришлось... И развратили все вокруг себя.
1: Да, и развратили даже тех, кто любил Бога и верил в Него, что Богу пришлось наводить потоп в результате. То есть вот какая-то эволюция... Без Бога. То есть Каин от Бога, от Божьего лица был изгнан. Господь вот таким вот образом проявил свой гнев. То есть он просто предоставил Каину вариться в собственных грехах. Вот в собственном своем соку, что ли. Вот ты такой, да, пожалуйста, вот ты человек, все, я от тебя отстраняюсь. Я тебя не буду не заставлять ничего делать, не служить мне, там, не любить меня, все, делать, что хочешь. В результате эволюция – потоп.
0: То есть в результате эволюция греха, а не добра.
1: То есть человека греховного. Как мы можем избавиться от греха без Бога? Это невозможно. Это иллюзия, что человек может сам каким-то образом выкарабкаться из своего там гнилого состояния в состояние любви, например, или сохранить настолько любовь в себе, что в конце концов любовь поражает еще больше, любовь еще больше, и вот такая эволюция приведет к тому, что мы будем процветать. А оказывается, что нет. Вот судьба Каина показывает обратное.
0: Ну и не только Каина.
1: А потом еще и другие примеры есть библейские, да. Ну, Содом, Гоморра, например. Тоже. Поэтому...
2: Да, и вот интересный текст тоже у апостола Павла. Мы очень часто к нему обращаемся, к посланиям апостола Павла. Вот послание к римлянам как раз есть такой текст. «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину неправдою». То есть вот гнев Божий именно в том, что он оставляет этих людей. Да. И они предаются своим грехам. И до такой степени этот грех распространяется в них и через них, да, что они сами умирают.
1: А там дальше, вот, кстати, написано.
2: Да, да, тут тексты очень
1: попустил такие. Бог, попустил Бог делать непотребство.
2: Да, просто. Да, да. Но они... «Как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. И то предал их Бог в похотях сердец их в нечистоте, так что они сквернили сами свои тела».
0: То есть вот естественная эволюция, к сожалению, грехом...
1: Получается,
0: Вот к такому она ведет.
2: Да, то есть это к смерти. То есть не к прогрессу, а к...
1: Поэтому нужно чем-то заниматься полезным. И Бог нас дает занятия. Он занимает каждого человека, который приходит к Нему. И занимает по интересам. Если, конечно, эти интересы не являются там... греховными какими-то или там порочными.
0: По возможностям, по талантам, по склонностям, да?
1: Да, да.
0: А вот давайте немножко уже времени остается у нас в обрез, я бы сказала. Давайте возвращаться к ученикам Христа. То есть Он их избрал, Он их призвал, и Он их направил. Вот давайте, к чему Он их направил?
1: То есть Он их не только направил, Он их обеспечил дарами для служения. Угу. Это тоже Он сделал, потому что ученики сами по себе, как мы уже сказали, они ничего не умели. Тем более такие вещи, как вот исцелять болезни. Угу. То есть Иисус это им дал. И сказал им, ничего не берите в дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни даже вот это. Даже Он даже позаботился об их повседневных нуждах. О пище, об одежде. Он от всего их отстранил и говорит, я иду впереди вас как бы. Я вас поддерживаю, я вас направляю к людям. Идите во все города, где вас примут, и говорите там о Царстве Божьем. Вот такая задача была у учеников. Это была их самостоятельная работа первая. Угу. До этого они были все время с Христом. Все время смотрели за Его действиями, за Его словами следили, там, поучались Его учением, притчам. А сейчас Он как бы их оставляет один на один. Идите, вот теперь вы проявите, сдайте экзамен, что ли, на зрелость.
0: Можно сказать, что нас Он тоже так же вот оставляет один на один, потому что с учениками-то Он физически был. То есть Он их 12 избрал, и они с Ним ходили. А потом Он им сказал, вот идите теперь сами. А с нами-то физически Господь не присутствует, хотя, может быть, вот наша вера, наша связь с Ним, она может быть какими-то физическими, чем-то и измеряется. Mm-hmm. То есть она вызывает в нас что-то, результаты.
2: Но мы, наоборот, даже имеем сейчас большее преимущество. Там только 12 с ним было, но 70 еще было учеников. А сейчас он сказал, что я пошел и пошлю Духа Святого, который прибудет с вами, с каждым из вас. Mm-hmm. То есть у Духа Святого нет ограничений. Если Иисус Христос был ограничен плотью, то Дух Святой не ограничен. Угу. Такими. И у него сверхъестественная сила имеется пребывать с нами, со всеми, с каждым. Одновременно
0: и,
2: может.
0: Да, и параллель можем вот эту вот провести, что точно так же, как Христос учеников обеспечил, Он сказал, не заботьтесь, но вы не можете повезти с собой целую повозку ваших пожитков. Вот. То точно так же, наверное, Он заботится о каждом из нас, когда мы отдаем, что ли, себя на служение. Или же тут уже попахивает фанатизмом, что мне вообще ничего не надо, я ничего не буду зарабатывать, я не буду работать, я буду ходить проповедовать Слово Божье, и мне не важно, как я буду при этом одет, как будет себя чувствовать моя семья. Вот этот аспект хотим затронуть?
1: Мы можем затронуть этот аспект, потому что это важно. На что же я буду жить, если я пойду только проповедовать, и все? А как же там зарабатывать на хлеб насущный? Хлеб насущный очень важен. Мы об этом будем говорить, когда будем о молитве «Отче наш». Поэтому Христос и об этом заботится. И есть, я вспоминаю сейчас один текст, который, по-моему, Иов произнес. «Не видел я праведника оставленным».
2: И потомков его, нуждающихся в хлебе.
1: Да. То есть Бог не оставляет тех, кто полностью на него положился и полностью ему доверился. Человек откуда-то все равно, ему посылается и пища, и средства для того, чтобы одежду купить, и чтобы дом свой содержать.
0: И работа ведь посылается, да?
1: Да.
0: И обстоятельства жизненные посылаются.
1: И здоровье.
0: И вот находит человек именно ту работу, которую он, например, при других обстоятельствах никак вот не мог найти. А тут он ее находит.
1: То есть Бог заботится обо всем, если человек ему доверяет. Но в отношении к ученикам тут, да, им пришлось оставить свои сети, свои занятия.
0: Рыболовные.
1: Они не работали уже вот в присутствии Божьем. Ну, потому что их было 12, и потому что это были особые люди, которых учитель, наставник готовил, чтобы они остались после него и распространили эту весть.
0: По
1: ведь распространили же ведь.
0: Да. 12 человек распространили христианство по всему миру.
1: И благодаря тому, что Господь позаботился о них вот таким вот образом, наделил их особыми дарами, необходимыми для служения, наделил их всем необходимым для того, чтобы они не испытывали нужды ни в хлебе, ни в одежде, ни в жилье. И они с таким вот чувством, я думаю, благодарности Богу, завершили свое служение в итоге. Угу. А что касается нас...
2: Хорошо.
1: У нас тоже есть возможность Богу служить в каждом нашем, в каждой нашей семье, в том месте, где мы находимся. Это реально все. Это не сказки, не вымыслы.
0: Угу. То есть можно даже служить Богу, просто если ты этим напитан, если это у тебя на самом деле внутри, то можно служить Богу и находясь в набитом битком автобусе.
1: Да, даже можно мыть посуду и при этом Богу служить. Угу. Потому что я стараюсь сделать как можно лучше это, как для Бога, а не как для человека. Вот представьте, грязную тарелку я Богу вымою и скажу: «Господи, это для тебя я сделал». Нет, я же ее вычищу как следует.
0: Или вот в автобусе, все теснят, наступают на ноги, толкают, еще что-то. А ты в это время, ты Господу молишься и говоришь: «Господи, помоги мне сейчас все равно источать добро, помоги мне сейчас быть спокойным». И он ведь это даст, и это тоже будет служение окружающим. То есть когда уже нагнетенная обстановка в автобусе, кто-то начинает ругаться, переживать, а ты в это время, оздоровляешь эту обстановку тем, какой ты.
1: Конечно.
2: Интересно, автобус вы затронули. Просто даже собственным примером ты побуждаешь людей сделать тоже добро. Когда в переполненном автобусе, я например, сижу, я пытаюсь уступить место более старшим людям, чем я. Хотя сама уже не молодая, И тем самым часто даже молодежь, сидящая рядом, но, может быть, не обращающая внимания на рядом стоящих пожилых людей, они встают. И мне не приходится вставать, потому что практически уступаю себе ровесникам, но это их побуждает. Это тоже служение, То есть своим примером побуждение к добрым делам других людей.
1: Это наше главное призвание даже, как у Павла написано.
2: Добрые дела.
1: Призван на добрые дела, чтобы их совершать. То есть Бог всегда одобряет такие маленькие, как казалось бы, незначительные, но добрые дела, которые служат к пользе. Опять же, служение же – это польза. Мы можем подчеркнуть это. Если я не приношу пользы, то как смоковница бесплодная, и я буду искоренен, в конце концов, засохну, завяну, и к чему моя жизнь тогда? То есть смысл жизни получается, что в служении.
0: А смысл служения?
1: А смысл служения, чтобы приносить пользу людям и Богу.
0: А зачем?
1: А для того, чтобы Царство Божие расширялось.
2: Расширялось, распространялось.
1: Распространялось на земле, как на небе. Потому что Царство Божие, оно не какое-то такое, как стоячее такое озеро или болотце. Оно как река, я представляю себе, что там всегда какое-то движение, что-то всегда творится новое, что-то такое там происходит. Я не знаю, как
2: это... Созидание, то есть именно это созиждется.
1: Оно движется, то есть.
2: Да.
1: И служение – это движение, получается. Что я что-то делаю, я не лежу, а я что-то, чем-то занимаюсь, чем-то я занят, и это занятие приносит пользу и мне, и окружающим меня людям. И приносит пользу Богу в итоге.
0: То есть то, что Царство Божие внутри вас есть, это тоже библейское, выражение. То есть когда оно внутри нас, потому что мы Бога допускаем в свое сердце, то тогда оно начинает распространяться и вокруг, даже в этом мире греховном и в этом мире зла. То есть когда еще, вечности с ее отсутствием вообще болезней, слез и горя, еще здесь вообще даже как-то и не ощущается.
1: Да. Христос потом показал Царство Божие через несколько глав, мы прочитаем некоторым людям. Но в представлении нашем, Царство Божие как-то что-то такое, что-то какая-то сказка что-то такое сказочное, какие-то чудеса и прочее. А Царство Божие, оно на бытовом уровне, оказывается, здесь, на земле, может быть. И если бы все люди делали добрые дела, представьте, что никаких бы войн, никаких раздоров, все было бы, у нас экономика бы процветала, и люди бы, может быть, меньше болели, может, вообще перестали бы болеть. Эта сказка была бы на земле.
2: В реальности.
1: Это я так верю, я не знаю, может, я не прав, конечно, но мне так кажется.
0: Ну что же, мы задали в начале вопрос, что Богу нужно от нас, что Богу нужно от человека. Мне кажется, что мы с вами, друзья, хорошо ответили на этот вопрос. Что Бог хочет, чтобы мы были счастливы, чтобы мы нашли покой нашим душам. А для того, чтобы это произошло, мы должны служить Ему, мы должны служить друг другу, и мы должны распространять Царство Божье, которое Он дает в сердце верующему человеку. А может быть, еще что-то Лена дополнит и Коля в завершении вот того, что Бог хочет от человека, что Бог хочет от нас сегодня?
1: Бог хочет, да, вот правильно сказал ты, что ну, хочет, чтобы мы были счастливыми, и чтобы делали счастливыми окружающих нас также, близких нам людей. Они, в свою очередь, делают счастливыми нас. То есть вот эта вот такая вот цепная реакция идет. Осчастливливание людей благодаря тому, что ну, Христос вот таким вот образом на наше сердце влияет.
2: Но и мне хотелось бы вспомнить всем известный Псалом 22-й «Господь пастырь мой». Тогда, когда Давид был в изгнании и был, за ним гонялся Саул, он говорит: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». То есть в присутствии Божьем я не нуждаюсь ни в чем. Он покоит меня на злачных пажитях, водит к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет на стези правды ради имени своего. То есть это вообще в присутствии Божьем это счастье, радость, мир, любовь.
0: Спасибо огромное. Лена, Коля, спасибо и вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время, когда мы рассуждали о том, что Бог хочет от человека и насколько мы можем оказаться, что ли, вот в сфере той, когда мы радуем Бога тем, какие мы, и когда Бог радует нас тем, что Он в нас присутствует. Спасибо и ждем новых встреч с вами. До свидания.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Мой счастливый день. Рассказывает Наталья Булатова.
1: Эта история произошла со мной, когда я училась в 4 классе. Наверное, как и все вы, дети, я очень сильно хотела собаку. У меня есть старшая сестра и братик. И мы все втроем просили у наших родителей, чтобы мы завели собаку. Конечно же, они были против, потому что это лишняя трата времени, денег, это лишние заботы, нервы. Но мы, конечно же, это не понимали, собака же, это хорошо. И мы постоянно их уговаривали. И они, конечно же, нам сначала отказывали. И вот в какой-то момент нам все-таки удалось уговорить. Мы свое сделали. И даже родители очень сильно загорелись этим. Мы были очень рады. Я помню, мы всей семьей сидели, искали, какую породу нам лучше взять, какая нам подходит. Мы выбрали эту собаку. Мы нашли женщину в городе, у которой у собаки недавно родились щенки. И можно было приехать и посмотреть этих щенят. И потом через месяц забрать. Я помню, мы приехали всей семьей, все 5 человек зашли, и там было столько этих щеночков. И вот один щеночек, он прям подбежал к нам, и нам он так понравился, он был самый красивый. И мы такие, да, точно, это будет эта девочка была. И нам сказали, что вот хорошо, мы за вами ее закрепим, через месяц вы сможете ее забрать. И вы знаете, вот с того момента, когда я увидела эту собаку, я каждый день, вот этот месяц, ждала этого дня, когда мы сможем за ней приехать и когда она будет жить с нами. Я просто каждый день, ну скоро у нас будет собака, скоро у нас будет собака. Я даже сочинила для нее какие-то колыбельные, я помню, какие я буду ей петь. И вот оставалось 2 дня до того, как мы ее заберем. И так получилось, что я пошла в школу чуть-чуть пораньше, и там играла на площадке с одноклассниками, и я упала с лестницы железной, прокатилась спиной, можно сказать, по лестнице, и у меня был компрессионный перелом позвоночника. Я, конечно, этого сразу не знала. Я вечером поехала в больницу, так как болела спина. И вот как я вечером туда приехала, так я оттуда и не уехала, потому что меня положили. И сказали, что мне 42 дня, нельзя будет вставать. Я очень жутко расстроилась, я много плакала, потому что даже не из-за болезни, а из-за того, что вот на следующий день нужно забирать собаку, а я хотела поехать тогда с мамой. А я не могу этого сделать, потому что мне вообще нельзя вставать с постели 42 дня. А я энергичный еще ребенок, и мне это просто было, это было очень сложно. Я помню, мне присылали фотографии, как мой брат и сестра играют с этой собакой. Я, конечно, была счастлива, и в то же время я очень много плакала. И вот эти 42 дня, они казались для меня вечностью. И когда все-таки настал тот день, я помню этот день, как сегодня, когда меня выписали, за мной приехали родители, я впервые за это время встала на ноги. Я просто не могла ходить, мои ноги атрофировались, и я училась ходить заново. Мне было очень больно и тяжело, но я очень хотела этого, потому что я хотела поехать скорее домой и встретиться с этой собакой, которую я уже давно жду встречи. И я помню, мы приехали, и я даже не успела зайти в квартиру, я шла по коридору, и моя бабушка, она вышла с этой собачкой, с этим щеночком на руках, и этот щеночек, когда меня увидел, и я, когда его увидела, я уже не могла стоять, я на колени встала, и она тоже вырвалась из рук бабушки и побежала ко мне, я помню, как она меня облизывала, я ее обнимала, я была очень рада, это просто как будто она знала, что я живу в этой, ну, с этими людьми, как будто она меня ждала, это было очень удивительно. Я тогда испытывала просто огромное счастье, и я благодарна Богу за этот день, за то, что он был в моей жизни. Я тогда поняла, что то, что я со мной приключился, вот эта ситуация, несчастный случай, это сделало меня еще сильнее. И в этот день, когда мы встретились с долгожданной собакой, я была намного счастливее, чем, наверное, тогда, когда бы, если бы не произошло этого несчастного случая, я бы встретилась с ней раньше. И вы знаете, так бывает, что мы не понимаем, для чего нам даются испытания, почему нам приходится так долго ждать, но Господь, Он видит все, и Он знает, и Он хочет, чтобы мы были счастливы, нам просто нужно Ему довериться.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
1: Для вас поет Белла Березина.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Совершенно не секрет, что созависимость – это потеря контроля над своей собственной жизнью. А как вообще понять, что вот если я сбилась с пути, какой вот из этого есть выход?
2: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии. Ведущий психолог реабилитационного центра. Автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: пока мы живы, можно все исправить.
3: Помогая созависимым людям, я задаю два вопроса. Таких два принципиальных вопроса, которые помогают понять, где, когда и как вы сбились с вашего пути. Первый вопрос – это какие убеждения, мысли, чувства и действия вас привели к тому, к той жизни, которую вы имеете? Вот какие убеждения, мысли, чувства и действия вас привели к этому, к этой жизни? Вам нужно составить список вот этих вот мыслей, убеждений, мыслей, чувств и действий.
1: Мне кажется, что очень многие мысли, многие убеждения у нас вот именно заложены из детства. Это идет как-то как вот в роду принято. Вот как я помню даже из своего детства убеждение того, что, к примеру, там нужно вот всем помогать, всех нужно любить. Да, это хорошее, с одной стороны, да, но из этого следует того, что я вот всем начинаю помогать, даже тем, кто меня не просил. И из этого может рождаться какая-то уже созависимость.
3: Но вот для этого есть второй вопрос. Для того, чтобы картина она была полной, то есть мы отвечаем на первый вопрос, и потом отвечаем на второй вопрос. А второй вопрос, он очень созвучен с первым вопросом. Фактически он его повторяет. Какие убеждения, мысли, чувства и действия привели бы вас к другому результату?
1: Ага, то есть мы меняем, грубо говоря, первые, да, негативные свои установки на более позитивные, да, то есть как мы можем изменить.
3: Да. Но очень важно эту работу провести именно письменно.
1: Хорошо.
3: Потому что, знаете, вот часто, когда я даю задание, мне говорят, вот я не написал, вот я об этом подумал, простите, пожалуйста. То, что вы подумали, это как облачко. Оно прилетело и вылетело, и больше его нет. Как говорится, то, что написано пером, не вырубите топором. Поэтому всегда всю работу мы проводим письменно. Вот в этом и заключается работа. То есть письменно определенный провести самоанализ, анализ своей собственной жизни.
1: Вот я провела анализ своей собственной жизни, да, вот нашла вот эти убеждения негативные, да, какие-то установки или мысли, которые приводят меня к чему-то такому удручающему, переделала их. А вот если я понимаю, ну да, все равно со стороны иногда видно,
3: да, со стороны виднее,
1: там, к примеру, что человек, мой близкий человек, запутался в жизни, и вообще имею ли я право побудить его к реабилитации, к каким-то действиям, вообще должна ли я это делать, должен ли вот...
3: Вы знаете, очень непростой вопрос, и ответить однозначно на него сложно. Почему? Потому что очень часто, когда мы пытаемся нашего близкого в чем-то убедить, мы встречаем что?
1: Отрицание, негатив.
3: Отрицание, не понимаю, почему это возникает? Дело в том, что есть такой закон физики: на любое действие есть
1: бездействие.
3: Противодействие, да. И поймите правильно, что чем больше это действие, тем больше противодействия. То есть чем больше мы пытаемся его убедить, тем больше он от нас отмахивается, говорит, все нормально, ругает нас, не лезьте в мою жизнь и так далее. Понимаете?
1: Конечно.
3: Поэтому решение какое? Перестать действовать, понимаете?
1: Да.
3: То есть... А если не будет действия, тогда не будет и противодействия. Иногда нужно просто замолчать, перестать пилить, убеждать, а просто замолчать, и тогда не будет противодействия. Тогда, возможно, он сам задумается о своей собственной жизни. А некоторым ребятам нужно упасть до дна. Угу. Нужно упасть на самое дно. Знаете, есть разные наркотики, и вплоть до того, что мне говорили, что вот пока я употреблял героин, я чувствовал, что у меня все нормально в моей жизни. Угу. До тех пор, пока не стал употреблять, ну, допустим, соль.
1: Угу.
3: И когда я стал употреблять соль, я понял, что я действительно упал на самое дно. Иногда надо лишиться работы. Иногда даже надо лишиться, может быть, даже семьи или жилья для того, чтобы человек понял, что он зашел слишком далеко. Но в любом случае мы со своей стороны должны предпринимать все попытки убедить человека. И сделать, по крайней мере, это, ну, непросто. Почему? Дело в том, что очень часто в попытках убедить человека мы переходим на личности и начинаем его оскорблять,
1: да,
3: что еще
1: обзываться.
3: Больше усугубляет угу. ситуацию, поскольку это его ранит. Поэтому я обычно даю такие рекомендации. Если вы хотите поговорить с вашим близким человеком, убедить его лечиться, убедить изменить свою собственную жизнь, и что так вообще делать нельзя, начать нужно просто с извинения. Извини, пожалуйста, вот, может быть, я был в чем-то виноват, там, в том-то, в том-то, в том-то. Мы начинаем с того, что просим прощения. Прощения. Угу. Может быть, там и не за что просить прощения. Но
1: лучше, как нам кажется.
3: Да, как нам кажется. Но лучше это сделать, с этого начать беседу. Дальше. Я рекомендую сказать факты и чувства.
1: Угу.
3: Факты. То есть, что в его жизни происходит, что он уже и работу потерял, от него уже жена ушла, и посмотри, ты здоровье теряешь, он посмотри на свои зубы, посмотри, у тебя там и гепатит, или там ВИЧ. То есть мы говорим факты, угу. только факты, и говорим о чувствах. Как это ранит меня лично, какую боль это причиняет мне, как мне... Тяжело смотреть, как мой близкий человек, мой родной человек погибает, не переходя на личности,
1: да.
3: не обвиняя нашего близкого.
1: Угу.
3: Вот такой подход.
1: То есть мне больно от того, что ты, к примеру, там...
3: Мы говорим о своих собственных чувствах.
1: То есть мне больно от того, что я вижу, что мой выбор, да, я выбрала себе любимого там мужа, да, я сделала этот выбор, но мне больно, что мой выбор... к сожалению,
3: да,
1: губит себя.
3: Так поступает, да,
1: что именно не на личность, а, наверное, вот на выбор, что вот так вот на поведение.
3: Вот, то есть мы попросили прощения, говорим о фактах и говорим о чувствах. Вот такой подход помогает человеку задуматься о своей жизни. Есть еще такой подход, как интервенция. То есть когда собираются родственники, друзья, как можно больше людей, вот, и тоже говорят ему свои факты, приводят факты. И, как правило, то есть, если одного человека недостаточно, может быть, там два и три человека будут более убедительны вместе и помогут задуматься. В любом случае, мы должны от себя предпринимать все, что мы можем сделать, все попытки. Вот, если уже ничего не получается, то, конечно же, ну что остается, приходится ждать. Иногда с родственниками мы принимаем и такое решение. Если у нас есть подозрение, что человек употребляет, но у нас нет фактов, доводов, ну, тогда только остается ждать.
1: Потому что это выбор другого человека, да?
3: Выбор,
1: как
3: да.
1: наш выбор иногда заключается в нашей жизни, то это выбор другого человека.
3: Конечно же, да, здесь есть большой здоровый минус. Человек может не захотеть лечиться, не захотеть менять свою жизнь, но
1: это тоже его выбор.
3: Но у нас есть козырь. Mm-hmm. Огромный большой козырь.
1: Какой козырь?
3: Мы сами начинаем работать над собой. Когда созависимый человек начинает ходить на группы, когда человек созависимый начинает менять свое поведение, начинает менять свою собственную жизнь, у него все меняется, и зависимые это обязательно увидят.
1: Конечно, пример. Пример того, что человек стал меняться, его жизнь стала лучше. Мне кажется,
3: он появляется, у зависимого человека появляется шанс.
1: Угу.
3: Поймите правильно, что изменения жизни созависимым, они не пройдут бесследно. По крайней мере, жизнь одного человека, но точно изменится. И у второго появится шанс. Конечно, он может этим шансом не воспользоваться, но практика показывает, что подобные изменения в сознании человека, как правило, влияют очень положительно на динамику выздоровления наших близких людей. Поэтому всегда мы начинаем только с себя, и, поверьте, пример заразителен.
1: Пример заразителен, да, действительно, любой пример, он заразителен. Да. И вот здесь тоже следует такой вопрос. Так кто же тогда вот именно автор нашей жизни? То есть с чего вообще нужно начать в первую очередь в этом вопросе восстановления?
3: Да, действительно, поскольку созависимость — это потеря контроля, потеря контроля над своей жизнью, то выздоравливая от созависимости, мы возвращаем этот контроль свои руки, контроль над своей жизнью, своей руки. Очень важный вопрос. Действительно, вы правильно задали этот вопрос. Вот кто автор моей жизни? К сожалению, автор в жизни созависимого человека, как правило, зависимый человек. Можете представить, какой он вам жизнь напишет своим корявым, уродливым почерком?
1: Так он напишет, он и указывает, как жить. Вот там
3: такую
1: и главная
3: жизнь,
1: зависимость,
3: как
1: да.
3: говорится, врагу не пожелаешь. Угу. Такую жизнь, которую пишет нам. И он это пишет и продолжает писать.
1: Угу.
3: А мы все больше и больше теряем контроль над своей жизнью. Вот потерю контроля можно проиллюстрировать следующим образом. Представьте автомобиль. Мы едем в автомобиле с большой скоростью. И мы отпускаем руль. Угу. Это есть потеря контроля. Скажите, пожалуйста, вот через какое время автомобиль врежется куда-либо? Там, в забор или в столб?
1: В ближайший, так скажем, забор.
3: Ну, не совсем так. Смотрите, когда мы едем на автомобиле и отпускаем руль, какое-то время автомобиль будет ехать прямо.
1: Да-да.
3: И создается иллюзия, что вроде бы ничего, все хорошо. Но просто подобное поведение рано или поздно приведет к краху. То же самое в жизни созависимого человека.
1: При любой, возможно, я говорю, удобном случае, да при любом,
3: да.
1: Вот к заборе, говорю, ближайший забор, ближайшее препятствие, соответственно, да. влечет к
3: рано
1: тому, что...
3: Но какое-то время автомобиль будет ехать что? Прямо.
1: Пока нет препятствий, да.
3: Поэтому, когда созависимый потерял контроль над своей жизнью, какое-то время еще, по инерции, его жизнь еще будет более-менее, скажем так, но просто вы должны понимать, что рано или поздно такая позиция закончится крахом. В психологии есть такое понятие, как локус контроля. Слышали об этом?
1: Да.
3: Есть внешний локус контроля, угу. и есть внутренний локус контроля. Что это такое? Внешний локус контроля говорит о том, что успехи и неудачи, причину наших успехов и неудач мы относим к внешним факторам. То есть в моей жизни сегодня, во всех моих неудачах, во всех моих бедах виноват кто? Президент.
1: Кто там?
3: Страна. Начальник, страна, в которой я живу, соседи, муж или там жена, сын. Все вокруг виноваты, но только никто.
1: Не я, конечно же.
3: Только не я. Внутренний локус контроля говорит, что во всех своих успехах и неудачах виноват только кто? Один человек.
1: Я.
3: Да, и это я. Эта позиция в корне меняет отношение к моей жизни. В корне. Поскольку людей, которые...

0: Я здесь ни при чем, и, соответственно, вот это внимание ушло.
1: Да, поэтому сегодня в своей собственной жизни я должен стать автором, создателем своей собственной жизни. И, знаете, как бы это ни звучало странно, но мы, работая с зависимыми и созависимыми, мы пишем свою будущую жизнь.
0: Угу. Вы прям письмо пишете или как у вас происходит?
1: Да, это письменная работа. Я прошу написать, вот как вы видите свою будущую жизнь во всех ее подробностях. Пускай это всего лишь на бумаге, пускай всего лишь это фантазия. Но с этого и начинается, скажем так, возвращение контроля нашей жизни. Потом мы делаем это более подробно. Я уже не буду рассказывать просто.
0: Ну да, это может быть, обычно это называется либо карта желаний, либо когда мы захватываем все четыре сферы, да, поэтому это можно найти, посмотреть, как это делать. Это очень важный, мне кажется, и нужный инструмент.
1: Да. Как раз можно, есть еще такой инструмент, как колесо баланса, если слышали,
0: да? Да, конечно.
1: То есть, когда мы делаем нашу жизнь сбалансированной, мы расписываем разные сферы нашей жизни и, скажем так, стараемся в равной доле на каждую сферу уделять внимание, время, и таким образом наша жизнь становится сбалансированной. Вот. Почему колесо баланса называют? Потому что если колесо не сбалансировать, оно будет что?
0: Конечно.
1: Оно будет бить, да. И каждый водитель знает, что когда мы меняем зимнюю или летнюю резину, колесо нужно отбалансировать. Вот поэтому... А чем хуже наша жизнь, скажите?
0: Намного лучше. Намного дороже, чем колесо.
1: Да, да. Чем и сложнее, любое... чем колесо. Да. Да. Поэтому каждому из нас нужно, вот, чтобы наша жизнь была сбалансирована.
0: Угу. Так вот, мы говорили про внешний локус контроля. А что еще можно сказать вот, про какие, может быть, присущие черты вот, уже выздоравливающему человеку, вот именно когда мы обращаем внимание на себя? Вот. Может быть... Просто очень часто в среде верующих, там, христианской, говорят о том, что автор — Бог. Вот как вот вы к этому относитесь? Как бы вы вот отнеслись к данной позиции? Может быть, что-то свое мнение у вас есть по этому поводу?
1: Ну, вы знаете, да, вот сегодня, когда у меня рубашка испачкалась, стирать буду я, а не кто-то другой, правда?
0: Угу.
1: Сегодня выбор за мной все-таки, а не за каким-то другим, посмотреть телек или почитать книгу.
0: Угу.
1: Этот выбор делаю я. Поэтому мы говорим, что кто автор моей жизни? Кто-то другой? Особенно это может быть зависимый человек? Или все-таки я сам принимаю решение? Я сам выбираю, как мне жизнь и какую жизнь мне проживать? Куда мне пойти? Понимаете, пойти посплетничать? Или, скажем так, пойти сделать что-то созидательное, хорошее и доброе. Вот. Но это вопрос тоже и вопрос ответственности,
0: да,
1: поймите правильно, вопрос ответственности.
0: Это, конечно, я вот понимаю прекрасно, что вот лично для меня, как наш Творец-Создатель, это Бог, да, это высшая сила, которая помогает нам по жизни, да, но очень часто люди говорят, я вот молюсь, и Бог сейчас вот решит эту проблему, да, перекладывает ответственность на вот высшую силу. И здесь, соответственно, автором уже жизни становится не сам человек. Бог нам дал разум, мышление и ум. Создал нас совершенными, да, хотел создать нас такими совершенными, но вот, к сожалению, произошло грехопадение, да, и, но все равно разум он у нас не отнял, и выбор не отнял.
1: Более того, он нам дал творческую способность.
0: Да, поэтому мы и делаем этот выбор, но при этом вот именно мне вот помогает, когда я руковожусь действительно какими-то правилами, вот он дал не зря Писание, где все очень хорошо написано, и дал разум и анализ для того, чтобы это анализировать, поэтому я как бы вот именно этот момент того, что мы имеем право выбирать действительно между бытовыми вот этими вещами, вот, при этом руководствуясь вот этим разумом, который послан нам свыше.
1: Знаете, Мария, это вот животные, они не умеют выбирать. Вот когда у меня была собака, вот, она когда видела чужого, она лаяла, а когда видела меня, она виляла хвостом, правильно? Почему? Потому что, ну... у собак нет возможности, скажем так, подумать и что-либо выбрать. Она действует инстинктивно. Человек, человек. Это создание Божие.

0: создан по образу подобию Божьему. И у человека между реакцией, между раздражителем и реакцией есть такая подушечка, она называется свобода выбора.
1: Да.
0: Человек сам волен выбирать, что ему. Когда ему наступили на ногу, простите, пожалуйста, либо что, наорать,
1: либо промолчать, либо
0: умолчать. Сказать, да, да, можно еще раз.
1: Да, либо сказать вот, о том, что сойдите, пожалуйста, да, с ноги моей. Да. Да,
0: понимаете, там. То есть у нас есть это право выбора, и мы, несомненно, должны воспользоваться. И в своей работе чаще всего я никогда не принуждаю. Я использую это право выбора, потому что это право выбора есть у каждого человека. Даже если он употребляет наркотики, у него все равно остается право выбора. Почему? Потому что, возвращая его на путь, где он способен выбирать, вот начинается как раз-таки исцеление. Почему? Потому что он начинает сам, используя ответственность за свою жизнь, вот, возвращая ответственность за свою жизнь, возвращая контроль за своей жизнью, он начинает выбирать другую жизнь. То же самое и для созависимого человека. За каждой женщиной это право, кем быть. Понимаете, очень часто, когда я говорю о созависимых, я говорю о том, что наши близкие делают из ангела демона. Понимаете, это уже не женщина, это демон во плоти. Но ведь при другом подходе можно сделать из демона ангела. Красивую женщину, добрую женщину, внимательную, отзывчивую, любящую. И, к сожалению, те женщины, с которыми я работаю, это женщины, с которых сделали демонов. Но они не такие. Поэтому я всегда говорю, что каждый из вас, каждая из женщин имеет право быть любимой.
1: Она прекрасна.
0: Счастливой,
1: да,
0: прекрасной, да, да.
1: Но этот защитный механизм того, что вот на вот эти внешние обстоятельства, это боль, которую они переживают. Да. Боль обычно делает из нас гневоголиками, да, делает, да, нас такими злыми.
0: Но когда я говорю, что у вас есть право, и когда я начинаю верить в них, они начинают сами в себя тоже верить. И вот начинается вот этот процесс исцеления. Может быть, помните вот эту историю, когда Диоген ходил по городу в светлое время суток с фонариком. И помните, что он кричал?
1: Нет, я уже не помню.
0: Ищу человека. На него смотрели, косили взглядом, как же так? Вокруг тебя люди окружают. Он говорит, нет. Говорит, людей много, а я человека ищу. Я хочу найти человека. Поэтому сегодня процесс исцеления, процесс выздоровления – это вот это становление. Становление из, скажем так, человека, точнее, из просто, не знаю, даже…
1: Из просто физического.
0: Да, да. Человека с большой буквы.
1: Да,
0: стать человеком с большой буквы. Вот это наша цель.
1: Какие-то еще могут быть вот, принципы, которым может придерживаться человек, когда становится, когда берет на себя ответственность? Может быть, еще какие-то есть моменты, о которых можно было бы сказать, вот именно работая с созависимыми людьми?
0: Вы знаете, очень часто созависимый становится зависимым, к сожалению. Очень часто женщины, которым противно было, никогда не выпивали, но будучи созависимыми, начинают выпивать. Начинают, как я называю это, заедать, прикладываться к холодильнику. Развивается пищевая зависимость у них. Даже начинают пробовать наркотики. То есть надо помнить, что созависимость – это змея, которая пытается всеми силами остаться в жизни человека и продолжать жить любыми способами. Даже, скажем так, когда созависимость переходит в зависимость. И это непросто. Вот дальше. Хочу отметить следующий момент, что дорога осилит идущий. Не оставляйте никогда вот этого желания стать другим. Помните, что каждый день надо что-то делать, что-то предпринимать для своего выздоровления. И мы об этом будем говорить. Это либо группы, чтение, общение со здоровыми, нормальными, адекватными людьми. Вы знаете, вот, выздоровление, оно ведь подобно эскалатору.
1: Это как?
0: Эскалатор, который едет вниз. Когда мы стоим на эскалаторе, мы куда движемся?
2: Куда едет эскалатор?
0: Да, если эскалатор движется вниз,
1: то
0: а наша жизнь, вниз. Наша жизнь — это эскалатор, то мы едем вниз, когда мы стоим. Когда мы просто идем, что с нами происходит на эскалаторе, который едет вниз? Просто
1: вот идем. Он едет вверх. Вниз, мы пытаемся подняться наверх. Но если он едет вниз, это
0: мы
1: сделать
0: стоим на
1: очень
0: месте,
1: сложно.
0: Поймите правильно. То есть если мы просто идем, а эскалатор едет вниз, а мы просто вверх идем, мы стоим на месте. Понимаете, да? То есть это вот наша жизнь, это иллюстрация нашей жизни. И только когда мы предпринимаем активные действия, когда мы начинаем бежать, мы начинаем подниматься вверх. Поэтому, знаете...
1: В этом случае использовать лестницу, да?
0: Нет, бежать. Предпринимать активные действия. Почему? Потому что, знаете, как приходит ко мне, говорит, вот я то-то делаю, вот в моей жизни ничего не происходит. Ну, простите, вы просто идете. Поэтому вы на данный момент, вы стоите на месте. Поэтому процесс выздоровления – это активный поиск, это активная жизненная позиция, как еще ее назвал Стивен Кови, проактивная позиция, когда я хочу что-то изменить в своей жизни, и я делаю активные действия, я делаю все, что от меня зависит, чтобы моя жизнь изменилась. Это бег, это, понимаете, это активное действие, бег, учащенный пульс, дыхание. Вот только тогда я начинаю подниматься по этому эскалатору, по эскалатору жизни вверх, и в моей жизни начинает что-то меняться. Конечно же, не забывайте, что в одиночку выздороветь невозможно. Нужны наставники, нужны рядом люди, которые поддержат вас, поймут вас, не осудят вас. Вот. И, конечно же, надо помнить, что безвыходных путей не бывает. Бывает, знаете, не найденные решения. Просто я их еще пока не нашел. Но безвыходных путей не бывает. Вот это надо помнить. Всегда должна быть надежда в жизни.
1: Спасибо большое, Александр. То есть, чтобы быть автором своей жизни, да, нужно руководствоваться разумом, который нам дал Бог. Да. Обязательно иметь эту ответственность, да, ответственность за себя и свою жизнь. Это когда я спрашиваю в первую очередь себя, какие у меня мысли, убеждения, какие, может быть, цели на жизнь, как я развиваю свою жизнь, да, не забывать о всех своих сферах жизни. Вот. И, может быть, даже использовать лестницу в том плане, чтобы подниматься, не бежать против какого-то там паровоза, да, или, к примеру, ну, делать такие попытки, которые помогают в развитии себя и становиться примером для рядом живущего, зависимого человека.
0: Да, помнить, что если я стою на месте, если я не развиваюсь, я деградирую, а мое состояние будет прогрессировать.
1: Ну, лучше идти, лучше, если не получается идти, то...
0: Лучше идти, чем ползти, лучше бежать, чем идти.
1: Да, ну если что, уж хотя бы лечь в том направлении.
2: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Ведущая Юлия Синицына.
2: Здравствуйте. Как сказать ребенку о смерти? Если умер кто-то из близких, нужно ли ребенку знать об этом? Сегодня мы обсуждаем эту непростую тему, и на наши вопросы отвечает педагог-психолог Лариса Андрусяк. Лариса, здравствуйте. Вы снова в нашей студии. Я рада вас видеть. Принято считать, что детей нужно ограждать от всех негативных новостей. И особенно новость о смерти кого-то из близких – она, конечно же, может травмировать ребенка. Некоторые родители, они скрывают от ребенка новости о смерти, например, бабушки или дедушки. Мама скрывает от ребенка новость о смерти отца. Правильно ли это?
3: Действительно, мы стараемся ограждать наших детей от нежелательной информации. Но мы должны понимать, как бы мы ни любили своих детей, мы не можем оградить их от падений, от содранных коленок, от ударов, от боли, от заболеваний и также от неприятных новостей также. И мы должны понимать, что дети, взрослея, должны учиться справляться со своими чувствами, эмоциями, как положительными, так и негативными. Поэтому мы должны говорить детям и о таких неприятных вещах, как от смерти близких людей.
2: Угу. Вот есть мнение, что правильнее сказать ребенку, например, маленькому ребенку, да, что бабушка не умерла, а отправилась в далекое долгое путешествие, да? Папа не умер, а уехал в командировку. Может быть, если ребенку 3-4 года, это и правильно, может, так и нужно говорить? Или все-таки надо сказать правду?
3: Ну вот, к примеру, представим ситуацию, да? Папа умер, мама не хочет говорить ребенку о смерти, она не хочет травмировать ребенка, она говорит, папа уехал в путешествие. И вот папы нету и неделю, и две, и три. И 4, и месяц. У ребенка возникает вопрос: что же это за путешествие такое?
2: Когда приедет папа? Он спрашивает. Когда?
3: Да. Угу. И что же это за путешествие такое? Папа не возвращается и не возвращается. У ребенка появляется какое-то сомнение, какое-то недоверие. Ну вот, просто рассматриваем ситуацию. Проходит время, и, к примеру, нужно маме куда-то поехать. На самом деле. И мама подходит к ребенку и говорит, там, сыночек или доченька, мама должна поехать вот куда-то. У ребенка появляется панический страх. Папа уже уехал в путешествие, и его нету. То же самое случится с мамой. Поэтому мы должны ребенку говорить правду, что на самом деле произошло. Если человек умер, ребенок имеет право это знать. Да, ему будет больно, он будет плакать, но он должен учиться справляться с этими эмоциями, с этими чувствами. Он имеет право знать правду.
2: Угу. В каком возрасте что именно можно говорить? Потому что одно дело ребенку 4 года, совсем другое дело, когда ему 14 лет, 10 лет, 15 лет. Это разные,
3: да, возраста. Конечно. К примеру, если мы берем маленького ребенка, здесь мы должны быть правдивыми, но очень чуткими. И мы должны понимать, что каждое наше слово отзывается и в сердце, и в разуме ребенка. И мы еще должны понимать, что, допустим, в 4, в 5 лет дети понимают речь буквально. Если, к примеру, мы говорим, папа заболел и умер, ребенок будет бояться болеть. Ребенок будет каждый раз бояться, когда заболевает мама или бабушка. Он будет бояться смерти. Поэтому мы должны сказать, что так случилось, папа заболел очень серьезной болезнью. И от такой болезни нету еще лекарства, к примеру. Не могли врачи ему помочь. Есть болезни разные, но вот у папы была такая серьезная болезнь, с которой человеческий организм не смог справиться. Если человек умер от несчастного случая, мы должны тоже ребенку объяснить, что вот произошел несчастный случай, папа погиб, ну, я не знаю, упал на стройке, сбила машина. То есть порционно небольшими фрагментами, фрагментально, но мы должны говорить правду. Не нужно говорить «папа уснул». Да? Мы, допустим, вот мы взрослые, мы часто употребляем такое «уснул навсегда», ему теперь хорошо. Ребенок понимает буквально «уснул». Если папе хорошо, почему все плачут? И ребенок будет каждый раз бояться уснуть, потому что он не проснется. Или он будет понимать, что может не проснуться и мама, или бабушка, или дедушка, то есть кто-то из его близкого окружения. Поэтому мы должны подавать ту информацию, то есть мы должны продумывать каждое слово и анализировать, какие ассоциации это может вызвать у ребенка. Или мы еще говорим «ушел и не вернулся», «ушел навсегда». Иногда мы говорим, допустим, там, бабушка ушла навсегда. То есть каждый раз, когда ребеночек будет слышать слово «ушел», он будет пугаться, а вернется ли?
2: Да, то есть вещи нужно называть своими именами. У каждого события должно быть только одно определение.
3: Да, конечно.
2: А вот, ну, допустим, дети 8-10 лет, они уже понимают, что такое смерть, да, что это бесповоротный процесс, что человека хоронят, есть кладбище, да. Ну, может быть, года в 4 ребенок еще не понимает, что такое смерть. Конечно, ребенок может видеть там умершую птичку, да, умершую муху, но, может быть, он еще и не видел.
3: Не
2: мы сейчас,
3: понимаем,
2: да, мы сейчас все-таки не так близко к природе живем, как вот люди 100-200 лет назад жили. Мы сейчас живем в городах. И если, например, домашних питомцев нет, и ребенок не так часто бывает на природе, он и не видел, может быть, еще, что значит смерть. Вот как объяснить ребенку, что такое смерть? Вот что вообще это, ну, нет возврата, что это действительно навсегда.
3: Но вполне возможно, вполне вероятно, что с ребенком придется на эту тему говорить несколько раз. Потому что, конечно, очень многое зависит от типа личности, от типа ребенка. Некоторый ребенок, когда вы ему скажете, допустим, у меня для тебя есть серьезный разговор, мы сейчас должны сесть с тобой спокойно поговорить. Ну, это, например, годика 4-5 ребенку. Ты знаешь, вот сегодня, к примеру, твой дедушка умер. Он болел. Очень серьезно заболел, у него сердце не выдержало, он умер. Некоторые дети могут задавать вопросы, а что такое смерть? А некоторые от того, что они не понимают, что происходит, ребенок может разозлиться, он может разгневаться, он может сказать маме или папе, ты плохой, ты что такое говоришь? Он может убежать из комнаты, и мы должны быть готовы к этой реакции. То есть нужно дать ребенку некоторое время и потом вернуться опять к этой теме разговора. Нужно сказать, что так в жизни бывает. Наступает такой момент в жизни, когда старенькие люди умирают. Ребенок может спросить, а что, ты тоже умрешь? Маму, допустим, может спросить. Или я умру. Нужно объяснить. Наступает такой момент. Но это в глубокой старости. А мы с тобой еще будем жить долго и счастливо. Я еще дождусь, там, пока ты школу закончишь, женишься, у тебя будут свои детки. У нас еще много с тобой счастливого и долгого времени. То есть мы должны дать ребенку информацию таким образом, чтобы сказать ему правду, но и минимально его ранить, дать какую-то надежду.
2: Потому что ребенок может бояться, что он в любой момент может умереть.
3: Да, Или он, или мама, то есть тот, кто остался, или кто-то из сестер-братьев. Вот, то есть затем, когда вот мы как бы то ни было, для ребенка это стресс, для нас это стресс. Даже если человек долго болеет, даже если мы ожидаем, что он умрет, все равно для нас это стресс и переживание. У ребенка могут быть ночные кошмары, у него могут быть нервные срывы. То есть, и опять, мы должны быть рядом с ребенком, мы его должны поддерживать, мы должны обсуждать с ним чувства, эмоции. Тебе неприятно, тебе горько, ты расстроен, я тоже расстроена, мы будем скучать, нам будет не хватать, но мы будем помнить, у нас есть фотографии, у нас есть записи, мы будем помнить то время, которое мы там проводили вместе с дедушкой или бабушкой. Вот. То есть, ну, было у нас такое счастливое время, теперь нам нужно будет научиться жить по-новому, уже там, допустим, без дедушки. Я помню, когда мой отец умер, младший сын был еще маленький, и он очень часто говорил, вот, То есть мы жили в разных городах, 1500 километров мы жили от нашего отца. И когда он умер, все равно, вот, младший особенно, он скучал, и он говорил: «Плохо без дедушки. Правда, мам?» Я говорила: «Да, сыночек, плохо без дедушки. Но ты помнишь, как нам было хорошо, вот когда мы ездили, дедушка нас встречал, и мы вспоминали некоторые моменты, которые мы проводили вместе, те приятные. Первое время это все вызывало слезы, было больно, но потом со временем как бы только приятное воспоминание, уже с улыбкой. Помнишь, мам, вот было вот так, помнишь, было так». То есть это моменты жизни, с которыми мы сталкиваемся, каждый из нас. Рано или поздно. И мы должны объяснять детям, что да, в жизни так бывает.
2: Угу. И нужно быть готовым, да, к тому, что вот у ребенка могут и кошмары быть ночные, да, как вы сказали, да, и истерики, да, и слезы, беспокойство, да. Потому что мне кажется, что когда вот мы сказали правду ребенку, а кто-то из членов семьи был против этого, кто-то хотел, чтобы мы скрыли, сказали, что в командировке там, да, да, и тут вот ребенок узнает правду, начинаются слезы, истерики, и нам говорят: вот, не я надо было говорить. Я говорила, не надо было. Ну, мы все правильно сделали. Надо было, конечно, сказать правду.
3: Да.
2: Это пройдет.
3: Рано или поздно все равно ребенок узнает. И потом будет еще чувство обиды, почему мне не сказали. Почему мне не сказали? Значит, мне не доверяют, значит, меня каким-то считают ущербной. Вся семья знала, все знали, а меня никто не сказал. Я, значит, какой-то другой, мне доверия нету. То есть тут еще будет накладываться, помимо того, боль утраты, боль того, что вовремя не сказали, здесь еще будет комплекс неполноценности. Почему меня обошли этой информацией?
2: Что не посчитали важным мне это сказать.
3: Да, поэтому и даже во время кошмара мы должны сказать: это пройдет. То есть опять не нужно нагнетать обстановку. А, что случилось? Наверное, что-то мы сделали неправильно. Нет, это пройдет, это бывает, это нормальная реакция. То есть организм, разум не хочет принимать смерть. Ну, потому что это противоестественно, мы хотим жить. И дети наши хотят, чтобы мы жили. Вот, и организм противится вот этой вот новости. Но это естественная реакция, это пройдет. Не нужно пугаться, не нужно там... Вот, дали попить водички, успокоили, погладили, побыли вместе, подождали, пока уснет. Вне зависимости, какой это возраст. Это может быть и в 13 лет, это может быть и в 16 лет. Мы должны быть рядом. Мы не должны говорить: ну что ты не можешь справиться с такой ситуацией? Ну, все умирают. То есть мы должны сочувствовать, мы должны сопереживать. Да, я тоже переживаю, я тоже не могу уснуть. Это естественная реакция, потому что, ну, действительно, мало кто из нас может спать, когда мы узнаем о таких новостях. Вот. И ребенок, он тоже переживает. Но это процесс взросления.
2: Понятно.
3: Это процесс взросления.
2: А, допустим, вот, ну, женщина потеряла мужа, он умер, и она плачет, да? Ну, или родителей, ну, тоже есть... взрослые дети, которые, хоть и родители были престарелые, они были все равно к ним очень привязаны, и эта смерть тоже выбила из колеи. Вот. И человек плачет. Некоторые считают, что не нужно ни в коем случае показывать свои слезы, свои отрицательные эмоции ребенку. Пусть ребенок не видит, что я плачу, он должен знать, что я сильная, брать с меня пример. Вот. А кто-то считает, что наоборот, нужно говорить и плакать, и прямо при ребенке. Вот вы что скажете на это?
3: Когда мы прячем свои эмоции, ребенок, глядя на нас, он тоже прячет свои эмоции, потому что он считает, что произошло что-то постыдное, что-то нехорошее, из ряда вон выходящее, и мы не должны об этом ни говорить, ни показывать свои эмоции. Это приведет к тому, что во взрослой жизни этот человек будет эмоционально холоден. Он не сможет ни посочувствовать кому-то, ни выразить эмоции какие-то. То есть он будет отстраненным. Он спрячет все свои эмоции. Потому что в детстве он решил, что проявление любых эмоций — это неправильно. Когда мы будем безутешно рыдать и плакать, то это тоже будет влиять на ребенка негативно. Это будет казаться катастрофой. То есть любая утеря для ребенка — это будет катастрофа. И ребенок вырастет беспомощным, ожидающим помощи от кого-то. То есть мы должны выдерживать золотую серединку. Да, действительно, это больно. И если мы плачем, и ребенок приходит и спрашивает, что такое, мы должны честно сказать: мне грустно, мне больно, мне не хватает того, кто умер. Мы жили вместе, мы были очень близки, мы делились переживаниями, мы делили все наши горести и радости. А теперь мне грустно, мне одиноко. Я плачу, но мы будем учиться жить дальше, без кого мы лишились. Mm-hmm. А ты как себя чувствуешь? И этим самым mm-hmm. ребенок тоже должен рассказать, что ему грустно, или ему одиноко, или ему страшно, или ему скучно. То есть мы должны делиться своими чувствами.
2: Показывать пример.
3: Показывать пример. И тем самым мы и не пугаем ребенка, потому что иногда бывают другие крайности, когда там оставшиеся, ну, те, кто остались в живых, они неделями лежат, из комнаты не выходят, болеют в глубоком таком отчаянии, в глубоком разочаровании. Это пугает детей. Дети не понимают, что происходит. Поэтому все-таки нужно справляться с этим.
2: Ну, а если действительно такая ситуация, скоропостижная смерть, были так счастливы, вдруг умирает человек, ну вот и, например, женщина так переносит смерть мужа, но она не может по-другому, в первые там недели она лежит, у нее депрессия. Может быть, тогда кто-то из близких
3: значит, должен быть
2: взять
3: кто-то
2: к себе
3: из близких. Ну, в такой ситуации, скажем, когда его. Уже вот из ряда да. вот выходящая ситуация, когда женщина не может справиться, ну тогда все-таки нужна медикаментозная помощь. Есть успокоительные какие-то уколы, таблетки, потому что все-таки нужно выходить из этой угу. ситуации. Но рядом с ребенком должен быть тот, кто поддержит ребенка и поможет правильно угу. его сориентировать. Потому что ребенок, брошенный в такой ситуации, он потеряется. И он не будет знать, mm-hmm. что делать со своими чувствами, что делать со своими эмоциями. Mm-hmm. И во взрослом мире он тоже будет вот таким беспомощным человеком. То есть в любой ситуации mm-hmm. он будет теряться и не будет знать, что делать. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть он вырастет как бы абсолютно беспомощным и неприспособленным.
2: Если ребенок, он не хочет выражать свои мысли и чувства по этому поводу, но он может быть такой просто закрытый, да? Мы все равно должны своими делиться, да?
3: Но я бы не сказала, что мы должны заставлять его это делать, угу. но все-таки как-то выводить его из этой ситуации, чтобы он все-таки проговаривал свои
2: степенно,
3: чувства, нужно.
2: Да?
3: Надо да. его то есть нужно. Реакция вести. Должна быть. В противном случае он закроется, замкнется и будет вот как бы вот этой вот холодности продолжать жить. Угу. Это нехорошо для угу. ребенка, угу. и ну, как бы в будущем тоже.
2: Понятно. Ларис, время нашей программы подходит к концу. Я благодарю вас за участие, за ваши ответы. Спасибо. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
4: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Не секрет вообще ни для кого в том, что зависимость — это болезнь. Вот, да. Созависимость — это тоже болезни. Так, да. Зависимость лечится в реабилитационных центрах.
2: Да, стационарно.
1: А как лечится созависимый? Где получить вот эту помощь созависимому человеку?
3: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра, автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
2: Хочу обрадовать, что созависимым стационарно не надо лечиться.
1: Уже радует, уже хорошо.
2: Вот. Но в любом случае процесс исцеления, процесс оздоровления — очень непростой путь. Как я уже говорил, это сложный путь, он интересный, но он очень сложный. Почему сложный? Знаете, есть такое выражение, что сердце можно исцелить только сердцем.
1: Интересно, это как?
2: Понимаете, то есть, скажем так, помочь по-настоящему помочь и зависимому, и созависимому человеку может только по-настоящему независимый человек. И, скажем так, по опыту скажу, что этот процесс, он основан на доверии. Вот вроде бы, знаете, как вера, доверие — это такое слово чисто сугубо религиозное, но оказывается, оно — это универсальное понятие, которое работает во всех сферах жизни, и особенно в оздоровлении, исцелении. Это все равно, что к врачу. Сложно пойти к врачу, хотя если приспичит, наверное, пойдешь к любому врачу, но человеку, врачу, которому мы доверяем, мы пойдем спокойно, уверенно. И знаете, как это, как программа Довженко. Сейчас, когда много различных методик, центров, мы уже не услышим такое имя, как помощь по программе Довженко, а раньше она помогала.
1: Что, расскажите, вот что именно, почему вот как-то она помогала, и почему она, может быть, устарела, или
2: на
1: как?
2: На доверии, основана на доверии. Верили люди, верили. Вы знаете, как и вшивание, кодировка, она тоже основана на вере. Ну, пускай примитивный, на страхе и на вере. Вот когда вера пропадает и страх пропадает, уже ни кодировка, ни вшивание уже не работает. Ну да, выпьет человек, немножко будет плохо ему, но он это перетерпит и дальше продолжит пить. Вот самое главное, с чего мы начинаем работать, как я уже неоднократно говорил, это признать. Признание. Самый важный, но и порой самый сложный шаг. Потому что, знаете, с одной стороны, почему это важный шаг? Потому что сделал один шаг, считай, прошел уже полдороги. Как говорится, путь тысячи ли начинается с первого шага. Вот поэтому я всегда говорю, первый шаг, он самый важный. Признание. И когда уже человек признал, дальше идет уже легче. Конечно же, надо помнить, что нельзя спасать мир во всем мире. Не получится, друзья мои, ну не получится. Давайте помнить, что мы начинаем с себя. Мы вначале занимаемся только собой, сугубо собою. Нельзя спасить мир во всем мире, тем более нельзя спасти наших ближних. Начинаем с себя. Начинаем заниматься собой, мы начинаем любить себя, о чем мы сегодня будем говорить. Начинаем читать, начинаем развиваться, начинаем бежать по этому эскалатору жизни вверх, начинаем становиться лучше.
1: Какие еще вот есть способы? Вот вы говорили про любовь к себе. Вы расскажете нам об этом попозже?
2: Да, расскажем обязательно. Что еще очень важно? Информация о зависимости, созависимости. Когда мы понимаем, с чем мы столкнулись, нам проще это пережить и проще с этим работать.
1: То есть, информация — это в каком смысле? Мы где-то должны получить или как?
2: Ну, скажем так, когда мы лучше понимаем, что у нашего близкого, который, допустим, пьет, что-то не слабая воля, это болезнь, нам проще будет относиться к нему как к больному, а не как человек, который, ну, слабак какой-то там. То есть это правильное видение мира, правильное понимание себя, наших близких. Информация помогает нам правильно смотреть на мир. Поэтому здесь, конечно, важна любая информация, в том числе и банально просто информация о зависимости и созависимости, что это такое, как это работает, и основные моменты, как с этим справиться.
1: Вот я знаю, что есть такие люди, ипохондрики. Они относятся к зависимым? Вот они тоже же ходят там в больницу, тоже они постоянно вот болеют? Или вот они не относятся вот к таким вот?
2: Ну, наверное, можно это назвать какой-то психологической проблемой. Сложно назвать зависимыми. Это какая-то, знаете, как зацикленность на себе, на своем здоровье. Да, когда мы прислушиваемся, скажем так, к своему внимательно, очень чересчур внимательно к своему организму.
1: Это к любви тоже к себе не относится?
2: Ну, как правило, это люди, у которых есть та или иная психологическая проблема. Ну, это факт. Мы уже с вами говорили, что эти проблемы берутся не на пустом месте. Как правило, это вот какая-то детская травма, детское насилие. И человек, не понимая, сам того не понимая, живет с этой травмой. А эта травма, она вот таким образом, как вот вы сказали, она так себя проявляет, что человек слишком сильно сосредоточен на себе. На себе. Вот. Тоже неправильно в корне. Мы, скажем так, давайте так быть честным, любой зависимый – это эгоист.
1: Да, конечно. Вот я и хотела вас спросить, что вот эти вот люди, такие вот как вот ипохондрики, вот эгоисты, это ведь не любовь к себе, это не проявляется как любовь к себе.
2: Нет, это не любовь к себе, это эгоистичная любовь, которая разрушает их жизнь, разрушает их отношения, потому что эгоист не может построить, скажем так, открытые, доверительные отношения с другим человеком, он будет тянуть всегда одеяло на себя. Вот. А что такое правильное отношение? Знаете, это, ну, допустим, вот в моей семье я забочусь о супруге, супруга заботится обо мне. И это работает во всех сферах, это работает даже, извините, в интимной сфере, когда человек сосредоточен не на себе, а сосредоточен на удовлетворении
1: партнера,
2: да, а партнер наоборот, скажем так, на удовлетворении. То есть это такие общие принципы, общие законы, которые работают во всех случаях.
1: А вот скажите, есть такая программа, как 12-шаговая программа. Вот многие про нее слышали. Что это за программа? Кому туда стоит обращаться? Вот расскажите немножечко подробно о ней.
2: Да, вы знаете, сегодня многих на слуху 12-шаговая программа. Разные люди по-разному относятся. Некоторые не доверяют, некоторые критикуют, критикуют. Где-то за дело, где-то не за дело. Многим она не нравится. Но давайте быть откровенными и честными. Нравится она, не нравится. Но 12-шаговая программа, она уникальная программа, поскольку по ней выздоровели миллионы человек.
1: Да, это хорошо. На самом деле, сколько людей, столько и мнений. Поэтому кому-то помогло, кому-то нет. Но то, что она уникальна, это хорошо. А в чем ее суть? То есть что там как бы...
2: Это программа самопомощи. Скажем так, почти в каждом большом городе есть клуб анонимных алкоголиков, который работает по 12-шаговой программе. Есть клуб анонимных наркоманов и клуб анонимных созависимых.
1: В общем, для всех групп есть.
2: Ну, допустим, в клуб анонимных наркоманов и анонимных созависимых я, допустим, и вы, как независимый человек, не можете просто прийти. У них есть специальный раз в месяц, специальный день для независимых, скажем так, людей. То есть со стороны туда сложно попасть. И вот есть специальный день для независимых людей, когда я могу прийти и посмотреть, как все это работает, как все это устроено. Как правило, это чай, конфетки, группа садится в круг. Всем привет, я алкоголик, меня зовут Саша. Вот люди рассказывают, делятся своими историями. Делятся своим опытом, как они выздоравливают, тем самым поддерживая друг друга. Но это только начало. Дело в том, что 12-шаговая программа, она очень глубокая, очень серьезная, и для каждого шага есть определенное задание. И, скажем так, работая, мы это называем работа по шагам. То есть выполняется каждый день определенная работа по каждому шагу, шаг за шагом. То есть там можно несколько шагов прорабатывать там, в течение года, двух лет, даже если это очень серьезно. Вот, это очень как бы серьезная программа, которая дает свои результаты. Но, как мы говорим на реабилитации, программа работает для тех, кто по ней работает.
1: Ну, это
2: очень
1: да, если
2: легко,
1: вкладываться.
2: Да,
1: то...
2: легко обвинять, что там 12-шаговая программа такая-сякая, она не работает, это такая полная ерунда. Легко обвинять, если вы по ней не работаете. Я скажу, что она реально может помочь. И не только, кстати, не только с зависимостью, со зависимостью, но и как высказываются люди, которые работают по этой программе, в принципе, решить можно любую проблему с помощью 12-шаговой программы. А вообще программа 12-шаговая это программа духовного возрастания. Почему? Потому что в центре 12-шаговой программы находится Бог. Почему?
1: Душа,
2: да, потому что без Бога выздороветь сложно. Откровенно скажу, что любой по-настоящему выздоравливающий человек, зависимый и созависимый, посещает церковь, читает Священное Писание, молится. Неважно куда. Важно, чтобы этот процесс происходил. И вижу время от времени ребят, которые выздоравливают, они читают Библию, там, Священное Писание, какие-то духовные книги. Этот процесс, это часть, скажем так, процесса выздоровления. То есть это никак это нельзя обойти.
1: Искоренить из этого.
2: Да.
1: Это, как вы сказали, про 12-шаговую программу. Это когда люди приходят в спортзал и говорят о том, что мне ничего не помогает. Если ты вкладываешься, если ты действительно знаешь, какая должна быть программа занятий, а не просто так тупо что-то качаешь, то и, соответственно, тоже 12-шаговая программа, если тоже так же, если вкладывать в душу, душа тоже ответит.
2: У меня такой был случай, когда я занимаюсь с человеком, зависимым от алкоголя, допустим, там где-то было 4-5 занятие у нас, он приходит, он ничего не работает. Я вам тогда ему говорю, смотри, от меня, с моей стороны, твое выздоровление зависит на 20%. То есть это то, что я тебе дам, то, что я тебе кладу. А остальные 80% твоего выздоровления зависит от тебя, от твоих действий. Тогда я задаю следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, сколько в процентном соотношении действий ты уже предпринял? Как, скажем так, хорошо ты выполняешь домашнее задание? Знаете, он подумал, посидел, и сказал, процентов на 15.
1: Вот и ответ.
2: Я так сказал, вот и ответ на твой вопрос. Почему ты до сих пор продолжаешь пить? Почему вот эта программа, по которой мы с тобой работаем, она в твоей жизни не работает? Все, понимаете? Если человек ничего не делает, никакая программа не будет эффективна, никакая программа не будет работать. И, скажем так, а если наоборот начать делать даже такая вот, казалось бы, заезженная программа, как 12 шагов, которая сегодня мало доверия, мало ее любят, а я скажу, и зря, вот она способна творить чудеса. То есть, скажем так, под лежачий камень
1: вода не течет.
2: Все.
1: Это во всем, во всех сферах. Если мы не вкладываем, то то нам, соответственно, и нет ответа. Это, да. как вы сказали, взаимо вот это и любовь, когда взаимно, когда и ты, и партнер да. готовы отдавать. То есть это, конечно же, ну, работа. Да, да. А вот расскажите, пожалуйста, еще, вот есть 12-шаговая программа, но вот если ну, человек не хочет работать в группе, какие-то еще могут быть выходы вот, помощи?
2: Несомненно, знаете, как я говорил, все мы разные. Все мы разные.
1: Да.
2: Я скажу даже больше, что у каждого человека свой крест. И вот эта своя ноша, которую он несет, он должен это понимать. И приходится быть очень гибким. Работая психологом, приходится быть очень гибким, потому что мы все разные. Мы
1: да,
2: все разные.
1: У всех своя норма.
2: И действительно, что я говорю, что хотя, скажем так, в своей работе я не работаю по 12-шаговой программе. Вот, но принципы, они универсальные. И если вот мы вот глубоко коснемся принципы, которые использует 12-шаговая программа, и, допустим, принципы, которые использую я в своей работе, они одни и те же, они универсальны. То есть велосипед заново не придумаешь. Поэтому сегодня я, скажем так, работаю в нетрадиционном среди психологов направлении, это логотерапия. Что такое логотерапия? Еще попозже мы коснемся. Кратко я скажу, что логотерапия — это исцеление смыслом. Когда мы помогаем человеку найти смысл жизни, когда мы наполняем его жизнь тем, что раньше не было, когда у него появляются цели, большие цели, когда он понимает, для чего он родился, для чего он живет, это, скажем так, ответ на самый главный запрос в его жизни. Человек начинает исцеляться. Это называется логотерапия. И, скажем так, действительно, вот эта методика, она делает чудеса. Почему? Потому что человека наполняет то, что раньше никогда не наполняло. У него появляется фундамент в его жизни.
1: Это интересно, когда особенно наша жизнь наполняется смыслом, когда да. она становится интересной и разнообразной. Я считаю, что это основа основ таких, да, когда вот как вот, Бог внутри нас, так и смысл, когда есть в жизни, то наша жизнь становится разнообразнее. Да, действительно, наверное, уже никакие зависимости здесь не подвластны. А вот расскажите, вот мы говорим о смысле жизни, как о вот путешествии, да, а какие цели и какая мотивация должна вот быть и вот в плане исцеления созависимого человека? То есть какие он должен поставить свои цели?
2: Вы знаете, мотивация совершенно разная. И, конечно же, мотивация — это часть моей работы. Фактически, как бы общаясь с зависимым, созависимым, показываешь им разные стороны жизни. То, к чему можно прийти, скажем так, к той разрухе, к тому опустошению, к которому можно прийти, если не работать над собой, от одна сторона. И когда показываешь другую сторону жизни, как можно жить, как можно быть счастливым, как можно любить себя, как показываешь, расскажешь опыты других людей, женщин, которые изменили свою жизнь, стали другими. И знаете, честно скажу, их дети тоже не у всех, но многие из них дети тоже стали на путь выздоровления. Это чудеса.
1: Да, это вообще прекрасно. А вот скажите, пожалуйста, вот такая мотивация, как сейчас я сама изменюсь, и вот я потом их начну менять, я же лучше буду. Она, это хорошая мотивация? Такую ставит мотивацию созависимые? Нет, то есть такой мотивации быть не может.
2: Вопрос, конечно, мотивации и самомотивации — это очень сложный вопрос, потому что у каждого свой набор каких-то приоритетов жизненных. И когда моя задача — найти вот это нечто ценное, что есть в жизни человека, и показать, что это можно добиться. Как правило, лучшей мотивацией, самой лучшей мотивацией является цель. Цель не на месяц. Цель на лет 5, 10, 15 или даже 20 вперед. А еще, как бы, мы будем об этом говорить немножко попозже, но я всегда говорю, что у каждого человека, и я работаю, чтобы такая цель была, у каждого человека, выздоравливающего человека, должна быть цель как минимум больше, чем лет его жизни. хотя бы одна цель такая должна быть. То есть, допустим, мне сейчас 46. Ну, там, дай бог, я еще проживу, ну, не знаю, еще...
1: Лет 60! Давайте, ну, брать
2: давайте,
1: больше.
2: Давайте так столько же, допустим. Допустим, я столько же проживу. То есть моя жизненная цель должна быть лет на 50. Хотя, вот хотя бы одна.
1: Это интересно, да, когда мы можем, когда мы ставим больше, когда мы смотрим более масштабно,
2: да, понимаете,
1: обширно.
2: Почему, вот, знаете, вот недавно был в Санкт-Петербурге, приезжаю по Невскому проспекту, обратил внимание, что Невский проспект — это четыре полосы в

0: Александр, может быть, вы посоветуете какие-то книги, потому что иногда людям сложно найти хорошего специалиста, там, тренера, психолога.
1: Да, знаете, да, я всегда говорю, что если у вас нет возможности, не можете найти хорошего наставника себе.
0: Это дорого, потому что средняя либо консультация дорого, стоит вот 3000 рублей.
1: Я всегда говорю ребятам, что есть книги. Женщинам, с которыми я занимаюсь, есть хорошие книги, которые так же, как и тренер, могут быть всегда рядом с вами. Вы можете обращаться к этой мудрости, к этим знаниям и черпать, питаясь, скажем так, становясь лучше. Есть одна книга, которая в корне изменила мою жизнь, мою судьбу, и, скажем так, благодаря этой книге мы сегодня сидим здесь и говорим на эту тему. Это книга «Семь навыков высокоэффективных людей». Почему? Дело в том, что в этой книге Стивен Кови описывает, скажем так, вот самые главные навыки, которые мы должны научиться в нашей жизни, чтобы быть успешными людьми, успешными во всем, в том числе в семье, в здоровье. Вот. И именно в этой книге я познакомился с Виктором Франклом. Виктор, уже изучая труды Виктора Франкла, я познакомился с его учением, это логотерапия, опять же. То есть, и вот эта книга, она полностью изменила мою жизнь, она придала мне силы и показала направление, в котором мне в том числе, куда мне идти, как специалисту, как психологу. Именно поэтому сегодня, скажем так, я работаю в этой сфере как логотерапевт.
0: Хорошо, спасибо. А скажите, вот все всегда считают, да, что вот, к примеру, мне на то, чтобы выздороветь, да, вот я обычно, когда бываю на больничном, вот это там 2 недели, да, 3 недели, вот здесь вот от созависимости, вот сколько, тоже так же 2-3 недели, или сколько времени у меня уйдет на сию болезнь,
1: знаете,
0: на лечение?
1: Бы, хотелось бы, но когда я разговариваю, можно пример о зависимых, да?
0: Просто, да, конечно.
1: Более ярко, скажем так. Когда я разговариваю с зависимыми, знаете, как вот... Обращается мне человек, который, ну, допустим, употребляет наркотики, или даже, допустим, у него проблема вот с порнографией, допустим. Я всегда говорю, вот скажи, пожалуйста, сколько ты этим занимаешься? Ну, сидит, думает, ну, там, один говорит, там, 15 лет уже, там, другой говорит, я уже 10 лет употребляю наркотики. Вот. Кто-то говорит, там, ну, 5 лет, но соль, допустим. А это, ну... страшный синтетический наркотик. Скажем так, героин можно употреблять всю жизнь. Соль полгода, и ты как будто там, 10 лет. Такое впечатление, как будто ты 10 лет уже героин употребляешь. Такие последствия. Вот. И когда мне говорят, там, 10 лет, 15 лет, там, 20 лет, я говорю, вот смотри, 20 лет ты этим занимаешься. 20 лет ты употребляешь. Скажи, вот как ты думаешь, сколько нужно, чтобы тебе стать другим человеком?
0: Ну, явно не год.
1: Тоже думает. Ну, ты понимаешь, да? Я говорю, что 20 лет, вот сколько? Вот. И ну, после я обычно рассказываю, есть закономерности в нашей работе. Как правило, пик на самую упорную, самую сложную работу приходится на первые полгода. Это самая сложная работа. Скажем так, это все равно, что ракета, которая вылетает за пределы Земли. Больше всего топлива ракета тратит, чтобы преодолеть земное притяжение и вылететь на околоземную орбиту. Почти все топливо тратит. Дальше уже легче. Дальше уже топливо нужно по минимуму. Вот так же здесь максимальные усилия мы прилагаем первые полгода, но в целом реабилитация занимает 2-3 года. Чтобы вы понимали, изменить вот эти вот нейронные дорожки внутри головного мозга, поменять вот этот образ мышления, научить новым привычкам, новым принципам, заложить новые ценности. Это очень долгая работа, и я скажу, что эта работа не совсем работа психолога, потому что только психолог. Ну, пришли на консультацию, ну, дали совет. Больше это можно назвать работу психотерапевта, потому что перед нами стоит непростая задача изменить жизнь человека. А это, простите, пожалуйста, простой консультации не сделаешь. Это планомерная работа, раз за разом, шаг за шагом. Очень серьезная работа. Работа психолога, она похожа на работу тренера. Почему? Потому что нам нужен результат.
0: Конечно.
1: И видели, чтобы тренер там стоял над душой. Иногда, знаете, как приходит тренер, он тебя просто что, выписывает задание, и ты идешь выполнять. Можешь раз-два подойти, посмотреть, но только работая с тренером можно получить результат. Можно выиграть в соревновании, там, выйти ну, на какой-то более высокий уровень своих спортивных умениях. Поэтому фактически сегодня я выполняю

0: роль тренера. Я тренирую, чтобы человек получил результат, стал свободным от зависимости, от созависимости, научился радоваться жизни, получать удовольствие, кайф. Нет гадости.
1: Да, не то, что разрушает.
0: Да, а получить удовольствие от жизни, от воздуха, от солнца, от каждой минуты прожитого дня. Получать удовольствие, счастье, удовлетворение.
1: Может быть, вы расскажете о каких-то техниках конкретных, вот, которые можно применять, которые можно уже начать воплощать там, в жизнь без какой-то такой работы? Или таких техник нет?
0: Ну, скажем так, таких техник очень много, и я использую различные методики, различные техники. В целом, скажем так, я разделяю вот эти все методики и техники на технику преодоления и технику изменения. Вот на технику преодоления, скажем так, техники преодоления, вот, скажем так, вот созависимых ролей у меня уходит примерно 2-3 месяца. Вот. А техника изменения личности – это более серьезно, более долго. Это работа уже полгода, год, полтора, два. У некоторых занимает целую жизнь.
1: Это да. Спасибо, Александр. Созависимость, как и другая любая болезнь, лечится, но лечится не сразу. Это не две недели больничного, это нужно время, это нужно осмысление, книги, помощь специалиста и, возможно, 12-шаговая программа. Знаю, что она есть на онлайн-платформах, в которых можно обратиться, посмотреть. И нужно научиться, в первую очередь, как всегда говорят, контролировать свою жизнь, быть автором жизни, просить мудрости у сил свыше и быть также такими здоровыми, взрослыми, стараться быть лучшими, лучшей версией себя с каждым днем все больше и больше.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru. в разделе «Книги в подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
3: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова у вас в гостях, и я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас. Приглашаю вас на наше чудесное занятие. А вот мои ученики, вот какие вы. Садитесь. Так, моя племянница Веселинка, Настя и Славик.
4: Садитесь. Да, у нас сегодня весело будет.
0: Да, я рад вас видеть, и не только видеть, но еще и слышать.
4: Со мной сегодня пришли два уха.
0: Два уха?
4: Да.
0: Веселинка, я хочу тебя порадовать. Да, совершенно верно. Со мной тоже пришли два уха. Вот первое, а вот второе.
5: Да у всех они есть.
4: А со мной пришли необычные ухи. Да. Уши.
0: Да.
4: Одно ухо. И второе ухо.
0: Ух ты, да. Вот это да. Ну какие же это уши? Это же Настя и Славик.
4: Просто мы сегодня будем внимательно следить за звуками. Поэтому мы сегодня будем ухами, то есть ушами.
0: Да. Вот. Ну тогда я, профессор Бодрячок, буду третье такое большое ухо.
4: Бодрячок. Ой, ну мы тогда обязательно услышим что-нибудь интересное.
5: Ушинция.
4: Когда четыре уха.
0: Слушайте, я, кажется, уже что-то слышу.
4: Что?
0: Да-да-да.
5: Что это?
0: Мне кажется, что это доносится с нашей веселой полянки. Не так?
4: Точно.
0: Так пойдемте посмотрим.
4: Конечно, мы же сегодня уши. Мы должны обязательно все услышать. Побежали.
0: Вы бегите, а я вас догоню.
4: Хорошо, побежали.
0: Да, да, да.
4: Тын-тын-тын-тын-тын-тын. А где же профессор Бодрячок?
5: Вот он! И что-то он с собой несет.
4: Что?
0: А вот и я.
4: Я вас сегодня не узнала, профессор Бодрячок.
0: Да, у меня сегодня день перевоплощения.
4: Вы сегодня не профессор?
5: Вы сегодня строитель.
0: Нет, дорогая моя Настя, я сегодня мастер звуков.
4: Ой, мастер звуков.
0: Да.
4: А что, звуки-то ломаются, что ли?
0: Нет, звуки не ломаются. Просто, дорогие друзья...
5: А что это?
0: А это специальный инструмент для звука. Да, сейчас все увидите. Вот, просто...
5: надо будет молотком стучать по этой... штучки,
0: да, все, вы знаете. Ну, тоже молодцы. Наверное, вы в будущем тоже мастер звуков.
4: Да.
0: Вот только звуки, Веселинка, бывают разные. Они бывают приятные, которые полезны для здоровья. А бывают такие громкие, резкие, которые вредят здоровью. От них даже голова может разболеться.
4: Но мы с ребятами сегодня уши.
0: Да.
4: Мы будем внимательно слушать.
0: Да.
4: Сможем определить, какой звук приятный, а какой неприятный.
0: Правильно. Я думаю, что вы определите приятный звук и неприятный.
4: Ага.
0: Вот. Сейчас я буду делать так, чтобы появляться разные звуки, а вы Определите, приятный звук или неприятный. Только давайте договоримся. Если звук приятный, то вы будете хлопать.
4: Потренируемся.
0: Ну, а если неприятный, то...
5: будете топать.
0: Вот правильно.
4: Топать? Давайте потренируемся. Вот. Мы готовы, так. Профессор Бодрячок.
0: Приготовились.
4: Слышите? Какая приятная музыка!
0: Молодцы!
4: Так и хочется танцевать!
0: Молодцы, молодцы, молодцы! Правильно, похлопаем, похлопаем. Музыка была, правда, приятная. Ну, а теперь, Настя, ты была права.
4: Ой, какой неприятный звук! Давайте потопаем, а то он не становится. Давайте потопаем, потопаем. Ой-ой-ой, потопали, потопали, потопали,
0: Слышите?
5: Что это?
1: Воды.
4: Точно, это же наша речка.
0: Это наша речка журчит. Это же приятный звук.
4: Да, он это приятный звук. Что она же делает?
0: Но не хлопайте слишком сильно. Вы же можете распугать этих прекрасных созданий.
4: Ты слышишь птичек?
0: Да. Это же приятно.
4: Да. Птички приятный звук.
0: Как
4: давайте
0: похлопаем. Я птичек пение, потому что эти звуки поднимают
4: настроение. Вот. Давайте похлопаем.
0: Ну а сейчас внимание.
4: Ой. Ой.
0: Приготовились.
4: Давайте закроем уши.
0: Приготовились.
4: Ой. Ой, профессор Бодрячок, если бы вы не сказали «приготовились», я бы совсем испугалась такого резкого и неприятного звука.
0: А теперь представьте, ребята, если хлопнул не один шарик, а сразу много шариков, бабах! Что тогда будет?
5: Мы оглохнем.
4: Вот именно, давайте потопаем, потопаем, это неприятный звук.
0: Испугаться и заболит голова уж точно.
4: Ой, пойдемте лучше эксперимент проводить, профессор Бодрячок.
0: Пойдемте, я кое-что приготовил для эксперимента.
4: Ой, надеюсь, это не такое страшное.
0: За нас, что ли? Вот, ребята, что вы видите? На что это похоже?
5: Цветы на полянке.
4: Правильно. Точно, на нашу полянку. Похоже.
0: Не знаю, как у меня получилось, но я пытался изобразить нашу веселую полянку с цветами.
4: Красивая.
0: Да, давайте с вами сейчас представим. Веселинка и Славик, вы будете такой легкий, тихий ветерок.
4: Я люблю тихий ветерочек.
0: Это будет означать такой приятный такой шум. Приятный звук, тихий, от которого тихий, даже тихонько, цветочки тихонько. Не разлетаются. Угу. Когда хорошо все дует, спокойно так и очень хорошо. А я и Настя, мы будем такой сильный, грозный ветер, от которого...
4: Когда вы скажете «приготовились», да, только, а
0: да,
4: то вы испугаетесь.
0: Когда я, да, да. Это будет означать плохой, скверный звук, который вредит здоровью.
4: Ага.
0: Вот, давайте. Итак.
4: Мы со Славиком.
0: Летают птички. Да, вы со Славиком приготовились, растут цветочки, и подул тихий, спокойный ветерок. Подуйте, ну, подуйте, спокойно. Хорошенький такой, хороший ветерочек.
4: Цветочкам нравится,
0: да,
4: наш ветерочек,
0: нравится.
4: Смотрите.
0: Да, бабочки.
4: Им очень понравился.
0: Да?
4: Мы хороший ветерочек, да, с нами?
0: Правильно.
4: Да.
0: Хороший. Это означает хорошие звуки, которые полезны для здоровья.
4: Ага.
0: А вдруг налетели тучи. Наступил вечер и подул такой ураган. Настя, ну держись, Славик.
4: Держись за стол, а то вдруг нас дует. Цветочки все разлетелись.
5: А можно мне цветочки поднять?
0: Конечно, конечно, можно.
4: А мы их поставим сюда.
0: Да. Ну вот, ребята, мы с вами и познакомились, какие звуки бывают полезные, а какие звуки вредные.
4: А я знаю очень много разных полезных звуков. Вот какие полезные звуки знаете?
5: Жор, я знаю листопад.
4: Я тоже люблю листопад.
0: Листочки шуршат.
4: Да.
5: И я еще люблю, когда по снегу идешь, такой хрус-хрус.
1: А Славику какой нравится звук?
5: Снегопад.
1: Тоже снегопад нравится. А мне тоже нравится, когда листьев очень много. Идешь и шуршит под ногами. А давайте сделаем такую поделку.
5: Давайте.
1: Листопад. Для поделки нам понадобится цветной картон. Держите, вот вам. Оранжевого цвета. Желтого хочешь?
5: Да.
1: Ну, давай желтый.
5: Ой, я оранжевый.
1: А ты как раз оранжевый. Да. Отлично. Так, а также нам понадобится, что для листопада нам нужно?
5: Листья.
1: Листочки, конечно. Они вот сколько я вам вырезала листочков. Разные-разные есть. И кленовые, и березовые, и дубовые. Я думаю, что всем хватит. Смотрите, для этого также нам еще понадобится клей. Так, и... Смотрите, что мы делаем дальше. Открываем, молодец. Мы берем листочек.
5: Намазываем его.
1: С обратной стороны, нет, смотрите. С обратной стороны мы мажем только середину листочка. Вот только серединку. И больше ничего. Только серединку листочка. Вот. Вот. Видишь как? И приклеиваем на нашу картонку. Давай приклеиваем.
5: Только можно это, потому что тут не будет видно.
1: Ну что ж, зато краешки будут у нас видны. Доклеиваем. Итак, мы приклеиваем каждый листик. Так, чтобы не было видно даже нашей картонки. Вот. Чтобы у нас было много-много листьев. И это будет похоже на настоящий
5: листопад.
1: Точно. Старайтесь выбирать листики разного цвета.
5: И желтого, и зеленого, и красного, и голубого.
1: Нет, голубые вряд ли листики есть. Я вот не видела. Держи. Да. Вы вспомните, когда осенью на дорожке лежат листья. Вам видно дорожку за листьями?
5: Нет.
1: Вот, не видно. Вот давайте заклеим всю нашу дорожку, чтобы ее даже не было видно. Вот. Держи. Вот сюда можно приклеить красненький. Старайтесь, чтобы они везде были разного цвета. Держи.
5: Да.
1: Да. И тогда у нас будет
5: а вот еще
1: самый
5: вот
1: красивый
5: этот
1: листопад. А?
5: Тут.
1: Сюда тоже хочешь? Давай. Давай я склею. Держи. Сначала вот этот приклей, я тебе вот этот потом дам. Как у вас получается?
5: Ничего можно. Ничего можно.
1: Да, обязательно приклей сюда. Вот. Эту поделку, кстати, можно сделать своими друзьями. Потому что листьев много, и каждый сможет приклеить по листочку.
5: Да-да. Я готова.
1: Отлично. И давайте покажем, какая поделка у нас получилась. Вот какая у нас поделка.
6: Ну вот, получилась. Я словно в лесу побывал.
1: Да.
6: Осенью.
1: Да. Вот, смотрите. Ой, и у вас тоже красиво. И мне эта поделка будет напоминать о нашем сегодняшнем уроке. Что да, приятные да. звуки полезны для здоровья.
5: А мне будет напоминать об весне.
1: Весне? Листопад? Да. Интересно.
6: Да. Осенью всегда вспоминается весна. Зимой лето.
1: Да. Ой. Ребят, обязательно сделайте такую поделку.
6: Да, обязательно сделайте такую поделку и пришлите нам ее фотографию. Только так, чтобы вы там тоже на этой фотографии были. Нам так приятно будет на вас посмотреть.
1: Это точно.
6: Вы словно побывали.
5: Не забудьте ее подписать.
6: Да, точно. да. Вы словно побывали у нас на веселой школе здоровья. Ну, а сейчас нам пора прощаться. Правда?
1: Да.
6: Да. Наш урок подошел к концу. Но мы вас ждем в следующий раз. Всего вам доброго, дорогие ребята. До скорых встреч.
1: До свидания, ребята.
5: До свидания. До свидания. До свидания.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет детский ансамбль

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Какая благодать! Кто из нас не слышал и не говорил эту фразу? А что такое благодать? Есть определение, и кто-то подметил, что благодать – это незаслуженная милость. Да, но это не полное определение этому большому, емкому понятию благодать. В христианстве благодать занимает достаточно большую занимает большое, значительное пространство и Священного Писания, и богословия многих церквей. Поэтому благодать – это когда Бог проявляет для нас определенную милость, проявляет к нам долготерпение, когда Он прощает нам наши грехи. Грех тяжелый, покаяние не очень, а прощение приходит. Это что? Это результат работы благодати Божьей. И вопрос всегда возникает, а как вот так научиться понимать благодать, чтобы не злоупотреблять ею? Или есть понятие дешевая благодать, когда, знаете, все хорошо, все покрыто. И некоторые, не замечая, начинают именно в это верить, что именно так оно и работает в Библии и в целом. Но позвольте, я приведу один пример из жизни, который очень наглядно, я думаю, поможет вам понять, что такое благодать. Однажды я выехал из дома и забыл дома портмоне с документами, с правами, с паспортом, с денежкой, то есть все осталось дома. Поворачиваю на одном там таком хитром, как говорят, месте, и за поворотом стоит патрульная машина ДПС, и меня инспектор останавливает. Ну, конечно, там хитрое было место, он пытался мне показать, что я нарушил, хотя я там не нарушил, и это было правда, но повод есть, и он говорит: документы. Я посмотрел, все в машине проискал, нету. Я говорю: у меня нет документов. Ну, как так? Вот у вас, вы тут нарушаете, еще и без документов, я должен вас поставить на штрафстоянку. А я так торопился на серьезную встречу, что я говорю: послушайте, товарищ инспектор, я очень вас прошу, я не аферист, мне нужна эта встреча, я приеду, я назад буду ехать, я привезу. Дело в том, что не может, жена тоже уехала, она бы привезла документы. Я вам оставлю свой номер телефона, вот я вам покажу фотографию своих прав, и вы убедитесь, что я существующий, и все хорошо, только, пожалуйста, не забирайте машину, потому что у меня будет очень много проблем. Вы знаете, беседовал с ним, поговорил, потом еще пришлось позвонить одному знакомому, он с ним тоже побеседовал, тот говорит: хорошо, все, ладно, я понял, раз есть тот, кто подтверждает доброе тебе, я тебя отпускаю, но имей в виду, если еще раз сегодня где-то поймаю, я тебя оштрафую и заберу на штрафстоянку. Я говорю: спасибо, товарищ инспектор, пожал ему руку, сел в машину и поехал. И вы знаете, как я показательно ездил вот тот остаток дня? Вы даже себе не представляете. Мне можно было заново права выдавать, потому что я не нарушал. Я ехал просто, как говорят, перфектно, да? Так вот, что интересно, благодать – это не повод для повторных нарушений. Благодать – это та милость, которую я незаслуженно получил от инспектора, хотя должен был получить штраф. И вот то же самое в послании к римлянам апостол подчеркивает и говорит так, 2:4. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию». Вы слышите, благодать ведет к покаянию, не наоборот. И поэтому это подарок, его нужно ценить. И слава Богу за то, что Он нам дал этот подарок. Он дал нам благодать. Он дал нам прощение грехов. Не для того, чтобы мы теперь отмели закон Божий, перестали его соблюдать, начали как-то там, знаете, своевольничать. Нет, Господь протянул к нам свои пронзенные руки для того, чтобы сказать: за твой грех я уже дорого заплатил. Поэтому, пожалуйста, пусть у тебя появится отвращение ко греху. Я желаю, чтобы в вашей жизни было много благодати Божьей, чтобы она снизошла на вас, и вы лично испытали, что такое Божья благодать.
1: Музыка.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
5: Для вас поют Сергей и Наталья Перминова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Как показывает практика педиатров, дети с каждым новым поколением становятся все слабее. Одни объясняют это тем, что родители в каждом поколении передают все больше наследственных заболеваний. Другие, что данная ситуация обостряется в связи с ухудшающейся экологией, сменой привычек питания и перехода к малоподвижному образу жизни. Но какой бы ни была причина заболевания ребенка, любая мама хочет знать, чем может заболеть ее ребенок и как укрепить его иммунитет, чтобы вырастить здорового малыша. Сегодня на эти самые волнующие родителей вопросы ответит наш эксперт, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч.
5: Здравствуйте, Наталья Анатольевна. Вы согласны с мнением ваших коллег о том, что каждое следующее поколение детей все более слабое?
6: Да, действительно, сейчас прослеживается такая тенденция. Это связано с ухудшением экологии, большим потреблением консервантов в пище, но также это связано с тем, что уровень медицины все-таки подрос. Угу. Да, если раньше у нашей бабушки в деревне из 12 детей выживал только один ребенок, да, сейчас мы боремся за каждого ребенка. Мы выхаживаем недоношенных детей, да, и отсюда вот этот комплекс заболеваний, который идет с детством. Ребенок слабый, но мы за него боремся. И, следовательно, общий иммунитет тоже становится ниже вот, популяции.
5: Угу. А скажите, какие болезни детей сегодня на первом месте стоят? С чем вы сталкиваетесь больше всего?
6: Ну, больше в нашей практике вот, ежедневно это острые респираторные заболевания, острые респираторные вирусные инфекции, расстройства желудочно-кишечного тракта, мочеполовая система, аллергии очень много. Наверное.
5: Угу. Вот насчет желудочно-кишечного тракта и проблем с ними. Я замечаю, ну так говорят старшие по возрасту бабушки, да, мамы, о том, что раньше этих проблем было значительно меньше. С чем связано, что сейчас практически каждый ребенок обязательно переболеет какой-то проблемой с желудочно-кишечным трактом, в частности, дисбактериозом, да?
6: Ну, это связано с нашим питанием и режимом жизни.
5: Угу.
6: Вот.
5: Что
6: и
5: не
6: так? Раньше все-таки продукты были более натуральные, с огорода, свое. А сейчас это продукты полуфабрикаты, угу, фасованные, очень много специй, очень много жареного. Ну, все это оказывает действие на нежные детские органы пищеварения. А по поводу дисбактериоза. Вообще во всем мире нету такого диагноза. Дисбактериоз – это больше функциональное нарушение микрофлоры. Угу. Очень часто на фоне антибиотикотерапии или угу, каких-то длительных заболеваний. Это функциональное состояние больше. Со временем оно восстанавливается, мы можем помочь при пробиотиками ребенку восстановить микрофлору. Вот. А когда мы говорим о каком-то серьезном расстройстве, вот, нарушении дисбаланса кишечника, мы сдаем именно вот анализы на флору, и если вот там мы выявляем какие-то патогенные микроорганизмы, тогда мы уже можем говорить о серьезном. А так, как бы, сам дисбактериоз – это функциональное состояние, которое проходит.
5: Угу. А вот меня еще интересует вопрос здесь же, да, в желудочно-кишечном тракте. У меня практически все дети и не по одному разу переболели ротовирусной инфекцией. Вот как к ней относиться, откуда она берется? И тоже мне бабушка моя же говорит, что ну, не было такого. Тут ты у меня так не болела, дочери мои так не болели.
6: Да, действительно, сейчас бактериальные инфекции, они выходят на второй план и выходят на первый план вирусные инфекции.
5: Угу.
6: И вот та же самая ротовирусная инфекция, вспышки этих инфекций сейчас наблюдаются больше, чаще.
5: Они же очень опасны, да? То есть ребенок может от обезвоживания буквально
6: год уже. Да, они опасны для грудных детей, угу, для детей младшего возраста. Они более опасны, потому что ребенок, чем тяжелее его состояние, тем сильнее, чем сильнее обезвоживание, чем меньше он хочет пить, и тем меньше ты его напоишь.
5: Угу.
6: Именно этим тяжело. Вот. И это все-таки относится к инфекциям детского возраста.
5: Угу.
6: Более старший человек, ребенок даже тот же, он болеет легче.
5: Угу.
6: Да.
5: А насчет сезонных болезней, к чему готовиться мамочкам в ближайшее время? Весна, лето, осень, может быть, надо приготовиться?
6: Морально, да?
5: Морально.
6: Ну, да, прослеживается. Но если зима, весна, когда у нас падает иммунитет, это грипп, вирусные инфекции, те же самые ротавирусы. А летом такие заболевания, как отравление, перегревы, ротавирусные инфекции, токсикоинфекции пищевые, когда лето-осень мы кушаем немытые продукты. А весна и осень – это обострение хронических заболеваний у ребенка, иммунитет слабеет, обострение каких-то психиатрических заболеваний, если это есть. А, ну, такая вот тенденция прослеживается. Ну и, конечно, могут быть какие-то локальные вспышки, прошу прощения, и эпидемии.
5: С большинством болезней борется иммунитет. Хотелось бы узнать поподробнее, какие органы формируют иммунную систему?
6: Ну, начнем, наверное, с внутриутробного. Да? Вот у ребеночка, он еще у мамы, и у него за это отвечает печень. Она является у него кровеносным органом, иммунным органом. Потом, когда малыш рождается, эта функция печень теряет. А дальше у нас идет лимфатическая система, селезенка, вилочковая железа, тимус. И в лимфатическую систему входят лимфоузлы, протоки, сама лимфоидная ткань и плазма, которая очищается. Вот такие органы.
5: А существует ли способ, как маме, в общем-то, помочь и заложить еще вот утробно, да, иммунитет, чтобы он был крепче у ребенка? Может ли она что-то для этого сделать?
6: Да, она может сделать, потому что первый месяц, приблизительно 28 дней, ребенок живет на материнских антителах. Это вот чисто мамин иммунитет, он защищен от болезней. И также антитела, которые она передает ему с грудным молоком. Вот эти иммуноглобулины G, вот легкие иммуноглобулины, которые проходят через грудное молоко ребенку. А мама, кормя грудью, может защитить его от многих инфекций, вирусных инфекций. Также у ребенка преимущественно в первые дни жизни, первые месяцы до 3 лет противовирусный иммунитет. Если у взрослого больше клеток нейтрофилы, которые отвечают за бактериальную защиту, то у детей больше лимфоцитов, которые отвечают за противовирусную защиту. Вот. Также у малышей, если мы берем маленьких детей, у них мощная клеточная защита. Да? Если они у нас что-то ползают, облизывают ручки, все берут в рот, они познают мир через рот, у них мощная вот бактерия, вот эта вот фагоцитарная система, это клетки, которые буквально пожирают вот эти антигены. А со временем мы видим, что малыш теряет вот эту устойчивость, да, у него появляются стоматиты откуда-то.
5: Вот да, он. Да.
6: Вот. Это вот именно снижается такой иммунитет, и к 5 годам происходит обратный перекрест, и ребенок подстраивается уже под систему взрослого. Больше у него выше устойчивость клеточная к бактериям.
5: Существуют ли какие-то разновидности иммунитета?
6: Да, вот мы с вами уже начали говорить. Иммунитет бывает клеточный. Вот я сказала, да, что сначала больше таких клеток, потом таких клеток. А также клетки-фагоциты, неспецифичные клетки, они также вот защищают нас от перерождения клетки в раковую. Тоже вот это клетки иммунитета. И бывает гуморальный иммунитет. Это антитела, это плазма, вот все вот жидкости, которые отвечают за защиту, очистку крови организма от микроорганизмов.
5: Вот такой вопрос интересует всех, мне кажется. Когда ребенку делают прививку, способствует ли это повышению иммунитета?
6: Сама прививка направлена на то, чтобы повысить у него специфический иммунитет против вот конкретного заболевания, против которого привили от ребенка. И этот иммунитет у нас повышается. Но во время постановки прививки, 2 дня остро и в дальнейшем неделю, общий иммунитет у ребенка будет снижен. Мы должны это учитывать. Если у вас есть возможность, и ребенок ходит в садик, если у вас возможность, не избежать вот контакта с окружающими детьми, где в ослабленном виде, в ослабленном фоне иммунитета он может что-то подхватить себе. Вот неделю немножечко будет снижен иммунитет, в дальнейшем все восстановится. Ну, это как защитная реакция, реакция борьбы с этим антигеном, который ввели.
5: А вот еще насчет прививки такой момент. У меня ребенку сделали прививку в ягодицу, и случилась ужасная аллергия. Вообще ребенок не мог садиться, все опухло. А сейчас я слышала, что делают прививки уже не в ягодицу, что вообще не надо туда, оказывается, делать, что действительно много реакций. Вот стоит ли за этим как-то следить мамам, вообще как относиться? Вот, куда, ну, куда правильно действительно должны делать прививки?
6: Да, сейчас у нас прививки идут, они идут или подкожные, внутрикожные, там реакция МАНТУ, а вот что говорить о внутримышечных прививках, вот это. Сейчас прививки все ставятся внутримышечно. Если вдруг медсестра захочет вам сделать ягодичную, нужно попросить, чтобы сделали внутримышечную. Это вот или наружная треть плеча взрослых детей, или бедра маленьких детей. Это связано, вот ваша реакция, с тем, что попали в жировую ткань. В жировой ткани как бы этот процесс местно, он локализовался, и все эти реакции протекают более медленно, с более сильным воспалением, а в мышечной ткани это протекает все более гладко и быстро.
5: А закаливание помогает ребенку повысить иммунитет? Вообще, насколько оно оправдано? Потому что мы много говорим о закаливании, нам постоянно говорят, что это хорошо и полезно. Но действительно ли это помогает иммунитету быть более сильным?
6: Да, закаливание очень хорошо повышает иммунитет ребенку, потому что сам вот процесс закаливания – это стрессовой фактор. И вот в этом как бы мы проигрываем вот эту игру для иммунитета, и он учится борьбе в стрессовых ситуациях, стрессовых факторов. Укрепляется иммунная система, реакция стенок сосудов, реакция на холод, на резкие какие-то перепады температуры. И, в принципе, оно влияет на саму нервную систему ребенка. Ребенок становится больше устойчив и вынослив.
5: А какие-то противопоказания имеются? Есть ли дети, которым нельзя проводить закаливание?
6: Да, это дети с онкологическими заболеваниями, дети в обострении хронических заболеваний, с генерализованными поражениями кожи, тяжелыми поражениями кожи. Также очень важно, если у ребенка есть резкая негативная реакция к этому процессу, мы не проводим. Ну и если вы уже начали это проводить, и у вас какое-то острое заболевание, у вас прорезывание зубов, мы также на время
5: приостанавливаем,
6: потом начинаем заново.
5: Прям заново надо, получается?
6: Мы откатываемся на одну ступеньку назад, на одну, на две ступеньку назад. Если вот у нас это было закаливание водой, мы прибавляем 2 градуса, до чего мы спустились, прибавляем 2 градуса и идем дальше.
5: Можно ли использовать специальные препараты для укрепления иммунитета?
6: Все препараты, вот, которые медикаментозные, должны быть согласованы с лечащим врачом конкретного ребенка. Их существует много. Неспецифические, специфические. Элеутерококки, виферроны, интерфероны, грипфероны. Сейчас такая тенденция, что у малыша потекли сопли. Мама пошла, купила свечки, виферон, интерферон, грипферон, кипферон. Вставила все, конечно, у ребенка это все протекает быстрее. Но прослеживается такая тенденция, что мамы как бы повышают иммунитет, но с тем же временем происходит дисбаланс. У ребенка вызывается, начинается аутоагрессия, сдвиги вот в лейкоформулах, и сам организм может работать против себя. Поэтому с этим нужно аккуратно, осторожно. И если ребенок не справляется, грудной ребенок, и врач видит, что нужно помочь виферонами, то да. А так мы все-таки пытаемся бороться своими силами собственного организма.
5: Может быть, какие-то народные средства могут помочь?
6: Да, народные средства, пожалуйста, да. Это, в первую очередь, продукты питания. Продукты, богатые витаминами С. Это салаты, апельсины, капуста, киви, клубника, ягоды. Все вот продукты, содержащие витамины С. Также продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Также некоторые травы, вот элеутерококк, женьшень, они являются адаптогенами.
5: Эхиноцея, бабушка мне тоже говорит.
6: Да. Ну, особенность вот всех этих прекрасных чудо-трав, то, что их нужно принимать длительно. Это не то, что вы два дня попили, и у вас иммунитет. Существуют специальные схемы в весенне-осенние периоды. Также все прополисы, мед, они также повышают иммунитет, если у вас нет аллергии к этим препаратам.
5: Как, мы вернемся немножко к закаливанию, как правильно проводить закаливание и как часто нужны ребенку воздушные ванны?
6: Ну, вид закаливания зависит от возраста вашего малыша. Если это совсем грудной ребенок, ему достаточно воздушных ванн с понижением температуры воздуха и ванн с водой, да, где мы также понижаем температуру воздуха. Более старшим детей вы выбираете способы закаливания солнечными лучами, воздушные ванны или водные процедуры. Водные процедуры – это обтирание. Мы начинаем. Сначала мы обтираем сухим полотенцем ребенка, чтобы он привык вот к воздействию на кожу. Потом мы прохладными полотенцем обтираем спинку.
5: Влажные, да?
6: Влажные, прохладные, да, полотенца, спинку, ручки, ножки. Потом оно ледяное. Вот. Ну, потом ребенок после всех этих процедур должен быть высушен и укутан тепло.
5: А, то есть надо потом его...
6: Да, чтобы был контраст температур. Также контрастный душ, ванна. Если это водные процедуры, мы чередуем горячую и холодную. Всегда мы заканчиваем холодными. Степень холодной и горячей мы усиливаем с каждым днем. Вот. И закаливание обливанием также. Но это для детей уже постарше, и чтобы ребенок понимал, что с ним делают, его нужно готовить. Мы не сразу льем ему на голову, мы начинаем ножки, поднимаемся, бедра, ягодички, вот выше-выше, и вот в конце мы приходим к голове, и потом уже мы снижаем температуру воды.
5: Получается, такие разные виды, и, наверное, взрослому ребенку сразу его начать даже поливать, я просто своего представила, что я его начну сразу ноги поливать даже холодными, мне скажут, что вы со мной делаете.
6: Нет, сначала мы начинаем с теплой, прохладной, и вообще существует такое правило, если мы закаливаем детей. Все, что вы хотите попробовать на ребенке, попробуйте на себе. Вот если мама с этим справилась, пробуйте на ребенке. А лучше делать это вместе с ребенком. Если это вот обливание, вот какие-то такие стрессовые процедуры, ребенку будет весело. Если это мальчики, это папа, папа ему пример. Вот. И он будет смотреть на вас. И, конечно, такие дети намного меньше болеют вирусными инфекциями и острыми заболеваниями.
5: Спасибо. А скажите, какие, может быть, какой общий комплекс укрепления иммунитета вы считаете оптимальным для детей? И, может быть, мы с вами прям пошагово пройдемся?
6: Ну да, я считаю, что сначала мы используем все резервные возможности организма, природные средства, и уже потом медикаментозные под контролем врача. А вот природные свойства, свойства организма – это режим дня, кормление, правильные продукты питания, экология, режим отдыха. Очень обязательный отдых для ребенка. Это также входит в то, что поддержит его иммунитет. Если у вас ребенок не высыпается, если он постоянно нагружен какими-то интеллектуальными заданиями, занятиями, его иммунитет ниже. А также это закаливание и отдых. Летний отдых, зимний отдых, обязательно должен присутствовать воздух. Если вы можете, отправьте ребенка на дачу. Пусть он ходит босиком, пусть он снимает с себя все это электростатическое напряжение города, которое он накопил, и повышает иммунитет. Пусть он поиграет с грязью, покупается в речке. Вот. Также, если вам не лень, используйте растительные средства длительно, каждый раз. Если у ребенка нет аллергии, применяйте препараты женьшень, элеутерокок, мед, растительные средства, клетчатка. Все это повышает иммунитет. Ну и самое последнее, то, к чему мы прибегаем, и то в период заболевания, это какие-то препараты для поддержания иммунитета, лекарственные.
5: Ну это, конечно, уже...
6: Да, под контролем врача, они могут быть профилактические, они могут быть во время лечения.
5: Спасибо вам большое. Всего вам хорошего, будьте здоровы.
6: Спасибо.
5: До свидания. Подведем итоги. При выборе подходящих методов восстановления и укрепления детского иммунитета нужно отдавать предпочтение безопасным и эффективным вариантам. Закаливание, режим дня, полноценный сон, физическая активность на свежем воздухе и разнообразный рацион питания.
4: помните, что медикаменты и народные средства для укрепления иммунитета ребенка может назначить только врач-педиатр. Желаем вам здоровья и вашим детям. До встречи!

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Совершенно не секрет, что созависимый, когда принимает тот факт, что вот он созависим, это первый шаг на пути к выздоровлению. Второй шаг – это нужно изменить себя, начать себя.
2: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра. Автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
3: По-моему, Махатма Ганди сказал, что «хочешь изменить мир, начни с себя». Замечательное выражение, я очень люблю эту цитату. Вот «хочешь изменить мир». Угу. Начни с себя.
1: Как? С чего нужно начать? Расскажите.
3: Знаете, но это работа над собою. И только над собою.
1: Не включая других людей.
3: Да, только над собою. Мы помним, что зависимым мы не можем спасти, а себя можем. И мы начинаем работать.

0: над собой, над своим оздоровлением. И надо помнить, необходимо помнить, что зависимый сам отвечает за свое выздоровление. А мы должны контролировать, научиться контролировать себя и отвечать за себя. Нужно, конечно же, научиться говорить «нет».
1: Ой, это сложно, конечно, сделать.
0: Многим требованиям зависимого человека нужно научиться говорить «нет». Для чего? Опять же, как мы уже говорили, чтобы вот это перерезать пуповину. Очень часто бывает, зависимо просит денег на очередную дозу. Мы говорим «нет». Очень часто из нас зависимый тянет ниточки за ниточкой, да, манипулирует нами. Знаете, тоже на манипуляции нужно уметь научиться говорить «нет». И вообще мы обучаем созависимых очень такой интересной, важной фразе. «Если хочешь погибать, погибай, а я с тобой погибать не буду». Вплоть до того, что я говорю, пожалуйста, выпишите вот эту фразу на стеночку, повесьте, запомните, выучите наизусть. Вы должны это сказать ему вслух. «Если хочешь погибать, погибай, а я с тобой погибать не буду». И начинаем заниматься собой. Здесь, конечно же, нужно понимать, что ключ к изменениям себя лежит через действие. И только через действие. Вы знаете, в этом плане я необычный психолог. Почему? Потому что многие люди сегодня в современном мире ассоциируют психологов с болтунами. Но, вы знаете, если я буду болтуном, я буду неэффективен в своей работе. А у меня, скажем так, очень четко видно, выздоравливает или не выздоравливает. Изменяется жизнь или не изменяется. И если я буду болтуном, я не смогу помочь своей работе. И наоборот, скажем так, только пропуская вот эту теорию через свою жизнь, пропуская все то, чему я учу, через собственную жизнь, и, скажем так, передавая это как свой опыт, вот таким образом, да,
1: я буду... То есть это действие.
0: Это действие.
1: А какой пример вы можете еще привести про действие? Потому что вот когда вы говорили про «нет», сразу вспомнила всех знакомых. Вот часто свойственно это женщинам, когда мы не умеем говорить «нет», да, каким-то моментом, ой, ну я еще немножко... Даже себе не можем порой сказать «нет» в каких-то моментах, в каких-то моментах жизненных того, что там каким-то соблазном сказать «нет». Вот с этим как-то понятно. А вот здесь вот с действием, то есть какой пример вы можете привести?
0: Знаете, вот я уже говорил о технике преодоления, и я уже говорил, что в созависимом в голове есть такая магнитофонная пленка, зацикленная, которая все время, точнее, время от времени включается, крутится, допустим, полчаса закрутится, потом отвлекся, да, потом мысли о своем близком. Где же он, чем же занимается, какой он придет, этот страх, вот мысли, как сильно он ее обидел, как он сильно ранил, мысли о том, какая я жалкая, как вообще, как вся жизнь моя порушилась, разрушена, как мне плохо. И вот эта вот мысль не крутится, крутится, постоянно крутится, крутится. И одна из техник преодоления, она связана с тем, чтобы перестать об этом думать. Ну как? Если это происходило годами, если это уже отработанный навык, это уже часть вашей привычки. Плюс вы сами понимаете, что женщина очень эмоциональный человек, и вот эти любые, вот эта любая несправедливость, обида, она в любом случае очень сильно женщину ранит, доставляет ей глубокую эмоциональную боль. Как научиться? Вот это и есть техника преодоления. Она состоит из двух вопросов. Всего лишь два простых вопроса. Вообще, когда я работал и, скажем так, изучал различные техники, методики, знаете, что я заметил? Что, вот, допустим, у ребят есть, выздоравливающих от зависимости, есть 21 рекомендация.
1: Это 21 день, который вырабатывается привычка.
0: 21 рекомендация, да. И ребята сорвутся, и я спрашиваю, ну скажи, пожалуйста, что-то не помнил рекомендация? Да, помнил. Но для них вот слишком большое количество рекомендаций действует наоборот, то есть они не могут. То есть, чтобы помочь зависимому, нужно что-то было простое. И вот здесь вот два Всего лишь два. Не 20, а всего лишь два простых вопроса, которые помогут корни изменить жизнь и зависимого, и созависимого человека. Первый вопрос – чего я добьюсь таким поведением? То есть вот на этот вопрос нужно письменно, достаточно максимально объективно ответить и составить список, чего я добьюсь таким поведением. И мы начинаем. Чего я добьюсь таким поведением, если я буду об этом постоянно думать? Я разрушу свою жизнь. У меня ухудшится здоровье.
1: То есть, если я буду делать какие-то такие...
0: Если я буду об этом постоянно думать, чего я добьюсь таким поведением?
1: Смерти, депрессия.
0: Депрессия, да.
1: Я ни на что не способен, я ни к чему не стремлюсь, я никчемный.
0: Да, низкая самооценка.
1: Низкая самооценка, вот это вот депрессивное состояние.
0: И максимальное количество вопросов выписываем. Будет их 10... Хорошо, 20 еще лучше. Эта работа проделается один раз. То есть, чего я добьюсь таким поведением? Второй вопрос. Как я могу поступить иначе? И здесь уже ключ к решению вот этой проблемы лежит в действии. Смотрите, здесь ключевое слово «поступить». Как я могу поступить иначе? Точно так же, как и на первый вопрос, максимально объективно отвечаем и пишем действия.
1: То есть, если в первом случае мы начинаем себя гнобить, то во втором случае...
0: Ну, не гнобить, да? мы вспоминаем, к чему это приведет. Да. Мы должны понимать, скажем так, если я продолжу это делать... Чего я добьюсь?
1: Да, к чему это приведет? Ну, это приведет к чему-то плачевному, негативному.
0: Да, очень плохим негативным последствиям в моей жизни. Для меня это будет катастрофа. Я должен понимать четко это видеть, картину полностью, все.
1: А в другом случае, то есть,
0: это
1: получается...
0: Это альтернативное действие. Почему? Потому что мысль — это тоже действие. Я действую, каждый день действую, я думаю, я причиняю себе боль, раню еще глубже. Знаете, это как мазохист. То есть мы доставляем сами себе боль. Так вот, интересно и странно, наш организм устроен, что, к сожалению, мы способны получать удовлетворение даже от боли.
1: Да,
0: в данном случае, созависимый, делая себе больно, испытывает такое вот нездоровое удовлетворение.
1: Как будто хорошо. Вот почему-то такой вот механизм существует, а как вот эту боль... Можно, как сказать, не то что даже искоренить, а как вот ее, какие упражнения, может быть, или что нужно делать, чтобы научиться правильно приносить себе удовлетворение жизни, чувствовать себя счастливо, любить.
0: У нас следующая передача будет об этом. Мы будем говорить о том вообще, как стать счастливым и вообще, что такое счастье.
1: Ну, это про любовь тогда в себе. То есть как вот это вот, начать-то нужно с себя.
0: Да, да. Мы начинаем с себя.
1: Так.
0: И любовь — это тоже действие. Помните, мы уже говорили, что любить — это...
1: Действовать — это глагол.
0: Это глагол, да, это глагол. И вы знаете, этот глагол способен творить чудеса. Я уже говорил о том, что этот глагол «любить» способен исцелять семьи. То есть,
1: любовь.
0: Если... Да, я даже, знаете, как когда ко мне обращается семейная пара, вот, или кто-то один, супруга или супруг, и говорит, что у нас очень плохие отношения, у нас почти доходит до развода. Я всегда говорю, пожалуйста, дайте мне 40 дней. Дайте мне 40 дней.
1: Это как пост?
0: Нет, не как пост.
1: Пост 40 дней.
0: Это некая программа, которая рассчитана на 40 дней, где каждый день ты должен что-то делать для своего близкого человека. И, как правило, если, скажем так, хватит сил и терпения каждый день что-то хорошее, доброе именно делать, то жизнь изменяется в совершенно противоположную сторону. То же самое и с созависимым человеком. Мы учимся делать, мы учимся работать. Что это такое? Да, действительно, самое главное – это полюбить себя. Почему? Потому что в Священном Писании написано, как там написано?
1: «Люби ближнего твоего, как самого себя».
0: Как самого себя.
1: И вы когда говорили про любовь, да, в Библии тоже написано про вот эти заповеди, законы любви,
0: да.
1: Что любовь долготерпит,
0: да.
1: Любовь милосердствует. И это действительно исцеляет, она наполняет,
0: да.
1: Искореняет вот
0: настоящая
1: эту боль.
0: Настоящая любовь исцеляет, да. Но помните, что это любовь действий исцеляет. И невозможно, вы знаете, как думает, кажется, что я себя забыл, я себя забыла, я растворилась в другом человеке, я уже на себя, наплевать мне на себя. Меня волнует только он. Мы думаем, что так мы проявим любовь, но это не любовь. Это не любовь к себе. Хотите полюбить близкого человека, начните с себя, возлюби ближнего, как самого себя. То есть настоящая любовь к нашему близкому начинается с самого себя, с того, что я начинаю любить самого себя. И сегодня, к сожалению, уже понятие любовь, оно немножко исказилось. Но вот именно вот настоящему понятию любви мы обучаем наших созависимых женщин, с которыми я занимаюсь. Вот, и как же это происходит, да?
1: Да, какие практические шаги могут поспособствовать развитию вот этой вот любви? Потому что все в жизни нужно добиваться, достигать, развивать, идти, как вы правильно сказали, действовать. То есть это глагол. Какие нужно предпринять практически?
0: Мария, вы знаете, как первое, самое первое правило, как полюбить себя, оно будет странное. Оно не такое, скажем так, как вы можете ожидать. Но это самое главное, это самое первое правило, и оно очень важно. Любовь к себе начинается, когда мы начинаем заниматься духовной практикой.
1: Аминь. Аминь, все.
0: Почему? Да. Вы знаете, недавно на консультации была девушка, она из детского дома. И вы можете представить, какая-то внутри огромная боль, через что она могла пройти, и как ей сложно вот без мамы, без папы в ее жизни. Нам без папы часто бывает сложно, у кого нет папы. А тут без папы, даже без мамы. И вы знаете, таким людям очень сложно, потому что у них ранена вот эта душа. И помните, как с обезьянкой? Да. Им некуда прийти, некому прийти. Но знаете, как я уже говорил, моя работа — это давать людям надежду. Это моя профессия — нести надежду в каждый дом. И вы знаете, и для нее тоже есть надежда, потому что я ей так и сказал, что, знаешь, я тебе скажу то, что я никому не говорю. Другому человеку я не порекомендую такие рекомендации, но тебе, реально тебе, помогут духовные отношения с Небесным Отцом. Почему? Потому что даже если нету папы, но когда человек находит в Небесном Отце своего родного отца, близкого отца, и называет его папочкой, то происходит примерно то же самое исцеление, как будто я пришел к своим родителям. То есть в духовных отношениях такие люди, и, в принципе, мы все можем найти исцеление. И с этого начинается наша любовь. Почему? Потому что в Священном Писании, в молитве к Богу мы как раз таки находим тот источник любви. Источник любви. Поэтому, вот как бы это ни странно ни казалось, просто поверьте мне, что любовь к себе или научиться любить тебя заново начинается с духовной практики.
1: Да, это как опора. То есть, когда мы знаем, что есть тот, кто может помочь в любой ситуации, да, вот у меня тоже так было, когда вот это знакомство такое с Богом, не просто с какой-то отдельной там личностью, которая где-то там находится, а действительно принятие его как отца, как того, кому можно прийти, очень многое дает. Дает надежду само по себе, что я не одна, и я смогу с этим справиться. Я взрослая, и Бог мне может в этом помочь. Это даже осмысление просто этой мысли уже помогает в принятии даже себя самой, такой, какая я есть.
0: Да. Вот в этом плане я необычный психолог, потому что, видите, что я начинаю не с каких-то психологических трюков. В первую очередь, когда я говорю о любви к себе, я говорю именно о духовной жизни. Да, духовной. Здесь, конечно же, нужно помнить и беречь свой разум. Свой разум от телека, от пропаганды, я не знаю, от некоторых каналов, которые просто убивают, разрушают все это чистое внутри.
1: Душу.
0: Да, душу убивает. Да, поэтому здесь вот именно духовная практика важна, потому что она помогает нам оставаться чистыми, светлыми, добрыми, несмотря на ту грязь, которая творится в моей семье. Вот духовная практика поможет мне оставаться, быть другим.
1: Вот это вот уединение какое-то, вот когда мы остаемся один на один вот, во время молитвы, то есть, опять же, это не какие-то религиозные, вот лично для меня практики, не тому, что я просто прихожу в церковь, там, отстояла там молебен, там, или службу, или просто пришла в церковь, посидела на проповедь, да, ну, для различных конфессий. Это не набор каких-то обрядов, это действительно просто духовное. Да. Это к религиозным каким-то даже, ну, как бы,
0: да, Машенька,
1: не относится.
0: Дело в том, что, да, к религиозности и к религии это, ну, скажем так, немножко не относится. Почему? Потому что это некая связь, это выше религии, духовное отношение. И достаточно вспомнить отцов церкви, как кто-то из них говорил, что человек создан с пустотой в форме Бога. А
1: да.
0: Что такое зависимость? Это попытка заполнить эту пустоту чем-то другим.
1: Да?
0: И знаете, когда всегда ребятам рассказываю, показываю, ну вот беру там стакан, там шприц. Вот скажите, пожалуйста, шприц заполнит стакан? Да нет. Так хоть сколько туда затолкать шприцов? Или там бутылку сюда засунут, это не пометится. Вот то же самое человек. У нас пустота в форме Бога. И духовные отношения помогают заполнить вот эту пустоту. Ничто другое не способно заполнить ее. Это первое. Второе, это, я говорю, всегда ищите поддержку. Не бойтесь просить. Не бойтесь. Почему? Потому что кто просит, то что?
1: Кто просит,
0: тот получит.
1: Значит, тот, конечно, всегда найдет, получит.
0: Поэтому не бойтесь спрашивать, не бойтесь спросить, не бойтесь искать. Знаете, как, наоборот, вот я в прошлый раз рассказывал про книгу «Семь навыков». Как получилось? Я пришел к человеку. Человеку, который я очень уважал. Человеку, который был очень как бы мудрый человек. Я спросил, вот как мне научиться, вот, ну, как мне стать таким же вот,
1: мудрым,
0: как и ты, да. И он не стал мне говорить много слов. Он просто сказал, ты знаешь, вот почитай книгу «Семь навыков высокоэффективных людей». Я вам не сказал тогда в прошлый раз, что я всегда, когда говорю о книгах, я в первую очередь говорю о Библии. Ну, я говорю даже так, что, вы знаете, про Библию я даже не говорю, что ее надо читать. Нет. Это аксиома. Это настольная книга для каждого человека. Вот. Просто посадил книгу, просто порекомендовал книгу. Я искал, я спрашивал, и я ее нашел. Поймите правильно, что нельзя стоять в стороне. Опять же, подлежащий камень вода не течет. Ищите поддержку, обязательно ее найдете. Спрашивайте, пишите. Недавно ко мне на консультацию попал человек, скажем так, буквально очень случайно, и так получилось даже, что ему раньше отказал, но так получилось, вот благодаря его настойчивости, он до меня достучался. Я сейчас не буду подробности рассказывать историю, потому что я хотел бы дальше рассказать, как любить себя. Третье – это удовлетворяйте свои потребности. Вы знаете, у каждой женщины есть, оказывается, для созависимых это откровение, свои потребности.
1: Больше почему? Тысячи, мне кажется, их есть.
0: Почему? Потому что, как правило, вот реально созависимого человека нет своих потребностей, у него нет своей жизни. И что такое исцеление, что такое научиться полюбить себя, это означает вдруг вновь вот понять, признать, что у тебя есть свои потребности, и начать удовлетворять их.
1: Когда есть свои нужды, когда мы обращаем внимание, и я помню, когда пришла с какого-то тренинга, я написала больше 100 каких-то своих потребностей, действительно истинных, не навязанных обществом, а то нам очень многие говорят, так, вам нужно на Бали, вам нужно фреш какой-нибудь апельсиновый. Я вспомнила о том, что я на самом деле грейпфрут люблю, вот, и там обожаю Италию, потому что там красиво и на сапожок похоже. Вот всю жизнь мечтала туда попасть, в этот сапожок, побывать. Что значит побывать в сапоге? И действительно, когда вспоминаешь о своих потребностях, оказывается, что их очень много.
0: Очень много.
1: И они поднимают не то что настроение, они переворачивают даже отчасти мышление.
0: Они делают вас женщину женщиной, настоящей женщиной.
1: Да, да. А какие еще, вот, например, вот записали мы, вот узнали о каких-то своих потребностях, что может еще приносить радость какую-то?
0: Нужно просто научиться радоваться, научиться получать удовольствие в этой жизни. Надо помнить, что движение это жизнь.
1: Да.
0: Знаете, самый простой такой источник радости, дофамина, это является спорт. Почему? Потому что, когда мы занимаемся спортом, внутренние железы начинают активнее работать, выделять вот все нужные нам хорошие эти вещества. Вот реально после занятия спортом мы становимся счастливее.
1: Я так стресс сбрасываю. То есть, когда после работы я выхожу, да, то мне нужно пройтись, и мне становится легче. То есть физически, как говорят, с потом выходит вот, это вот, вот этот стресс, и, соответственно, заменяется вот дофамином, заменяется с этими полезными гормонами, которые есть у нас в
0: организме. Моя супруга любит весь процесс. Это и сам спортзал, и сауна, и то, что возможность есть поухаживать за собой.
1: Да, да, да. Обычно я меньше 3 часов не сижу в спортзале.
0: Да, вот дальше. Научиться защищать себя. Пожалуйста.
1: Это как?
0: Не давать себе в обиду. Нельзя давать обижать себя ни словом, ни делом. Нужно, опять же, научиться говорить «нет». Нельзя давать обижать, потому что, когда нас обижают, мы, конечно же, мы будем себя чувствовать слабыми. И если это сделали раз, это будут делать постоянно.
1: Конечно.
0: К сожалению, это так. Поэтому ни в коем случае не защищайте себя, не дайте себя в обиду. Дальше. Примите себя. Угу. Примите себя такой, какой есть. Знаете, жизнь созависимого человека — это жизнь самоуничижения. Это жизнь полная вины какой-то. Друзья мои, простите себя, примите себя.
1: Бог нас прощает,
0: да,
1: мы должны
0: простите себя. В конце концов, примите себя такой, какой вы есть. Дальше следующее правило — это будьте нежны к себе. То есть, к сожалению, мы часто говорим о том, что русская женщина, она и...
1: Коня нас как остановит.
0: И в избу горячую войдет. Но давайте так. Все-таки женщина, она должна оставаться женщиной. Угу. И женщина не должна на себе тянуть весь дом. Все проблемы. Как это бывает в семье зависимого. Вся забота ложится на женский. Так не должно быть. Пожалуйста, делегируйте, передавайте, оставайтесь женщиной. Скажите иногда, что просто я устала. Просто дайте задание где-то там, помогайте, пускай помогают члены семьи, пускай включаются. Но женщина должна оставаться женщиной. Она не должна таскать сумки, тяжелые сумки там с едой.
1: Да.
0: Она не должна там зарабатывать на всех. Я считаю, что женщина должна работать в свое удовольствие.
1: Женщина — это как вдохновение мужчины.
0: Да.
1: А для того, чтобы она вдохновляла,
0: да.
1: Чтобы она вдохновляла, она должна быть легкой. А легкость — это релакс, это отдых.
0: Да.
1: Для этого нужно, чтобы было время обязательно. Поэтому отдых — непосредственная такая часть.
0: Именно так. Дальше. Поощряйте себе. Знаете, скажем так, мы уже говорили про мотивацию. Вот поощрение себе — это часть мотивации. Почему? Например, месяц, как я хожу в сообщество анонимных созависимых. Праздник, тортик, чай, подруг позвать. Поощряйте себя, отмечайте вот такие вот, скажем так, дни особые, съездите отдохнуть. Бросьте все.
1: Прекрасно.
0: Выживут. Все будет замечательно.
1: Италия ждет меня.
0: Да. Езжайте, отдохните. Устройте себе маленькие каникулы, там съездите куда-то, отдохните. Сходите в кафешку, там, в кинотеатр. Просто отдохните, вот, поощряйте себя таким образом. Учитесь отдыхать. Дальше. Заявите себе. А все созависимые женщины, как правило, это серые мышки, на которых взвалили столько забот, столько бед, что они чувствуют себя настолько подавленными, что они тихенькие, зажались в угол, как серая мышка. Но, знаете, я всегда говорю, что вот научиться любить себя означает одеть там яркую одежду и пойти сказать, заявить себе, сказать, что люди добрые, я есть.
1: Я живая, и я
0: хочу стать другой, я хочу быть счастливой. Заявите себе в социальных сетях, начните выкладывать свои фотографии, в конце концов, как вы там, не знаю, на группе занимаетесь, путешествуете, отдыхаете. Заявите о себе. Предпоследнее. Следуйте за своей мечтой. Это, скажем так, крайне важное правило, как научиться любить себя, следовать. У каждого своя мечта есть. Ведь правда?
1: Конечно.
0: Но, знаете, как много людей, которые просто похоронили свою мечту и забыли, даже бояться писнуть про нее. Пожалуйста, у вас есть мечта, цель, добивайтесь ее, следуйте за своей мечтой. Это может быть хобби, творчество, все что угодно, спорт. Купите велосипед, научите кататься. И последнее, мы уже об этом говорили, это помощь другим, спасая других, спасешь себе сам. Это универсальное правило. Оно реально работает в жизни женщины. Когда ты понимаешь, что тебе плохо, и идешь, помогаешь другой женщине, которая еще хуже, ты действительно понимаешь, ты забываешь о своих проблемах, забываешь, что тебе плохо, и это исцеляет человека изнутри. И таким образом, следуя этим правилам, мы учимся заново себя любить.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
4: Для вас поет Эдуард Ильницкий.
5: Колени склоняю в молитве к Отцу, но слов для молитвы никак не найду. Сегодня спешу.

лишь несколько слов прошепчу поскорей. Исполнен мой долг, за работу скорей.

тебя много раз записать я хотел, но времени ты никогда не имел. Дрожа на колени, склоняюсь в мольбе, и вдруг просыпаюсь.

лишь несколько слов прошепчу поскорей. Исполнен мой долг, за работу скорей.

пусть будет уроком для нас всех, друзья, чтоб время имели и ты, друг, и я. Скажи,

тогда тебе скажет Бог: да, в книге моей давно ты записан, войди.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлых передачах мы с вами говорили о том, как выразить свою безусловную любовь к ребенку. Сделать это мы можем с помощью обмена взглядами, при прикосновении, а также с помощью безраздельного внимания к ребенку. Что же такое безраздельное внимание? Безраздельное внимание к ребенку означает пристальное, неделимое внимание к нему, которое позволяет ему с полной уверенностью ощутить себя любимым, почувствовать, что за ним признают его право на наше внимание, признание и уважение. Короче говоря, безраздельное внимание позволяет ребенку почувствовать, что он самый важный человек на свете для своих родителей. Кто-то может подумать, что это уж слишком, но давайте заглянем в Библию и увидим, как высоко там ценятся дети. Вот наследие от Господа, дети, награда от Господа, плод чрева. К Иисусу приносили детей, чтобы он прикоснулся к ним, и он, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Почему так сложно уделить ребенку внимание? Потому что это требует времени. Бесчисленные исследования и книги говорят, что наше время – это наше самое ценное достояние. Имея 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, практически невозможно выполнить все наши обязанности. Так что же нам делать? Мы должны контролировать наше время для того, чтобы позаботиться о вещах поистине актуальных и важных.
0: Дорого вовремя время. Времени много и мало. Долгое время не время, если оно миновало.
3: Каковы приоритеты в нашей жизни? На каком месте оказывается мой ребенок? На втором, на третьем, на четвертом? Мы должны это определить. В противном случае наши дети могут серьезно пострадать от изрядной доли пренебрежения. Любой сочтет свою жизнь неудавшейся, если ребенок его собьется с пути истинного. Или если ему придется пройти, например, через развод. Только тогда приходит понимание, что единственная ценность в жизни – близкие люди, которые любят тебя, и которым может быть безразлично все, но только не то, что происходит с тобой. Это Бог, супруг, ребенок. Конечно, это не означает, что мы должны пренебречь другими аспектами нашей жизни, но необходимо контролировать время, которое мы тратим на них.
0: Наслаждение общением – главный признак любви.
3: В дневнике отца одного великого гуманиста нашли описание дня, проведенного им на рыбалке с сыном. Отец сожалел, что день не удался, потому что сын казался скучным и поглощенным своими мыслями и говорил очень мало. Много лет спустя историк обнаружил эти записи и с удивлением сравнил с выдержками из дневника сына по поводу того самого дня. Мальчик с восторгом описывал этот великолепный день, который он провел наедине с отцом. Он писал, как глубоко был тронут вниманием отца и как важно было для него побыть с отцом наедине. Давайте признаем факт. Хорошее воспитание требует времени. Найти время в нашем сверхактивном обществе трудно. Дети сейчас подвержены влиянию извне, как никогда прежде. Чтобы выкроить время в жестком распорядке дня, требуются колоссальные усилия, но и награда велика. Каждый миг идет в счет. Это напоминает очередной вклад в банк. Это сбережение на будущее, особенно на годы переходного возраста. Именно в такие моменты безраздельного внимания родители имеют уникальную возможность установить с ребенком зрительные и физические контакты. Хочу поделиться с вами одним таким случаем из моей жизни. Однажды я и мой трехлетний сын Матвей чем-то отравились. Отравление было таким сильным, что оба мы испытывали ужасную слабость и практически целый день провели в постели. Но при этом мы могли разговаривать, прикасаться друг к другу, обмениваться любящими взглядами и просто быть рядом. Мой сын был счастлив. Несмотря на плохое физическое самочувствие, его эмоциональная емкость была заполнена до краев. И он все время улыбался, смеялся, шутил. Этот день мог бы быть ужасно тяжелым и мучительным. Вместо этого он превратился в один из самых прекрасных и запоминающихся дней в нашей жизни. Дорогие друзья, напишите нам, как вы оказываете безраздельное внимание вашим детям и с какими трудностями сталкиваетесь при этом. Благодарим вас за те жертвы, на которые вам ежедневно приходится идти в процессе воспитания. Да благословит вас и вашу семью Господь!
0: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Влияет ли крещение на спасение? Да, влияет. Об этом написано в Евангелии от Марка в 16 главе, в 16 стихе сказано так. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Интересно получается, что когда мы читаем первую часть стиха, то тут написано, кто будет веровать и креститься, тот будет спасен. А во второй части стиха написано, тот, кто будет, не будет веровать, осужден будет. И почему-то опускается элемент «и не будет креститься». Получается, как будто бы Христос дал право немножко обойти крещение. И, ну, можно не креститься. И получается, как-то вроде не совсем сходится. Вроде бы зеркальный текст, да не совсем зеркальный. Почему? Потому что, оказывается, ответ вот в чем. Если говорить о вере, вера, она всегда внутренняя. И она исходит изнутри, из человека. Она рождается в человеке, в его сознании, в его мировоззрении. Но с другой стороны, когда мы смотрим на крещение, крещение – это обряд, это результат веры человека. И оно включает в себя символ полное погружение в воду, что символизирует смерть для греха, и выход из воды – воскрешение для новой жизни. Таким образом, возникает хороший вопрос. Так все-таки влияет ли крещение на спасение? Ответ очевиден. Да, влияет. Но если продолжить размышлять в том же духе, надо задать вопрос. А будет ли спасен человек, который, ну, допустим, не успел креститься? И ответ тоже да. Будет спасен, потому что его сегодняшнее, скажем, состояние, оно свидетельствует о его вере. То есть он, если бы была возможность, крестился бы, но он не может этого сделать. Вот еще интересный вопрос. В Деяниях 2 глава, 38 стих сказано, «Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Поэтому крещение, оно влияет на жизнь человека, и оно дает право Богу излить Духа Святого на того, кто вступает в завет с Богом. Фактически, крещение – это результат или знак вступления человека в отношения с Богом, в завет с Богом. В Деяниях во 2 главе 41 стих написано так. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». То есть, охотно принявшие слово крестились. То есть, они приняли слово, Божье слово, это Божье слово – побудило их принять крещение, и приняв крещение, они получают дар Святого Духа. Тоже очень интересная модель. И в Деяниях 8 главе мы читаем следующее. «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины». Вы слышите? То есть Бог поручил людям нечто делать. Поэтому в Евангелии от Матфея сказано, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча соблюдать все, что я повелел вам». Я хочу кое-что сказать, кое-что важное, предостеречь. Не надо никогда вырывать часть текста из целого контекста. Когда кто-то скажет, ну, вы знаете, крещение не спасает. Ну так что теперь, нам не принимать крещение, потому что крещение не спасает? Конечно, отдельно взятое крещение не спасает. Иначе так, знаете, можно, ну, всех обмануть. Пришел, крестился, улыбнулся. Нет, так не бывает. Поэтому, когда человек крестится, он крестится перед Богом, небо видит, церковь видит, человек видит, и Дух Святой опочивает на человеке, который искренне принимает крещение. Я искренне желаю всем вам, дорогие друзья, чтобы никто из нас не погиб, но чтобы, как написано в Божьем Слове, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Пусть в вашей жизни исполнятся эти слова.
3: Господь выразил свою волю в десяти заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: А я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: сегодня мы будем вам рассказывать библейские истории.
1: Не волнуйся, у тебя все получится.
0: Ты же знаешь, как трудно начинать.
2: Это папа. Он работает фельдшером в скорой помощи. Когда он приходит со смены, он часто говорит: «Это были тяжелые сутки».
0: Сегодня были тяжелые сутки. Два аппендицита, гипертонический криз и ОРВИ с 39,5. Я срочно уезжаю в сонное царство. Вернусь через 8 часов. Всем пока!
1: Ты ходил в театральный кружок. У тебя есть талант.
2: Это мама. Если бы не мама, мама учит нас всему. Как одеваться?
1: Вита, сними кофту, на улице жарко, ты вспотеешь. Вита, одень шапку, на улице холодно.
2: Куда ходить?
1: Погулять можно только до пруда и обратно.
2: Как ходить?
1: Не надо гулять, на улице дождь.
2: И как далеко ходить?
1: Можно остаться дома и помочь мне помыть посуду.
2: Мама работает мамой. Я бы ни за что не согласилась, чтоб она работала кем-то другим.
3: Привет! Дождь закончился, пойдемте гулять.
1: О, папа, хорошо, что ты пришел. А мы репетируем библейскую историю для детей.
3: А для капитана в отставке найдется роль в этой истории?
2: Это наш дедушка. Он был капитаном корабля. Когда мы идем гулять, он говорит: «Свистать всех наверх!»
3: «Свистать всех наверх! Срочно покидаем камбуз! Скорость один узел!» Как звучит главное правило капитана?
4: Капитан покидает судно последним.
2: Это Тима и Лёлик. Они мои братья. Лёлик любит кататься на велосипеде, а Тима мечтает найти клад. А вот и они.
5: Проходим тихо. За скоростью в один узел.
2: А еще у нас есть Глаша. Это моя сестра. Она всегда помогает мне делать правильный выбор.
6: Я помогаю тебе сделать правильный выбор. Каша полезная, в ней много витаминов. Если ты оденешь сапоги, ты не будешь болеть. В этой кофте тебе будет жарко. Красные бантики лучше, чем синие. Это платье можно запачкать.
2: А вот и Глаша.
6: Привет, а где Вита? Я ее нигде найти не могу.
7: Она за диваном прячется.
2: А это я. Я осталась последней, кто не представился.
1: Ну что ж, уже все собрались. Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем.
0: Дорогие ребята, сегодня мы расскажем вам о том, как появился наш мир.
1: Кто знает, как произошел наш мир?
2: Его сотворил Бог.
0: Правильно! Бог сотворил наш мир из ничего. Ему достаточно было сказать, и стало существовать то, чего раньше не было.
8: Это как? Он просто сказал и все?
3: Бог сказал, и появилась земля. Бог сказал, и появилось солнце.
0: Таким же образом появились и птицы, и рыбы, и звери.
2: И носороги.
1: И носороги.
2: И жирафы.
1: И жирафы.
0: В морях стали плавать рыбы, по небу полетели птицы, а по земле стали гулять слоны, носороги, жирафы, хрюшки, барашки и много-много других разнообразных животных.
2: Ух ты, как здорово у него все это получилось.
0: Но на земле все же кого-то не хватало.
1: Это и не птица, и не рыба, и не присмыкающаяся. Это...
0: человек.
2: Человек.
8: Точно, человек.
2: Человека тоже создал Бог.
0: И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их.
3: И благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными.
1: И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма.
0: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с человеком, которого создал Господь Бог.
9: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, Абонентский.

0: Ящик 9. Телерадиокомпания «Три ангела».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте! Может ли что-то помешать нам достичь вечной жизни? Как избежать этой опасности? Сегодня мы говорим на эту тему, и искать ответы на эти вопросы нам помогает священнослужитель Павел Жуков. Павел, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Наверное, самым страшным для верующего человека является то, что он потеряет вечность. И очень многие переживают по этому поводу и думают, как же мне на этой земле жить так, чтобы вечность не потерять, оказаться в Царстве Небесном, и как мне остерегаться того, что может мне помешать достичь Царства Небесного. Вот что действительно нам может помешать достичь вечной жизни?
8: Согласно первой заповеди, непризнание Бога своим господином, своим творцом, вот именно, ну, идолопоклонство, да, такой явный яркий грех, является значительным препятствием. Но из истории израильского народа мы находим, что такой грех все равно Бог прощает. Это поразительно. Идолопоклонство. Когда человек поклоняется твари вместо Творца или какому-то изделию вместо Господа Бога, Господь способен простить. Значит, первая заповедь закона Божьего говорит так. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Однако в книге «Исход» в 32 главе мы читаем вот такую историю, когда Господь общается с Моисеем на горе, и потом Господь говорит Моисею: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской». Здесь интересная фраза. В законе сказано, что Бог вывел из земли египетской, а Господь говорит Моисею: «Ты вывел из земли египетской». Ну, уточним у Господа, что бы это значило. Но дальше он объясняет. «Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца, и поклонились ему, и принесли ему жертвы». И сказал Господь Моисею, здесь очень важно, какое будет наказание для вот за это идолопоклонство для евреев. «Я вижу народ сей, вот они, народ жестоковыйный, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». То есть вот здесь, на этом этапе, это всего лишь где-то год странствования был их по пустыне, в землю Ханаанскую, Господь говорит, что все, финиш, с этим народом заканчиваем. И получается, что их история, вот всего народа, тогда где-то 3 миллиона их было, ну, учитывая, что 600 тысяч – это мужчин, способных к войне, коэффициент 1 к 5, женщины, старики, дети, 3 миллиона людей. Я их всех уничтожу за это идолопоклонство, а от тебя будет новый народ.
7: Угу.
8: И сейчас бы мы говорили не о Боге Авраама, Исаака и Иакова, а о Боге Моисея. Вот как бы так история была бы. Но что происходит? Моисей стал умолять, говорить Господу, да не восклонится твой гнев. И потом он в конце же этой главы, 31-32 стихе, говорит, если хочешь, если ты не простишь им, говорит Моисей, то и изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. Моисей говорит, и меня из книги жизни вычеркни. То есть это не просто, ну, я тоже готов умереть. Знаете, в знак солидарности очень многие люди умирают, да? Ну, умрем вместе, там, умрем вместе на баррикадах. Это бывает, это часто, неважно, верующий ты, нет. Но здесь Моисей говорит, я готов лишиться вечной участи. И Господь после такого ходатайства меняет свое решение, и они были прощены. с этого момента они пошли, все нормально, никакого тотального уничтожения не было. То есть люди вкусили благодать. Получается, согласно этой истории, даже идолопоклонство не мешает войти в землю обетованную. Ну, конечно, в нем надо раскаяться.
7: Да, да, вот я про это как раз хотела сказать, что если мы раскаемся, потому что если всю жизнь после этого поклоняться снова идолам, то, да, естественно, здесь... попадешь в другое совсем место.
8: Просто вот. Этот грех прощается, хотя он страшен.
7: Да. Но так все-таки, что же может нас лишить вечной жизни в таком случае? Нераскаянный грех? Любой нераскаянный грех?
8: Действительно, Господь говорит о том, что Он любой грех готов простить. Но есть грехи, которые очень коварны, от которых тяжело отказаться. То есть в совершении греха человек может дойти до точки невозврата, когда он уже теряет способность к исправлению. Вот с израильским народом было то же самое. Почему мы берем их в пример? Вот вечную жизнь в христианском мире принято отождествлять с небесной отчизной, с небесным Ханааном. Ну а согласно книге Откровения, нас ожидает Новый Иерусалим. То есть реальное географическое место, будущее, ну потом на землю сойдет, это место жительства спасенных. Так вот, если они шли в землю обетованную, здесь на земле, земля ханаанская, и у них были проблемы в ее достижении, значит и для нас это будет урок. Мы идем в землю небесную, ханаанскую, и тоже что-то может мешать достижению. Так вот, мы продолжаем историю, и оказывается, что спустя всего лишь год после выхода из Египта евреи дошли до земли обетованной и уже готовы были в нее войти. И Господь говорит: пожалуйста, вот земля, отправляйте соглядатаев, разведайте. Пошли соглядатаи, и, как говорится в книге Чисел, 14 главе, когда соглядатаи пришли, принесли плоды, рассказывают, там течет молоко и мед, посмотрите, какой урожай, все это можно попробовать, все замечательно, но там исполины живут, гиганты, у них города укрепленные, земля поедает живущих на ней, что уже сказкой попахивает, да, несколько, ну, мистика какая-то, страсть. Вот. И они настолько нагнетают обстановку, что вот что написано. «Подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча, жены наши и дети достанутся в добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет?» Вот здесь мы находим ответ, какой грех мешает достижению земли обетованной. Это ропот. Смотрите, какие странные и страшные слова они говорят. «О, если бы мы умерли в земле египетской». Послушайте, вы в земле египетской умирали. Вот твоего ребенка жена твоя носила 9 месяцев под сердцем. Потом он родился, и ночью он громко заплакал. И настучали египтянам, твоего ребенка вынесли из твоего дома, тебе по лицу ударили, а твоего ребенка выбросили в Нил. Его сожрали крокодилы. Тебе этого мало? Тебя в Египте уничтожали. Тебе этого мало? Ты это не понял? Видите, что в ропоте люди позволяют себе сказать. Господь привел нас умирать. Серьезно? Сколько раз вы умирали? Сколько рисков было? Вы сухими из воды выходили. Что вы ропщите? Вы какие вещи говорите? Если бы мы пали в Египте, в пустыне, идите в пустыню.
7: Они Господь пошли так, в пустыню.
8: А так и делают. Господь сказал: все, вот это финиш.
7: Очевидно, они ждали, что все будет вот как на блюдечке с каемочкой, как у нас принято говорить, что там не надо будет никого прогонять с этой земли, на все готовенькое. Они этого, что ли, ждали?
8: Не важно, что они ждали, вопрос в реакции. Я бы тоже испугался, когда против тебя войско с исполинами, 3,5 метра ростом. Это не один Голиаф, это все войска, там целые города были из сынов Енаковых, это гиганты. Это было бы страшно. Вопрос в том, что когда тебе страшно, вот что бы надо было им сделать? Не написано, здесь они роптали, а надо было собрались молитвенными группами, сказали: давайте молиться, нам страшно. Или сказали: Моисей, Аарон, помолитесь за нас, нам страшно. Или сказали: Господи, мы не представляем себе, как мы возьмем эту землю. Помилуй нас, помоги нашему неверию. И Господь бы сказал: я понимаю вас, и вместо вас будут сражаться те-то, те-то, чудеса пойдут. Вот так решаются проблемы в семье Божьей. Не нравится тебе что-то, так скажи это Богу. Обрати это в молитве. Они ропщут, плачут и Моисею пальцем тычут. Ты нас привел сюда умирать. И они попирают сам закон Божий. То есть не лучше ли нам возвратиться в Египет? А закон Божий, помните, мы прочитали первую заповедь. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Я избавил тебя от рабского состояния. Теперь ты хочешь туда?» Люди, которые так ропщут, им Бог уже не нужен.
7: То есть проблема не в том, что они были испуганы вот тем, что там такая, да, прекрасная земля, но как мы ее завоюем-то? А проблема в том,
8: как реагировать?
7: Что да, они не обратились к Богу, не попросили у Бога помощи.
8: Да, это серьезная проблема, когда человек начинает выплескивать все свои эмоции всем, кому угодно, кроме Бога. Это уже не Божий человек, это уже не верующий человек. И смотрите, это опять же касается людей, которые вкусили благодать Божью. Они должны были быть убиты еще раньше. Ну вот, когда они идолопоклонством занялись у горы Синай. Но Господь там ничего не совершил. Он их помиловал. Он оставил их жить. И там не было этого суда, что вы погибнете в пустыне. Вот после этого ропота они погибли в пустыне. И было сказано, что все, вы отправляетесь в пустыню, будете странствовать, пока не погибнут все люди старше 20 лет, которые вышли из земли египетской, потому что их, за их нечестие народ весь не вошел. И на эту тему дает свои комментарии апостол Павел, послание к евреям, глава 3, с 8 стиха. Павел комментирует эту историю, очень четко описывая причины проблем их. «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Поэтому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Вот эти слова относительно покоя Божьего, и их часто используют для описания небесной жизни, небесной Родины. Вот туда мы идем, там мы обретем мир и покой. И вот смотрите, как Господь говорит, что не могут войти люди в тот покой, которые непрестанно заблуждаются сердцем, которые искушают Господа, которые ропщут. Вот 8 стих начинается. Время ропота.
7: Получается, что Бог, Он не простил им этот ропот, или они не раскаялись в нем?
8: Очень сложно говорить, как Бог отнесся, но получается, что из-за ропота Бог не позволил им войти в землю обетованную. Представьте, вы странствуете по пустыне в течение 40 лет. Вы идете к цели конкретной. Начало было славным. Мы шли из Египта с победой, с чудесами и так далее. Но начало без конца, оно бессмысленно. И вдруг вы странствуете, странствуете, а конец, вот этот долгожданный достижение цели, его нет. Вот это страшно. И они с таким ощущением и умирают каждый день по разным причинам. Кто болезни, кто старости, кто от разного рода ропота, ну там грехов у них хватило, чтобы вымереть. И то же самое может быть и с нами, странствующими по пустыне греха, мира, идущими в землю обетованную. Мы уже знаем, что какой подвиг совершил Христос, что Он за нас ходатай, что Он нас искупил, чтобы мы не погибли от идолопоклонства. Все, мы уже христиане, но почему-то мы себе позволяем роптать. Здесь такое даже определение ропота, что это недовольство, выражаемое негромкой речью в не вполне открытой форме. То есть мы можем недовольствоваться какими-то бытовыми вопросами, недовольствоваться заработком, самочувствием, положением дел в стране, отношениями людей. Это даже переходит на отношения в рамках церковной общины верующих, когда люди говорят, что есть проблема в церкви, любви нет, того нет, и постоянное перечисление какого-то плохого контекста.
7: То есть, когда это уже наполняет все наши разговоры, все наши мысли, а не просто, когда просто, ну, какой-то случай произошел, да?
8: Одно дело, когда есть переживание.
7: Да, переживание, но мы его все-таки прошли в итоге, а ропот, Это то, что постоянно, постоянно сопровождает все наши разговоры, все наше общение с другими людьми.
8: Да, это видение мира в печальном свете. То есть,
7: ну, меланхолия такая.
8: Да, неважно, что Господь тебя спас, Господь тебя искупил, ты спасенный, ты идешь к вечности. Нет, вот мне не нравится вот цены в магазине, то, что я не могу себе многого позволить. Но сегодня процент таковых людей крайне невелик. Мы все-таки в достойном государстве живем, особенно это касается больших городов. Когда люди ропщут на медленный интернет, на недостаток телеканалов, на недостаток выбора в магазине, ходил, выбрать нечего. Это серьезно? Где сегодня есть проблема выбора? Мы уже завалились этим выбором во всех сферах. И когда это становится характеристикой жизни, тогда имя Господне бесчестится. Господь не прославляется. В послании к Тимофею Господь дает очень важное заверение через апостола Павла о том, что приобретением великим для человека является быть благочестивым и довольным. То есть, когда ты жив, когда у тебя хоть что-то есть, начинай вот в этом минимальном видеть уже руку Божию, Божье водительство и охрану, и благословение. Также ярким примером в этом является одна ветхозаветная женщина, Анна, мать Самуила, когда ее соперница побуждала к ропоту за то, что у нее нет детей. И вместо того, чтобы роптать на это, она просто пришла в храм Божий, и она там плакала. Она изливала свою горечь, потому что для нее было тяжело. Она была второй женой в семье своего мужа. Ну вот, у нее не было детей, она хотела родить ребенка. И она дала такой обет: Господи, если ты дашь мне ребенка, я тебе его отдам на служение. Глупо немного, да? Взять, получить и отдать. Но она так решилась. И Господь увидел ее, увидел, что она не склонилась в сторону ропота, она излила перед ним все чаяния, дала обет, он ей дал сына. Она родила его, вырастила и отдала Господу. А потом Господь ее благословил. У нее было еще 3 сына и 2 дочери. Вот так нужно справляться с ропотом. Иди, плачь Богу, молись Богу и давай Богу обеты. Он усмотрит ее. Все твои вопросы, все проблемы.
7: То есть важно то, как мы переносим жизненные неурядицы и наши горести. Можно сделать какие-то выводы для себя и вырасти. А можно постоянно брюзжать и быть недовольным.
8: Да.
7: Павел, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо.
8: Спасибо.
7: Дорогие друзья, это была программа «Верую». Сегодня мы беседовали со священнослужителем Павлом Жуковым. Всего вам доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня вновь приглашаем на нашу кухню всех тех, кто любит готовить, пробовать новые рецепты и устраивать праздник для своих друзей и близких. Согласитесь, какой праздничный стол обойдется без сладкого? Но думаю, ни для кого не секрет, что вряд ли найдется на свете такой торт или пирожное, которое было бы полезно для здоровья. Но это все-таки праздник, возразите вы. Можно хоть немножко расслабиться. Хорошо, но давайте сделаем это с минимальным ущербом для здоровья. Как сказал однажды французский мыслитель Жан-Жак Руссо, искусство усиливать наслаждение заключается в умении быть скупым на него. Так что давайте усилим свое наслаждение хорошим самочувствием после праздника. И если уж вы решили всех угостить, испеките что-нибудь сами. Сегодняшний рецепт будет несложным.
1: Пахлава. Тесто. 50 граммов дрожжей высыпать в стакан. Добавить 1 чайную ложку сахара и 1 четверть стакана теплой воды. 250 граммов сливочного масла или маргарина порубить с 3,5 стаканами муки. Добавить 1 стакан сметаны, 1 яйцо и дрожжи. Начинка. 2,5 стакана очищенных грецких орехов измельчить и добавить 1,5 стакана сахарного песка. Тесто разделить на 3 части и тонко раскатать. На смазанный противень положить слой теста. Смазать его небольшим количеством сливочного масла. Выложить половину начинки и снова положить слой теста. Вновь смазать маслом. Выложить вторую половину начинки и сверху положить последний слой теста. Защипать край. Смазать яйцом. Верхний слой надрезать ромбами. Украсить кусочками орехов. Выпекать в духовке на медленном огне 30-40 минут. Готовую пахлаву порезать на ромбы.
2: Я уже в который раз убеждаюсь, что домашняя выпечка действительно полезнее для здоровья, чем купленная в магазине. Дома, на своей кухне, я уверена в качестве продуктов. Мне не нужно добавлять искусственных красителей или каких-то консервантов для их красивого вида, для хранения. Я всегда знаю, что я туда положила. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь сами впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. Ведущий – священнослужитель, доктор практической теологии Андрей Кочелаба.
2: Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня наша тема – мы будем говорить о Великой Отечественной войне. Тема, которая в последнее время стала часто подвергаться каким-то сомнениям, факты переверяются, что-то считается ложью, что-то считается правдой. Но хочу сегодня вместе с вами немножечко возвратиться в те дальние годы, когда еще, кстати, живы целый ряд ветеранов, проживших своим личным взором, увидевших то, что там происходило, или так называемые ужасы Великой Отечественной войны. Что мы можем сегодня об этом сказать? Мы понимаем, что это невозможно вычеркнуть. Мы наследники того, что происходило. И если спросить, а кто хотел войны, наверное, ответ будет правильный – никто не хотел. Ни одна мать не хотела отправлять своих сыновей и мужей на войну. С другой стороны, когда человек идет воевать, он прекрасно понимает, что это может принести с собой смерть, разрушение и трагедию. Но Великая Отечественная война. Почему к этой войне добавлено слово «великая»? Вот это очень интересно тоже нам с вами бы сегодня увидеть. Я хотел бы сегодня показать вам некоторые сухие статистические факты. Это сегодня уже, наверное, не секрет. Благодаря интернету все это можно уже видеть в открытом доступе. Вообще, что значит Великая война, Отечественная война в цифрах? Ну, давайте посмотрим на некоторые такие факты. Вы знаете наверняка, что когда Гитлер планировал нападение на Россию, он планировал за 150 дней все захватить и закончить. И когда 22 июня 1941 года, когда нашему дипломату в Берлине была вручена нота или официальное обращение об объявлении войны. Но до этого в 3 часа 6 минут немецкие самолеты пересекли воздушное пространство Советского Союза. По ним был открыт огонь. Продолжалась Великая Отечественная война 1418 дней и ночей. Когда, если сегодня посмотреть вот в историю, и когда это происходило, может быть, действительно, и все люди, участники, они не ощущали всего масштаба того происходящего, понятия «великая борьба», «великая война», «великое противостояние», «голод», «холод» и так далее. Но посмотрите, что еще интересно говорят сегодня цифры. Считается, что в Красной армии воевало около 34,5 миллионов человек, тогда как на стороне Германии вместе с союзниками было 17,5 миллионов. Более 1 миллиона партизан сражались с врагом в тылу, разведывая, передавая ценные сведения, совершая диверсии на объекты и так далее. Только добровольцы смогли уничтожить 1 миллион немецких военнослужащих, вывести из строя более 4 тысяч единиц военной техники, 65 тысяч единиц автомобильного транспорта, 1100 самолетов взорвали, свыше 20 тысяч железнодорожных поездов также были подорваны. Всего за военные годы в числе погибших, пропавших, уведенных в плен, пропавших без вести приблизительно 11 900 000 советских воинов. Около 13 700 000 мирного населения. Вы только вдумайтесь, друзья, дорогие, в эти цифры. 13 700 000 мирного населения. Некоторые источники указывают цифры в 26,6 миллионов. Считается, что со стороны Германии безвозвратно потеряно 8 600 000 человек. Что еще интересного мы можем узнать из всего того, что происходило тогда? Конечно, чтобы понять масштаб Великой Отечественной войны, должно было действительно что-то происходить великое. И вот послушайте, что еще сегодня говорят факты. За 4 года фашистская Германия продвинулась от советских границ до реки Волга на 1500 километров. За годы войны на территории Советского Союза было разрушено 1710 городов, 70 тысяч деревень. Разгромилось или было разгромлено 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов и 32 тысячи промышленных фабрик и заводов. Стерто с лица земли 2000 архитектурных памятников, более 400 музеев и 30 тысяч жилищ. За военные годы было эвакуировано 1523 крупных промышленных предприятия. Было, конечно, много спасено из музеев, достопримечательностей. Часть из них была отправлена на восток для того, чтобы там сберечь. Интересна еще некоторая справка. Когда 8 сентября 1941 года началась Ленинградская блокада, она продолжалась 872 дня. Разорвать ее смогли только 27 января 1944 года. За это время умерло от голода, холода и бомбардировок около 800 тысяч запертых в кольце жителей. По продовольственным карточкам выдавали военнослужащим 500 грамм хлеба в сутки, прочим давали 250 граммов хлеба, а остальным 125. За период блокады на город было сброшено 107 тысяч бомб и выпущено 150 тысяч артиллерийских снарядов. Вы знаете, я бы хотел еще сделать маленькую ремарку, вот говоря об этой трагедии, которую мы сегодня называем «Великая Отечественная война». Что еще происходило? В исторической битве за Сталинград в феврале 43-го года армия безвозвратно потеряла 480 тысяч человек, 4340 танков, 2769 самолетов. В плен было взято 24 немецких генерала. Ну и еще, во время решающей для поворота войны Курской битвы в августе 1943 года советские потери превысили жертвы со стороны Германии в 7 раз. Представьте себе, 360 тысяч убитых и без вести пропавших и раненых. И мы все хорошо помним эту фразу «все для фронта, все для победы». Ну, а теперь еще кое-что. По разным данным, за военные годы на промышленных предприятиях было изготовлено более 130 тысяч самолетов, 105 тысяч танков, 660 тысяч пушек и минометов, ну и так далее, и так далее. Но все это, оно, конечно же, не могло не отразиться на такой сухой фразе, которую мы часто, ну, слышим, но не придаем ей большого значения, когда мы слышим, что противник понес потери в живой силе. Так вот, что говорит сегодня история? Мало того, что 12 советских городов стали героями или городами-героями, а звание крепости героя получила Брестская крепость. Но дело в том, что каждую минуту погибало 10 человек. И это, конечно, невозможно не пережить, не понять, не прочувствовать того, что происходило вот там. Каждую минуту погибало 10 человек. Я хочу здесь зачитать небольшой отрывок из стихотворения Асадова. «День Победы, и в огнях салюта, будто гром, запомните навек, что в сражениях каждую минуту, да, буквально каждую минуту погибало 10 человек. На 8 фронтах моей отчизны уносил войны водоворот каждую минуту 10 жизней, значит, каждый час уже 600. И вот так 4 горьких года, день за днем, невероятный счет. Ради нашей чести и свободы все сумел и одолел народ». И вот представьте себе, дорогие друзья, сегодня, когда мы все это можем только лишь вспоминать, мы смотрели какие-то постановки о войне, фильмы, но масштабы трагедии, они вызывают сегодня трепет определенный. Я хочу сказать, что наша Великая Отечественная война, которая была здесь, на наших землях, она идет ни в какое сравнение, она не идет ни в какое сравнение с тем, что произошло на небе и что происходит сегодня во вселенском масштабе. Дело в том, что в Библии не просто так написано в книге Откровения, в 12 главе, мы читаем здесь 7 стих. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос с неба, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Интересно то, что когда происходили эти знаменательные события на небе, конечно, нас еще там не было, но все, что происходит на земле кровопролитного, противозаконного, преступного, это все результат работы дьявольской силы здесь на земле. И его попытки убить Христа, когда он только родился, когда он жил, когда он уже совершал служение, это все результат работы вот той самой силы, которая подняла восстание против Бога. Давайте посмотрим на то, а чем руководствовался сатана, когда поднимал восстание. Интересно, что в Библии написано, что началом всему была положена его гордость, его эгоизм, когда он восстал против Бога. Восставая против Бога, сатана, конечно же, понимал, что силы неравны, но возникает один вопрос. Почему Бог не уничтожил сатану, а позволил всему этому происходить здесь на земле? Ну, во-первых, надо понимать, что даже 1/3 ангелов на этап была увлечена той ложью, которую сатана представил, обвиняя Бога. Более того, надо сказать, что и во время Великой Отечественной войны мы сегодня не можем обладать всеми достоверными фактами, а сколько было предательств, а сколько было подлостей, а сколько было таких нарушений, которые мы сегодня не можем их просто так, как сказать, объяснить, почему человек так поступал. Мы не знаем. Но одно понятно, что грех внес хаос и разрушение на земле. И интересно заметить, что уже в Новом Завете, когда мы читаем Евангелие от Матфея, 24 глава, Христос говорит: в последнее время, в конце времен, вот когда уже все будет идти к кульминации, к завершению земной истории, вы увидите один очень важный признак. Давайте прочитаем его. Когда ученики, 3 стих 24 главы, когда же он сидел на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Итак, мы видим, что кончина века или завершение земной истории и пришествие Христа – это будут одно событие. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». В другом переводе написано: «не обманывал вас». И вот здесь дальше он говорит 6 стих. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». Следовательно, Великая Отечественная война закончилась. Мы чтим память героев, помним об этом, хотим делать все, чтобы наши дети, они, конечно же, не увидели войны, потому что хорошего в ней ничего нет. Есть сегодня даже и такое достаточно расхожее мнение среди психологов, когда ребенок или молодой человек много смотрит о войне, на кровь, на все, скажем, последствия войны, то он в душе своей становится более жестким, более таким агрессивным. Поэтому в Библии есть текст, где сказано о том, что очам твоим не свойственно смотреть на зло. Более того, еще давайте посмотрим на некоторые моменты. Когда мы услышим о войнах и о военных слухах, это еще не конец. То есть, когда мы слышали война в Африке, когда мы слышали война где-то в другом месте, ну, война да и война. Но когда ты участвуешь в этой войне, когда ты живешь там, где война, когда ты не знаешь, где ты ляжешь спать и где ты проснешься, то, конечно, это не может не вызывать совершенно противоречивые внутренние такие чувства. Хочу сказать, что посещая город Сухуми, Абхазию, там 25 лет назад тоже была война. Конечно, не, может быть, масштабы не те, но общаясь с людьми, которые пережили эту войну, ты начинаешь понимать, насколько ты счастливый, когда ты этого не видел. Но интересно то, что их жизнь, многих людей, кто участвовали, кто потеряли своих близких и родных, она делится на понятия до войны и после войны. Потому что до войны можно было за одну квартиру в Сухуми купить две в Сочи, а после войны уже, конечно же, все было по-другому. Но что интересно, говорит Библия, о еще одной великой войне. Это борьба, которая происходит за души человеческие. Потому что мне понравилось, как сказал один человек, пастор церкви, он сказал так. У сатаны было 6 тысяч лет. Это была его, скажем, работа, которую он делал, периодически разрушая землю. Сегодня у него наступил этап защиты диплома. Он собрал все свое коварство, всю свою хитрость, всю свою мощь и власть для того, чтобы внести хаос и смуту на земле. Что такое война? Война – это когда рушатся святыни, когда идет пренебрежение, когда льется кровь, когда творится очень много несправедливости. Еще раз вспомним, каждую минуту погибало 10 человек. Это же невообразимые цифры. К сожалению великому, мы сегодня немножечко, ну, привыкли, мы слышим, что да, там теракт, там теракт, там теракт. И уже я слышал, как молодые люди разговаривали, говорят, а ты слышал, там во Франции случилось что-то. Один говорит, сколько погибло? Он говорит, да что-то человек 100. На это мало. То есть мы стали черствее. Библия говорит, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Не будет больше тех чувств, тех переживаний, которые мы могли бы испытывать, когда мы не каждый день с этим сталкиваемся. Но Христос говорит, война – это еще не конец, это начало конца. Сегодня, когда мы смотрим в историю, было очень много войн, и все они несли с собой смерть и разрушение. И за каждую умершую жизнь, за каждую душу, за каждого убитого сатана будет нести полную ответственность. Потому что, когда мы читаем о спасении, которое дает Иисус, оно дается нам даром по благодати Божьей. Но самое интересное в том, что Христос берет мой грех, ваш грех, и несет его на себе. Хотя он не согрешал, он не должен его нести на себе, но он несет. И несет его до времени, чтобы потом, когда времени уже не будет, когда пророчество исполнится, и Христос придет, чтобы все эти грехи возложить на истинного зачинщика греха, на дьявола и на сатану, на этого падшего или восставшего ангела Люцифера, который был осеняющим херувимом, но в результате отступления, в результате гордости, в результате этого падения он сделался врагом Божьим. Война. Кто пережил войну, конечно, он совершенно по-другому реагирует на это слово. Он никогда не будет играть с этим словом. Я помню, когда мы служили в армии, это была как раз вторая волна Чеченской войны, и у нас в нашей части войсковой приезжали «Уралы», и ребята привозили, как тогда их называли, 200-х. Это были запаянные гробы, их везли дальше, оттуда, с Чеченской республики, везли куда-то в Россию, ну, каждому. И вот в Ставрополе они ночевали периодически у нас, вот эти ребята, которые были водителями, и не только водителями, сопровождали груз. Вы знаете, что поражало? Мы думали, сейчас они приедут, и тут ребята прямо с войны будут нам рассказывать, какие там вообще дела происходят. А они просто молчали. И мы никак не могли понять. Ну, расскажите что-нибудь. Ну, что, как там происходит? Они были очень грязные, они были напуганные, они просто сидели и смотрели. Мы их кормили, там, в баню водили, чтобы они могли как-то в себя прийти. Но там не было красноречивых, сказочных историй про войну. Поэтому, когда мы сегодня понимаем ценность человеческой жизни, что это каждый человек, особенно молодой человек, или, как сегодня принято говорить статистически, репродуктивного возраста, а ведь это цвет, когда он погибает, за ним идет шлейф трагедии на далекие еще вперед годы. И поэтому, когда речь идет о спасении человека, Христос принимает очень серьезные меры. Самая важная мера – Он сам пришел на эту землю для того, чтобы спасать людей. И Писание говорит в книге Евангелия от Матфея, в первой главе. Мы читаем здесь потрясающую вещь, которую сказал ангел. Итак, мы читаем 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Вот какая-то интересная какая трагедия происходит. Человека губит грех, а ко греху человек прилепляется добровольно. Ему нравится грех. А почему он ему нравится? Потому что образ греха, он сегодня запакован немножечко не так, как он есть на самом деле. Он красиво обернут, он подается очень красиво. Молодые девушки, молодые парни, всем нравится грех. Потому что он кажется таким вот, что без него нельзя. Это же красота такая, это жизнь, вот это и есть жизнь. Но на самом деле Христос пришел еще от самого рождения спасти людей от греха. Потому что грех потопит человека.

и какую роль играет церковь и Христос в какие периоды, то поражает следующее, что он в 20 стихе 3 главы говорит: «Се стою у двери и стучу, и кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним или ужинать с ним, и он со мною». И дальше 21 стих говорит: «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Христос не будет без стука, без спроса и без разрешения входить в чью бы то ни было дверь. Вот оно Евангелие. Христос стоит за дверью и стучит. Имеющий ухо, он слышит. «Кто услышит, — говорит голос мой, — если кто услышит голос мой, — и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним». Какая радость вечерять или ужинать с победителем. Потому что Христос победил сатану, и в послании апостола Павла в Коринфскую церковь он задает прямой вопрос. «Ад, где твоя победа? Смерть, где твое жало?» Потому что Христос победил, победил смерть, победил вот это зло, которое сатана привнес. И можно смело сказать, что за каждой пролитой каплей крови стоит сатана. И поэтому Писание говорит, что он, когда придет огонь Божий или суд Божий, огонь поедающий, сера не спадет с неба. А вы знаете, что сера, она имеет очень высокую температуру горения. Если положить ее в чайную ложечку и поджечь, через короткое время там будет 900 градусов и прогорает ложка. Поэтому, когда Писание говорит, что Господь изольет на нечестивых, на погибших, на дьявола и сатану, и ангелов огонь и серу, то спастись от этого будет физически невозможно. Но зато в это же время Христос спасет своих детей. Он спасет их навсегда. Не просто вот как бы человек пострадал и все, и на этом точка. Нет. Он спасет, Он воскресит всех умерших. И я, конечно, понимаю, что в Великую Отечественную войну было погибло и было убито очень много невинных людей. Вы все знаете, и все события, происходившие в Беларуси, когда сгорали целые деревни, карались люди просто за то, что они там жили, стояли на пути этих войск. Все это говорит о том, что Господу не безразличны ушедшие, потерянные люди, которые жили и ничего достойного смерти не сделали. Они были втянуты в эту войну. И я больше чем уверен, многие из них воскреснут и восстанут вместе со спасенными, потому что есть даже такая, я знаю, в православной церкви теория или идея, учение о том, что невинно убиенные сразу в рай попадают. Нигде не написано, что человек сразу попадает в рай, но написано, все будут ждать пришествия Христа. Но самое интересное в том, что Господь говорит, что больше не будет войны никогда, потому что победа будет одержана раз и навсегда. Хочу прочитать об этом из 21 главы книги Откровения. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народами, сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Интересно, Господь позаботился, чтобы больше подобное не повторилось. Мы часто слышим из уст политиков, что такие трагедии, они не должны больше повториться. Но вместе с этим мы видим, как наращивается гонка вооружений, как на вооружение, на баланс становятся новые, мощные, более скоростные ракеты, ракетоносы и всевозможная разрушительная техника. Говорим о мире, а вместе с этим готовимся к войне. Господь говорит: когда я наведу порядок, когда мировой порядок изменится благодаря пришествию Иисуса Христа, больше на память война не придет, потому что она ничего хорошего не несет. И посему можно смело сказать, что мы должны помнить свою историю, мы должны
очень уважительно относиться к истории и, конечно же, делать выводы из

того, что происходило, чтобы подобное не повторилось опять. Второе, что очень важно, хотелось бы сказать в завершении, это то, что когда Иисус борется за душу человеческую, сколько бы ей ни было лет, где бы она ни жила, эта душа, Он борется за нее, и она для Него очень и очень дорога. И поэтому неправильно думать, что Бог спасет только белых, или только черных, или только обиженных. Он спасет каждого, кто откроет Ему свое сердце, и кто скажет Ему: «Господи, войди в мою жизнь и царствуй в ней». И я верю, что наступит день, когда из могил выйдут все погибшие люди от времен Авеля до последних дней. И все, кто верили свою жизнь в руки Иисуса, они останутся жить навсегда, потому что Бог будет их Богом.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник.
3: Сегодня мы поговорим об одном из классиков русской литературы. Николай Семенович Лесков родился 4 февраля 1831 года в селе Горохово, ныне Орловская область. Отец его, сын священника, был мелким чиновником, заседателем Орловской палаты уголовного суда и получил дворянство. После выхода в отставку отец Лескова занялся сельским хозяйством в приобретенном им имении Панина. В Орловской глуши будущий писатель многое смог увидеть и узнать, что потом дало ему право сказать: «Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками. Я вырос в народе, я с народом был свой человек, я был этим людям ближе всех поповичей». Когда Николаю исполнилось 10 лет, он поступил в Орловскую гимназию. Закончить ее не удалось. На 16-м году он потерял отца. 17 лет от роду он поступил канцелярским служителем в Орловскую уголовную палату, где прежде работал его отец. В 1849 году при поддержке дяди, киевского профессора Алферьева, будущий писатель поселяется в Киеве. Под влиянием прогрессивных университетских профессоров пробуждается горячий интерес Лескова к Герцену, к великому поэту Украины Тарасу Шевченко, украинской культуре. Увлекается старинной живописью и архитектурой Киева, став в дальнейшем выдающимся знатоком древнего русского искусства. Перейдя на службу в Киевскую казенную палату, он чтением пополнял недостатки своего образования. В качестве секретаря рекрутского присутствия он часто уезжал в уезд, и это положило основание тому знанию народного быта, которое ставит его во главе наших писателей-этнографов. В 1857 году Лесков выходит в отставку и переходит на частную службу к своему родственнику Шкотту, управлявшему имениями Нарышкина и графа Перовского. По их делам Лесков постоянно совершал поездки, изъездил почти всю европейскую часть России, что дало ему огромный запас наблюдений, образов, типов, мелких слов и оборотов. Писательскую деятельность Николай Семенович начал со статей и фельетонов, когда впервые выступил как прогрессивный публицист. Лесков в январе 1861 года переселяется в Петербург и всецело отдается литературе. Он начинает печататься в отечественных записках. В начале своей литературной деятельности печатался под псевдонимом Стебницкий. В 60-е годы Лесков создает ряд прекрасных реалистических рассказов и повестей: «Погасшее дело», «Язвительный», «Житие одной бабы», «Леди Макбет» Мценского уезда и другие, в которых широко показана русская жизнь. Летом 1862 года произошли петербургские пожары, вызвавшие страшное возбуждение в народе. Лесков написал в «Северной пчеле» статью, в которой требовал, чтобы полиция или официально представила доказательства того, что поджигают студенты, или официально же опровергла нелепые слухи. Саму статью мало кто прочитал, но быстро распространилась молва, что Лесков связывает петербургские пожары с революционными стремлениями студентов. Напрасно Лесков боролся с совершенно неверным толкованием своей статьи. Легенда создалась прочно, и имя Лескова стало предметом оскорбительных подозрений. Эта незаслуженная обида произвела потрясающее впечатление на Лескова и заставила его круто повернуть в другую сторону. В 1862 году в качестве корреспондента газеты «Северная пчела» писатель едет за границу – в Польшу, Западную Украину, Чехию. Весной 1863 года Лесков вернулся в Россию. Во время нахождения за границей он замыслил роман, в котором движение 60-х годов в значительной его части должно было отразиться не с выгодной стороны. В январе 1864-го в библиотеке для чтения появилось начало этого романа «Некуда», создавшего автору большую, но далеко не лестную известность. Лесков был провозглашен злейшим из реакционеров. В романе усмотрели уже не просто нападение на новые идеи, а прямо донос. Рассказ «Овцы-бык», романы «Некуда» и «Обойденные» направлены против новых людей. Лесков пытается доказать тщетность и беспочвенность усилий революционного лагеря в повести «Загадочный человек», и особенно в романе «Пасквили на ножах». Произведение «На ножах» – своего рода кризис, которым завершилось у Лескова сведение счетов с движением 60-х годов. В середине 70-х в мировоззрении Лескова происходит заметный перелом. Наступает вторая, лучшая половина его деятельности, почти свободная от злобы дня. К Крупный успех, выпавший на долю романа «Соборяне», влил успокоение в душу писателя и раскрыл ему глаза на настоящее его призвание. Уметь находить яркую колоритность в сфере самых серых, на первый взгляд, положений и слоев русского быта. Один за другим появляются превосходные рассказы. «Запечатленный ангел», «Очарованный странник», «На краю света», «Несмертельный голован», «Печерские антики», «Однодум» и другие под общим заглавием «Праведники». Горький писал следующее. «После злого романа «На ножах» литературное творчество Лескова сразу становится яркой живописью или, скорее, иконописью. Он начинает создавать для России иконостас ее святых и праведников». Он как бы поставил себе целью ободрить, воодушевить Русь, писал Максим Горький. Отношение к имени Лескова в конце 70-х годов настолько изменилось, что либеральная газета «Новости» напечатала его мелочи архиерейской жизни, имевшей шумный успех, но возбудивший крайнее неудовольствие в среде духовенства. С начала 80-х годов Лесков больше всего пишет в нейтральном историческом вестнике. С середины 80-х становится усердным сотрудником «Русской мысли» и «Недели», а в 90-х появляется на страницах «Вестника Европы» с рассказом «Полуночники», высмеивающим узкоклирикальное святошество. В 1870-х и 80-х писатель многое переоценивает. Большое влияние на него оказывает знакомство с Львом Толстым. Отчасти под влиянием Льва Толстого, Лесков почти исключительно отдался интересам и вопросам религиозно-нравственным, около которых, в сущности, ходил всю жизнь. В 80-х годах Лесков оставляет духовный быт и пишет повести из эпохи первых веков христианства. Появились в печати «Скоморох», «Памфалон», «Аскалонский злодей», «Гора» и другие. Но в них нет простой бесхитростной веры. Чувствуется какая-то недоговоренность, какой-то внутренний скептицизм. Николай Семенович Лесков умер 21 февраля 1895 года в Петербурге, прожив 64 года.

0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие задают вопрос, почему Соломон взял себе так много жен, не было ли это нарушением закона Ветхого Завета? Ну, действительно, мы знаем, что у Соломона было очень много жен и наложниц. И Господь в самом начале установил институт брака, муж, жена, все. И вот эта вот практика брать себе много жен, она не была предусмотрена Богом. Но очень много таких вот случаев в Ветхом Завете, когда даже патриархи брали себе не одну, а две, три, несколько жен, да, наложниц брали. Это было и у Авраама после смерти Сары, когда он взял себе еще жену и наложниц взял. У Иакова тоже было две жены, две наложницы, да. То есть вот эта практика, она была, можно так сказать, взята из окружающего народа, из окружающих народов. Она была перенята от тех народов, которые жили вокруг. Таково было мышление людей, таковы были стандарты нравы общества. И иногда даже Господь допускает это. И Он однажды говорит Давиду, когда тот согрешил и взял себе чужую жену Версавию, убив ее мужа, повелев убить ее мужа, Господь обращается и говорит, мало ли у тебя жен, я бы дал тебе еще, зачем ты взял чужую? Да? То есть вот о Соломоне. Давайте мы прочитаем тексты. Это третья книга царств, 11 глава, с 1 по 3 тексты. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой». Второй стих. «Из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц. И развратили жены его сердце его». Мы видим, что проблема у Соломона была не в том, что у него было очень много жен, там 700 жен, 300 наложниц, а в том, что они развратили его сердце. Это были женщины из других народов. Как так получилось? Откуда так много? Ну, дело в том, что Соломон, как просил мудрости у Господа, Бог ему дал мудрости. Но он стал действовать вот своей мудростью, руководствовался, и уже, может быть, даже пренебрегал мудростью Божьей, пренебрегал законами Священного Писания. Вот конкретно здесь об этом говорится, мы прочитали. Господь сказал, не бери из других народов, а он брал. Зачем? Соломон решил расширить границы своего царства, Царства Божьего, и для того, чтобы территорию свою расширить, он решил, ну, не завоевывать, а вот именно вступать вот в такие политические союзы, породниться с ближайшими царствами и брать в жены дочерей соседних царств, соседних царей, дочерей их брать в жены, соответственно, приданные там города, территории доставались тоже Соломону. Таким образом, царство Соломона распространялось, увеличивалось, и количество жен тоже увеличилось, количество наложниц тоже было много. Но проблема была в том, что они, придя вот в Иерусалим, приехав в Иерусалим, живя там, они привнесли свою практику идолопоклонства. То, как у них дома, то, как в их странах, в их городах практиковалось поклонение божествам, различным языческим божествам. Вот то же самое они привнесли в Иерусалим. Именно поэтому развратилось сердце Соломона. Именно об этом предупреждает Господь. Не бери чужестранных жен, женщин себе в жены, потому что они отвернут тебя от Господа. уведут тебя от поклонения Богу. То есть речь идет именно о верности Господу, служению Богу. Была угроза поклонения другим богам. И на протяжении вот истории израильского народа это постоянно проявлялось. Одна из причин неверности народа была в том, что Соломон вот вел вот эту вот плохую практику неверности Божьим заповедям.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о пище. Мы помним, что пища хорошо помогает справляться со стрессом, а где-то помогает лучше пережить последствия стресса. Мы уже немного коснулись этой темы, когда говорили, как питание взаимосвязано с повышением уровня мелатонина в крови. Но что можно еще предложить, чтобы противостоять стрессу здоровым питанием? Как высказался доктор Эммануил Чераскин из медицинского факультета Университета Алабамы, питание – это основа, на которую опирается хороший план управления стрессом. Важная роль в вопросе питания отводится здесь углеводам. Как вы знаете, углеводы делятся на простые и сложные. Мы посвятим целое занятие, чтобы раскрыть тему о простых углеводах. Там мы будем говорить о сахаре и о сладком. Но сегодня мы расскажем о важности сложных углеводов. Их основная составляющая – клетчатка или растительная оболочка, которую Бог специально создал для этой пищи. К сложным углеводам относится практически вся растительная пища в первозданном виде. Это зерновые, каши, хлеб грубого помола, бобовые, фасоль, чечевица, горох, фрукты и овощи. Все, что находится в естественном виде. Непроизводные от этих продуктов, когда пищевая промышленность очищает злаки и риск от ценного элемента клетчатки. Когда вы ножичком срезаете с фруктов кожуру и лишаете себя ценной клетчатки и витаминов, ценных пигментов, которые находятся прямо под кожурой. Первое преимущество для контроля стресса требует более длительного пережевывания пищи, богатая углеводами с клетчаткой, что способствует хорошему пищеварению и скорее вызывает чувство сытости. Вы спросите, а в чем тут плюс контроля стресса? А я скажу вам, когда мы испытываем стресс, то для многих из нас свойственно успокаивать его с помощью еды, не так ли? Забрасываем ее хаотично причем, и как следствие переедаем. Избыток калорий усугубляет стресс. Ведь вы же помните об одной реакции стресса, о которой мы говорили, когда переговаривались о том, какие симптомы возникают во время стресса. Снижение активности пищеварительной деятельности. Эта пища наиболее простая, если вы, конечно, не заправите ее изрядно маслом. Но она дает быстрое насыщение в результате клетчатки и, конечно же, требует тщательного пережевывания. Эффект налицо, не так ли? К тому же, требуя более длительного переваривания, эта пища поглощает пищеварительные кислоты, которые могли бы повредить чувствительную оболочку желудка в минуты тяжелого стресса. Порой мы чувствуем, какой день предстоит нам, не так ли? Насколько он будет подвергнут стрессу? Так давайте же вооружимся, приготовимся к нему. И помимо других принципов контроля стресса, глубокого дыхания, физических упражнений, когда мы говорили с вами о достаточном сне, обратим наше внимание на количество и вместе с тем и на качество пищи. Послушайте по этому поводу библейскую мудрость, которая записана в книге Притчи, 15 главе, в 17 стихе. Мы читаем следующий текст. «Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть». Еще один библейский стих, он также записан в книге Притчи. «Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомствами его, это обманчивая пища». 23 глава книги Притчи. Два этих библейских стиха призывают нас к воздержанию, к меньшему потреблению тяжелой пищи, когда речь идет о важных событиях, когда речь идет о каких-то встречах, может быть, с начальником, может быть, с каким-то другим руководителем. Еда дана человеку, чтобы подкреплять его, но не дана для того, чтобы и еще перегружать организм, когда мы и так испытываем эмоциональные переживания и можем вспылить, можем раздражиться и сорвать вечер. Вот почему блюдо зелени, условно обозначающее простую пищу, будет лучше всяких яств. Когда речь идет о явствах, то самой тяжелой пищей будет для нас мясная пища. Хотя и картофель фри, насыщенный жареным маслом, не назовешь легкой пищей. Три момента подчеркну в отношении мясной пищи. Первое. Подобные продукты обильно обогащаются солью. Вы когда-нибудь ели мясо без соли? Оно требует очень много соли. При этом данные экспериментов, проведенных на животных, позволяют предположить, что соль может служить химическим веществом, порождающим стресс. Соль увеличивает количество рецепторов в мозговых клетках, которые реагируют на гормоны, запускающие стрессовый механизм. И, как представляется, способствует нарастанию раздражительности. Второе. Мы часто перчим и используем какие-то пряности, острые пряности, которые обжигают ротовую оболочку. И в результате, получая внутреннее раздражение слизистой желудка, мы вызываем дополнительный стресс. Неадекватно поступить, вспылить, опять же, пара пустяков. Зачем вам в ответственный день потреблять ту пищу, которая сама по себе будет для вас дополнительным стрессом? Ну и третье. При забое животных совершенно не учитывается фактор массового выброса адреналина скотиной в момент смерти. Подобный процесс превращен в хорошо отлаженный бизнес, в котором совершенно не учитывается ваше здоровье. А значит, весь адреналин, выделенный животным во время его убийства, будет ваш, в мясе. Он прибавит дополнительную раздражительность и без того тяжелый день. Хочу сказать вам, что не стоит думать, что только пища животного происхождения будет поводом для стресса, как тяжелая пища. К сожалению, мы можем сделать пищу тяжелой с уже упомянутыми продуктами растительного происхождения. Когда мы говорим о картофеле, готовящемся во фритюрнице, который насаждается и острыми специями, и обилием соли. Это и острые чипсы, очень соленые, и растительные другие продукты с обилием соли и острые. Перекусить или добавить в пищу большое количество семечек. Сейчас их изрядно солят для вкуса клиента. Избыток орехов в один прием пищи – это тоже можно назвать состоянием, которое способствует интенсивному пищеварению, а значит своеобразному стрессу от тяжелой пищи. Пожарить или обильно снабдить пищу маслом или майонезом, бухнуть несколько ложечек сметаны, а значит снабдить избыток калорий любой овощ, это все будет относиться к тяжелой пище. Высококалорийная пища – это тяжело перевариваемый продукт. Во время стресса организму будет тяжело справляться и с этим фактором, и с другим внешним стрессом. Как мы видим, чем здоровее пища, тем лучше для нас предупредить или же преодолеть стресс. Выбирайте лучшее, больше растительной пищи, наиболее натуральный продукт, подверженный меньшей пищевой обработке, меньше перца и соли. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анастасия Сергеева.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Должно исполнить нам труды высочайшего Бога. Бога труды живого, пока еще Эос сияет. Скоро мрачная ночь наступит, когда же приходит ночь, то никто из смертных вершить ничего и не может. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силаам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю».
3: Информация. Это слово происходит от приставки «ин» и корня «форм». И означает оно «вложенная форма» или «то, что приобретает определенную форму». Информация – это лучшая валюта, потому что ей можно расплатиться, ее можно использовать и ей можно повлиять. Тот, кто владеет информацией, владеет ситуацией. В древности значение информации было таким же. Оно формировало представление людей о жизни, о грехе и о Боге. И, например, если они видели хромого или слепого, то четко понимали: он расплачивается за свои грехи или за грехи своих предшественников. Так говорили. Кто сказал, когда сказал и почему сказал, этого никто не знал, но все верили. У всех было четко сформированное мировоззрение. Все были проинформированы. И вот приходит тот, кто дает иную информацию. Он пытается изменить сформировавшееся представление о грехе и грешнике. Его ответ – это новый взгляд на столь незыблемую теологическую доктрину. Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Вы только вдумайтесь на минуту о словах Спасителя. Оказывается, ни слепой, ни его родители – не согрешили. Как вам эта фраза? Нет, я не говорю о моральной чистоте или святости. Здесь не об этом речь. Речь о том, что есть ситуации, которые Бог допускает, чтобы открыть людям глаза, чтобы помочь им увидеть нечто новое в привычном, чтобы люди, наконец, узрели Его руку, творящую милость нам, слепым. И самое главное – нужно перестать мыслить категориями «согрешил», «не согрешил», а вместо этого стремиться, чтобы в нашей жизни были явлены дела Божии, чтобы Бог сделал что-нибудь через нас, и жизнь тех, кто страдает, тех, кто находится рядом, изменилась. «Пойди, умойся». Вновь мы видим, как Иисус делает человека идущим. До его прихода слепой сидел и просил милостыню. Как и в предыдущих главах, мы вновь становимся свидетелями того, как сидящий стал идущим. Он пошел, умылся и пришел зрячим. Информация. Иисус тоже использовал ее, чтобы сформировать новое представление о грехе и болезни, о грешниках и больных. Он перевернул представление древних о Боге, который иногда допускает что-либо в жизни людей, чтобы открыть себя. Иисус знал, Иисус владел ситуацией. Интересно, что когда слепой вернулся на прежнее место, у него спросили, где же Иисус? А он ответил, не знаю. К сожалению, в ситуациях, когда кто-то из моих родных или близких заболел, или кто-то из друзей попал в беду, на вопрос, где же Иисус, я чаще всего отвечаю, не знаю. У меня не хватает веры сказать, это для того, чтобы явились дела Божии. А жаль. Ведь именно эта информация может по-настоящему что-либо изменить.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Надо и отвечать на вопросы по этой теме с нашими друзьями. Я хочу вам представить Лена, Наталья, Сергей, ну и меня зовут Дмитрий.
1: Вот прям мой близкий круг общения – это те люди, с которыми я могу обсудить все практически.
0: С которыми можно посплетничать, в принципе, да?
1: Да, но…
2: Полезно, если ты не хочешь что-то обсудить про кого-то с кем-то другим, тебе нужно представить, что вот если бы этот человек сейчас был здесь, ты бы смог бы это сказать?
3: Да. Не говори того, чего ты не сможешь сказать человеку в лицо. Если он приходит ко мне со словами, никому не говори, а я сижу как ни.
0: Друзья, вам нравится сплетничать?
4: Я считаю, что я никогда не сплетничаю. Я считаю, что я просто обсуждаю других людей.
0: Отлично.
2: Я могу сказать, что я великая сплетница, но отчасти в прошлом. Нет, я на самом деле могу сказать, что мне дико стыдно за это, и я, ну, во всяком случае, сейчас на такой стадии принятия, что ли, в себе этой проблемы, и просто пресекаю, когда могу. Постоянно приходится анализировать, ну, потому что это трэш, ну, это нельзя.
3: Это сплетня или мы просто разговариваем?
2: Нет, именно сплетня. Ну, оно часто, оно так получается, что ты как бы обсуждаешь, а потом думаешь, а если вот сейчас бы про меня это говорили? Или там, или наоборот думаешь, вот я, про меня говорят, и я тоже пообсуждаю, хотя это, ну, короче, это такая, это, для меня это просто болото, из которого надо вылезать в любом случае, потому что много последствий неприятных.
0: Ну, Сергея даже не хочу спрашивать, потому что парни не сплетничают, правда?
1: Конечно.
0: Отлично. Я согласен с тобой. Ну, хорошо. Ну, давайте теперь тогда вообще разберемся в том вообще, что такое сплетня.
4: Когда ты говоришь неправильную информацию о человеке. Ну, это мое мнение.
0: Окей.
2: Я могу прочитать.
0: Давай что-нибудь.
2: Да, то, что нам говорит наш великий Google. Сплетни – это слухи. Непроверенные сведения, новости и персональная информация, первоначально передаваемая устным путем.
0: Угу. То есть непроверенная информация, слухи, услышал что-то и передаю это другому. Это сплетни. Угу. В том случае, если это неправда. А ну, если да. Этот слух оказался правдой?
2: Ну, это может какое-то обсуждение тогда уже получается. Обсуждение фактов.
0: Тогда это не сплетни.
4: Нет.
0: Почему?
4: А почему да?
0: Ну, а потому что это слух. Но
2: а
0: он оказался
2: слух,
0: правдивым.
2: А отличается от сплетни?
0: А?
2: Чем слух отличается от сплетни?
4: Это одно и то же, нет?
0: Вот я про это и говорю.
1: Что? Молодцы, сами подтвердили.
0: Что ты услышал, ну, то есть слух, ты его передал, да? Но он впоследствии может оказаться правдой или неправдой.
4: Значит, сплетня впоследствии стала правдой.
0: И перестала быть сплетней.
4: Ты не сплетничал.
0: Отлично.
4: Никогда.
0: Отлично. Что?
2: Ну, вот смотри, бывает, ну, есть люди, они сказали тебе какую-то информацию. И сказали, это тайна, держи это в секрете. Например, и ты там ее где-то разболтал, и она пошла по водам там иорданским, и все полетело потом дальше, куда надо, и, в общем, все случилось, что случиться могло бы. И, ну, это для меня сплетни.
0: Но, несмотря на то, что это правда.
2: Да, а если, например, человек не сказал, во-первых, держать это в секрете, не попросил. То есть, как бы, это произошло. Произошла какая-то такая... О, я постоянно... И вы знаете, есть... Да, бывает, например, я там где-то рассказала секрет, мне за это стыдно, это сплетни. А бывает такое, что произошла какая-то ситуация, ну, посмеялись, да, мы, допустим, над ней, и я ее просто рассказала своим знакомым. Прикинь, вот там такое вот случилось, это прикольно. Там. Или там, а ты зачем вот это сделал, когда это вот так? А потом мне пришли и сказали, ты зачем это сказала? И я не чувствую, я не понимаю, в чем я виновата. Типа, я рассказала информацию, которая произошла. Люди по новостям говорят, что происходит, они получают сплетники.
0: Да.
4: Мы все живем в сплетни.
0: Нет, это мой вопрос, да. Люди, которые делают новости, они что, сплетники?
2: А что тогда, о чем говорить тогда?
4: Нет, они же из первоисточника, у них же есть репортеры там, значит, это не считается сплетней.
0: Они
1: Нет, в смысле, они же могут преподнести в другом контексте немножечко.
2: Но они
1: в любом случае
2: всегда.
1: В любом
2: обычно.
1: Случае они переукрашивают тогда.
0: Те, кто делают новости, они не сплетники, они создатели действительности.
1: Ну да, по сути так.
0: Кстати, а почему, например, не относиться к сплетням как к некой такому...
4: Параллельной реальности?
0: Нет, нет, нет, как к разнообразию новостных...
2: новая рубрика.
0: Да.
2: Не, на самом деле, это просто вид общения. Ну, я не знаю.